кирпичных домов, рабочих кварталов. И именно там встретились школьные друзья, которым предстояло создать одну из самых узнаваемых британских групп своего времени. В их музыке не было тяжелых гитарных экспериментов, они не стремились потрясти слушателя сложностью, они пели о встречах, о расставаниях, об ожидании телефонного звонка, о ночных кафе, о случайных попутчиках и девушке, которая много лет жила в соседнем доме. Музыка их казалась простой, но за простотой скрывалось редкое умение создать историю продолжительностью в 3 или 4 минуты. Группа эта называлась...

Сегодня мы вспомним ее классический состав Криса Нормана, конечно же, вокалиста с характерной вот этой хрипотцой в голосе, Алана Силсона, гитариста, басиста Терри Атли и барабанщика Пита Спенсера. Я сейчас говорю вам эти имена, называю и завидую сама себе. Мне удалось здесь, в Тель-Авиве, побывать на концерте состава группы «Смоки» без Криса Нормана уже, но с тем составом, который я сейчас вам почти всех назвала, и отдельно на концерте Криса Нормана, и встретиться с ними лично в гримерке, и ощущение совершенно какое-то космическое, учитывая еще и их доступность, этих людей. Это было невероятно, как весь зал знал эти слушатели, зрители английские, не знали, подпевали как могли и подтанцовывали, как это можно было не делать. Начиналось все задолго до международной славы, как это бывает часто. Музыканты несколько раз меняли название. Они играли как группа под названием The Young, The Swings, Essence, даже The Elizabethans, потом Kidness. Первое известное выступление будущего ядра группы состоялось еще в школьные годы. Путь к успеху занял, представьте, около 10 лет. Это много. Годы клубов, небольших концертов, неудачных записей, каких-то более удачных. И, конечно, того, что называют ожиданием. И только встреча с авторами и продюсерами Ники Чинном и Майклом Чепменом помогла будущим звездам, музыкантам найти то звучание, которое вскоре узнает вся Европа и будет отличать их, как отличают людей по стилю, по почерку и так далее. Так что давайте слушать группу «Смоки».

Не играй мне свой рок-н-ролл. Это не просьба выключить музыку. Совсем нет. В тексте рок-н-ролл становится образом обаяния, красивых слов, привычных приемов человека, который пытается вернуть утраченное доверие. Героиня уже слышала эти обещания и больше не желает попадаться на них. В аранжировке этой песни можно услышать и интонацию раннего рок-н-ролла, и кантри-рока даже. Исследователи этой группы и дискографии самой группы отмечают сходство вступительного рисунка с песней даже Элвиса Пресли «His Latest Flame». Но, конечно, смоки не копировали Элвиса, они превращают знакомые обороты в свою манеру, в свою мелодичную манеру, если говорить именно о музыке группы смоки. Песню эту они выпустили осенью 75-го, она поднялась до 8-го места в Великобритании, это уже, конечно, согласитесь, было достижение. И к этому времени стало ясно, успех первой композиции не случайен. В звучании группы «Смоки» присутствовало тогда все, за что группу полюбят миллионы слушателей в мире. Ровный ритм, акустические гитары, многоголосие, голос Криса Нормана, конечно, который потрясающе умел одновременно звучать мужественно и при этом ранимо. Это было удивительно. Давайте слушать дальше.

Ну а к следующей песне возникнет еще одна очень важная черта группы «Смоки» – любовь к небольшим сюжетам, похожим на сцены из старого кино. Согласитесь, это романтично. Ночной Париж, многолюдное кафе, двое договариваются встретиться под луной, но встреча, возможно, уже и не состоится. Следующая песня стала хитом. Ники Чин, Майк Чепмен стали авторами песни. Это был 76-й год. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете». Название обещает романтическое свидание, но текст оказывается печальный. Действие действительно происходит в Париже. Упоминаются Елисейские поля, летний вечер, музыка в переполненном кафе. В центре песни Жан-Клод и Луиза Мари. Когда-то они встречались, смеялись и говорили друг с другом, а теперь их разделяет мир. Рассказ, вот этот сюжет, который был выбран, и то, как он построен, на мой взгляд, это очень необычно. Слушатель как будто наблюдает со стороны чужую память. И в припеве снова звучат вот эти обещания встречи, хотя финальная строчка дает понять прежний жизни, прежней близости, ничего того, что было, уже не вернуть. Песню написал Чин Чепмен, она вошла в период альбома «Midnight Cafe». В 1976 году она вышла отдельным синглом. В Великобритании композицию очень полюбили, она вошла в хит-парад, заняла сначала 11 место, в Ирландии вообще первое, вошла в десятку чартов ряда европейских стран. Ну и не зря, и, конечно, жители многих-многих других стран, включая Советский Союз, больше это происходило в 80-е все-таки годы и 90-е, когда все западная, скажем так, музыка для Советского Союза доходила медленнее до зрителя, до слушателя, полюбила очень-очень справедливо, и было за что, группу «Смоки». Название альбома «Полночное кафе» очень подходит вообще музыке самой группы. И их лучшие песни словно происходят поздно вечером. Давайте услышим вот ту самую песню, о которой я рассказывала. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете».

Группа Smoking в эфире Канрека. И следующая история. Кто не знает эту песню? Ну, наверное, также кто не знает девушку по имени Элис. Мы об этой песне. Living Next Door to Alice. Никки Чин, Майк Чепмен. Авторы все те же. Звонит Салли и сообщает новость. Элис уезжает. Герой подбегает к окну, видит лимузин у соседнего дома. В машину загружают вещи, дверь закрывается. Элис исчезает из его жизни, даже не узнав, что сосед был влюблен в нее 24 года. Такова история на самом деле. Самой знаменитой, наверное, песни группы «Смоки». Написана она была, кстати, не специально для группы «Смоки». Авторы все те же. Никки Чин, Майк Чепмен. И первую песню записала австралийская группа «New World». Это был 1972 год. И вот та версия первая не стала мировым хитом. Спустя 4 года композицию предложили именно группе «Смоки», музыкантам. Именно голос Криса Нормана сделал эту историю известной во многих странах. Версия группы «Смоки» появилась впервые в британском чарте, в хит-параде в декабре 1976-го, достигнув 5-го места. В Германии, Нидерландах, Ирландии, Австрии, Норвегии песня поднималась на вершину национальных рейтингов. В песне есть еще один персонаж – Салли. Она признается герою, что сама ждала его все эти годы, но он настолько поглощен потерей героини по имени Элис, что почти не слышит ее слов. Поэтому это не песня о неразделенной любви и все. Это история человека, который смотрел в одну сторону и не замечал, что кто-то другой все время смотрит на него. Позднее на концертах публика, естественно, стала выкрикивать после имени Элис продолжение, были пародии на «Смоки», были версии на разных языках, включая, разумеется, и русский. Давайте услышим. Группа «Смоки» и, конечно, «Living Next Door». To Alice. Кто такая Alice?

После невероятного успеха песни об Элис Смоки почти сразу выпускают еще одну песню Чина и Чепмена, теплую балладу о доверии. Такая песня «Убежище». «Откинься на руки того, кто тебя любит», вот если говорить буквально о переводе названия. И эту композицию можно воспринимать как и простое обращение к человеку, которого любишь, но настроение самой песни еще шире. Это песня о желании стать для другого человека убежищем, не жилеткой, убежищем. В тексте почти нет каких-то событий, никто никуда не уезжает, не приходит письмо, не звонит телефон. Есть просто обещание, когда станет трудно, рядом окажется тот, кому можно довериться. И для этой группы, для группы «Смоки», такая прямота была всегда естественна в их исполнениях, в их песнях, в сюжетах их песен. Оба автора, Чин и Чепмен, не пытались писать какую-то сложную тему, сложные песни, не выбирали сложную поэзию. Они создавали достаточно точно, понимая то, что хочет аудитория, то, что подходит группе, точную эмоциональную ситуацию, а группа уже, естественно, наполняла все это музыкой и голосами. Этот сингл, который вы сейчас услышите, вышел в феврале 1977 года и стал, конечно, хитом эта баллада. И в данном случае, как всегда, важны вокальные партии еще и других участников. Смоки никогда не были только Крис Норман и все, как вокалист. Нет. И, разумеется, голоса Алана Силсона, Терри Атли и Пита Спенсера всегда создавали вот этот очень красивый фон, по которому группу всегда можно было узнать тем, кто ее очень любит, знает и собирал все ее композиции. Мы слушаем «Смоки».

Ну что ж, давайте поговорим о следующей песне. Показательно, знаете что? Эту песню, которую вы сейчас услышите, безумно любили поклонники группы «Смоки» в Советском Союзе. Но британский слушатель ее вниманием не удостоил тогда, когда она вышла. Потом – да, но сначала – нет вообще. Ее даже не выпустили синглом, не включали в сборники, как, например, сборники под названием «Greatest Hits», то есть «Великие лучшие хиты». Это было удивительно. И интересно, что авторство этой композиции принадлежало не вот той паре, тандему, о котором я говорила, а гитаристу группы Алану Силсону. Сколько есть версий этой песни, сколько версий пародийных, которые гуляли по просторам до того же Советского Союза и в других странах. Это было очень даже, в общем, смешно, потому что ни одна песня группы «Смоки» настолько внимания не привлекала тех, кто жили тогда в Советском Союзе, и очень любили группу «Смоки». Ну, например, была известна версия в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята», и называлась она «Нет, я не жду». Но я думаю, что вы поняли, речь идет о песне «What can I do?». И вообще-то насчет ожидания тут нет. Дело не в этом. Это была исповедь человека, грешника, в общем, который прожигал свою жизнь. Об этом эта песня. «Мои сны и мечты в золотых облаках, ветер мне по пути в светлых солнечных снах, но, вернувшись назад, я грешу, как грешил, словно черный закат на обломках души. Что я могу?» Это эквиритмичный перевод Сергея Аксененко. А мы слушаем группу «Смоки». «What can I do?» Оригинал.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Вы слушаете Камрэка, с вами Таня Барская, а мы с группой Смоки сегодня в нашем эфире вспоминаем очень разные песни разных лет, в основном 70-е, когда это действительно прозвучало необычно и так, что зацепило очень много меломанов, поклонников разной музыки, но это было что-то новое совершенно, и действительно то, как пел Крис Норман в начале, и, естественно, голоса тех, кто играл на гитарах в этой группе, они создавали свой стиль и стали узнаваемыми на слух. Это действительно было интересно. И мы переходим к истории следующей песни. Песня под названием «Это твоя жизнь». «It's your life». Авторами были все те же, тот же тандем. Ники Чин и Майк Чепмен. И «Твоя жизнь, ты можешь делать то, что хочешь». В другой песне подобные слова, возможно, могли бы прозвучать как гимн свободе. Здесь они произносятся даже с оттенком усталости по сюжету. Герой понимает, что не может постоянно спасать другого человека от его собственных решений. Он еще любит, еще пытается достучаться, но уже отступает, вынужден отступить. Композиция эта вышла в 1977 году, достигла 5-го места британского чарта, в других странах поднималась еще выше. В этот период группа Смоки, можно сказать, выпускали хит за хитом. Это было именно так. И несмотря на устойчивое авторское партнерство с Чином и Чепменом, музыканты не хотели оставаться исполнителями чужого материала. Крис Норман и Пит Спенсер, другие участники, сочиняли еще и собственные песни, особенно для альбомов и вторых сторон синглов, не надо об этом забывать. А вот следующая композиция вообще появилась, написанная другими, Сонни Боно и Джеком Нитш, об этом мы поговорим чуть позже. Давайте услышим «Это твоя жизнь», «It's your life».

It's your life, это твоя жизнь. Итак, песня, о которой я начала вам рассказывать, авторами которой стали необычный тандем для группы Смоки, но Джек Ницше и Сони Бонно. 77-й год, «Боль, похожая на иголки». Настоящее название песни «Иголки и булавки». Именно так герой описывает физически ощутимую боль, которую вызывает любовь. Он пытается убедить себя, что сумел уйти, но встреча с прежней возлюбленной разрушает вот эту уверенность. Песню впервые записала Джеки Дешанон. Это был

словно переносили ее в свое пространство, в свой мир, в свою музыкальную гармонию, где звучит акустическая гитара, где припев поддерживают сразу несколько голосов, как это было принято всегда у этой группы, и где Крис Норман поет так, как будто рассказывает историю каждому слушателю, каждому зрителю. И надо сказать, что это еще раз доказало. В 78-м уже году группа еще раз показывала. Она все время пыталась отойти и от привычной формулы, чтобы ее видели и другой. Давайте услышим «Needles and Pins» – «Иголки и булавки».

История группы «Смоки», разумеется, не была всегда только прекрасной и сопровождала ее только успех и радость. К сожалению, нет. Крис Норман в какой-то момент начал сольную карьеру, очень удачную, надо сказать, карьеру. Состав группы стал меняться. В 1995 году после автомобильной аварии ушел из жизни вокалист Алан Бартон, который заменил Криса Нормана в группе. Спустя годы, но это было относительно недавно, не стало Терри Атли, человека, который для меня ассоциировался с этой группой всегда, кроме Криса Нормана. Музыкант, который прошел почти всю историю коллектива, практически с самого начала. Но классические записи 70-х, конечно, остались. Давайте услышим голос только Криса Нормана из его уже сольной карьеры, а потом вернемся к этой группе. Одна из песен только Криса Нормана — «Gypsy Queen».

Следующая песня. «О, Кэрол», называю ее сразу. Авторы все те же. Никки Чин, Майк Чепмен, 78-й год. Песня полностью тех же авторов, и не следует путать эту песню с известной композицией Нила Седаки «О, Кэрол», но только там есть два восклицательных знака после каждого слова. Этот номер написан Никки Чином и Майком Чепменом, необычно вышел отдельным синглом в мае 78 года, потом вошел в один из их альбомов. Тоже, конечно, как и многие их хиты, очень быстро попал в хит-парад. В музыкальном отношении песня «О, Кэрол» заметно отличается от печальных баллад, ночных баллад группы «Смоки». Здесь есть даже почти водевильная, я бы сказала, легкость, фортепианный ритм и, конечно, улыбка. Это вы сейчас почувствуете. И именно в период работы над этим альбомом, в который вошла песня, эта группа «Смоки» и начинает активнее представлять собственные композиции, что очень и очень важно. Мы слушаем «О, Кэрол», «Смоки».

Какое все-таки интересное путешествие проделала сама группа «Смоки». Англия 70-х, и вот тот Лондон, с которого мы начинали, промышленный Брэдфорд, тогда еще совсем молодые школьники, школьные друзья, которые так долго прошли этот путь, они его проходили очень достойно, дружно, и стали совершенно уникальным, на мой взгляд, коллективом. Музыка, которая казалась сначала простой, потом им ничего уже не нужно было доказывать. И осталось вот это ощущение до сих пор, как будто действительно каждая песня группы «Смоки» обращена лично к вам, к тем, кто любит эту музыку, к тем, кто вспоминает что-то свое из 70-х, 80-х, 90-х, тогда, когда вы познакомились с той или иной их песней, когда эта песня чем-то вам понравилась, когда вы вспоминаете, что вы под нее танцевали, и ощущение, будто за окном уже поздний вечер, как у многих песен есть такое ощущение их, и будто в небольшом кафе все еще горит свет, и кто-то по-прежнему обещает. Вспомните, с чего мы начинали. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете». С вами была Таня Барская и группа «Смоки», за что им большое спасибо.

בשיר אוהב להיות בבית רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Гимел Бе-Элюль Тавшин Пей-Вав, третий день месяца Элюль, 5786 год, 16 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. В Ливане минувшей ночью сообщили об ударах ВВС Израиля в районе хребта Алитайр на юге страны. Именно в этом районе прошлой ночью офицер ЦААЛя и двое военнослужащих получили тяжелые ранения в результате удара беспилотника «Камикадзе», запущенного Хизбаллой. В ответ на нарушение режима прекращения огня ЦААЛь атаковал центральный штаб Хизбаллы и ликвидировал командира батальона подразделения «Радуан» Али Хасана. В армии заявили, что во время удара в штабе находились члены его семьи, однако они не являлись целью операции. Представитель ЦААЛя также сообщил, что боевик использовал свою семью в качестве живого щита и скрывался вместе с ней в военном штабе. По сообщениям из Ливана, в результате вчерашних ударов ЦААЛя погибли 11 человек, в том числе дети. После резкой критики в Ливане канцелярия премьер-министра Израиля в субботу распространила заявление, в котором еще до официального сообщения пресс-службы ЦААЛя раскрыла информацию о ранении трех военнослужащих. Вчера на юге сектора Газа танк ЦААЛя подорвался на взрывном устройстве во время оперативной деятельности в пределах «желтой линии». Пострадавших нет. В ЦААЛе заявили, что взрывное устройство было заложено боевиками Хамаса. В другом инциденте военнослужащие десантной бригады ликвидировали двух боевиков, пересекших «желтую линию» и приблизившихся к позициям ЦААЛя. Высокопоставленные представители Совета мира прибудут сегодня в Израиль для продвижения реализации плана восстановления сектора Газа. Делегацию возглавит зять и советник президента Трампа Джаред Кушнер, руководитель Совета мира Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэйр. Корреспондент КАН Натан Гутман сообщает, что в ходе переговоров посланники попытаются преодолеть тупиковую ситуацию, возникшую после заявления премьер-министра Бениамина Нетаньягу о том, что Израиль не принимает дорожную карту Совета мира из 15 пунктов по реализации соглашения в Газе. Газета The Washington Post сообщает о растущем недовольстве в странах Персидского залива политикой Соединенных Штатов. По данным издания, арабские и западные источники заявили, что союзники Вашингтона опасаются, что президент Дональд Трамп не способен вести дипломатическую работу, необходимую для достижения мира с Ираном. Как отмечает газета, руководство Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едино в своем недовольстве администрации Трампа. Некоторые из этих стран уже начали пересматривать целесообразность размещения на своей территории американских военных баз. Один из источников в одной из стран Персидского залива заявил, что Трамп начал эту войну, а расплачиваться за нее приходится им. Об этом сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Йосеф. Родители пропавшей девочки Айманут Касау требуют передать расследование ее исчезновения службы общей безопасности. После обнаружения Мали и Лиэль Яаломи родители Айманут заявили, что к их дочери относятся иначе. По их словам, 9-летняя Айманут не решила исчезнуть по собственной воле, а была похищена. Однако для ее поиска не было сделано все возможное. Родители утверждают, что по указанию генерального инспектора полиции Дани Леви, израильская полиция задействовала все свои возможности для поиска Мали и Лиэль, тогда как в деле их дочери этого не произошло. Они отметили, что подразделение ЛААФ 433 вело поиски по всему миру, чтобы найти двух женщин, а с ними даже не проводят регулярных встреч и не информируют должным образом о ходе расследования. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Хайфе сегодня достигнет 31 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Бейершеве 35, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. В Средиземное море прогреется сегодня до 30 градусов, высота волн составит от 100 до 150 сантиметров. Таковы главные новости воскресного утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миерушалаим.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Трое военнослужащих ЦАЛа получили тяжелые ранения в Южном Ливане. Израиль обвинил Хизбаллу в том, что она использует мирных жителей в качестве живого щита. Поговорим на эту тему. Поговорим и о секторе Газа. Там растет число инцидентов, угрожающих сорвать реализацию плана 15 пунктов Совета мира. Что происходит в секторе? Мали и Лель Яаломи, исчезнувшие в Вене, обнаружены в Аргентине. Причины их побега неизвестны. Поговорим мы и о продолжающемся противостоянии в деревне Кусра на севере Самарии. Там предпринимаются попытки создать еврейский форпост. Об этих и других темах в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Как обычно, уважаемые радиослушатели, прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которая выйдет в эфир на волнах нашей радиостанции сегодня, воскресенье, 16 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9:00 утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль». Эту программу сегодня проведет Игорь Хариф. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответят страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 особый случай. В 18:05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Михаил Гуревич. А с 22:00 «Аэростат» авторская программа Бориса Гребенщикова. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в воскресенье 16-го. Август. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается перспектив создания так называемого правительства меньшинства. В конце минувшей недели публиковались сообщения о том, что Гади Айзенкот принял решение создать правительство меньшинства, если оппозиционный блок не получит 61 мандат. При этом Гади Айзенкот заявляет, что не собирается обращаться к арабским партиям с какими бы то ни было предложениями, не собирается вести с ними переговоры, а собирается, так сказать, опираться только на сионистские партии. Опираясь только на сионистские партии, не обращаясь к арабским партиям, Гади Айзенкот намерен в случае, если оппозиционный блок не наберет 61 мандат, собрать правительство меньшинства, сформировать коалицию меньшинства. С вашей точки зрения, насколько долгосрочна такая коалиция? Сможет ли она решить те задачи, которые стоят перед Израилем, насколько она жизнеспособна, насколько она функциональна? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Я уже вижу, что появились первые комментарии. Это, безусловно, приятно. Пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте между собой, дискутируйте с нами, критикуйте нас. Все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7:09, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Главный заголовок этой газеты сегодня: «Система просвещения для детей с особыми потребностями обваливается». У каждого седьмого учащегося в Израиле есть особые потребности, только единицы получают то, что им положено. Число учащихся в системе растет, а также бюджет государства, который отведен для них. Но есть жестокая нехватка воспитательниц, учителей исправительного образования, а также парамедицинских специалистов. Дети страдают, а мы заплатим за это очень высокую цену. Об этом статья Ноама Двира на 12 и 13 страницах газеты «Исраэль Айом». И это главный заголовок сегодня в издании. 14% и 14,8% от общего числа учащихся в Израиле учатся в системе для детей с особыми потребностями. 59,5% учащихся этой системы интегрированы в обычную систему просвещения. Об этом газета «Исраэль Айом» более подробно. И это то, что сегодня главный заголовок и главная тема в газете «Исраэль Айом». Вновь нарушение. Трое военнослужащих получили тяжелые ранения в Южном Ливане. Об этом на 6-й странице. Сегодня мы уже слышали утром, что Израиль нанес удар по позициям Хизбаллы в ответ на эту диверсию. Завтра праймериз в Ликуде. Только 16 мест считаются реальными. Об этом на 2-й странице издания. Мали и Лиэль были обнаружены. Имеется в виду Мали и Лиэль Яаломи. Тайна, которая окутала их исчезновение, остается. В конце недели непрерывных поисков мать и дочь были обнаружены в Аргентине. Их исчезновение планировали в течение месяца. После того, как были допрошены, их освободили. Ави Коэн об этом на 9-й странице издания. Еще несколько материалов к «Синим лагунам». 10 рекомендаций по поводу времяпровождения в Эйлате. Руни Зильберштейн об этом на 16-й странице газеты «Исраэль Айом». Что еще можно здесь прочитать? На 5-й странице издания статья Йоава Лимора «Ливанская западня». Израиль воюет со связанными руками. Иерусалим и Бейрут ведут переговоры в попытке прийти к соглашению, однако ключи к спокойствию находятся в кармане Хизбаллы, который время от времени наносит удары всякий раз, когда считает это нужным. В рамках ограничений, наложенных, жестких ограничений, наложенных Соединенными Штатами Америки, у Израиля осталось очень ограниченное пространство для маневра, которое открывает солдат к постоянным угрозам. Йоав Лимор на 5-й странице газеты «Исраэль Айом». А на 4-й странице статья Нехамы Дуэк в преддверии праймериз в Ликуде. Списки ликвидации на праймериз скоординированы с руководством партии. Нетаньяу намерен изменить лицо списка в Кнессет и избавиться от части депутатов. Не очевидно, что он преуспеет в этом своем намерении, по меньшей мере в том, что касается Тали Готлиб. Тем временем новые игроки на выборах готовятся к ближайшим боям, например, за ту букву, которая будет на их бюллетени на выборах. И вот здесь подробнее о завтрашних праймерис в Ликуде. Что еще можно прочитать? Тайна не разрешена, ответов нет на этот вопрос. Что было мотивом исчезновения Мали или Яаломи? После целой недели поисков мать и дочь были обнаружены. И они начали свое бегство в Праге, продолжили в Вену, во Франкфурт и оттуда в Аргентину. После допроса женщины были освобождены. По сути дела, нету никакого основания, на данный момент, по крайней мере, для того, чтобы подозревать их в совершении каких бы то ни было преступлений. Две взрослые женщины приняли решение по своим мотивам скрыться. Если выяснятся какие-то подробности, то, разумеется, они будут допрошены вновь, но пока, по крайней мере, они освобождены. Продолжаются поиски и Майнут Касау, той самой девочки, которая исчезла в центре абсорбции 903 дня тому назад. Передать расследование Шабаку требуют родители пропавшего ребенка. Об этом Ави Коэн на 9-й странице «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Израильские банки говорят о том, что не согласятся оказать помощь тем, кто ставит нас под угрозу и поддерживает террор. Различные представители функций в банках отказываются занимать должности в совете директоров компаний, которая намерена в совете директоров, да, правительственной компании, которая будет функционировать и контактировать с палестинской администрацией. Причина — опасения, которые связаны с причастностью палестинской автономии к финансированию террора и отмыванию денег. Шерит Авитан Коэн об этом на 11-й странице газеты «Исраэль Айом». Еще один материал. Терапевты получат специализацию в психиатрии, ускоренную специализацию в психиатрии. Об этом сообщает Мейталья Сурбейт-Ор на 15-й странице. Из-за острой нехватки психиатров было принято такое решение. Глава объединения психиатров: необходимо усилить медицину, которую получают люди. Необходимо усилить помощь, которую получают люди каждый день. И исследование, которое провела больничная касса «Макаби» после 7 октября, зафиксирован рост на 37%, на 317% среди израильтян. Рост на 317% в использовании таблеток от тревоги. 317%. Об этом на 15-й странице газеты «Исраэль Айом» также сообщает Мейталья Сурбейт-Ор. Газета «Идиот Ахаронот». Посмотрим сейчас на ее материалы, о чем пишет это издание на первой своей странице. «Между Веной и Аргентиной». Здесь фотографии. Фотография Мали и Лиэль Яаломи. Сообщение, которое направила Лиэль Яаломи своей матери Мали перед тем, как исчезла: «Я пойду за тобой куда угодно». Путь бегства – это Чехия, Австрия, Германия и оттуда в Буэнос-Айрес. Очень широкие поиски, примерно 300 следователей принимали участие в этой операции. Тот момент, когда представитель полиции Израиля в Буэнос-Айресе, в Южной Америке, сел в автобус, в котором находились женщины. «Привет, Мали, привет, Лиэль. Меня зовут Волтер, я работаю в отделе разведки израильской полиции». И отчаяние семьи Эмайнот Касау. ЛАВ-433 прочесали полмира для того, чтобы найти этих женщин. С нами даже не встречаются. Обо всем этом Лиран Тамари с 4 по 7 страницы газеты «Идиот Ахаронот». И здесь же фотография — офицер полиции, который стал героем страны. Тот самый, кто первым побеседовал с Мали и Лиэль Яаломи. Еще несколько материалов. Потоп в середине августа. Погода сошла с ума. Затопление в Иерусалиме. Наводнение в Иудейской пустыне. И исторический пик, исторический рекорд числа осадков, выпавших в этом сезоне. Об этом на последней странице газеты «Идиот Ахаронот». Еще несколько материалов. Через 16 дней возвращаемся в школу. Урок по разрывам между центром страны и периферией. Живете в богатом поселке, в богатом населенном пункте. Есть высокий шанс, что ваши дети закончат среднюю школу, имея гораздо больше средств к тому, чтобы справляться с жизнью. Новые исследования, бюджеты, которые местные органы власти предоставляют, которые власть предоставляет системе просвещения, только увековечивают неравенство. Тамара Трабельси Хададна об этом на 12-й странице газеты «Идиот Ахаронут». Еще несколько материалов. Эскалация в Ливане. Трое бойцов получили ранения в результате взрыва беспилотника, начиненного взрывчаткой. Командир батальона подразделения «Радуан» был ликвидирован. Министерство премьер-министра заявило, что «Хизбалла» нарушила прекращение огня, и мы нанесли в ответ удар по штабу террористов. В Ливане, утверждают, в ходе бомбежки погибли 11 человек, среди них женщины и дети. В ЦАЛе заявляют, что террористическая организация сознательно привела людей, привела граждан на военный объект в качестве живого щита. А в секторе Газа танк наехал на взрывное устройство неподалеку от желтой линии. Пострадавших не было. Об этом на 8-й странице издания. Авторские материалы на 2-й и 3-й странице, как обычно, Юваль Эль-Башан о политических взрывах или о политических раскладах. Подлинный совместный дом. Сигалович держится за свою сионистскую идентификацию, и Аббас также не скрывает свою палестинскую идентификацию. Это именно то, что превращает их действия, их возможный союз в беспрецедентный, возможно, позволит им обойти западню вопросов о сионистском правительстве. Об этом Юваль Эль-Башан. А доктор Михаил Мильштейн публикует статью под названием «Между фермами и Кусрой». То, что происходит в Кусре, это не историческое ДТП, а прямое следствие того переворота или той революции, считает Михаил Мильштейн, которая совершена в Иудее и Самарии. Под прикрытием общественной травмы 7 октября те, кто продвигают эту революцию, продвигают национально-оборонную стратегию, прикрывая ею идеологически верующую свою базу, идеологически-религиозную базу, прикрывают национально-военным, национально-военной, национально-оборонной стратегии. Ближайшие выборы касаются многих судьбоносных вопросов, пишет Михаил Мильштейн. Один из них обязан быть будущее отношений с палестинцами. В тени 7 октября обсуждение этого вопроса стало очень поверхностным, извращенным и лишенным сложной оценки, сложного взгляда. Об этом Михаил Мильштейн. Что еще можно здесь прочитать? Загадка вокруг исчезновения двух женщин. Об этом мы уже говорили, да. Лиран Тамари об этом пишет на 4-й странице про 300 следователей, которые принимали участие в поисках и так далее. Сейчас они найдены. И вот здесь на 7-й странице тот же Лиран Тамари публикует материал про подполковника запаса Уолтера Когана, представителя полиции Израиля в Южной Америке, который в прошлом был следователем в управлении полиции Арада. Вчера он стал героем дня на фоне ролика, который полиция распространила в СМИ, когда он мягко обращается к Мали или Яаломи. «Мы о вас очень беспокоились», — сказал он. Еще несколько материалов. «Огонь усиливается», — таков материал о ситуации в Ливане. И здесь статья Цахи Анегби о той же ситуации в Ливане, то, что его. Так называется эта статья, когда лидеры Израиля и Ливана сидели рядом с президентом Трампом и подписывали мирное соглашение. Вы не видели там Амоса Охштейна. Однако это соглашение не было бы возможно без усилий, которые специальный представитель Обамы и Байдена приложил к тому, чтобы оно было достигнуто. Амос Охштейн, о нем пишет Цахи Анегби в газете «Идиот Ахронот» на 8-й странице издания. Газета «Маариф», вернее говоря, сайт газеты «Маариф», главный материал. «Хизбалла утратила город-укрытие». Это дилемма, которая сейчас беспокоит ЦАЛ, об этом Ави Ашкенази. ЦАЛ продолжает оказывать давление на «Хизбаллу» на вершине горы Алитайр и наносить удар по штабам. По штабам в Дир-Варадан. Однако предпочитает, ЦАЛ предпочитает, по крайней мере, на данный момент не доводить дело до эскалации для того, чтобы не подталкивать Иран к участию в военных действиях. В Газе возобновлены ликвидации по согласию Нетаньяу, а в Иудее и Самарии критика направляется в адрес политического руководства. Вот такая ситуация в настоящий момент в Иудее и Самарии, в Газе и в Ливане. Анна Барская публикует статью под названием «Бой за список Ликуда». Нетаньяу обозначает фаворитов, и оставшиеся назначения, а еще 5 назначений может сделать Бенямин Нетаньяу, ждут своего дня после праймериз. Об этом также на сайте газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Хуситы выстраивают свой безумный арсенал, как пишет об этом международные агентства. Это рука Ирана в Красном море. Так хуситы строят свой, создают, вернее говоря, формируют свой безумный арсенал. Об этом также на сайте газеты «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Получен зеленый свет от Соединенных Штатов Америки. Террористы, которые находятся в западне, атакуют, подвергаются атакам непрерывно. Иран угрожает присоединиться. Согласно сообщениям, зеленый свет к действиям Израиля, к существенным действиям Израиля в районе тоннелей склона Алитайр было получено от Соединенных Штатов Америки, одновременно с требованием, чтобы эти действия были ограниченными и точными, насколько это возможно. Судьба террористов, которые были заперты в этом районе, неизвестна. Иран угрожает вмешаться. Об этом Ави Ашкенази и Эли Леон на сайте газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Беннет, Айзенкот и Нетаньяу получили одну и ту же весть, по сути дела, и не слишком положительную. Моше Коэн публикует статью, вернее говоря, интервью с доктором Менахемом Лазаром, который проводит опросы для газеты «Маариф». Он проанализировал результаты опроса, последнего опроса. И 5 мандатов сгорают из-за партий, которые не проходят электоральный барьер. И это может привести к заметному снижению числа мандатов, которые получают крупные партии. А самая большая драма ожидается как раз в арабском секторе. Мы видели на этой неделе некий намек на то, что происходит, когда 3 партии объединяются. Хадаш, Тааль и Балад. Арам присоединяет еврейского кандидата. Они в этом сценарии поднимаются уже к 14 мандатам, и это далеко не верхняя граница. Все зависит от, разумеется, процентов голосования. Чем больше вес арабских партий, тем труднее будет правительству, блоку, вернее говоря, перемен сформировать коалицию без одной из них. Об этом говорит доктор Менахем Лазар. Это известная уже такая, даже не то, что дилемма, но парадигма, если можно так сказать. Чем больше голосов набирают арабские партии, тем меньше голосов, разумеется, набирают партии сионистской оппозиции, поскольку все лидеры сионистской оппозиции говорят о том, что сформируют правительство без арабских партий, то задача эта становится все сложнее. Это газета «Маариф», первые заголовки газеты «Маариф». Позднее мы продолжим знакомиться с заголовками газет, а сейчас поговорим о ситуации в Ливане. С нами в эфире доктор Жак Нерия, полковник запаса, старший исследователь Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. Алуф Мишне Бамилуим, доктор Жак Нерия, хукер бахир бемерказа Иерушал Милениней Цибур Мдина, мумхеле Ливанон, лешавар бахир бе ОМАН. Шалом и бокер тов. אנחנו רואים סוג של הסלמה, שלושה חיילים נפצעו, מצד שני עיתונים כותבים על זה שהאמריקאים נתנו לנו לישראל אישור בעצם לתקוף את המחבלים שהיו נצורים בעלי טייר. איך אתה רואה את המצב נכון להיום?
1: האמת היא שאנחנו נמצאים על סף, על סף עימות כולל עם חיזבאללה בלבנון, וזה נובע מכמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שחיזבאללה לא מצליח להכשיל את התוכנית של ממשלת לבנון לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל. דבר שני, זה הלחץ האיראני לכיוון צירופה של לבנון לחזית האיראנית ולא כחזית נפרדת. ושלוש, בעצם זה בא בדיוק עכשיו בתקופה של 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, שבה חיזבאללה האמין שהתערבות אלוהית היא זו שאפשרה לו לנצח את האויב במרכאות הישראלי. אז לכן אנחנו רואים בעצם התכוננות של חיזבאללה והעמידה על עקרונות מאוד קשים והוכחת ממשלת לבנון ולקרוא לה בשמות ולהגיד שהיא מביאה רק בושה על לבנון, וזה בהעלבה של הנשיא עצמו, וזה כמובן לצד העמידה האיתנה במרכאות מול ישראל, ומוכנות בעצם ללכת לקרב קרבלה, כלומר ללכת לקרב אובדני, שהם לא יניחו את הנשק עד החייל האחרון, עד הלוחם האחרון מבחינתם, וזה מה שמצפה לנו כרגע מול חיזבאללה.
0: זה היה די צפוי.
1: סליחה, כן, כן. למה זה קורה? למה זה קורה? משום שיש ידיעות כרגע על כך שישראל, ידיעות שרצות בלבנון, שישראל מתכוונת לפלוש או לכבוש את מתחם עלי טהר, ואחרי שעלי טהר, ישראל תפנה לאקלים את תפח, שזה מזרח, צפון מזרח, ולאחר מכן לבקר המערבי, ובסופו של דבר תגיע לדחיה. זה בעצם השמועות שרצות היום בלבנון, וזה גורם לעוד פעם, לאלפי לבנונים שעוזבים את הבתים שלהם בדרום ועולים צפונה.
0: זה הרי אבל היה די צפוי, דוקטור נריה, שחיזבאללה תתנגד ותנסה להכשיל את כל המהלך בין ישראל לבין לבנון. יש משהו חדש, משהו שלא צפוי בעניין הזה?
1: מה שחדש הוא שכמו שאמרת אתה בתחילת הדברים, יש דברים שרצים כרגע שכאילו ארצות הברית נתנה אור ירוק לישראל לחסל את הכיס הזה שנקרא עלי טהר, שאותו מקום שזה על פי הידיעות הלבנוניות, יש שם את אותה מנהרה עימד ארבע, מנהרה ענקית שבעצם שימשה לטילים ארוכי טווח ולכל מיני מחסני נשק, זה האור הירוק שהאמריקאים נתנו לישראל, ועל רקע זה בעצם התעוררות כרגע של קאסם, כשבה בעצם גם זה נופל על יום השנה ה-20 למלחמת לבנון השנייה, שזה הם רואים את זה כניצחון שלהם.
0: אני רוצה לשאול אותך על עמדה של ממשלת לבנון בעניין הזה. בהתחלה דיברנו על זה, הרבה דיברנו על זה, שממשלת לבנון בעצם ממשלה שונה, והפעם באמת מעוניינת בפירוק של חיזבאללה. כרגע אנחנו שומעים הרבה מאוד התקפות מילוליות על ישראל.
1: כן, תשמע, אני אומר ככה, צריך להסתכל על ממשלת לבנון כעל פי הפתגם שאומר, מעט עשה ותק פרסה. זאת אומרת, כל מה שקורה כרגע, זה ממשלת לבנון, יש לה כוונות טובות, אבל בעצם אין לה שום כוונה אמיתית. העובדה היא שלמשל, השרים השיעים שהם פרו חיזבאללה ופרו עמל עדיין נמצאים בתוך הממשלה, הם לא פונים לזה לפגוע במערכת הכלכלית של חיזבאללה, הם לא, כל נושא של קרבל חסן, אותו הבנק העצמאי של חיזבאללה, כן. ממשיך להתקיים, אותו מסחר של קפטגון ממשיך להתקיים. זאת אומרת, יש כאן איזה מין יחס דואלי של ממשלת לבנון כלפי חיזבאללה, שמזכיר את הדברים שאמר מזמנו מפקד הצבא רודולף הייקל, ששונא אותנו בין מרכאות, אז שהוא בעצם אמר ללינזי גרם, זיכרונו לברכה, אמר, שאל אותו האם הוא רואה בחיזבאללה ארגון טרור, ואז ענה לו, אומר, לא בהקשר הלבנוני. כלומר, יש כאן מערכת מאוד מסובכת, שחיזבאללה הוא חלק ממנה, ולכן אי אפשר לפעול נגדו. לכן, גם אם אתה תפעל בנושא של נשק, מה קורה בנושא של הכלכלה? מה קורה בנושא בריאות? מה קורה בכל המערכות במשך 40 שנה, שחיזבאללה הסתנן לתוכם והשתלט עליהם?
0: מה שאתה אומר, בעצם אם אני מסכם את השיחה, אנחנו כרגע הרבה יותר קרובים להסלמה כוללת מאשר לפירוק של חיזבאללה ולרגיעה.
1: בדיוק ככה, וזה בהתחשב גם בעובדה שהמדיה הלבנונית מספרת שבאלי טהר נמצאים שם מומחים איראנים, יחד עם לוחמי חיזבאללה, על כך שאם ישראל תפלוש ותכבוש את אלי טהר, זה יגרום להתערבות איראנית בתוך הקרבות. יש לנו כאן, מה שנקרא, אווירה ממש לוחמנית שמקיפה את כל המצב הזה, ולכן בעצם, כמו שאמרת, אנחנו מתקרבים יותר לאימות מאשר להסדרה.
0: אלוף משנה במילואים, דוקטור ז'ק ניריה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
1: Я
0: спросил нашего собеседника о ситуации в Ливане, вновь пострадавшие солдаты ЦАЛа, вновь разговоры об эскалации. Мы находимся на пороге всего такого глобального противостояния с Хизбаллой, считает наш собеседник. Это, так сказать, у этого есть три основные причины. Первая причина – это намерение и твердое желание Хизбаллы сорвать урегулирование между Израилем и ливанским правительством. Второе – это тот факт, что Иран заинтересован в том, чтобы вопрос Ливана оставался частью переговоров с Соединенными Штатами Америки, и поэтому Иран готов вмешаться в происходящее и подтолкнуть стороны к противостоянию. И третье – это тот факт, что сейчас, когда отмечаются 20 лет со дня завершения Второй Ливанской войны, в Хизбалле вспоминают, как тогда говорили, о том, что божественная рука помогла победить им сионистов, и то же самое, на то же самое они рассчитывают в настоящий момент. Именно поэтому мы очень близки к противостоянию между Израилем и Хизбаллой. Тем более, говорит доктор Жак Нерия, что в ливанских средствах массовой информации распространяются сведения о том, что ЦАЛ намерен вторгнуться в новые районы, в которых он до сих пор не находился. Имеется в виду не только Али-Тайр, но и дополнительные районы по направлению к центру страны, и завершить свой путь в районе Дахи, в районе шиитского квартала в южных пригородах Бейрута, собственно говоря, столицы Хизбаллы. Это публикуется во всех ливанских СМИ и, разумеется, подогревает атмосферу. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, гораздо мы находимся в настоящий момент гораздо ближе к противостоянию, к столкновению, нежели к урегулированию. Безусловно, такая позиция Хизбаллы была ожидаема, и в ней нету ничего нового или неожиданного, говорит наш собеседник. Однако нужно понимать, что Хизбалла, которая находится в постоянном контакте с Ираном, сейчас гораздо больше заинтересована в противостоянии для того, чтобы не допустить наличия, не допустить реализации того, к чему стремится Израиль, не допустить укрепления суверенитета правительства Ливана и не допустить того, чтобы ливанское правительство навязывало свою волю Хизбалле. И поэтому они готовы вот на такое сражение с Израилем, которое они называют сражением Карбала. И в этом отношении ситуация очень и очень напряженная. Тем более, говорит наш собеседник, что на

0: Командование армии, которое сегодня есть, это в основном шииты и в большой степени не те силы, которые, на которые можно ориентироваться, если мы говорим о желании завершить противостояние с Хизбаллой и прийти к какому бы то ни было урегулированию. Именно поэтому не было на данный момент никаких шагов со стороны ливанского правительства, а скорее звучит критика в адрес Израиля, нападки в адрес Израиля. С нами в эфире был полковник запаса доктор Жак Нерия, специалист по Ливану, старший исследователь Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки ОМАН. 7:42 мы продолжаем программу. Еще немного заголовков израильских газет, прежде чем мы перейдем к нашей следующей собеседнице. Газета «Гаарец». Несмотря на то, что США проявили сдержанность по отношению к атаке в Ливане, они не будут терпеть это очень долго. Об этом пишет Амос Ар-Эль, военный обозреватель газеты «Гаарец». Армия атаковала в Южном Ливане после того, как трое солдат получили тяжелые ранения. По меньшей мере 11 граждан погибли, среди них четверо детей. Высокопоставленные представители армии план Каца по передаче полномочий полиции на западном берегу оторван от реальности. Яниф Кубович пишет об этом. Армия не удаляет поселенцев, и они продолжают нападать и совершать акты нападения на жителей в Кусре. Об этом Мати Гулан на третьей странице издания. Еще несколько материалов. Назначение Нетаньяху в список Ликуда будут стоить израильскому налогоплательщику сотни тысяч шекелей. Об этом статья Михаила Аузертова. Бен-Гвир использовал квартиру предпринимателя в области недвижимости в Иерусалиме для встречи с высокопоставленными офицерами ЦАЛа. Об этом пишет Йошуа Джош Брайнер. А Адиха Шмунаи на пятой странице газеты «Гаарец» публикует материал о том, что более примерно половина друзов на Голанах стали гражданами страны. Проголосуют ли они на выборах, пока не ясно. И еще несколько материалов. Цену войны в Персидском заливе платят и американские моряки, которые находятся в Персидском заливе уже много месяцев. Это заголовки газеты «Гаарец», несколько заголовков газеты «Макор Ришон», прежде чем мы продолжим программу. Главный заголовок этого сайта: «Иран на пути к тому, чтобы сломаться. Экономический кризис подталкивает режим к крайним действиям», пока непонятно к каким. Об этом Исраэль Шамай в газете «Макор Ришон». Еще несколько материалов. В Верховном суде справедливость находится только на втором месте. Это авторский материал Гидона Докова. Багац во главе с Ицхаком Амитом доказывает снова, что юридическая система в Израиле защищает власть юристов гораздо больше, чем защищает простых граждан, и гораздо больше, чем старается привести правду и справедливость гражданам страны и солдатам государства Израиль. Это материал Гидона Докова, авторский материал Гидона Докова. Мы продолжаем программу, продолжаем говорить о... Сейчас поговорим немного о политике и познакомимся с новыми кандидатами в Кнессет. С нами в эфире сейчас Ализа Блох, кандидат в депутаты Кнессета 26-го созыва от партии Ахдут, бывшая глава города Бейт-Шемеш. Ализа Блох, лешаварош рашат ириат Бейт-Шемеш, ваем муамедет ла Кнессет ба мифлагто шель Гилад Эрдан, мифлагет Ахдут, шалом лах, бокер тов.
1: בוקר טוב.
0: הרבה מאוד שנים היית בזירה מוניציפלית, את דמות מאוד מוכרת. מה הוביל אותך לפוליטיקה ארצית?
1: אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, אנחנו לא יכולים להמשיך.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. В Ливане минувшей ночью сообщили об ударах ВВС Израиля в районе хребта Али-Таир на юге страны. Именно в этом районе прошлой ночью офицер ЦААЛИ и двое военнослужащих получили тяжелые ранения в результате удара беспилотника «Камикадзе», запущенного Хизбаллой. В ответ на нарушение режима прекращения огня ЦААЛЬ атаковал центральный штаб Хизбаллы и ликвидировал командира батальона подразделения «Радуан» Али Хасана. В армии заявили, что во время удара в штабе находились члены его семьи, однако они не являлись целью операции. Представитель ЦААЛИ также сообщил, что боевик использовал свою семью в качестве живого щита и скрывался вместе с ней в военном штабе. По сообщениям из Ливана, в результате вчерашних ударов ЦААЛИ погибли 11 человек, в том числе дети. После резкой критики в Ливане, канцелярия премьер-министра Израиля в субботу распространила заявление, в котором еще до официального сообщения пресс-службы ЦААЛИ раскрыла информацию о ранении трех военнослужащих. Высокопоставленные представители Совета мира прибудут сегодня в Израиль для продвижения реализации плана восстановления сектора Газа. Делегацию возглавит зять и советник президента Трампа Джаред Кушнер, руководитель Совета мира Николай Младенов и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Корреспондент КАН Натан Гутман сообщает, что в ходе переговоров посланники попытаются преодолеть тупиковую ситуацию, возникшую после заявления премьер-министра Бенямина Нетаньягу о том, что Израиль не принимает дорожную карту Совета мира из 15 пунктов по реализации соглашения в Газе. Издание «Вашингтон-Пост» сообщает о растущем недовольстве в странах Персидского залива политикой Соединенных Штатов. По данным издания, арабские и западные источники заявили, что союзники Вашингтона опасаются, что президент Дональд Трамп не способен вести дипломатическую работу, необходимую для достижения мира с Ираном. Как отмечает газета, руководство Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едино в своем недовольстве администрации Трампа. Некоторые из них уже начали пересматривать целесообразность размещения на своей территории американских военных баз. Один из источников в одной из стран Персидского залива заявил, что Трамп начал эту войну, а расплачиваться за нее приходится им. Об этом сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Йосеф. Родители пропавшей девочки Айманут Касау требуют передать расследование ее исчезновения службе общей безопасности. После обнаружения Мали или Эль-Яаломе родители Айманут заявили, что к их дочери относятся иначе. По их словам, 9-летняя Айманут не решила исчезнуть по собственной воле, а была похищена. Однако для ее поиска не было сделано все возможное. Родители утверждают, что по указанию генерального инспектора полиции Дани Леви израильская полиция задействовала все свои возможности для поиска Мали и Лиэль, тогда как в деле их дочери этого не произошло. Они отметили, что подразделение ЛАО 433 вело поиски по всему миру, чтобы найти двух женщин, а с ними самими даже не проводят регулярных встреч и не информируют должным образом о ходе расследования. Румыния. Минувшей ночью здесь был перехвачен беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны со стороны Молдовы. Его сбил испанский истребитель F-18, действующий в Румынии в составе сил НАТО. В последнее время произошло несколько случаев проникновения беспилотников в страны НАТО, граничащие с Россией. На Западе подозревают, что таким образом Москва проверяет уровень боеготовности сил, размещенных в регионе. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 31 градус, в Тель-Авиве и в Аш-Доде будет 32, в Бейершеве 35, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Средиземное море прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 100 до 150 сантиметров. Таковы новости воскресного утра на данный момент. Следующий обзор событий на волнах радиостанции Кан Река слушайте в 9 часов. Доброго дня! Шалом, Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». В секторе Газа растет число столкновений, которые грозят сорвать реализацию плана Совета мира. Поговорим на эту тему. В деревне Кусра продолжаются попытки создать еврейский форпост. Армия бессильна. Мали и Лиэль Яаломи были обнаружены в Аргентине спустя неделю. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с беседы о ситуации в сфере безопасности. Много событий произошли в конце минувшей недели. Трое военнослужащих ЦАЛа получили тяжелые ранения в Ливане. В Газе танк наехал на взрывное устройство. По счастью, в этом инциденте пострадавших не было. Давид Шарп с нами в эфире, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Прежде всего, Газа. Когда мы слышим о том, что танк был, была предпринята попытка подорвать танк, танк наехал на взрывное устройство, в общем-то уже ни у кого не остается сомнений в том, что Хамас продолжает действовать, Хамас продолжает функционировать и достаточно, я не хочу сказать успешно, но по крайней мере агрессивно.
1: Пусть это ни у кого не вызывает сомнений, то, что Хамас инициативно в течение последних месяцев с момента прекращения огня редко атаковал инициативно, редко атаковал наши силы, не значит, что он не готовился. Готовился в том числе атаковать в любую секунду и на локальном уровне, и более обширно. И закладывание взрывных устройств – это одна из составляющих этой подготовки. В подавляющем большинстве случаев взрывные устройства Хамас закладывал и закладывает на территории, которую он контролирует. Однако и вылазки, что называется, вперед, за желтую линию тоже происходят. И вот этот подрыв, а подрыв произошел в итоге в пределах желтой зоны, показывает то, что Хамас может и умеет брать инициативу на себя. Весь вопрос только в принятии решений командованием Хамаса на местном уровне, возможно, каких-то отдельных групп. Но это не должно было вызывать сомнений, что такое произойдет. И мы видим яркий пример.
0: В пределах желтой зоны, Давид, вы имеете в виду, что на территории, которая контролируется ЦАЛом?
1: На территории, которая контролируется ЦАЛом, речь не была, не шла о глубоком заезде танка на территорию, собственно, Хамаса. Угу. Там взрывных устройств заложенных более чем хватает, тем более из не разорвавшихся израильских боеприпасов. Да, именно это. Речь идет о, скажем так, о засадной тактике, свойственной Хамасу, продвинуться чуть-чуть вперед, заложить взрывное устройство в надежде на то, что там, где наши силы действуют постоянно, они чувствуют себя в большей безопасности и, естественно, больше шансов, что кто-то подорвет.
0: Но это говорит не только о их мотивации. Мотивации Хамасу никогда не надо было занимать на стороне. Это говорит еще и о том, что у них есть возможность, у них есть потенциал, у них есть ресурсы для такого рода действий.
1: Само собой, у них есть люди, у них есть десятки тысяч боевиков, у них есть сами взрывные устройства, конструированием которых они занимаются непрерывно, и для этого тут особенно, да, особенный потенциал это сырье, из чего делать, и в частности та взрывчатка, которую берут, ну, я думаю, что они уже все, что можно, разобрали, из огромного количества не разорвавшихся израильских боеприпасов, я думаю, что это сотни тонн, по большому счету, да, то есть здесь у них потенциал особенно большой, это гораздо сложнее сегодня производить качественные ракеты, например, в отсутствии должной контрабанды и с теми или иными проблемами, а вот взрывчаткой и боеголовками для чего-либо проблем гораздо меньше, и далее все уже зависит от конкретных боевиков, которые смогли это заложить. К сожалению, им это удалось сделать незамеченным. В большинстве случаев наши силы, как правило, обнаруживают такого рода попытки, по крайней мере, если мы говорим о желтой линии, ее конфигурациях, и наносят удары. В данном случае, к сожалению, не удалось. Еще раз скажу, мотивация, умение и что можно заложить, с этим у них проблем нет, с этим не будет у них проблем, если вы заверите. Здесь для наших важно не терять бдительности и важно не попадаться в такие засады.
0: Да, я хотел спросить именно это, как ЦАЛ может предотвратить подобного рода диверсии, находясь, как мы уже неоднократно говорили, но если не полностью, то в большой степени в статичном положении.
1: Здесь непрерывно прекращать, непрерывно вести наблюдение, не позволять рутине одержать над собой верх. Да, это сложно, и ты не можешь на 100% гарантировать, например, что боевики где-то на каком-то участке фронта, назовем это фронта, не проползут еще несколько сот метров вперед и не заложат то самое взрывное устройство, например, в особенно туманную ночь или так далее. Поэтому каждый раз необходимо любой рейд, любое патрулирование должно выглядеть так, как будто противник что-то мог сделать. Нужно думать за противника. Еще раз скажу, не поддаваться рутине, потому что от нее зависит твоя жизнь. С другой стороны, рассуждать так проще, а другое дело, когда ты несешь службу, и это день за днем. После того, как, допустим, 2-3 недели или больше была абсолютно тишина на том самом месте, которое казалось бы под наблюдением, проблема известная, кстати говоря, эта проблема существовала в свое время, и когда наши силы были снаружи, то есть когда забор не преодолевали, противник, который рискует, противник, который имеет определенную инициативу, всегда представляет опасность. Хамас всегда относился к такому.
0: Как Израиль может отреагировать, как ЦАЛ отреагировал на этот инцидент, вообще реагирует на вот эти попытки нанести удар?
1: Тут было бы желание и отсутствие, что называется, политических ограничений. Но все мы видели в последние много недель, в частности с марта, Израиль наносил в инициативном порядке, даже без того, чтобы это называть реакцией, удары по боевикам Хамаса и по различным объектам, когда есть ограничения, все обстоит сложнее. Однако были удары по ряду объектов в Газе, что именно было поражено, и нам не объясняли, не было ликвидации. По крайней мере, решили реакции в виде ликвидации в течение суток, которые мы видели, не было. Это не значит, что ничего не произойдет. В целом ситуация достаточно понятна. Хамас испытывает наши силы на прочность. На данный момент ограничения определенные, явно их больше, чем было еще совсем недавно, до публикации меморандума, подписанного Советом мира и Хамасом. Тем не менее, было на прошлой неделе несколько ликвидаций тоже, уже после тишины в несколько дней. Ну и, собственно, более активная реакция на попытки нарушить желтую линию. Когда нарушают желтую линию, риски вот эти вот и таких подрывов, и таких засад возрастают. И, кстати, вчера, параллельно этому инциденту, был инцидент, когда бойцы уже десантной бригады, в данном случае танкисты относились к бригадной группе бригады Гевати пехотной. Дальше были в другом инциденте, бойцы десантной бригады застрелили двух боевиков, которые, по всей видимости, боевиков Хамаса, которые пересекли желтую черту. По всей видимости, там речь шла о попытке украсть армейское имущество или что-то поломать. Но именно это является тем, что у нас определяет, создали опасность для наших сил, пересекли желтую черту и были уничтожены. Соответственно, такие действия снижают риски потерь во время рутинных обстоятельств.
0: Давайте поговорим немного о Ливане. С одной стороны, ранены трое военнослужащих, с другой стороны, по крайней мере, согласно публикациям, ЦАЛ получил добро на ликвидацию террористов, которые заперты в Алитайр. Что происходит?
1: Была реакция, собственно, на действия боевиков против наших сил в Ливане. Тут важно отметить, что в 2:30 ночи, примерно с пятницы на субботу, мультикоптер боевиков на оптоволокне ударил по бойцам подразделения Ялом инженерных войск. Спецподразделения Ялом инженерных войск. Двое были тяжело ранены, ну, вернее, трое сразу, потом у одного состояния улучшилось. В чем тут смысл? Они находились прямо в том самом районе Алитайр, над, грубо говоря, над головами боевиков, которые заперты в подземном комплексе. Бойцы подразделения Ялом там находятся неспроста. Бойцы Ялом — это не бойцы пехотной линейной бригады. В этом подразделении много разных специализаций, в том числе подземная война, в том числе поиск и обнаружение туннелей, в том числе инженерная разведка скажем так, нерядовое минирование, нерядовое разминирование. Можно предположить, что раз они там находятся ночью, речь идет о тех или иных действиях, направленных на постепенное, ну, скажем так, выдавливание, уничтожение, назовите как это угодно, тех, кто находится внутри. И у Хизбаллы их нахождение на тех местах вызывает огромное беспокойство, отсюда атака. И далее уже была атака со стороны Израиля, по целям, где находились боевики Хизбаллы, как минимум две точки, где были командиры Хизбаллы, за все про все 11 погибших, два командира такого среднего, ну скажем так, низшей категории высшего звена, то есть командир батальона в Радуане и еще один командир в подразделении Бадр, это территориальное подразделение Хизбаллы, командование за Литани, находящееся в северной Литани, где, собственно, Алитаир находится и к которому относится подземный комплекс, погибла, правда, еще и семья командира Радуана. Но, кроме этого, ходят упорные слухи, причем идущие из Ливана, что ливанским властям передали плюс-минус сообщение, что Израиль намерен атаковать в районе Алитаир, атаковать с целью решить эту проблему, и что американцы вроде как с теми или иными оговорками дали Израилю зеленый свет. Ну и, соответственно, очень многие, что называется, в Ливане замерли в ожидании. Возможно, удары израильские этой ночью были составляющей этой операции, так думают ливанские источники. Удары носили достаточно ожесточенный характер, удары с воздуха в этом районе. Важно напомнить, что речь идет о запертых десятках боевиков по огромном подземном комплексе, имеющем стратегическое значение для Хизбаллы. Их судьба Хизбаллу и Иран очень волнует. И есть иранская увязка, что если Израиль продвинется в данном направлении и существенно атакует каким-то образом тех, кто там находится, Иран якобы вмешается. Очень интересный момент. Если в Израиле созрело понимание, что необходимо тех, кто там находится, уничтожить, и на этот шаг готовы пойти, исходит из того, что этот шаг правильный, естественно, иранская угроза никак не может и не должна Израиль останавливать. Кто-то скажет наоборот, даже является дополнительным стимулом, потому что для Израиля недопустимы увязки в вопросах собственной безопасности такого плана, когда Иран угрожает ударами по Израилю, если Израиль предпримет тот или иной шаг. И задача в любом случае выкурить или уничтожить, или заставить капитулировать тех, кто находится в подземном комплексе, минимизировав риски чисто с военной точки зрения. Я сейчас не говорю о политических ограничениях. Это очень сложная задача. Посмотрим, что мы увидим в ближайшие дни.
0: Последний вопрос, Давид. Что в данный момент происходит в многострадальной деревне Кусра, в этом противостоянии? Я не знаю, как его даже определить, ладно, без определений. В этом противостоянии между армией с одной стороны, экстремистами, еврейскими экстремистами с другой стороны и местными жителями с третьей.
1: По большому счету, прямо в данную секунду накал спал. Тем не менее, те, кто создал эти проблемы, бывают там, насколько я понимаю, подходят к этим местам поблизости. Тем не менее, вот этого блокирования на данный момент и противостояния в его, так сказать, острой форме нет. Ну и, собственно, угроза подобного рода, я имею в виду угроза, вероятность подобного сценария события повторения, такого сценария, безусловно, существует в этом месте. И сами по себе проблемы, естественно, проблемы не решены. И мы с вами говорили о проблематике со всех точек зрения, да. С необходимости армии отвлекать силы и того, что армия, в принципе, с трудом может эффективно, если вообще можно говорить об эффективности, реализовывать здесь свой суверенитет и необходимости изменений в подходе к такого рода инцидентам.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель, огромное спасибо за участие в программе. Хорошей недели.
1: Спасибо, Габи, хорошей недели и вам, и всем слушателям.
0: 8:19 в Израиле. Мы продолжаем программу и поговорим сейчас немного подробнее о секторе Газа. Там растет число столкновений, которые, в свою очередь, могут сорвать реализацию плана Совета мира, того самого плана, в реализацию которого очень мало кто верил. Профессор Илель Фриш, старший исследователь в Иерусалимском институте стратегии и безопасности, с нами сейчас в эфире. Профессор Илель Фриш, хокер бахир бе махон Иерусалим стратегию витахон, шалом вой бокер тов. האם מצב כפי שהוא מתפתח ברצועת עזה מפתיע אותך? זאת אומרת, האם העובדה שמיד אחרי פרסום של 15 נקודות התרבה המקרים של חיכוך, זה משהו שהפתיע אותנו?
2: לא, משום שישראל, כמו שהראש ממשלת נתניהו, לא קיבל את ה-15 נקודות האלה, לא קיבל את המסמך, ו... אנחנו, וישראל ממשיכה לפחות, היא הורידה הילוך, לא פוגעים יותר מדי בתשתית, אבל ממשיכים לנסות לפגוע באלה שהיו מעורבים בטבח של אוקטובר, וגם כן אנשים מן השורה, וגם שעכשיו עוסקים בפעילות נגד ישראל.
0: לאן זה כל זה, לאן כל זה מתפתח לדעתך?
2: אני חושב שיהיה לנו את ה... זה... בעצם מה שמתרחש זה חלוקה של עזה. זה החידוש, זה החידוש הגדול.
0: כלומר?
2: שפעם כל עזה הייתה בידי החמאס, אוקיי. כלומר מאז 2007, והיום ישראל מחזיקה בערך 60% מעזה, אבל מה שמתרחש ב-40% זה נותרים, זה עדיין נשאר בידי חמאס, ואני לא מאמין שאנחנו באמת יודעים מה מתרחש שם. אנחנו יודעים ש... בניגוד לתקופה שלפני 2023, לפני אוקטובר, הם בקושי מגיבים נגד ישראל. הרגנו, ישראל הרגה שני רמטכ"לים של עזה, של החמאס, תוך כדי 10 ימים במאי השנה, והם כמעט ולא הגיבו. לעומת, למשל, ב-2011, כשישראל הרגה רמטכ"ל, הם הגיבו ב-1,550 טילים שהרגו 5 אנשים ופצועות כמה. זה הבדל עצום. אפשר לשער שחלק מהחוסר תגובה זה שבאמת אחרי 3 שנים של מלחמה, חמאס היא הרבה יותר מוחלשת. אבל אנחנו חייבים לדאוג מהמצב שאולי הם לא מגיבים משום שהם פשוט מכינים את התשתית, בונים מחדש את המפעלים שלהם, יוצרים, ממשיכים לחפור מנהרות. זה אני בוודאי לא יודע. אני מקווה שאולי המודיעין יודע יותר, אבל אז מבחינה אחת אנחנו יודעים שחמאס מוחלשת, אבל היא פעילה מאוד, ושעדיין יש להם אזור מקלט, וזה הדבר הכי חשוב שיש לכל תנועת גרילה, לכל
0: אזור מקלט. זה אותן 40% של השטח שהם שולטים בהם.
2: כן, הם שולטים, אז עדיין יש להם אזור מקלט, וכל עוד שיש להם אזור מקלט, אז יש אפשרות לבנות את היכולות מחדש.
0: מה שאתה אומר בעצם, שאנחנו נמצאים במצב שבו החלוקה הזאת, 60% ישראלי, 40% של חמאס, מזמנית הופכת לקבועה.
2: בינתיים קבועה, זה המשך של מה שהיה מאז 2007, שכל אזור שאנחנו, שצהל לא כובש בעזה, היא בהכרח תחת שליטה של חמאס. השליטה היא לא בדיוק היא לא בדיוק השליטה שהייתה עד 2023, אבל אין בינתיים תחליף לה.
0: אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את אותם 15 נקודות, אותו התוכנית של מועצת שלום? קודם כל, האם היא ברת יישום? ואם היא ברת יישום, האם זה לטובת ישראל?
2: הבעיה מתנקזת. מבחינת הפלסטינים, הבעיה שיש מחויבות ללכת לקראת הקמת מדינה פלסטינית, והפלסטינים מאוד מפקפקים בצדק עם ישראל, בוודאי תחת הממשלה הזאת, אבל גם בכל קונסטלציה פוליטית, האם היא חותרת להגשים את אותה מטרה.
0: כן.
2: גם כן ישראל מחויבת גם לפי מסמך 20 הנקודות וגם מסמך ה-15 נקודות להפסיק את הפעילות הצבאית שהיא לא הפסיקה. אבל מבחינת ישראל הבעיה מתנקזת בתוך סעיף 1, סעיף 8 של המסמך הזה על הביצוע, על הביצוע וגם על המטרות, כלומר המטרות הביטחוניות. אני כדובר אנגלית, יליד ארצות הברית, ממש לא מבין את המשפט הפותח לגבי המטרות.
0: של סעיף 8 אתה מדבר.
2: שזה מסמך מאוד, מאוד, מאוד בעייתי. אבל נגיד שבאמת שקובעים שיש פירוק ושיש מה שהם כותבים איחסון של אמל"ח כבד, אתרים של תעשייה צבאית ומחסני נשק ומנהרות. נגיד שזה הכוונה. על מי הם מטילים? קודם כל הם אומרים שזה הכל יישאר, כל האמל"ח הזה יאוחסן בתוך עזה. הסעיף הזה גם קובע שלישראל אין שום נגיעה בו. מי יתפקד על כל העניין הזה? המועצה הלאומית לניהול עזה של הטכנוקרטים בסיוע שוטרים פלסטינים. אז עכשיו, זאת ממש בדיחה, אין מילה אחרת. כלומר, חמאס החזיק המעמד נגד ישראל, נגד הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, ומי שיפקח על כל הפירוק, על כל הפירוק הזה, ויחסן את הנשק, בפני חמאס, זה יהיה מספר שוטרים פלסטינים? אין שום תוחלת לעניין.
0: פרופסור אלאל פריש, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה רבה.
2: טוב, שלום.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как он видит ситуацию в Газе. Прежде всего, ЦАЛ продолжает действовать, говорит наш собеседник. ЦАЛ продолжает действовать менее активно, чем это было раньше, однако по-прежнему продолжаются атаки на тех, кто принимал участие в бойне 7 октября. С другой стороны, с точки зрения территориального контроля, Газа поделена на две части. Это главный отличие от того, что происходило до 2000, вернее, начиная с 2007 года, когда вся Газа была под контролем Хамаса. Сейчас 60% территории сектора контролируется Израилем, контролируется ЦАЛом, 40% контролируется Хамасом. Однако эти 40% очень существенны, в первую очередь, потому что мы не имеем практически понятия о том, что там происходит. Я очень надеюсь, по крайней мере, на то, что разведка получает какую-то информацию и сможет оказывать помощь в предотвращении диверсии. Однако мы очень мало что знаем, повторяет Илель Фриш, о происходящем по ту сторону. Кроме того, да, знаем мы или нет, самое главное это помнить, что эти 40% это по-прежнему убежище, которое есть у террористов. И до тех пор, пока это убежище существует, мы никуда не движемся и ничего не меняется в этом отношении. мы остаемся на той же позиции, что были раньше. И в этом отношении есть очень мало каких бы то ни было изменений в том, что касается в секторе Газа. Я не знаю, как будут развиваться дальше события, говорит наш собеседник. На данный момент, по крайней мере, складывается впечатление, что вот это временное разделение на израильскую и арабскую части сектора Газа, иными словами, те районы, которые контролируют целый, те районы, которые контролирует Хамас, из временного ситуации превращается в постоянную, по крайней мере, на данном этапе, потому что нету никакой альтернативной власти, которая существует по ту сторону желтой линии, и нет никого, кто мог бы эту власть сконцентрировать в своих руках для того, чтобы вытеснить Хамас, говорит профессор Эль Фриш. Он также говорит о том, что самый проблематичный с точки зрения Израиля, самым проблематичным с точки зрения Израиля параграфом является 8-й параграф о создании палестинского государства. Я не вижу, по крайней мере, нынешнее правительство Израиля, да на самом деле никакое другое в политической констелляции, которая существует, что движущимся в направлении создания палестинского государства. Однако я должен сказать, что документ этот, документ о 15 пунктах, сформирован крайне общо и очень сложно понять даже мне, человек, который родился в Соединенных Штатах Америки, и родным его языком является английский, очень сложно понять, что записано в документе, который был представлен. Цели непонятны, средства их достижения непонятны, говорит Элиль Фриш. Но самое главное, что непонятно, это непонятно, как будут действовать силы, которые контролируют ситуацию в секторе для того, чтобы обеспечить разоружение Хамаса. В конечном счете, если мы говорили о том, что раньше не было какой-то силы, которая могла бы разоружить Хамас, то сейчас рассчитывать на то, что этой силой станут те самые палестинские полицейские, которые, возможно, начнут действовать в секторе Газа, и они будут теми, кто разоружает Хамас, мне кажется, рассчитывать на это просто смешно и несерьезно. С нами в эфире был профессор Элиль Фриш, специалист по сектору Газа, исследователь Иерусалимского института вопросов стратегии и безопасности. 8:32, продолжаем программу, возвращаемся к политике. В арабских партиях продолжаются переговоры о возможном тройственном объединении партий Балад, Хадаш и Тааль. С нами в эфире сейчас Сами Абу Шхаде, глава партии Балад. Мар Сами Абу Шхаде, юшевруш мифрегит Балад, шалом бокетов.
3: Бокетов, гадил, хабар, кулам, азрим, амазим.
0: Им та мистакел аль маса уматан, шмитнел карега бейн хем левейн Тааль ве Хадаш, тазор лану лавин эфо маса уматан азе умед?
3: אנחנו התקדמנו הרבה מאוד, אנחנו הרבה אחרי סיכומים פוליטיים ואחרי סיכומים על תוכנית לבחירות, ואנחנו כמעט סיימנו לסדר את הרשימה. אני לדעתי ממש בימים הקרובים נוכל כבר לצאת באופן רשמי ביחד ולהתחיל את קמפיין הבחירות שלנו.
0: זאת אומרת, אותו ויכוח שהתעורר לדעתי בשבוע שעבר, שגרם לזה שיושב ראש תעל אחמד טיבי הקפיא את המגעים, כל זה פתיר? על כל זה אפשר להתגבר?
3: לדעתי בתקופה הנוכחית, עם כל המורכבות של המערכת הפוליטית עכשיו, הכל אמור להיות פתיר, ואנחנו, יש לנו לפחות, המטרה ברורה מבחינתנו, אנחנו מעוניינים למנוע מהקואליציה הנוכחית לחזור לשלטון, והנוסחה לעשות את זה ברורה היא להעלות את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית, ולהציג אלטרנטיבה דמוקרטית, ברורה לכל החברה בישראל, יהודים וערבים.
0: אתם הולכים להקים רשימה משותפת שהיא תהיה מה? תהיה סוג של בלוק טכני? זאת אומרת, אתם מתמודדים ביחד בבחירות, ואחרי זה כל אחד הולך לדרכו, או שאתם תמשיכו לתפקד כסיעה אחרי הבחירות?
3: המשותפת המשולשת, לא, אנחנו לא מעוניינים להקים בלוק טכני. אנחנו מוכנים לבנות סיעה פרלמנטרית חזקה, שתגיע לעשרה מנדטים, עשרה פלוס, שיהיה לה נוכחות וכוח בכנסת ותמשיך לעבוד ביחד.
0: מי יהיה הראש של הרשימה המשולשת הזאת?
3: דוקטור יוסף ג'בארין, הוא היה גם בעבר חבר כנסת, הוא דוקטור למשפטים.
0: חדש יהיה המובילה.
3: חדש תוביל.
0: חדש תוביל. ומה עם רעם? זאת אומרת, האם יש עדיין איזו שהם מגעים איתם?
3: מגעים אין. אנחנו עכשיו רצים במשותפת המשולשת, אבל לדעתי אתה לא יכול לדעת עד שמגישים את הרשימות, אתה לא יכול לדעת מה יקרה, מה יהיו התפתחויות.
0: כן, גם בפעם הקודמת היה מסע ומתן עד הרגע האחרון שבסופו של דבר התפוצץ. יש סיכון, אפשרות שזה יקרה גם הפעם?
3: לדעתי בין תעל חדש ובלד אין סיכון כזה. ואתה לא יכול לדעת, יכול להיות גם שרעם יראו שבסוף האינטרס של כולנו זה שהם יהיו חלק מהחברה ולא חלק נגד החברה שלנו.
0: אני רוצה לשאול אותך על מי תמליצו. זאת שאלה בעצם קריטית. חבר הכנסת אחמד טיבי אמר כמה פעמים בשבועות האחרונים שבמטרה למנוע מהממשלה הנוכחית לחזור לשלטון, אתם תעשו דברים שלא עשיתם בעבר. אתם תהיו מוכנים לעשות דברים שלא עשיתם בעבר. האם הפעם גם אתם, בלד, תיקחו על עצמכם להמליץ על מי מהמועמדים הציוניים, על גדי אייזנקוט, למשל, לראשות הממשלה?
3: תשמע, אנחנו בבלד נמליץ על כל מי שיהיה מנהיג דמוקרטי שמעוניין לסיים את הכיבוש ולבנות פה חברה ומדינה דמוקרטית המבוססת על ערכי הצדק, החירות והשוויון לכולם. אם יהיה מועמד כזה, נוכל להמליץ עליו בשמחה. אבל כל מועמד אחר שמעוניין לשמור על הכיבוש ועל עליונות יהודית ועל חברה גזענית, לא נוכל להמליץ.
0: גדי אייזנקוט מעוניין לשמור על הכיבוש, על עליונות יהודית ועל חברה גזענית?
3: אני רואה שגדי אייזנקוט מדבר כל הזמן על רוב ציוני ומדווה שירות, ואני לא שומע אותו מדבר על סיום הכיבוש. אבל זה, אנחנו אחרי הבחירות נראה אם יהיה לו פרוגרמה פוליטית שונה ממשהו, מה שאנחנו שומעים עכשיו. הוא יהיה מוכן לקדם דמוקרטיה וזכויות אדם. זה אינטרס של כולנו. אם הוא מעוניין לשמור על המצב הנוכחי, זה נגד כל אינטרס וכל ערכים אנושיים.
0: אז בעצם לא תמליצו עליו, כנראה. ככה אני שומע אותך כרגע, לא, גדי אייזנקוט לא יהפוך לבן אדם שדוגל במדינת כל אזרחיה ובשינויים מרחיקי לכת שאתה בטח מעוניין בהם.
3: הוא לא חייב הוא לא חייב להיות בלד, הוא גם לא חייב לאמץ את המצע של בלד, אבל בן אדם ואנושיות וערכי זכויות אדם ודמוקרטיה אמור כן להעסיק אותו כדי שבלד תוכל להמליץ עליו. זה כנראה לא הצד החזק שלו.
0: כן, אז אני שומע שאתם בעצם לא בדיוק בכיוון להמליץ על גדי אייזנקוט ובטח על אף אחד אחר. אני רוצה לשאול אותך, מה אתם תובילו בכנסת הבאה במסגרת של רשימה משותפת? יש מתח שקיים כל הזמן ויש לא מעט ביקורת על חברי כנסת ממפלגות ערביות שהן יותר מתמקדות בנושא של מאבק הלאומי הפלסטיני מאשר בצרכים היומיומיים של אזרחים ערבים במדינת ישראל. האם הפעם זה יהיה אחרת מבחינתכם?
3: תשמע, אני מתפלא מהשאלה הזאת. יש כזו התעקשות גם בתקשורת, גם בפוליטיקה בישראל, להפריד אותנו מבני העם שלנו. אני לא מבין את ההתעקשות הזאת.
0: אתה באמת לא מבין אותה, חבר הכנסת מר סמי אבו שחאדה? באמת לא מבין?
3: אז אני אסביר. אנחנו הערבים הפלסטינים במדינת ישראל חלק בלתי נפרד היסטורית מבני העם שלנו. כל ניסיון הפרדה כזה אנחנו רואים אותו כמעשה חמור שמנסה למחוק את הזהות שלנו ואת ההשתייכות שלנו ואת ההיסטוריה שלנו ואת היותנו חלק בלתי נפרד מהעם שלנו. זה נראה לי בעיקר הזוי בחברה שמגיעה מ-120 תרבויות שונות בכל העולם, חברה של מהגרים, וחושבת שהיא מייצגת את כל היהודים בעולם, ומתעניינת בכל מקרה של איזשהו מקרה אנטישמי שגם אנחנו מתנגדים אליו, כמובן באיזשהו חור בעולם, ומדברת בשם העם היהודי שחלק גדול ממנו לא חושב שמייצגת אותו, ואז בא אלינו וטענו, אנחנו אותם משפחות, ואותה תרבות, ואותה שפה, ואותם מנהגים, וחיינו אלפי שנים באותו מקום, בניגוד לקבוצה הזאת של המהגרים, ורואים את עצמנו כן, כעם אחד, ואנחנו נמשיך לחשוב ולהתנהג כך.
0: אז מה המטרה המרכזית שלך כחבר הכנסת העתידי? היית כבר חבר כנסת, אתה תהיה חבר כנסת. מה המטרה המרכזית שלך? מה היעד המרכזי שאתה מציב לעצמך בכנסת 26?
3: היעד המרכזי שלנו זה להציג אלטרנטיבה דמוקרטית אמיתית במערכת הפוליטית בישראל.
0: זה מילים מאוד כלליות. אתה יכול להיות קצת יותר ספציפי?
3: כן, בטח. אנחנו חושבים שהמערכת הפוליטית במדינת ישראל, כל המפלגות האחרות חוץ מהבלת חדש ותעל המשותפת,
0: כן,
3: בונות את תפיסת העולם שלהם על הזהות האתנית, הזהות העדתית, הזהות הדתית, ולא על תפיסת עולם דמוקרטית אזרחית.
0: אוקיי.
3: והדבר הזה בונה פוליטיקה שבטית במדינת ישראל, והפוליטיקה השבטית הזאת היא פוליטיקה צרה מאוד.

0: אני מסכם את זה בשלושה מילים.
1: מדינת כל אזרחיה, פתרון מצוין לכולם. כולם מדברים, אתה יודע, הסיסמה, מדינת כל אזרחיה, הפכה כאילו למשהו שהוא שלילי.
0: יש רבים שרואים בזה שלילת הזכות של העם היהודי להגדרה עצמית.
1: מה שממש לא נכון, מה שבלד מזמן כבר הפריחה. ובלד דווקא היא מפלגה שמפרסמת המון וכותבת המון.
0: אוקיי.
1: ומכניסה משנה פוליטית חדשה. לא נכון, אנחנו אף פעם, לא הפך. אנחנו אמרנו שהפתרון של מדינת כל אזרחיה, לא רק שהוא פותר גם את הבעיה ואנחנו מגיעים לפשרה פוליטית, הוא פתרון שהוא יותר טוב גם ליהודים וגם לפלסטינים.
0: סמי אבו שחאדה, יושב ראש מפלגת בלד, המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה רבה לכם.
0: Я спросил нашего собеседника о переговорах, которые партия Балад ведет с партиями Хадаш и Тааль. И теперь мы близки к соглашению, мы преодолели политические разногласия, мы сформировали единую программу, политическую платформу, и я думаю, что в ближайшее время мы придем к окончательным договоренностям, говорит наш собеседник. Я не думаю, что те трудности, которые привели к замораживанию переговоров на прошлой неделе по решению депутата Кнеста Ахмада Тиби, они остановят нас перед достижением соглашения. Все решаемо, все преодолимо. Будет единый список, который будет стремиться к получению 10 и более того мандатов, говорит сами Абу Шхады, и главным образом к тому, чтобы представить демократическую альтернативу нынешней ситуации в Израиле. Для того, чтобы, говоря о том, что они будут делать после выборов, кого они порекомендуют, если будет тот, кто представит программу завершения оккупации, прекращения дискриминации и излечению израильского общества от расизма, то мы, безусловно, порекомендуем такого человека на пост премьер-министра. Я на данный момент не вижу кого-то в израильской политической системе, кто двигался бы в этом направлении, в том числе Гади Айзенкот не спешит в эту сторону, говорит наш собеседник, он постоянно говорит о сионистском большинстве и тому подобное. Я не думаю, что это та структура или та сила, которая может нас представлять. С другой стороны, все открыто. Для нас самое главное — это завершение работы нынешнего правительства, говорит сами Абу Шхады, и появление демократической альтернативы и в израильской политике. Поэтому, если люди, которые хотят получить нашу поддержку, представят трезвую и демократическую программу, то мы их поддержим. Что касается своей программы, то наш собеседник говорит о том, что прежде всего партия Хадаш будет возглавлять этот список. Юсеф Джабарин, доктор Юсеф Джабарин, который уже был депутатом Кнесета, будет главой объединенного списка с партией Раам. Сейчас нет переговоров, однако, возможно, они будут после выборов, потому что все открыто, и могут быть самые разные неожиданности. Мы отвергаем возможность того, к чему нас подталкивают все время. Мы отвергаем возможность разрыва между нами и палестинским обществом, особенно когда это требование звучит со стороны израильтян, формирующих общество иммигрантов, приехавших из разных стран, из разных культур, из разных языков и высказывающих поддержку любому еврею, подвергающемуся нападению и антисемитизму, который мы осуждаем в любой дырке в мире, говорит наш собеседник, то мы тем более не отказываемся от солидарности с нашими братьями, с которыми у нас один язык, одна культура, одно представление, одно мировоззрение, говорит сам Абу Шхады. Он говорит о том, что они настаивают на том, чтобы израильское общество стало демократическим, а не племенным. Я считаю, что решение, когда государство Израиля будет государством всех граждан, это не должно никого пугать, это не отвергает возможность права еврейского народа на самоопределение. Это только улучшает ситуацию и для евреев, и для арабов, считает сами Абу Шхады, глава партии Балад. 8.46. Продолжаем программу. Поговорим о том, что происходит в деревне Кусра. Там были предприняты попытки создать еврейский форпост. На данный момент ситуация затихла, по крайней мере, так это выглядит сейчас. С нами в эфире Надав Айцни, адвокат, публицист газеты «Исраэль Айом». Надав Айцни, шалом, бокертов. כתבת מאמר מאוד מאוד חריף נגד החבר'ה שעשו מה שעשו בקוסרה. מה מכעיס אותך?
2: תראה, הכותרת של המאמר שכתבתי בישראל היום ביום שישי, בטור שלי, היא אויבי ההתיישבות. כי אני צריך להבין את הסיטואציה.

0: סיטואציה, מעבר לעובדה שאנחנו מדברים על מעשים שהם לכאורה בלתי חוקיים, ויש שם כבר קבוצה גם של דברים, של, של, של, של מעשים בלתי מוסריים, הם מטומטמים, הם מהווים פגיעה חמורה ביותר בהתיישבות עצמה. ואני אסביר. אנחנו נמצאים היום במצב שבו במהלך שלוש השנים האחרונות, תחת ה... מצוקה פוליטית של בנימין נתניהו שנאלץ לתת לבצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק ליישם תוכניות של מהפך בהתיישבות, אנחנו נמצאים במצב שבו באמת לא היה מאז 67, זה לא רק אצל נתניהו, מאז 67 לא היה מצב שכזה. ביום חמישי האחרון עלה מחדש היישוב גנים בצפון השומרון שנעקר על ידי שרון במה שהוא קראו בכזב וההתנתקות. אני הייתי בשבוע שעבר בשומרון, הייתי ביישוב החדש בהר עיבל, פעם ראשונה שהייתי בהר עיבל שהיה מאוד מאוד מוגבל להגיע, ראיתי את היישוב את חומש שעלתה מחדש על הקרקע, את סנור, והייתי בחוות, חוות שעולות באופן חוקי, בסמכות וברשות, בעידוד הצבא, כדי לתפוס את קרקע המדינה שהערבים בסיוע האירופי וארגונים בינלאומיים והשמאל מנסים מזה הרבה זמן פשוט לחנוק את היישובים ולהשתלט באופן בלתי חוקי על השטח הפתוח. ויש כל כך הרבה מה לעשות באופן חוקי, כראוי, בהסכמה, והנה יש חבורה של חוליגנים, אי אפשר להגדיר אותם באופן אחר. באמת מדובר בלא יותר מכמה מאות אנשים, רבים מהם בני נוער שנשרו מכל מיני מסגרות, שפשוט משתוללים. וזה כבר תופעה של כמה שנים.
1: ומה אתה עונה לאלה נדב עצני שאומרים שבעצם אותה מהפכה שאתה מדבר עליה בלשון מאוד מאוד חיובית, היא זאת שהולידה את התופעות האלה שאתה מדבר עליהן בצורה מאוד מאוד שלילית?
0: תראה, אז מי שטוען כך הם אנשים שרוצים להשליט את התנועה הלאומית הפלסטינית שהמהפכה שלה היא השיבה באוקטובר והיא מעשה הרצח השיטתיים שלא התחילו עם הקמת המדינה, שהתחילו עמוק בסוף המאה ה-19 עם תחילת הציונות ופרעות של 1920 ו-29 וכך הלאה. התנועה הלאומית הפלסטינית זו שאותם גורמים רוצים להשליט כאן, מנסה לחסל אותנו. היא לא רוצה לבוא לידינו, היא לא רוצה לחיות איתנו, לא בצורה של אוסלו ולא בצורה של ההתנתקות, ואי אפשר להתנתק וכאילו לעשות מדינה קטנה וחביבה שהם
1: והחוות האלה והיישובים האלה, אני לא מדבר כרגע על חוליגנים.
0: יש פה מאבק, גדי, אני אסביר את זה. יש פה מאבק לאומי על הקרקע. זה אותו מאבק של טרומפלדור, זה אותו מאבק של חנקין, זה אותו מאבק של ערב קום המדינה, של אחרי קום המדינה, אנחנו בדיוק באותה שרשרת. ותמיד היו גורמים דסטרוקטיביים, וכאן אנחנו מדברים על חבורה דסטרוקטיבית של כמה מאות אנשים, והגיע הזמן שאנחנו קודם כל נקרא להם בשמם. כיוון שמה שהם עושים הם משחקים לידיים של האויבים של ההתיישבות. והאויבים של ההתיישבות מנסים, כמו שמעלילים על מדינת ישראל, שהיא כולה רצח עם ואפרטייד וכך הלאה, או בדיוק באותה טכניקה, ובדיוק עם, עם, עם, עם, עם שקרים ועם חצאי וחלקי סרטים וכך הלאה, עושים בדיוק להתיישבות למאות אלפי האנשים הנורמטיביים, שומרי החוק. עכשיו, רגע, רק הנקודה האחרונה.
1: משפט.
0: הנקודה המשפט האחרון הוא, מי שהוא אחראי לשמור על החוק ביהודה ושומרון, קוראים לזה ממשלת ישראל והמשטרה והשבק, ולמרבית הצער, ממשלת ישראל הנוכחית אפילו לא קלטה שזה גם אינטרס שלה ושל ההתיישבות בגלל שיקולים פוליטיים, והגיע הזמן לשנות את הכיוון באופן מוחלט ולעקור את היבלית הזאת.
1: המון תודה נדב עצני, ישראל היום.
0: תודה,
1: המון תודה, בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о том, как он оценивает эту ситуацию, что он думает по этому поводу. Я полагаю, моя статья в пятницу в газете Israel Ayom называлась «Враги поселенчества». и это действительно так, говорит наш собеседник. Ситуация очень простая. На протяжении последних 4 лет на фоне политической слабости премьер-министра Бениамина Нетаньяху министр финансов и министр Министерства обороны Бецалель Смотрич получил возможность совершить действительно революцию в Иудее и Самарии. Революцию законную, революцию, которую он реализовывал с разрешения правительства и в соответствии со своими полномочиями. Восстановлен поселок Ганим, который был разрушен в рамках программы размежевания. Хомыш и Санур восстановлены и так далее, и так далее. И в то же время есть группа, небольшая группа, которая более, насчитывает не более 100 человек, которые идиотскими способами и помимо того, что их действия аморальны и зачастую незаконны, причиняют ущерб поселенчеству. Я спросил нашего собеседника, что он отвечает тем, кто говорит, что те положительные, с его точки зрения, действия Бецалеля Смотрича приводят к этим отрицательным действиям этой группы людей. Надавайцын утверждает, что речь что тот, кто это утверждает, хочет, чтобы власти, чтобы контроль за нашей жизнью был передан палестинским силам, тем самым, кто начали убивать израильтян и евреев еще до создания государства. Дискуссия не с ними не связана с Иудеей и Самарией. Они не принимали нашего государства тогда, не принимают наше государство сейчас. Сейчас идет борьба за землю. Та самая борьба за землю, которая началась во времена Трумпельдора, которая началась во времена Ханкина. Та самая борьба за землю, в рамках которой есть очень много того, что можно было бы сделать, без того, чтобы скатываться к нарушению закона, к аморальным действиям. А нынешнее правительство должно отказаться от своих политических выгод, которые диктуют их бездействие в отношении этой группы, и просто выкорчивать эту мозоль до основания для того, чтобы не причинять ущерб поселенческому движению. Считает Надавайцын, журналист, публицист газеты «Исраэль Айом» и адвокат. 8:53. Последняя тема нашей программы. После недельных поисков были обнаружены Мали или Эль-Яаломи. Они были обнаружены в Аргентине. С нами в эфире Зеев Фарбер. Сейчас будет в эфире Зеев Фарбер, адвокат по международному праву. Мы с ним поговорим об этой ситуации и о том, как она будет развиваться. Адвокат Зеев Фарбер, доброе утро. Адвокат Фарбер.
2: Здравствуйте.
1: О, спасибо, что вы с нами. Итак, женщины обнаружены. Мы пока знаем очень мало о причинах их исчезновения. Прежде всего, подозреваются ли они в чем бы то ни было?
2: Нет, не подозреваются. Хотя все обстоятельства вокруг довольно подозрительные. То, как они исчезли, какие усилия они для этого приложили, и то, что они выбрали страну, в которой у Израиля нет договора о выдаче преступников. Это все наводит на определенные мысли, но все проверки, которые были сделаны, пока что не показывают, что была какая-то уголовная или другая незаконная подоплека их исчезновение.
1: Тогда на основании чего велись их поиски? В конечном счете, 2 взрослых человека приняли решение жить своей жизнью, по тем или иным причинам исчезнуть.
2: Да, ну, это было неизвестно, что это было их решение. То есть они исчезли неожиданно и для членов их семей, и было подозрение, что здесь завязано некое преступная и, может быть, даже террористическая составляющая, то есть, что, возможно, их похитили или они стали жертвой какого-то преступления. Вот. И поэтому, собственно, все были подняты на уши, их искали, и были задействованы международные каналы. Вот. Но в конечном счете оказалось, что просто они решили жить своей жизнью.
1: Как ведутся в таких случаях контакты между израильской полицией и, я не знаю, Интерполом или полициями других стран?
2: Есть официальные каналы Интерпол, подается запрос, карточка Интерпола, и которые сразу начинают расследовать. Там есть разница между ними, в степени срочности расследования и так далее. Здесь было самое срочное, потому что действительно было подозрение на террористические акты или на серьезное преступление. И, кроме того, есть неофициальные контакты всегда. которые также очень важны и которые могут сильно ускорить дело и помогают неформальные такого рода контакты, иногда важнее, чем формальные.
1: Неформальные это контакты между кем и кем?
2: Между органами, между представителями, например, израильской полиции, полиции Австрии или полиции Аргентины. Несмотря на то, что там нет договора о взаимной выдаче преступников, например, с Аргентиной, но были задействованы определенные службы, определенные их возможности. То есть, смотрите, их все-таки нашли. Угу. Их нашли, несмотря на все их усилия скрыться, отключить телефоны, геолокации и так далее. То есть все-таки были задействованы и средства, о которых нам не сообщают, мы можем догадаться, что были задействованы средства, которые есть у каждой страны более-менее, и которые особо не разглашаются. То есть контроль наверняка, есть контроль в аэропортах, который, может быть, который компьютеры отрабатывают сейчас с помощью искусственного интеллекта, и можно найти человека. Поэтому все это было задействовано. И в конечном счете привело к тому, что эти женщины были найдены. И после того, как представитель израильской полиции убедился, что они в порядке, и что, естественно, они все это делают по своей воле, он удалился, и дальше они продолжили уже сами свое путешествие.
1: Будет ли продолжаться расследование причины их исчезновения, или, в принципе, когда сейчас убедились, что с ними, как вы говорите, все в порядке, полиция делает шаг назад?
2: Сейчас нет оснований для какого-то продолжения расследования, поскольку действительно нет подозрений в том, что было совершено какое-то преступление, и то, что с ними связано какое-то преступление, что они совершили, может быть, какое-то преступление, mm-hmm. эта проверка тоже была сделана. То есть, по-видимому, все возможные каналы для следствия, для возможности проверки, не произошло какое-то преступление, все эти каналы уже были проверены, исчерпаны. И тем самым, по-видимому, все уже следствие завершило свою работу, и они будут предоставлены самим себе.
1: Адвокат Зеев Фарбер, специалист по международному праву, большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
2: Всего хорошего.
1: Сейчас 8 часов 59 минут. Программа «Тема дня». Первая программа «Тема дня» этой недели подошла к концу. Шарон Лернер за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Олег Луц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Уважаемые радиослушатели, сразу после нас «Доброе утро, Израиль». Эту программу сегодня проведет Игорь Хариф. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, уважаемые радиослушатели, и хороших новостей.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Цааль подтвердил, что вчера ликвидировал еще одного высокопоставленного командира Хизбаллы в ответ на запуск беспилотника, в результате которого трое военнослужащих инженерного спецподразделения Яалом получили тяжелые ранения. Ликвидированный боевик Абу Хасан Алаа из подразделения БАДР участвовал в подготовке многочисленных террористических атак, в том числе в организации запусков беспилотников по израильским военным на юге Ливана. Он был убит в результате удара в районе Дер-Аз-Захрани. В ходе другого удара, нанесенного по Ансару, был ликвидирован командир батальона подразделения Радуан. По сообщениям, вместе с ним погибли члены его семьи. В Ливане утверждают, что в результате вчерашних ударов Цааля погибли 11 человек. Ализа Блох, экс-мэр Бейт-Шемиша, кандидат в депутаты Кнессета от партии «Ахдут», заявила, что ключевым условием для исцеления израильского общества является отказ от узких коалиций. В интервью Габи Вольфсону на КАН РЭКО Блох в частности сказала: «Мы хотим широкое правительство, мы не за Биби и не против Биби». При том количестве вызовов, которые стоят сегодня перед Израилем, призыв, реформа образования, судебная система, невозможно продолжать работать с узкими правительствами в 61 голос. Затронув тему разрозненности секторов и автономии ультраортодоксального обучения, Блох отвергла идею принудительной унификации, но призвала государство взять на себя ответственность за всех учащихся. «Мы не возвращаемся к эпохе плавильного котла, где все одинаковые. Но мы, как государство, взяли ультраортодоксального ребенка и сказали ему: ты нам не интересен. Если мы хотим говорить о связи, взятии ответственности, о том, чтобы ребята призывались и работали, это начинается с детского сада». Праймерис в Ликуде состоится завтра. Министр Шломо Караи заявил в эфире КАН Решет Бет, что решение премьер-министра зарезервировать несколько мест в списке партии в Кнессет также является демократичной и общепринятой практикой. По словам Караи, члены партии демократическим путем одобрили просьбу премьер-министра обновить список кандидатами, которых он считает наиболее подходящими в преддверии, как он выразился, судьбоносных выборов, которые, как ожидается, состоятся примерно через 2,5 месяца. Он добавил, что премьер-министр лучше других понимает значение этих выборов и назвал их именно тем демократическим праздником, которого страна ждала 4 года, когда избиратели смогут дать оценку работе правительства и решить, готовы ли они вновь доверить ему мандат на продолжение своей деятельности. Газета «Washington Post» сообщает о растущем недовольстве в странах Персидского залива политикой Соединенных Штатов. По данным издания, арабские и западные источники заявили, что союзники Вашингтона опасаются, что президент Дональд Трамп не способен вести дипломатическую работу, необходимую для достижения мира с Ираном. Как отмечает газета, руководство Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едино в своем недовольстве администрации Трампа. Некоторые из этих стран уже начали пересматривать целесообразность размещения на своей территории американских военных баз. Один из источников в одной из стран Персидского залива заявил, что Трамп начал эту войну, а расплачиваться за нее приходится им. Об этом сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Йосеф. Полиция задержала адвоката с севера страны по подозрению в том, что он молотком разбил стекла автомобиля, в котором находилась его спутница. Инцидент произошел в минувшую среду во время ссоры между ними. Арест адвоката, которому около 40 лет, был продлен. Сегодня полиция намерена вновь обратиться в суд с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Хайфе сегодня достигнет 31 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Бершеве 35, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Средиземное море прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 100 до 150 сантиметров. Таковы новости воскресного утра на данный момент. Следующий обзор событий на волнах радиостанции КАН РЭКО слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Амир Шмуэли, редактор Саша Коган, продюсер Мила Сталинский, Грихарев, а в эфире радио Канрека, программа «Доброе утро, Израиль». Сегодня 16 августа 2026 года. И первое, что я сделаю, попрошу моего, нашего коллегу Габи Вольфсона, ведущего Канреки, остаться не на одну, как в культе, фильме, на несколько минут, дабы коротко поговорить о главных темах этого утра. Габи, здравствуй.
1: Доброе утро, Игорь. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, давайте немножко еще раз о событиях, о которых ты наверняка рассказывал в программе «Тема дня».
1: Ну, наверное, на самом деле нужно начать с Ливана. Это тема, которая сейчас привлекает больше всего внимания, несмотря на то, что, казалось бы, вроде бы начался там какой-то процесс, переговорный процесс между правительством Израиля и Ливана. С другой стороны, Хизбалла, как следовало ожидать, собственно говоря, продолжает попытки сорвать этот процесс и не допустить начала разоружения и каких-то активных действий со стороны ливанского правительства. В минувшие выходные были ранены трое военнослужащих ЦАЛа в результате запуска беспилотника, начиненного взрывчаткой. И, согласно публикациям, ЦАЛ получил добро со стороны политического руководства, которое получило добро со стороны США, на операцию против террористов, которые заперты вот на этом перешейке Али-Таир. Судя по всему, немалая группа высокопоставленных боевиков Хизбаллы, в том числе, кстати говоря, иранских инструкторов там находятся. По мнению нашего собеседника, с которым мы сегодня говорили в эфире, доктора Жака Нырия, полковника запаса, мы находимся на пороге очень серьезного противостояния с Хизбаллой, возможно, крупномасштабного противостояния с Хизбаллой, при участии Ирана и так далее. Поэтому ливанская тема постепенно становится все более и более доминантной и станет все более и более доминантной по мере развития событий.
0: Тогда могу ли я о следующей теме спросить? Инциденты последних дней в Газе. То есть этого достаточно, чтобы сорвать прекращение огня, учитывая некое различие взглядов на ситуацию у правительства Израиля и США? Или еще критическая масса не накопилась, и каким-то образом пока можно держаться, так сказать, прежнего плана?
1: Складывается впечатление, что никто не заинтересован сейчас в том, чтобы формально прекращение огня, его нету, поскольку есть активные военные действия, но допустим, что мы называем эту ситуацию прекращением огня, никто не заинтересован в том, чтобы это формальное прекращение огня прекращалось. В первую очередь в этом не заинтересованы США, не заинтересован президент США Дональд Трамп, и я не думаю, что Нетаньяу пойдет на какой-то далеко идущий шаг, не знаю, активную, широкомасштабную военную операцию на территории, контролируемой Хамасом.
0: Да? Несмотря на довольно решительное несогласие, как бы,
1: несмотря на довольно решительное несогласие, несмотря на декларативное несогласие с планом 15 пунктов, несмотря на то, что ЦАЛ продолжает отстреливать террористов, принимавших участие в бойне 7 октября, несмотря на то, что Хамас закладывает мины, как мы видели в минувшие выходные, на одной из них едва не подорвался танк ЦАЛа и так далее, такая вялотекущая война в рамках прекращения огня. Да, это то, что там происходит. И как на это отреагирует Совет мира, когда они объявят о том, что, так сказать, их план не реализуется или реализуется, так или иначе, какие будут действия предприняты. И на этой неделе Израиль намерен посетить Джаред Кушнер, обратите внимание, вместе с Николаем Младеновым, главой Совета мира, что в общем, да, и Тони Блэром, который также играет, бывшим премьер-министром Великобритании, который играет немалую роль в ситуации в Газе. И я полагаю, что этот визит будет очень важным с точки зрения определения позиций сторон. То есть, например, насколько активным будет давление на Израиль с требованием прекратить военные действия. Насколько активным будет давление на Израиль с требованием начать отвод войск до желтой линии, за желтую линию и так далее. Все это прояснится в ходе этого визита.
0: Ну, за последние дни очень много говорят и пишут о деревне Кусра, и поэтому, конечно, вопрос по ней, смогут ли там и планируется ли действительно там создание еврейского форпоста, или ситуация преследует вообще совершенно иные цели?
1: Я не знаю, планировалось ли там создание еврейского форпоста, или ситуация, как вы говорите, преследовала совершенно другие цели, продемонстрировать свое присутствие, доставить неприятности палестинским семьям и так далее, так или иначе, на данный момент армия взяла под контроль ситуацию в Кусаре, там нету поселенцев, там нету израильских граждан, армия контролирует ситуацию, накануне была такая попытка, вялая попытка, надо сказать, нескольких человек туда вновь явиться, армия объявила им, что район объявлен закрытой военной зоной, потребовала от них удалиться, и они удалились, не вступая в какую бы то ни было серьезную конфронтацию. И сейчас Израилю предстоит объяснять на международной арене эту ситуацию, как потребовали в США и так далее. Но сам по себе инцидент, судя по всему, на данном его этапе исчерпан. Этот инцидент исчерпан. Аналогичных инцидентов достаточно по всей территории, особенно в Самарии. Это частое явление. И следующий подобный инцидент, боюсь, вопрос времени.
0: А тогда вот какой встречный, извини, вопрос. Это какая-то чья-то стратегия, или это достаточно хаотические вещи, которые, в общем, могут то там, то здесь вспыхнуть? Или же есть некая координация между этими здесь, и что это будет Кусра, а завтра будет какая-то другая деревня? Это как-то спланировано?
1: Если я правильно понимаю, это достаточно хаотичные действия группы людей, которые, особенно большая часть из них молодежь, еще большая часть этой молодежи, это те, кто покинули систему образовательную систему, нигде не учатся, ничем не занимаются и так далее. И как в каких-то местах такая молодежь занимается тем, что, я не знаю, пристает к прохожим на улицах и ворует кошельки, вот там это занимается тем, что пытаются дать этому какую-то идеологическую подкладку и так далее. В пятницу у меня было интересное интервью с Яиром Шелегом, с преподавателем Института Артмана. Он говорил о том, что это группа молодежи, которая в рамках, так сказать, своего неучастия ни в каких рамках государства демонстрирует таким образом свой бунт против государства как такового, считает, что пришло время перейти, я не знаю, там, к временам монархии в стиле царя Давида и так далее, и вот такими вот способами продвигает свою очень плохо организованную и плохо сформулированную идеологию. Проблема в том, что этим не занимаются правоохранительные органы. Проблема в том, что этим не занимается система социальной службы. Проблема в том, что этим не занимается, по сути дела, никто. Ну и вот мы видим результаты.
0: Мы видим результаты, но очень боюсь. Или хорошо, скажите вы, Габи, вы представляете себе, что это будет еще точечно появляться в разных местах?
1: Безусловно.
0: И это же, наверное, к тому же вредит, в общем, имиджу Израиля на международной арене. Этого бы желательно избежать.
1: Это вредит всему, начиная с поселенческого движения. Я сейчас говорю даже о тех, кто является сторонником поселения. Это вредит государству Израиль на международной арене, безусловно. До выборов я рискну предположить, что не будет никаких активных шагов со стороны нынешнего правительства против этой группы людей по причинам политическим. Как, собственно говоря, этих шагов активных не было на протяжении последних 4 лет. Я рискну предположить, что если в Израиле сменится власть, то одним из первых шагов будет возвращение административных арестов в отношении правых активистов. Та самая мера, которую в качестве первого своего шага отменил нынешний министр обороны Исраэль Кац, я полагаю, что ее вернут, и будут другие шаги, в том числе для того, чтобы продемонстрировать, что власть сменилась, да, ну и для того, чтобы побороть это явление также.
0: Спасибо большое. Это был Габи Вольфсон, журналист радио Канрека. Хорошего дня, всего доброго.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Мы идем дальше. Дальше раздел «Личная история». В четверг, 13 августа, состоялись похороны известного израильского журналиста Орена Наари, многолетнего ведущего международных программ на телевидении и авторских программ на радио. И мне хотелось бы поговорить с человеком, неоднократно пересекавшимся с Ореном Наари, многожды общавшимся с ним. Это в прошлом директор иновещания и вещания для новых репатриантов радио «Коль Исраэль», редактор, ведущий, также редактор новостей корпорации «Тагиткан», Шмуэль Бен Цви. Я приветствую вас, Шмуэль.
2: Приветствую вас, Игорь. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Каким запомнили вы вашего коллегу Орена Наари в профессии, в жизни? Что осталось в памяти после встреч и общений?
2: Вы знаете, первое, что бросалось всегда в глаза, это то, что он был всегда любознателен. Все его интересовало. Ему все было интересно. Я бы сказал, что ни одна зарубежная новость, мне кажется, ни одно зарубежное событие не обходило его. Это было потрясающе. Знания его были неограничены. Я в основном был знаком с Ореном по работе на первом канале Решута Шидур. Угу. Это началось где-то в 91-92 году. Я вам скажу, кстати, он всегда интересовался, как дела вещания, как вы, ваши передачи снимаются. Тогда, не забудем, была очень большая алия. И это его интересовало. Он спрашивал подробности. Поражал своим знанием всего. У него был огромный духовный мир.
0: Шмуэль, я прошу прощения на секундочку. У вас рамколь или у нас какие-то... Да, можно убрать, потому что у нас не очень хорошо звук заходит.
2: Да, да, да.
0: Да, спасибо большое.
2: Сейчас меня слышите?
0: Да, конечно, конечно. Сейчас хорошо.
2: Прекрасно. Все было слышно до сих пор, да?
0: Да, да, слышно, просто да. Там были точечные прерывистые такие.
2: Понятно. Конечно, прежде всего, у него был огромный духовный мир. Особый интерес он проявлял к разведке во всем мире. Угу. Почему? Потому что отец его был сотрудником Дуди, был сотрудником Моссада. Мобилизовывал как бы наших разведчиков. 15 лет назад мы были с ним в составе делегации журналистов, которая посетила Украину. И я вам хочу сказать, что за одним из завтраков мы даже пошутили и сказали, что настоящий журналист должен умереть с ручкой в руках или перед микрофоном, или перед камерой. Он почти так и умер. Его последняя передача была за несколько дней до его смерти. Угу. Это было, он, последняя передача была 8 августа, субботу. Угу. И последнее, кстати, то, что он прежде всего говорил, это было, что мир должен понимать, что происходит. Мир должен быть не хаотичным, а должен быть и знать и историю, и все, что можно... можно ли предсказать будущее. Предсказывать его невозможно. Но историю надо знать. Хотя он всегда сожалел, что он не заканчивал исторический факультет, но он интересовался историей и был историком, наряду с тем, что он был журналистом.
0: Это было просто... Он заканчивал историком, потому что по интересам, как бы я понимаю, да.
2: Да-да, именно на историческом факультете. Он знал историю, он занимался, и он изучал и все такое, но он так и не получилось у него. Кстати, я ему рассказал, что я учился в Вильнюсском университете на историко-филологическом факультете, так он говорит, вау, это же... И стал мне рассказывать все, что знал о Вильнюсском университете, и все, что он мне рассказал, я ничего этого не знал. Потому что это он даже мне сказал, слушай, давай, может быть, сейчас слетаем в Вильнюс. И все это было, но самое главное, что у него на протяжении всей его жизни до последней минуты была ясность ума. Все знают, конечно, и он сам не скрывал, что у него было неизлечимое заболевание нервной системы. И этого нельзя было никак преодолеть. И при всей ясности ума, и зрения, и слуха ты следишь за тем со стороны, как бы, не только изнутри, как постепенно болезнь развивается и парализует все, что есть в тебе. И это было самое-самое главное. Я даже недавно говорил с руководителем архива нашего, то есть мне не удалось с ней поговорить, но я передал нашу, я имею в виду гость телерадио, которое было, Решута Шидур. и они занимаются всем, чтобы увековечить и запечатлеть навсегда все, что Орен Нагари делал. Это огромное дело. Я хочу сказать последнее еще. Я прекрасно понимаю, что происходило с Ореном. Я прекрасно это понимаю и знаю. И я хочу сказать только одну вещь, которую я хотел отметить. У нас с ним была одна общая тема. Он безумно был влюблен в свою жену, супругу, соратницу своей жизни, в Эрет. Он всегда говорил о ней, он всегда вспоминал. И он даже говорил, что моя жизнь была до Эрет и после Эрет. Они поженились 20 лет назад. И у нас была общая тема, когда я ему тоже говорил всегда, вот у меня тоже есть жена, которая для меня основная часть всей моей жизни. И поэтому я очень благодарен вам и Реке, что я смог рассказать коротко об Орене. Я понимаю, что он представляет то, что было самое лучшее у журналиста, у исследователя, у всей работы историка, писателя, всей работы, которую он делал, и все, что он делал, он знал. Я знал настолько широко, что я не понимал, как у него это помещалось в его 14 книгах, которые я не читал, но он написал 14 книг, я думаю, кажется, я не ошибаюсь. И это было потрясающе. И, как говорится, он был подстрелен на лету своей болезнью. Но я думаю, что это вот было то, о чем он мечтал. До конца оставаться у микрофона, до конца оставаться перед камерой. И это самое главное.
0: Я думаю, что если и есть, как говорится, ну, тут трудно сказать, но если есть оправдание, в кавычках, да, у такого ухода, то действительно это уход, как Мольера во время спектакля. Это уход со сцены в тот момент, когда ты исполняешь роль. Да. И, наверное, это очень и очень важно.
2: Да.
0: Я надеюсь, что память об Орене Нагари сумеют сохранить и те, кто с ним был знаком, и передадут это следующему поколению, кто тоже будет знать, что был такой замечательный журналист. Как я понял, очень азартный, очень жадный к знаниям, замечательный Орен Нагари. Спасибо огромное. Это Шмуэль Бен Цви, в прошлом директор и навещания радио «Коль Исраэль», редактор, ведущий, а также редактор новостей «Тагид Кан». Шмуэль, пожалуйста, будьте здоровы, хорошего вам доброго дня, и надеюсь, что мы будем встречаться.
2: Огромное спасибо.
0: Счастливо. Счастливо. Наверное, думаю я, наверное, нет у нас сейчас более общей и объединяющей нас бытовой проблемы, чем мошенники, вооруженные AI. Прямо скажем, полиция помогает мало чем, об этом уже сказано довольно много. Может быть, надежда на науку и технику. Вот сейчас попробуем это выяснить. И на линии с нами София Дагмарова, разработчик приложения TavKey. Я здороваюсь. Здравствуйте, София.
3: Здравствуйте, доброе утро.
0: Итак, вам удалось сделать, похоже, очень успешно действующую аппликацию, успешно действующее приложение, которое распознает ситуацию, когда мошенники подделывают голоса наших близких. Ну, прежде всего, как возникла идея?
3: Идея возникла несколько месяцев назад, когда моему папу позвонили мошенники и пытались тоже выдать себя за мою сестру, попросив срочно деньги. К счастью, он услышал, что что-то не то, и все-таки голос какой-то не ее, и повесил трубку. Но после этого мы начали замечать в соцсетях, в постах, что это очень распространенное мошенничество. И сейчас с помощью искусственного интеллекта очень легко копировать голоса. И мы начали задумываться, как можно быстро понять, находится ли на второй линии, правда, наш близкий человек. Мы с мужем работаем в сфере IT и начали думать, как мы можем приложить технологию в помощь. И так пришло наше приложение «Тоски».
0: Окей, сколько времени ушло на работу, на подготовку вашего приложения?
3: Нам заняло где-то месяц. Мы, так как мы работаем в IT, мы это делали на выходных, чтобы быстрее, и передавали семье, друзьям, чтобы получить от них фидбэк, как чего, и пытались тоже читать комментарии в соцсетях, чего людям не хватает в такие моменты.
0: Сейчас будем и об этом говорить. Но прежде всего, каков принцип работы? Я не имею в виду изнутри технический, а я имею в виду, как он работает для тех, кому и суждено познать, кто звонит, настоящий родственник или нет. Что он будет видеть, что он должен сделать. В общем, вот представьте себе, человек снял трубку, и голосом его дочери, матери, не знаю, а какого-то близкого, говорится там о том, что срочно принесите там 100 тысяч, положите на диск солнечных часов. Угу. Да. Итак, что человек будет видеть, как он будет это воспринимать? Что нужно делать?
3: Да, в общем, аппликация состоит из того, что аппликация закачивается на телефоны всей семьи, и оно делает одно кодовое сигнал для семьи. Этот сигнал меняется каждую минуту, и сигнал он очень простой, он состоит из цвета, животного и номера. И если мне сейчас звонит кто-то из семьи и просит что-то, что кажется мне странно, я спрашиваю его, что ты видишь на тапке, на нашей аппликации. Когда открывает аппликацию, он может сказать, что он видит слон, синий, номер 7. Тогда я проверяю, если это тоже у меня находится, значит, это член моей семьи. Если на второй линии нет ответа или начинают говорить, что какой код, про что идет речь, то я понимаю, что что-то не то.
0: Ага, значит, должны совпасть, вы говорите, цвет, животное и что осуществляет?
3: И номер.
0: И номер. Вот это три главных составляющих, которые, значит, Тавкей предлагает. Окей, значит, тогда... следующий вопрос. Вы придумали, вы разработали, но теперь у вас начался, наверное, важный этап. Вот получить фидбэки, что-то, может быть, улучшить. Как идет работа над этим?
3: Сейчас мы собираем как бы фидбэки. Многие люди спрашивают про то, что можно ли подключить семью издалека. Сейчас то, что мы предлагаем, это подключение вместе, когда находитесь вместе, для безопасности, чтобы вы точно знали, что вы добавляете свою семью. Но мы начинаем думать, как мы можем сделать это безопасней все-таки издалека. Это одно из фидбэков, которые мы получаем. А также добавление пару семей. Сейчас у нас есть опция на одну семью. Опять же, то из-за того, что мы хотим, чтобы это было как больше безопасно, как больше только самый близкий круг, чтобы это не было распространено у многих людей.
0: Да, ну вот, например, действительно, вопрос напрашивается сейчас. Нас слышат многие, в том числе, конечно, какое-то количество мошенников. Значит, они уже знают, да, что существует такая аппликация. Они могут что-то сейчас сделать, они могут каким-то образом что-то применить, что-то чем-то, да, какие-то, ну, действительно, взломать, да, взломать вот аппликацию, что-то сделать такое, что нарушит стройное представление вашей и нашей о работе Тавкей.
3: Да. И в данный момент, так как подключение идет только физическое лицом к лицу, так что если мошенник не в комнате, он не сможет присоединиться в ваш круг. И еще одна вещь, которая нам была очень важна, в плане безопасности, мы не собираем никакую личную информацию. То есть когда аппликация, она анонимная, она работает и без интернета. То есть когда вы открываете семью в аппликации или добавляетесь, этот код, он нигде не сохранен, ваши данные не сохранены, ваше имя семьи не сохранено, кто вы. То есть нет никакого места, где есть эта информация.
0: Угу. То есть знать об этом недостаточно. Нужно, так сказать, входить в какой-то круг, да, как близкий. Да. А то, что там люди знают, что есть такое, это не важно. Хорошо. Да. Понятно, значит, что на самом деле сейчас уже создаются так подобные аппликации, но, насколько я понимаю, ChatGPT это подтверждает, ваша аппликация Tavke одна из самых простых и одна из самых хорошо действующих. Но будете ли вы пытаться какие-то еще, ведь это охватывает, к сожалению, пока только один спектр, да, это голоса близких, которые подделаны с помощью AI. Uh-huh. Можно ли каким-то образом, так сказать, приблизить светлое будущее и в других случаях, когда нам звонят, в кавычках, да, из банка, из полиции и из множества других организаций, провайдеры типа и так далее? Uh-huh. Задумываетесь ли вы над тем, как здесь работать в этом направлении?
3: Uh-huh. Сейчас мы направлены все-таки на именно членов семьи. То есть то, что мы тоже считали, что когда иногда звонят из банка, тоже могут присоединить как бы сына или дочку. То есть в этом плане тоже это наша аппликация может помочь. Можно спросить того, кого поднимают на линию, ты точно ли ты мой сын или дочка. Но дело в том, что то есть тоже в плане безопасности мы не хотим просить никакой лишней информации. Некоторые аппликации, они идут тоже на то, что прослушивают звонки или прослушивают СМС, чтобы понять, кто и что. Мы идем по другой линии, чтобы это было более просто и более быстрее. То есть mm-hmm. подключаете телефон, открываете, видите картинку, смотрите, если она у двух сторон показывает правильно, и продолжайте, потому что тоже тот момент, который есть у людей во время того, что на них есть и так большой стресс во время разговора.
0: Оказывается давление, конечно, да.
3: Да, да, да. То есть психологически то, что человек может сделать в эту секунду, мы стараемся, чтобы это было чем просто. То есть не начинать вспоминать какие-то вещи или что спросить, просто войти в аппликацию и увидеть, что там визуально находится. То есть тоже мы не хотели усложнять, писать какие-то слова, чтобы люди читали, а чтобы можно было визуально глазами быстро увидеть и так проверить друг друга.
0: Число, цвет, рисунок, да. Значит, ваш доклад, София, очень активно обсуждается у нас в бригаде. Мне задают вопросы и редактор, и продюсер. Следующий вопрос. Телефон потерян. Что дальше? Может ли это как-то критически, так сказать, может ли это критически воздействовать на нашу дальнейшую судьбу?
3: Если телефон потерян, то аппликацию нужно удалить и заново закачать, и заново сделать круг семьи.
0: Это нужно сделать мгновенно, вот скажем, удалить?
3: Да, это можно сделать быстро, удалить и сделать новую.
0: То есть что для этого нужно, как бы, если человек вдруг похлопался по карманам, телефона нет?
3: Телефона нет, то есть сказать близким, что телефон потерян, и можно эту аппликацию удалить.
0: Так.
3: Удалить и заново закачать, и когда опять встретитесь, друг друга добавить.
0: Окей. Хорошо. У меня, наверное, глобальный вопрос. Время такое и жизнь такая. Как вы думаете, вообще удастся нагнать мошенников, которые всегда на шаг опережают нас и закон? Может ли работа... Потому что мне кажется, что вот на моей памяти так впервые вмешивается наука и техника вот в эту борьбу, которую все остальные уже сбросили просто на всех нас, на пользователей. Сможете, сейчас не конкретно к вам вопрос, а к разработчикам таких вещей, приложений, аппликаций, к айтишникам, сможете ли вы в какой-то момент нагнать мошенников и, в общем, перекрыть им доступ к нам, к обману?
3: Я надеюсь, что да. Каждый делает все, что может в своей сфере, чтобы, так как столько есть разных опций мошенничества, и то есть каждый пытается с какой-то стороны, и мне кажется, что самое главное понимать, что какой бы этот способ ни был, что в конце концов это люди, которых пытаются обмануть, и нужно думать, как тот человек в этой ситуации, и как его даже подготовить. одной из причин, почему мы хотим, чтобы физически были вместе, когда подключают телефон, кроме того, что это более безопасно, чтобы вы ходите в один круг, это то, что при встрече вы можете поговорить с семьей и вообще рассказать, что такое есть. Одно из фидбэков, которые мы получаем, что некоторые люди даже не знают, что такое может быть, или не верят, что может их кто-то обмануть или имитировать их голос. То есть даже то, что люди понимают, что это может быть, что как бы заранее что-то подготавливают, то мы надеемся, что в момент, что надеяться, конечно, что он не придет, но если, не дай бог, вам звонит кто-то и что-то звучит не то, уже автоматически, так как вы уже это знали, слышали, в тот момент вы сможете вспомнить, что нужно проверить все-таки, кто со мной говорит, и не сразу передавать что-то или соглашаться.
0: Ну что, мы переполнены оптимизмом. Огромное спасибо. Разработчик приложения TuffKey Софья Дагмарова была с нами. И я пожелаю вам удачи от имени многих, многих и многих. Спасибо.
3: Спасибо большое.
0: Лето. Сезон отпусков достигает пика. Нагрузка на аэропорт Бен-Гурион существенно выросла. И, увы, в первой половине августа средняя задержка рейсов практически удвоилась по сравнению с концом июля, то есть с 40 до 74 с копейками минут. За неделю с 5 по 11 августа были отменены 136 рейсов, еще 950 вылетели с опозданием как минимум на час. На линии с нами турагент Елена Гальперина. Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте.
0: Я понимаю, что турагенты не гадалки, конечно, но хотелось бы знать, плюс-минус, разумеется, чего ожидать в этой ситуации? Окончание лета, переноса отпусков, мощной мобилизации сил в Бен-Гурионе. Как вы видите ситуацию и ее развитие?
4: Ну, во-первых, я бы не стала настолько паниковать, насколько это все сейчас раскрыто в средствах массовой информации. Мы находимся в августе. Отложите на задний план, что есть война, что есть американские самолеты. Мы в августе. Август всегда был ужасно тяжелым в аэропорту Бен-Гурион. Я считаю, что это просто намного есть проблемы, и проблемы еще более увеличены. Конечно, к этому прибавилось все, что я вам сказала. Не забывайте еще о том, что мы находимся в состоянии, когда в любой момент может что-то произойти, поэтому люди, помимо того, что они запланировали себе отпуск, есть люди, которые запланировали, а есть люди, которые в последнюю секунду пытаются заскочить, потому что не знают, что будет завтра, надо отдохнуть. Естественно, ОМС, естественно, огромная перегрузка. Но аэропорт и Министерство транспорта над этим действительно работают. Надо сказать, что вот несколько дней, как уже ведется работа, и что уже предупреждены люди, чтобы не приезжали за 4 часа, а приезжали только за 3 часа.
0: Да, это очень важный момент. Я хотел бы, чтобы отдельно мы его коснулись, правил изменений.
4: Мы сейчас его коснемся. Почему все было настолько, корса-система? Потому что израильтянин, среднестатистический израильтянин, думает, что я самый умный, я приеду за 4 часа, я не буду приезжать за 3, я возьму себе больше времени. Это, наверное, это нормально, чтобы себя перестраховать. Но получилось так, что те, кто приезжали за 4 часа, а самолеты их вылетали там через 5 часов, предположим, они образовывали вот ту самую пробку. И поэтому с сегодняшнего дня, после того, как не сегодняшнего, это уже 2 дня, как стали выясняться причины, сегодня намного легче. Вот именно сегодня, на 16 августа, воскресенье, мои клиенты мне написали, что все прошло как швейцарские часы. Потому что нельзя приезжать. Вы можете приехать и за 10 часов, но вы будете сидеть, вам никто не сделает регистрацию. Поэтому с сегодняшнего дня приезжайте в аэропорт только за 3 часа. Те, кто приедут даже за 3 часа 15 минут, им не сделают регистрацию. Регистрация будет открываться 3 часа ровно до рейса. И это, конечно, завело в состояние более-менее аэропорт, что перестали образовываться эти пробки. На сегодняшний момент существует огромная проблема с чемоданами. Да, люди ждут по час, по полтора и даже 2 часа, потому что есть огромная перегрузка. Опять же, американские самолеты стоят, они забирают свои, что называется, слоты. Вы не забывайте, что произошла огромная проблема над небом Греции. а огромное количество самолетов проезжают под Грецию. То есть над Грецией, вернее, извините. То есть существует огромная проблема, и все это упало на август месяц. Как всегда, где тонко, там рвется. Но все равно люди вылетают, и все равно люди, которые взяли на себя вот это вот, что называется, ну, хотят улететь в августе, и тем более после 15 августа. Не забывайте, что вот эта неделя сегодняшняя начинающаяся, она самая страшная. Ну, как бы самая страшная, нет, самая, имеется в виду, что самая загруженная, потому что закончились на той неделе кайтанот, лагеря детские. И все израильские путешественники именно готовились вылететь именно в это время. Поэтому, да, тяжело, но такого вот то, что описывается во всех средствах массовой информации, я бы спустила немножко это. И я бы еще бы сказала о том, что, ребята, мы летали в корону. Мы стояли по 3-4 часа в очередях только для того, чтобы пройти вот этот контроль. И мы тихо стояли, потому что мы хотели отдохнуть. Но так случилось, что мы находимся в состоянии войны. И так случилось, что это август месяц. И поверьте мне, что все самые лучшие воспоминания все равно останутся от отпуска.
0: Так, тогда я хочу спросить вас, Елен, вот про изменение правил отправки, значит, правил сдачи багажа. Про этот час мы знаем. Что-то еще нужно знать? Или как бы это единственное важное принципиальное изменение, которое люди должны понимать?
4: Смотрите, то, что было объявлено сегодня, вернее, вчера ночью, что раньше мы к чекину относились как бы, ну, особенно люди, которые покупали места, они говорили о том, что у меня куплены места, зачем мне делать чекин? Сегодня, как они говорят в аэропорту, что огромное количество вот этих вот, они поставили большое количество вот этих машин, где вы тут же получаете как бы наклейку, и вы можете, особенно это относится к тем, кто летит без багажа. То есть это уже снимает какую-то нагрузку и на тех, кто летит с багажом, потому что те, кто летят только с троллем, они будут. Это было как бы всегда, но почему-то в последнее время это все смешалось. Что касается, опять же говорю, Эль-Аль всегда, это открытая зона, вы знаете, это отдельная зона, где люди приезжали, неважно, вы вылетаете в 9 часов вечера, вы могли прийти в 4 часа дня или в 3 часа дня и загрузить свои чемоданы и идти гулять в дьюти-фри. Сегодня даже они, опять же, не впускают вас в эту зону, пока не будет 3 часа до отлета. Поэтому на сегодняшний момент мы надеемся, что удастся как-то разгрузить. Во всяком случае, сегодня это стало работать. Я хочу успокоить всех, что вот этот хаос, который крутится по телевизору и в средствах массовой информации, он просто вводит... Да, есть...

0: ситуация.
1: В общем, я так понимаю, что вот эти 3 часа – это самое главное, что нужно запомнить всем и не пытаться приехать раньше.
0: Не пытаться, а не приезжать. Нет слова «пытаться». Есть слово «не нужно», потому что вас все равно не впустят.
1: Окей, значит, заранее не нужно. Вот так вот мы проскандируем. И теперь.
0: И еще одна вещь. Люди, так, которые давайте. Все-таки летят с троллем, а без чемодана, на сегодняшний момент и разгружают линию, которая с чемоданами, как бы люди получают более свободно, и сами для себя уменьшают эти вот огромные очереди. И обратите внимание, еще раз говорю, на огромное количество стоек там есть... люди, которые вам помогают, если даже у вас что-то не получилось с чекином, а очень многие, я еще раз говорю, по техническим проблемам сегодня не делают чекин, потому что написано, что чекин в аэропорту. И такое тоже бывает. Вы подходите, вам помогают, вы делают, вам объясняют. Не бойтесь спрашивать и воспользоваться всем, что есть.
1: Окей, спасибо. И еще хочу уточнить уже, чтобы, как бы, знаете, всех успокоить. Это очень правильный ход. Значит, еще, как вы, как вам кажется, как вы предвидите, вообще-то после августа станет легче, то есть какая-то ситуация разведнеется. Понятно, почему нам сложно.
0: Нам надо подключить к разговору тогда Дональда. Понимаете, поэтому если Дональд Трамп, мы во многом зависим от него, но если мы не будем подключать к разговору Дональда, тогда мы поговорим с вами вот как. 1 сентября начнется, естественно, аэропорт снимет свою нагрузку почти на 60%.
1: О, так.
0: И нагрузка начнется числа 7-8, но эта нагрузка начнется на аэропорт, не связанная с людьми, которые будут уезжать просто на отдых, это будет связано с ортодоксальными, перед Рош ха-Шана, ортодоксальным слоем населения, которых будут улетать в Умань. Поэтому подходить к аэропорту в это время, желательно не подходить. А те, кто... А есть категория людей, которые в Рош ха-Шана тоже будет улетать. Это люди, которые заказали себе Бангкок, люди, которые заказали себе поездки в Рош ха-Шана. Будет напряжение, но не такое, как сейчас. Пик напряжения придется, опять-таки, после 20 сентября, когда самые большие поездки начнутся на Суккот.
1: То есть пики еще будут, да.
0: Да, естественно. И, наверное... Пики вообще в нашей стране, это просто развлечение, что называется. Они будут, но это известно. Это не потому, что война, и не потому, что сейчас так все вах. Всегда. Я хочу обратить внимание, прежде чем кричать и бить в грудь о том, что все плохо, подумайте о том, что всегда перед Суккотом, перед Рош ха-Шана, после 15 августа это даты, которые известны. Просто сейчас они еще как бы не то что ужесточились, как это правильно сказать, осложнились тем, что у нас война и у нас американские самолеты. Ну, ребята, мы едем отдыхать. Ну, так потерпим.
1: Абсолютно. Мне очень нравится ваш оптимизм. Я благодарю турагента Елену Гальперину. Всего самого лучшего вам. Счастливо, Елена.
0: Чтобы у нас были прекрасные времена.
1: Спасибо, выпьем за это. И очень, да, это тост. Очень хорошо, что вы внесли нотки спокойствия, и действительно, иногда паника нас захлестывает. Давайте сделаем...
0: Паника нас сама найдет, а кто же будет нас успокаивать, если не... Спасение утопающих дело рук самих утопающих, ребята. Мы летим в отпуск, давайте мы будем все по пропорциям.
1: Все, понял. Елена Гальперина, спасибо. Да. Спасибо большое. Ну что, а мы можем еще подбавить оптимизма. У нас сейчас «Иврит для души» с Галей Городецкой. В студии звукооператор Амир Шмуэли, редактор Саша Коган, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. Встретимся на втором часе.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. у нас

0: есть, есть прекрасный вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Расскажите, пожалуйста, о словах, связанных с отпуском и путешествиями. Да, лето, сезон отпусков. Очень актуальный вопрос. Итак, во-первых, само слово «отпуск». «Хувша» говорят «хофиш» тоже, хотя более правильная форма «хувша», потому что «хофиш» – это просто свобода. Корень «хэт» – «пэйшин». Кроме этих двух слов «хофиш» и «хувша», мы из этого же корня знаем, например, слово «ховщи», то есть «свободный». Ну вот, собственно, и все. Теперь, что касается самих путешествий. Несиа. Несиа – это поездка. Нун самых айн – корень. Мы знаем слово линсоа. Ехать. Носеа – пассажир. Носеа матмид – это постоянный пассажир. Теперь, как мы желаем приятного путешествия? Несиа това. Далее, из того же корня нун самых айн есть еще иное количество слов. Например, есть слово маса. Маса, здесь у нас нун пропадает. Мем – это приставка. Корень тот же нун самых айн. Маса – это путешествие. То есть какое-то большое путешествие. Не просто тиюль. Да? То есть не просто какая-то поездка. Чаще всего... Или поездка, которая большой путь, но это не развлекательная поездка. Например, поездки израильских школьников в Польшу, они называются Масале Полин. Ни в коем случае не Тиюль. Теперь, в юнгианской психологии, допустим, есть такое выражение Масага Гибор или Масага Гибора, путь героя. То есть, когда человек... потихонечку проходит какие-то вещи, развивается и так далее. Вот это называется Масага Гибор. А путевой дневник будет Йоман Маса. Йоман – вообще любой дневник. Суффикс «ан» может обозначать какие-то принадлежности, вот в том числе в слове Йоман. Далее. Что касается слова «тиюль». «Тиюль» – развлекательная поездка. Мы знаем глагол «летаель». Но забавно, что корень «тет юд ламет» тот же самый, что в слове «тиль» – ракета. Почему? Потому что у нас еще есть глагол «легатиль», который обозначает «бросить». «Легатиль пур» – «бросить жребий», да, например. Поэтому «летаель» и «легатиль пур» – тот же корень, и в слове «тиль» – ракета – тот же корень. Еще... есть другой глагол «легатиль», например, «легатиль оныш» – наложить наказание. «Легатиль мас» – обложить налогом. «Легатиль вето» – наложить вето. Но там другой корень. Там корень «нун тет ламет», и там стоит «дагеш» в букве «тет», в отличие от глагола «легатиль пур», где «дагеша» не стоит. Почему там стоит «дагеш»? Потому что буква «нун» – первая буква корня – ассимилируется и сливается с буквой «тет», со второй буквой корня. Это то, что характерно для подгруппы корней, которые называются «хасрей пеапоэль нун». Собственно, в слове «маса» то же самое происходит, о котором мы недавно говорили. Да? «Наса», но «маса» нун пропадает и дает дагеш в букве «самых» при полной огласовке. Теперь, еще насчет слова «тиюль» есть такое хорошее выражение «тиюль ховек олям» – кругосветное путешествие. Дословно, путешествие, обнимающее мир. Ховек олям – очень красиво. Хотя «тиюль свива олям» тоже говорят. Далее. «Латус» – лететь, «тиса» – полет, «таяс» – летчик, «матос» – самолет. Есть еще слово «аверон», оно более старое. И, собственно, «аверон» скорее переводят как «аэроплан», а «матос» как «самолет». Хотя в детских песенках, допустим, «Ред Элейну Аверон», «Кахотану ламаром», там именно «аверон», от слова «авир» – воздух. Далее. Насчет глагола «лететь». У нас есть два глагола со значением «лететь». У нас есть латус, о котором мы только что говорили, корень тет, вав самых. И у нас есть глагол лауф, корень айн, вав фей. В чем разница? В том, что лауф – это лететь своими силами, лететь на крыльях. А латус – это лететь именно в самолете или в ракете. Допустим, где мы еще встречаем ля уф, допустим, выражение уф мипо, лети отсюда, то есть, когда мы хотим кого-то прогнать жестко так, мы можем сказать уф мипо. По-русски мы бы это скорее перевели как вали отсюда или мотай отсюда. Вот. Уф и женский род уфи мипо. Или уфли майнайм. Улетай с глаз моих. Далее. Из того же корня у нас есть глагол «леофеф». «Леофеф» – это летать, парить. Кстати говоря, курица «оф», она тоже из этого же корня. И «оф» – это не только курица, это еще и все большие птицы. Они тоже называются «офот». Большие птицы, допустим, там рябчик какой-нибудь, или тетерев, или орел. Дальше. Насчет леофеф. У нас есть выражение цаляхат меофеф, это летающая тарелка. Хотя из того же, с тем же значением больше употребляется абам. Эцем бильти мезуге, это аббревиатура, да, то есть неопознанный объект. А летающая тарелка сейчас больше употребляется как пляжный вот этот вот атрибут фрисби, тарелка, которую бросают друг другу. Вот ее больше называют цаляхат меофефет. Дальше. Слово «маоф» – это полет. Например, полет шмеля на иврите называется «маоф гадвора». Почему-то не шмель, а пчела, ну вот так. Теперь, когда про человека говорят «меофеф», это значит, что он витает в облаках, что он «лем и хубар лем мециут», да, то есть не связан с действительностью, оторван от действительности. Еще есть выражение шатех меофеф, это ковер-самолет. Собственно, еще его называют марвад гаксамим тоже, потому что марвад это тоже шатех. Ксамим, то есть чудесный, волшебный. И вот насчет слова марвад, тут интересный корень рейшбет далед, тот же самый, что в слове ровед. Ровед это некий слой. Мы привыкли к слову «щехва» больше, как «слой», но «ровед» тоже употребляется. Например, в лингвистике говорят «ровед лешони», то есть слой языка, иными словами, какой эпохе принадлежит конкретное слово, когда оно было образовано. И, например, в иврите есть четыре. Есть «ровед микраи», «микра» – это «танах», то есть слово, которое появилось в эпоху «танаха». «Ровед хазаль» или ровед гатальмуд – это язык периода Талмуда. Хазаль – это хахамейну зихрам левраха, то есть мудрецы, да благословена будет их память. Ровед емейга бейнаем – средневековый иврит. И гаеврита модернит, то есть бен Иуда и дальше. Теперь, кроме этого, какие еще слова у нас связаны с путешествиями? Конечно, слово «мизвода» – чемодан, куда же без нее. У этого слова очень интересный корень – «зайн вав далед». И это слово пришло к нам из языка Мишны. В Мишне есть слово «мизвода», которое употребляется в качестве «цейда». То есть «цейданит» скорее. Цейда, заметьте, цадик ют далит, а тут зайн вав далит. Вав, ют чередуются, цадик и зайн тоже достаточно близкие, согласные, в общем-то. И цейда – это припасы, то есть мизвода во времена Мишны – это был мешок для припасов. Потом уже он стал просто чемоданом. Слово «чемодан», кстати, пришло из персидского. Далее. Насчет багажа. Багаж будет квуда. И квудат яд – это ручная кладь. Просто квуда – это багаж. Тавит – это ярлык, который мы цепляем на чемодан с нашим именем, фамилией и адресом. Вообще тав это знак и нота тоже. А еще есть хорошее выражение «легадбик тавиот» – это значит наклеивать ярлыки на кого-то уже в переносном смысле. Далее, тролли, маленький чемоданчик, он так и будет, тролли. Тигав – это рюкзак, да? Тиг – сумка, гав – спина, и того рюкзак. Ремень от рюкзака или ремень, которым мы иногда чемодан как бы обвязываем, называется рецуа, колеса гальгалим и большая тележка для чемоданов, она называется агаля лемизводот. Агаля – тележка, тоже знакомое слово. И еще, когда мы попадаем в самолет, то кроме таяс, который пилот, у нас есть еще даяль или даелет, то есть стюард или стюардесса. И последнее на сегодня слово – это слово «эль-аль». «Эль-аль» – название израильской авиакомпании, всем хорошо известно. «Эль-аль» в переводе обозначает просто «вверх», «ввысь». И это слово, в общем, еще в Танахе употреблялось. Его, значит, решил использовать первый министр транспорта, которого звали Давид Ремез, и он придумал, чтобы израильскую авиакомпанию назвали «Эль-Аль», то есть «Ввысь». Ну вот, собственно говоря, на сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКО в студии Семен Каплан. Цааль подтвердил, что вчера ликвидировал еще одного высокопоставленного командира Хизбаллы в ответ на запуск беспилотника, в результате которого трое военнослужащих инженерного спецподразделения Яалум получили тяжелые ранения. Ликвидированный боевик Абу Хасан Алаа из подразделения Бадр участвовал в подготовке многочисленных террористических атак, в том числе в организации запусков беспилотников по израильским военным на юге Ливана. Он был убит в результате удара в районе Дир-эр-Захрани. В ходе другого удара, нанесенного по Ансару, был ликвидирован командир батальона подразделения Радуан. По сообщениям, вместе с ним погибли и члены его семьи. В Ливане утверждают, что в результате вчерашних ударов Цааля погибли 11 человек. Газета «Вашингтон-Пост» сообщает о растущем недовольстве в странах Персидского залива политикой Соединенных Штатов. Как отмечает издание, руководство Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едино в своем недовольстве администрации Трампа. Некоторые из этих стран уже начали пересматривать целесообразность размещения на своей территории американских военных баз. Переговоры о воссоздании объединенного списка «Хадаш Тааль-Балат» вышли на финишную прямую. Об этом в эфире КАН-РЕКО сообщил председатель Балат Сами Абу-Шхаде в беседе с Габи Вольсоном. Предвыборный блок арабских партий возглавит представитель «Хадаш» Йосеф Джабарин. В то же время Абу-Шхаде фактически исключил возможность того, что его партия порекомендует Гади Айзенкота на пост премьер-министра. «Я вижу, что Гади Айзенкот все время говорит о сионистском большинстве и контуре службы, но не о прекращении оккупации. Если он заинтересован в сохранении текущего положения, это идет против любых человеческих ценностей». Главной задачей обновленного блока в Кнессете 26-го созыва Абу-Шхаде назвал продвижение концепции государства всех его граждан. Лозунг «Государство всех его граждан» стали подавать как нечто негативное, но это абсолютно неверно. Это решение не просто политический компромисс, это вариант, который лучше и для евреев, и для арабов. Это настоящая гражданская альтернатива. Праймерис в Ликуде. Министр Шломо Караи заявил в эфире Кан Решет Бет, что решение премьер-министра зарезервировать несколько мест в списке партии в Кнессет также является демократической и общепринятой практикой. По словам Караи, члены партии демократическим путем одобрили просьбу премьер-министра обновить список кандидатами, которых он считает наиболее подходящими в преддверии, как он выразился, судьбоносных выборов, которые, как ожидается, состоятся примерно через 2,5 месяца. Он добавил, что премьер-министр лучше других понимает значение этих выборов и назвал их именно тем демократическим праздником, которого страна ждала 4 года, когда избиратели смогут дать оценку работе правительства и решить, готовы ли они вновь доверить ему мандат на продолжение своей деятельности. Заместитель начальника полиции, пресс-секретарь полиции Арье Дарон заявил, что полиция по-прежнему точно не знает, что стало причиной попытки исчезновения Мали или Эль-Яломи. В программе «Кальман Либерман» Дарон рассказал о поисковой операции. По его словам, сначала стало известно, что женщины направляются в Германию, пока их не удалось обнаружить в Аргентине. Он отметил, что это были масштабные поиски, в ходе которых полиция вела большую разведывательную работу. Целью полиции Израиля было найти пропавших и убедиться, что за их исчезновением не стоит какое-либо необычное или исключительное событие. Дорон добавил, что даже после того, как стало понятно, что подготовка к исчезновению была проведена заранее, у полиции все еще не было понимания мотива, поэтому было крайне важно установить местонахождение женщин. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Хайфе сегодня достигнет 31 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Бейершеве 35, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Средиземное море прогреется сегодня до 30 градусов, высота волн составит от 100 до 150 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЕКО слушайте в 11 часов. Доброго дня! Шалом, Миру Шарлайм.
1: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас. КАН-РЕКО. Капитан Река. Здесь и сейчас.
2: И вновь приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Амир Шмуэли, редактор Саша Коган, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. В эфире по-прежнему программа «Доброе утро, Израиль». Мы продолжаем. Ну, утро доброе, а новости разные. Министерство здравоохранения сообщило об обнаружении комаров, зараженных вирусом лихорадки Западного Нила в региональном совете Менаше, Рамата Шарона и Эйлати. А с начала нынешнего сезона зарегистрировано 13 случаев заболеваний. Один из заболевших скончался после госпитализации с осложнениями. В настоящее время госпитализированных нет. Большинство пациентов испытывали характерные симптомы: температура, сыпь, нарушение сознания. Эпидемиологические расследования продолжаются. А с нами на связи сейчас доктор Шимон Перец, семейный врач, больничная касса «Леумит». Приветствую вас.
3: Доброе утро.
2: Ну, во-первых, дабы успокоить слушателей, в большинстве случаев, скажите, прав ли я, этой лихорадки, она протекает бессимптомно или вызывает заболевание в легкой форме?
3: Ну, в большинстве случаев, да. Это, в общем-то, вирусное заболевание, и оно чаще всего проходит как обычный грипп, то есть появляется температура, головные боли в мышцах, натянется свои 4-5 дней и проходит, как в основном все вирусные заболевания. К сожалению, у лихорадки Западного Нила, почему мы смотрим на нее так, у нее, да, есть осложнения, в частности, самые распространенные осложнения, опять же, самое распространенное, это один больной у нас 10 000 человек. Это острое воспаление либо мозговых оболочек, либо мозга, острый энцефалит или острый менингит. И именно эти осложнения всего являются причиной смерти больных при лихорадке Западного Нила. Почему мы смотрим именно на нее так? Потому что частота осложнений по сравнению с обычным гораздо выше у того же гриппа. Как, например, мы вспомним начало короны. Да? То есть в основном же тоже все больные с короны проходили ее как обычно простуду.
2: Простуда, да.
3: Боли в мышцах, температура, кашель, насморк, прошли 5 дней, прошло 5 дней, выздоровел, пошел дальше. Но поскольку количество осложнений по сравнению с обычным заболеванием было гораздо выше, и были тяжелые осложнения, короне в основном легочные, то Министерство здравоохранения смотрит на это заболевание как опасный эпидемиологический процесс, и отслеживает возбудителей, в нашем случае это комары, и старается как-то бороться с очагами распространения и самой инфекцией. Профилактического лечения, как и для всех вирусных болезней, большинства вирусных болезней нет.
2: А есть какие-то, скажем, лекарства, которые, ну, против гриппа обычного, скажем, не применяются, а вот для лихорадки Западного Нила именно должны применяться? Или это тот же набор и комплекс лечения?
3: Это нет. При лихорадке Западного Нила на данный момент, если нет осложнений, то не проводят какого-то специального лечения. На сегодняшний день не существует вакцины против этого вируса.
2: Понятно, что нужно, ну, допустим, устранять источники стоячей воды, потому что пристанище комаров, которые переносят эту лихорадку. Но вот в нашем повседневии просто что может сделать каждый из нас, чтобы, ну, скажем, уменьшить, я не думаю, что шансы велики-то вообще-то, но еще уменьшить шанс быть, так сказать, пораженным этой лихорадкой?
3: Если Министерство здравоохранения объявляет эндемические зоны, если вы находитесь, если вы, в принципе, выезжаете куда-то, куда-то на природу, где, вы знаете, может быть стоячая вода, и могут быть комары, или в районе, где вы живете, есть такие участки, есть комары, то используйте средства против комаров, благо... И как лосьоны против комаров, так и сейчас существует огромное количество разных ультразвуковых приборов, которые, в общем, достаточно эффективно отпугивают насекомых.
2: Угу. Понятно. Вообще, мне очень хочется, чтобы как бы наш разговор носил успокоительный характер. Я очень надеюсь, что не будет паники, что ничего такого страшного не происходит. Но, как говорится, чтобы два раза не вставать, есть ли какие-то сигналы Минздрава по поводу Эболы?
3: Ну, есть. Мы отслеживаем людей, которые вернулись из Африки. То есть, если человек, который в Африке в районе, эндемичном районе, это Конго, Уганда, и у него проявляются какие-то признаки вирусного заболевания, то есть время инкубационного периода более до 21 дня, то есть температура, сыпь, то есть необходимость сразу сообщить об этом в Министерство здравоохранения, изолировать больного, насколько это возможно, и дальше Минздрав уже наблюдает за этими больными. Они подчеркивают и просят, что в поликлиниках таких больных их надо изолировать, принять меры предосторожности в виде масок и защитной одежды, и самим ими не заниматься. Этим занимается Министерство здравоохранения, вирус другой. И в Израиле пока нет ни одного случая. Было два больных с подозрением на Эболу. Это не подтвердилось. Но смертность при Эболе достигает 50%.
2: Да, вот в связи с этим просто интересно. Значит, насколько я знаю, вакцина-то создана. Она очень долго создавалась, лет, что ли, 20, по-моему. Но
3: да,
2: она есть.
3: Вакцина есть... Сейчас она в Израиле, она тоже есть, если вы собираетесь в какое-то путешествие по необходимости в эти районы, обратитесь либо в Министерство здравоохранения, либо то, что называется поликлиники для путешественников при Министерстве здравоохранения. Угу. Они решат или необходимо делать эту вакцину.
2: На самом деле,
3: на данный момент лучше избегать поездок, пока существует опасность заражения.
2: Но просто если, я не знаю, если существует вакцина, ведь, просто это вопрос уже, так сказать, как говорится, к ЮНЕСКО, к ООН, не знаю, к кому, к ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Не. Почему там не сделано, допустим, на местах людям не сделать такую прививку? Или это вопросы экономические, наверное?
3: Это вопросы экономические, и это вопрос еще и социальный, в принципе, вообще на... именно в этом районе провести вакцинацию населения
2: технически сложно.
3: Технически сложно.
2: Я понимаю. Да. Возвращаясь все-таки к тому, о чем мы сегодня главным образом говорили, значит, волноваться по поводу заболеваний лихорадкой Западного Нила не нужно. Пожалуйста, противодействуйте комарам, насколько это возможно. То есть используйте все те средства, которые медицина или там, я не знаю, хозяйство, так сказать, народное в виде лосьонов, в виде, допустим, этих ультразвуковых установок предлагает.
3: Лосьоны, длинная одежда, сетки на окнах, все это достаточно предохраняет от укусов комаров. Да.
2: И я думаю, что этого достаточно, не будем волноваться больше, чем следовало.
3: Я абсолютно с вами согласен.
2: Я благодарю вас, доктор Шимон Перец, семейный врач, больничная касса Леумит. Спасибо.
3: Спасибо и всем здоровья.
2: Счастливо. Спасибо.
3: До свидания.
2: Ну что, а мы идем дальше. И из сферы телесных недугов мы будем перемещаться, наверное, в область психологии. В эпицентре событий нынче насколько я понимаю, будут бабушки. Но я бы сказал, что дедушкам стоит подготовиться в этом случае. Итак, пресловутая бабушка дала ребенку шоколад, разрешила YouTube, уложила спать позже. И вот где-то здесь проходит тонкая граница, может, и не тонкая, между всегда благой помощью и неблагим вмешательством в воспитательный процесс. Вот по этому поводу с нами детский психолог Мария Титова. Здравствуйте, Мария.
4: Здравствуйте. Доброе утро всем и вам, Игорь.
2: Спасибо, спасибо. Ну, я сейчас от имени, не знаю, бабушек, я задам несколько блиц-вопросов и попробуем каким-то образом помочь родственникам избежать конфликтных ситуаций. Итак, должны ли бабушки соблюдать правила родителей, на ваш взгляд?
4: Я бы немножечко, чтобы это было более удобоваримо, сказала бы, что бабушкам стоит соблюдать правила родителей. Должны они, никому ничего не должны. Правильно, это все-таки да. Бабушки, они же родители вырастили. Мы же будем уважать, правильно, бабушек и дедушек. Но если мы хотим, чтобы внучкам было лучше, чтобы меньше было конфликтов, то, конечно, стоит соблюдать правила родителей. Так. Потому что это делает для детей мир более понятным.
2: А есть ли вещи, в которых компромисс невозможен?
4: Например? Это философский вопрос.
2: Философский вопрос, да, я понимаю.
4: Женственные, мне кажется, какие-то вещи больше.
2: Или, может быть, это скорее зависит от характеров. Я думаю, что компромисс, если невозможен, то скорее, наверное, этому причины и характеры. Хорошо?
4: Да.
2: Да. Давайте дальше тогда. Нужно ли и полезно ли самому ребенку понимать, что дома одни правила, а у бабушки некоторым образом другие? Можно ли так договариваться с ребенком? Правильно ли это будет для него?
4: Ой, это такой хороший вопрос. Вообще, как бы понятно, что не может же быть кальки. Одно у бабушка с дедушкой, у них свои правила, может быть, в доме, у родителей свои. Хотелось бы, чтобы какая-то общая была граница. Например, мы даем шоколадку, но одну, а не 25. Мы смотрим в телевизор, но не 5 часов без остановки, а минут 20, например. Там у бабушки 30, дома 20. Какие-то как бы общий знаменатель. Если мы можем это ребенку проговорить, это идеально. Но даже если мы не будем ребенку ничего проговаривать, дети очень быстро схватывают и сами будут понимать. Если мы это будем проговаривать, и это будет открыто, то тогда меньше будет возможности у детей где-нибудь иногда даже манипулировать этим, понимаете? То есть это более открытые, менее конфликтные отношения. И ребенка не заставляют как-то, как сказать, балансировать между бабушкой и дедушкой, это как бы слишком сложно тогда становится для ребенка самого.
2: Нужно договариваться о правилах игры заранее?
4: Ну, хотелось бы, но мы же в реальной жизни правильно живем. Как бы можно, если что-то потом по-другому как-то это проговаривать, и меняются обстоятельства жизни, могут поменяться, и обстоятельства там, планировали одно, получалось другое. Вообще лучше всё между собой разговаривать, и даже если есть какие-то недопонимания, проговаривать их. Даже если не всегда получается что-то поменять, уже эта открытость по отношению друг к другу, она приносит, как бы, отношения более приятные становятся, более предсказуемые.
2: А если бабушка говорит, вот я вас так же точно растила, ничего, без всяких ваших нововведений, как бы, возражать ей, скрипя зубами, как бы, согласиться?
4: Понять и простить?
2: Да. Сейчас такой мем пошел, да.
4: Да. Ну, я не знаю, смотря какая бабушка, смотря какие родители, какие между ними отношения. Может быть, стоит где-то, как бы, ну, меньшее, я считаю, что меньшее сопротивление. Все-таки бабушка, она человек уже взрослый, менять ее будет сложно. Как бы, если у бабушки едим конфеты, то, может быть, дома меньше конфет давать. Как-то пытаться это сбалансировать, но Опять же, если бабушка помогает, она же помогает, это тоже же важно.
2: Ну, я не знаю, с другой стороны, может отказаться от помощи, если цена конфликты, тут уже как бы...
4: Тут да, если такие уже очень патологические отношения и токсичные отношения, что бабушка стирает все, что дома родители говорят, конечно, стоит это пересмотреть. Если это больше такая лайт-версия, что там конфетки дала, там, не знаю, больше что-то разрешила, это одно. А когда бабушка просто стирает весь авторитет родительский, то это уже более сложная конструкция.
2: Как бы вы определили, может быть, это немножко такой теоретический вопрос, но, а может быть и нет, когда помощь превращается во вмешательство?
4: Ну вот про то, что мы сейчас с вами
2: это,
4: и говорим. И
2: пока
4: что...
2: это конфеты, да. это нормально. Как бы.
4: Но опять же, если для мамы... Смотрите, любой конфликт, он, если он входит в ценностное поле, что для нас это наши ценности, то тогда его сложнее решать. Если есть более, как бы, более глубокие конфликтные отношения между бабушкой и родителями, там, не знаю, мамой, папой, и это часть этого конфликта, то, я думаю, стоит тут, может быть, даже проконсультироваться с психологом, подумать, поговорить, чтобы... Выстраивать эти отношения, выстраивать эти границы в первую очередь не через ребенка, а между бабой, как бы чтобы взрослые между собой научились выстраивать границы. И ребенка в любом случае ответственность родителей, не бабушки, а в первую очередь родителей, дать своему ребенку более-менее здоровое пространство. Как они это будут делать, это они должны решать. Будут они его ограничивать в общении с бабушкой? Лучше, может быть, будут брать бэбиситера? Или смогут договориться с бабушкой или дедушкой? Это же не обязательно бабушка. Это может быть и дедушка.
2: Я дедушек тоже просил подготовиться как бы, сегодня.
4: Да, дедушки тоже могут.
2: Вы знаете, Мария, я вам скажу, тут такая личная вещь, и, видимо, это какой-то вечный вопрос. Я очень мало общался, то есть я провел все детство беспамятное у дедушки с бабушкой. Вот. И они меня очень любили. Потом наступил подростковый возраст, когда родители просили, ну, сходи ты с дедушкой с бабушкой, да, я играл в футбол или во что-то другое. А потом вот оказалось, что бабушка невероятно интересный человек, а я у нее ничего не спросил и ничего не узнал. И я боюсь, что это, видимо, в 17 лет, она когда мне было 17, она ушла. Я очень боюсь, что со многими подростками и их дедушками и бабушками происходит то же. Мы не успеваем. Мы не успеваем пообщаться.
4: Да, да. Вот поэтому, видите, какую вы важную тему поднимаете. Если с детства родители все-таки выстраивают эти отношения... И с бабушками это ответственность родителей в первую очередь. И если они способны выстроить такие отношения, так чтобы и у детей был интерес к их родителям, то, может быть, меньше будет вот этого чувства, что мы не успеваем, чего-то упущенного. Потому что передача от поколения к поколению — это супер важно. Это опыт, это наши корни. Это то, что нас делает более глубокими, сильными. Вот вы до сих пор храните это чувство упущенных,
2: вы знаете,
4: упущенного вот этого связи.
2: И я очень боюсь, что тут мало что можно сделать, потому что природа так распорядилась, что дедушки и бабушки, ну, как правило, уже уходят, когда дети... Ну, когда дети проживают первую половину своей жизни, в которой им все недосуг, и все, они все знают. А когда дети становятся способными вот, воспринимать жизненный опыт бабушек и дедушек, как правило, их рядом нет. Может быть, природа так поставила, и все. И мы ничего не можем сделать. Не знаю.
4: Не знаю, может быть и так, а может быть еще, если есть разные бабушки и дедушки, есть такие, которые очень в жизни своих внуков участвуют, и вместе с ними какие-то тиктоки снимают, и куда-то они ходят, и что-то они делают.
2: Давайте пожелаем общаться. Давайте пожелаем общаться всем поколениям семьи, правда?
4: Давайте. Прекрасное пожелание на неделю.
2: Спасибо вам большое. С нами была детский психолог Мария Титова. Всего вам доброго, счастливо. И действительно пожелаем всем вот, общаться. Общайтесь, радуйте друг друга. Спасибо.
4: До свидания.
2: До свидания. Да, жизнь она такая. Вопросов много. Как-то влюбленных много. Он один на переправе. Ну, снова лето, жара. Отсюда еще один вопрос. Ну, собственно, как раз для того, чтобы этот вопрос не перерос в проблему. Природа и риск пожаров. Как отдыхать таким образом, чтобы после нас за дело не должны были бы браться пожарные? Я думаю, что тут нам поможет Ольга Мирочник, начальник департамента по связям с общественностью, пресс-служба пожарно-спасательной службы Израиля. Здравствуйте, Ольга.
5: Доброе утро, Игорь.
2: Мы ждем от вас советов, рекомендаций и всяческой полезной для нас информации.
5: Вот вы знаете, у нас такая катаклизма, мы говорим с вами о жаре, о повышенной температуре, а вчера у нас были потоки и затопления сильные в городе Иерусалима. И они, и ожидается, также сегодня будет еще так же бушевать эта погода. Поэтому в первую очередь, наверное, сказать и предупредить всех, кто находится в открытых местах, таких как Медбар Иуда, которые может быть опасны течением. Мы, конечно же, советуем во время наводнения не пытаться пересечь потоки воды, глубина которых нам неизвестна. Ну и также в случае, если наводнение, избегать подземных этажей, использование лифтов в городах. И также идет, скорее всего, речь только о Иерусалиме и его окружности. Ну и не использовать лифты тоже в подземных переходах и подъездах.
2: Угу. Ну, это просто вот буквально на хон лягшав. Это сейчас.
5: Да, на сегодняшний день. Да, сегодняшний день нас все еще ожидается такая же непонятная такая, да, и погода. И вчера у нас также были инциденты, и было 6 случаев, в которых люди застряли в машинах и затопило, и мы их спасали всех. Слава богу, все было без пострадавших, все живы и здоровы. Ну, а что касается жары, я бы хотела вас посвятить в несколько таких же числах. Мы, наша пожарно-спасательная служба, работаем, естественно, круглосуточно, 24 часа в сутки, и у нас есть в среднем в каждом году около 100 тысяч пожаров, которые мы работаем. Из них 50% – это в открытых местах, таких как парки, леса, и 50% – 50 тысяч случаев пожаров – это в домах. И тут вопрос в чем, как вы спрашиваете, чего это зависит, от чего происходят пожары. Да. Ну, в нашем случае, что касается открытых местностях, зачастую это халатность, мы забываем потушить огонь, мы забываем, выкидываются и окурки сигарет, и начинается пожар. И что касается дома. Дома также есть какие-то вещи, которые бы мы могли предусмотреть, чтобы это было меньше пожаров домашних. Но я вернусь на минуточку, что касается наших открытых помещений, открытых мест, у кого есть свои дома, свои грядки какие-то, ганим, да, свой. Угу. Тогда надо, естественно, установить катушку с пожарным шлангом во дворе дома, если есть свои дворы, убрать мусор, сухие ветки, находящиеся рядом с домом, и регулярно, конечно же, поливать сад. Если есть возможность, также очистить крыши, перголы, стоки от сухих листьев. Все, что может, да, воспламениться быстрее. И приобрести огнетушитель для экстренных ситуаций. Также в доме и для пользования на улице, около дома.
2: А если компания замечательных друзей отправилась на пикник, что здесь нужно обратить внимание? То есть вот там оляешь, да, и настроение хорошее. В общем, я думаю, что курить возможно и там. Не знаю точно, но, наверное. А как вы рассматриваете такую ситуацию, как потенциальный источник каких-то возникновения сложностей?
5: Мы призываем всех просто быть бдительны и внимательны и убирать за собой. Можно разводить огонь, мангалы, да, как говорите, аляэш, только в определенных ответственных для этого мест, которые отвела мэрия на ее территории или на которую отвела Керен Каэмет в Исраэль или Ратак, да, Решут Отелла Ваганим. В всех парках на сегодняшний день есть определенные места, в которых разрешается разводить огонь, разрешается делать аляэш. Пожалуйста, в первую очередь надо обязательно проводить такие мероприятия только в тех местах, в которых это можно делать. Во-вторых, после того, как вы погуляли, покушали, хорошо провели время, очень важно затушить этот огонь. Потушить его надо правильно или песком, или водой. И мы также советуем остаться еще на пару минут, чтобы проверить, что действительно здесь все угли были полностью потушены. Потому что если они еще тлеют и догорают, то от ветра достаточно будет небольшого. Оно переберется сразу же на ветки, переберется на другие растения, которые у нас и так в этом году очень сухие. И от этого может быть, естественно, гореться пожар. Это все мы можем сами своими руками просто предотвратить.
2: Ну, во всяком случае, много из этого, как бы, это ответственность, собственно, нас, отдыхающих, да?
5: Да, да, абсолютно правы. Игорь, я хотела бы вас спросить насчет безопасности дома. Когда вы... вопрос к вам, если можно вам задать вопрос. Так, вы спите с открытой или закрытой дверью в спальне?
2: Ну, буду честен, с закрытой.
5: Закрытой. Это очень хорошо. Я бы хотела объяснить...
2: Да? Я попал удачно?
5: Вы все правильно делаете. Я бы хотела это пояснить, почему. Угу. Мало кто знает, почему мы советуем, например, спать с закрытой дверью. Не закрытой на замок, а просто прихлопнутой дверью в спальне. Угу. Если, не дай бог, возник у вас пожар, допустим, скажем, на кухне, то в первую очередь, что происходит в воспылании огня, это идет дым. К сожалению, наши погибшие, большинство погибших, это и пожилые люди, и дети. И большинство погибших при пожарах у нас из-за огня. Люди задыхаются. Когда дверь закрыта, вы спите закрытой дверью, сам дым, который начинает располагаться, да, и проходить по всем комнатам, когда дверь закрыта, он ее приудерживает. И в это время, если у вас есть датчик, да, который, если вы его установили, детектор дыма, который предупредит вас о пожаре, да, он начнет просто пищать сильно, вы можете вовремя проснуться, естественно, не открывать дверь, потому что дым заходит, открыть окно и вызвать пожарных по 102.
2: А, вот как действительно ситуация очень разумно расписывается, да, хорошо.
5: И я думаю, если, если в случае у вас был пожар в самой комнате, и вы проснулись от дыма, потому что, опять же, детектор дыма вас об этом предупредил, и вы проснулись вовремя, и когда наполняется комната дымом, то наша зримость очень минимальная, то есть практически ничего не видим. Сам дым, он очень-очень черный, и тогда мы советуем, пожалуйста, просьба, нагнитесь до пола, до конца. Так. На четвереньках даже максимально. Там дым, он намного идет в воздух, и там намного чище, можно еще дышать, потому что дым весь поднимается вверх и собирается в потолку. И ощупайте, рукой нащупайте стены, и передвигайтесь до того, как вы не нащупаете двери. И потом сможете открыть дверь и безопасно выйти, и, естественно, выбежать из квартиры.
2: Окей, спасибо большое. Я хотел еще просто вопрос задать. Я не знаю даже, вам ли он адресован, может быть, каким-то юридическим структурам. Вот существует наказание за невыполнение правил противопожарной безопасности? Ну, где-то в парке вот не оставили чего-то там, да, не затоптали до конца. Это как-то юридически преследуется или все в этом плане возложено на, ну, нашу мораль общественную, скажем так?
5: Смотрите, есть там натив, который подписывает наш главный натив Акробаута и Аль-Каспи, который гласит о том, что, допустим, на сегодняшний день нельзя разжигать огонь в открытых местах до 31 августа. Ежели да все-таки это кто-то делает, это тогда переходит закон, и это тогда налагается к нас, и он может дойти до 75 тысяч шекелей штраф.
2: Так.
5: Мы можем прийти к экстремальным мерам, естественно, и потребовать того человека, который нарушил закон, да, его оплатить. То есть тогда есть закон, есть правила, которые нельзя нарушать. Это все может быть в экстремальных случаях. Мы можем прибежать и к этому тоже.
2: Ну что, в общем, вы абсолютно четко все здорово разъяснили. Я еще раз хочу закольцевать это, вернувшись к теме, с которой вы начали, да, про те места, которые сейчас вдруг вот внезапно взвихрились плохой погодой, да, вот, значит, это продлится до завтра, до послезавтра?
5: Насколько нам известно, сегодня еще будет бурный день, завтра уже должно быть утешение.
2: Ну, для кого-то утешение, для кого-то снова будет жара, как кто относится к этому. Ну, в общем, мы, наверное, я возьму на себя такую ответственность. Я скажу, мы поняли, в общем, к чему стремиться, что делать, и что надо спать с закрытой дверью, и что, значит, если, не дай бог, дым, надо пытаться снизу пробиваться, да, где, значит,
5: да, там, где реже.
2: Да, воздух. Да. В общем, много интересного узнали. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что этим летом ничего худого в результате наших ошибок не случится. Будем на это надеяться. Я благодарю Ольгу Мирочник, начальника департамента по связям с общественностью пресс-службы пожарно-спасательной службы Израиля. Вам большое спасибо, хорошего дня, удачи.
5: Счастливо. Берегите себя. Всех благ.
2: Спасибо, спасибо. Ну, а дальше у нас, я бы сказал, парадокс из области цен на жилье. Значит, несмотря на общий спад активности на рынке жилья, объем ипотечного кредитования в Израиле продолжает расти. Ну, к примеру, в июле израильтяне взяли машкант на общую сумму почти 11,5 миллиардов шекелей. Странно ли это? Я обращаюсь к эксперту по машкантам, координатору сделок с недвижимостью Владимиру Шлейферу. Владимир, вы с нами?
6: Да, здравствуйте.
2: Значит, вот объясните, пожалуйста, вышеприведенный парадокс. Значит, ценовая активность на рынке жилья низкая, а объем ипотечного кредитования растет. Или это вовсе даже не парадокс, а нормальное состояние вещей? В чем тут дело? Просветите, расскажите, пожалуйста.
6: Окей, значит, давайте я хочу вам объяснить такую вещь. Это, этот момент произошел из-за двух составляющих. Во-первых, в первую очередь, люди, которые купили квартиры раньше, в 2022-2023 году, они начинают их получать сейчас. И часть из них взяли машканту. А еще повышение в области ипотечных сот связано с тем, что люди начали переделывать машканты. То есть в июле месяце проценты по ипотечным судам, ну, скажем так, резко упали. И стало возможно, они не упали до минимума, как это было раньше, да, но это существенно стали ниже. И люди стали производить так называемый мигзур машканта, перерасчет ипотеки. Вот, это было очень много таких сделок. Сейчас, на данный момент, этот процесс уже закончился, проценты снова пошли наверх, это связано с политическим состоянием на месяц август, и я думаю, что в ближайшей статистике вы увидите, что уровень машкан стал меньше, допустим, в августе месяце, если будут проверять.
2: Mm-hmm. Так.
6: Вот.
2: Так.
6: Я на самом деле, это, как, вот когда меня спросили на прошлой неделе, да, вот, что, почему это происходит, ну, я это чувствовал сам, также я обратился просто в несколько банков, спросил, вот у тебя был рост в работе, чем это обусловлено, что, сколько у тебя больше в общем, примерно на 30% повысилось количество перерасчета, плюс еще люди, которые купили квартиры в прошлом, они взяли ипотеки. Это все очень интересно. На самом деле, что ожидает нас в будущем и в сегодняшнем времени, это то, что проценты повысились, и пока это так.
2: Угу. А скажите, я читал, что одним из факторов устойчивости объема ипотечного кредитования аналитики называют особенности финансирования сделок с новостройками. Можете вы пояснить,
6: это, что
2: чем
6: я тут
2: сказал, дело?
6: Новые,
2: да,
6: квартиры.
2: Еще раз, да, новые квартиры. Значит, а почему именно вот еще раз поясните, потому что мы, если честно говоря, не очень сведущие.
6: Не поняли.
2: Да.
6: Ага, я
2: да.
6: объясню.
2: Да.
6: Дело в том, что в 22-м году, в 21-м году, в 23-м году люди покупали квартиры, и подрядчик говорил им заплатить сейчас 10-15%. Все остальное заплати потом. То есть это какая-то сделка, которая свершилась 3-4 года назад, но ипотеку люди в тот момент не брали. У них была какая-то сумма денег, они взяли. А сейчас вот как раз пришло время брать ипотеки, и сейчас они выходят на рынок и берут ипотеки.
2: Mm-hmm.
6: Угу. Вот, кстати, если кто-то читал, если вы обратили внимание, что также увеличилось количество людей, которые отказываются от новых квартир и возвращают квартиры подрядчикам.
2: Так, сейчас подождите, вот, я тупой, наверное, но почему?
6: Ну, потому что люди покупали квартиры в... Вы не тупой, все нормально.
2: Спасибо.
6: Есть смесь в конце туннеля, все нормально. Значит, смотрите, люди покупали квартиры в 23-м году. надеждой на то, что они покупают их дешевле, и когда квартира будет готова, они будут продавать ее дороже. То есть человек зашел, вот люди зашли в этот луп, что, вы помните это выражение, в Израиле говорили, никогда в Израиле цены не были ниже, всегда цены на недвижимость в Израиле растут. Это мантру все мне все время говорили, я говорю, ребята, это неправильно, господа, все забыли 2003 год. Вот, но это такое повторяется с какой-то цикличностью. И это то, что случилось, что цены не поднялись, а даже опустились. И люди, которые купили эти квартиры, если они видели, что они с этой квартирой ничего сделать не могут, они заплатили всего лишь 10-15%. А для того, чтобы получить машканту, если это первая ваша машканта, или там... ну, нужно минимум принести 25%, а то и 30%, в зависимости от клиента, да? И получается, что им надо добавлять деньги, а если они даже выкупят эту квартиру, они не смогут ее продать по той цене, по которой они купили, а, возможно, даже дешевле продадут. И поэтому они приняли очень тяжелый шаг заплатить подрядчику за неустойку. Это примерно, ну, не примерно, 10-15%. Часто 10%, иногда подрядчики пишут 15%. Кстати, обращайте внимание, когда вы подписываете договор с подрядчиком, какая неустойка. Вот, от стоимости квартиры, но предпочитали выйти с этой сделки, дабы не переплачивать еще больше. Вот что происходит.
2: Ну, знаете, как бы для человека, который не посвящен, вот, в отличие от вас, все это кажется довольно жутковатым, страшным. И вот сам момент приступить внутренне, там, и внешне тоже к покупке квартиры, например, он, мне кажется, настолько чудовищно страшен, что он должен, наверное, сопровождаться походом к специалисту перед тем, что какое-нибудь решение собираешься принять.
6: Ну, соответственно, люди идут, покупают машину, отводят ее к специалисту, который проверил бы, если со вторых рук мы покупаем машину, имеется в виду, проверил бы, какие там поломки, стоит ли ее купить. Тут человек входит в одну из самых больших сделок в своей жизни, если не самую большую. И, конечно же, нужно, если вы не разбираетесь в этом виде, обязательно обратиться к специалисту. И помните, недвижимость может как расти, так и падать. Вот у нас цикличность, то есть закрутилась. В 2003 году было такое, что люди продавали квартиры дешевле, нежели купили подрядчиков. И сегодня наступает такое время.
2: А, то есть мы сейчас на пороге, я бы сказал, счастливого времени, если можно так сказать. То есть,
6: Но я бы не сказал, что это счастливое время.
2: Просто я не очень помню 2003, честно, с этой точки зрения. Я еще не таким опытным репатриантом. Вот.
6: Окей. Ну, в то время, в 90-е годы был резкий всплеск недвижимости в Израиле, и недвижимость все сильно росла, и говорили ту же самую фразу, что в Израиле недвижимость.

0: наблюдалось несколько лет. Ну, пока бездарное правительство Израиля, я не буду называть кто, мы не входим в политику, решило вообще не строить в центре страны, потому что, ну, зачем строить? Пусть все живут в Негеве или там на периферии. Что привело к кризису рынка жилья в центре страны, потому что люди почему-то на периферию не ехали, так там работы нет. Никто почему-то про работу не подумал. Угу. Думали, что все просто переедут и будут жить, смотреть и медитировать. Вот. И после этого у нас случился вот разный... После этого случилось много что.
1: Много что, да.
0: В общем, недвижимость стала резко расти в цене. Это также связано с низкими процентными ставками. Инвестировать в жилье стало лучше, нежели инвестировать в биржу. И поэтому мы видели большие подъемы цен. Сейчас мы видим немножко другое, немножко спад цен. Да? То есть, может быть, если вы зайдете сегодня подрядчику, он вам сразу и не скажет, вот давай, я тебе дам скидку цен. Но скидка наблюдается в разных условиях, которые дают подрядчик. Ну, например, если вы покупаете новую квартиру, подрядчики не говорят, ну, хорошо, мы к индексу цен на стройматериал вашу квартиру привязывать не будем. Это уже существенная скидка.
1: В общем, понял.
0: Или
1: я...
0: Или там добавляем вам кондиционер бесплатно, за мой счет.
1: Понял я одно. Обращайтесь к специалистам накануне, в общем. Это был Владимир Шлейфер, эксперт по машкантам, координатор сделок с недвижимостью. Большое вам спасибо. Просветили. Спасибо.
0: До свидания. Bye-bye.
1: Ну, а теперь... Ну, а теперь дискотека. Ну, не дискотека, конечно, но классная, популярная музыка в традиционной рубрике «История песни» нашей коллеги, редактора и ведущей радио Канрека Тани Барской. Привет.

0: сегодня все вокруг ликует. Сегодня целый мир влюблен.
1: Итак, Таня Барская, редактор, ведущий радио Канрека, наша коллега. Тань, привет.
2: Привет-привет, Игорь. Ну, рада с тобой встретиться в прямом эфире тоже.
1: Да, это взаимно. Мы слушаем тебя и тебя, и музыку.
2: И мы слушаем Муслима Магомаева, конечно же. Голос спутается очень сложно, поэтому, да, все мы делаем это сегодня для того, чтобы напомнить еще раз красоту голоса, талант Муслима Магомаева, еще и потому, что завтра его день рождения. И если бы он не ушел так рано, ему бы завтра исполнилось 84 года. Песня, которую мы все слышали, разумеется, всем хорошо знакома. И, в общем, у каждого, как было, я думаю, из наших слушателей, разумеется, так и остались какие-то свои самые любимые песни. Причем это могут быть и песни, и арии, и романсы. В общем, мы знаем, насколько был широк репертуар у Муслима Магомаева. И песня, о которой мы будем говорить сейчас, одна, наверное, из самых светлых и узнаваемых страниц в творчестве самого артиста. Она появилась в момент, когда Муслим Магомаев уже стремительно набирал популярность, был на виду у страны, голос звучал со больших сцен, по радио, телевидению, и, конечно, публика ждала каждый раз что-то новое, принимая любое его выступление с неизменным восторгом. И именно в этот период рождается композиция, в которой соединилось все: легкость эстрады, искренние чувства, энергия того времени. Музыку к той песне, о которой мы говорим, написал Арно Бабаджанян, замечательный композитор, с которым Муслим Магомаев очень дружил, и по-настоящему дружила, не только творчески. И мелодия эта появилась после определенного события. В 1965 году в Ереване проходит первый в Советском Союзе конкурс красоты. Я думаю, теперь все поняли, о какой песне.

0: не должна идти речь. Для того времени это было смелое, дерзкое решение, но, тем не менее, эпоха оттепели все-таки позволяла делать эксперименты, и вот к этому событию Бабаджанян сочинил зажигательную мелодию в модном твистовом ритме, которая сразу потребовала продолжения. И текст доверили Анатолию Горохову, он долго достаточно искал нужную интонацию, пока не пришел к простой мысли: у каждого влюбленного мужчины должна быть своя королева красоты. Песня выстрелила, ее поют, ее танцуют до сих пор под эту песню. Давайте услышим.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журнала,

0: иду к тебе навстречу.
1: Так, мы продолжаем, да, Тань, да.
2: Мы продолжаем, да. И следующая тема, еще одна, вот такое доказательство дружбы, сотрудничества с Арно Бабаджаняном. В данном случае это Бабаджанян и Роберт Рождественский. Песня 71-го года. Эту песню готовили для нового спектакля мюзик-холла. Лирическим героем становится мужчина, который случайно встречает свадебную процессию. Мы продолжаем тему любви. Тут, в общем, все понятно. И вот этот мужчина испытывает сожаление, что до сих пор он так и не женился. Изначально композиция имела характер сатирический. Более того, эта песня сначала называлась «Понедельник, день тяжелый». Но когда ее показали Магомаеву, тот предложил изменить стилистическое направление. Он увидел потенциал этой композиции в другом русле. Она должна была быть более звонкой, более легкой, уж совершенно точно праздничной. Ну и сам Бабаджанян говорил, как известно, песня состоит из трех частей. Композитор, поэт-исполнитель. Но Муслима мы оба с Рождественским по праву назывались соавтором и того, и другого, и композитора, и поэта, Максим. И так получилось, что Муслим Магомаев не просто исполнял эту песню, он внес в себя всего, и песня «Свадьба» стала подарком всем. Давайте вспомним.

0: Да, Тань, замечательная песня, но там грустинка есть, потому что
1: ну,
0: Шагал совершенно не женатый и жалел. Вот. Да,
1: он
0: да.
1: старался, он грустил, но я думаю, у него потом получилось все.
0: Магомаева, да.
1: Следующий, у него тем более. Песня, которую вы слышите сейчас, естественно, всем знакома. Она родом из Италии. Надо сказать, что 25 апреля каждого года итальянцы собираются за столом, поют хором именно эту песню, приложив руку к сердцу. Это ритуал празднования Дня освобождения, очередной годовщины падения фашистского режима. Эту песню исполнял Муслим Магомаев и на итальянском, и на русском языках. Она с самого начала неразрывно ассоциировалась с движением антифашистского партизанского сопротивления. Конечно, это песня «Белла Чао», замечательно исполняемая Магомаевым, когда он сам себя аккомпанировал. Думаю, многие из вас были на его концертах и помнят этот момент. И тоже тот же Анатолий Горохов написал русский текст этой песни, гарибальдийские отряды, партизаны, итальянская компартия. Ну и Муслим Магомаев «Прощай, родная, вернусь не скоро». Давайте услышим.

0: Да, помню я.
1: Воспоминания. Помню я. Помним мы.
0: Да.
1: Следующая песня для кого-то, возможно, станет сюрпризом и изюминкой, если вы не знали, что мультфильмы это была тоже часть репертуара Муслима Магомаева. Песня, которую вы услышите, это одна из его, скажем так, потрясающих, один из музыкальных подарков, который Магомаев записал. Он спел песню гениального сыщика, в частности, второй части мультфильма «Бременские музыканты». Как он это все делал, совершенно невероятно. Если хотите, посмотрите эти части так, и сравните голос, который, конечно, он менял. И, как известно, этого персонажа озвучивал Муслим, но даже однажды там внутри была маленькая накладка, и тут помог Геннадий Гладков, спародировав голос Магомаева и исправив строчку. Вместо фразы «руки мои железные боятся как огня» Магомаев спел «груди мои железные». Но Гладков перепел, и об этом никто практически не знал, пока об этом не рассказали уже на специфической музыкальной программе. Давайте услышим это. Oh, yes.

0: хлеб, сражаюсь ради, кружусь я, как пчела, а не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня, и в общем бесполезно.
2: Да, услышали, да.
3: Услышали, руки. Вспомнили, да, разумеется, да. Да, да. И завершая нашу сегодняшнюю рубрику, я хочу, конечно, вспомнить замечательную песню, это произведение потрясающее. В жанре, с одной стороны, популярной музыки, называть это просто хитом не хочется. Музыка самого Муслима Магомаева, слова Геннадия Козловского. И эту песню часто называют его главной песней Муслима Магомаева. И помнят картинку, и многие диски, где он стоит у скал, перед ним море. И это, конечно, песня «Синяя вечность». В этом музыкальном произведении сначала была музыка Магомаева, и уже потом только появились слова, и в итоге совершенно потрясающая тема, музыка, гармония и одна из множества песен, которые мы помним, наверное, наизусть, когда слышим. Поэтому еще раз вспоминаю Муслима Магомаева. Я, с твоего позволения, Игорь, хочу всех пригласить завтра в 15 часов на специальный эфир, как я делаю каждый год, ко дню рождения Магомаева. Тебе спасибо за созвучие сегодняшнее, ну и слушаем это.
2: Да, сейчас тебе, во-первых, огромное спасибо, Тань. Мне кажется, «Синяя вечность» — одна из самых пронзительных вещей Магомаева.
3: Согласна.
2: Ну, теперь мне осталось лишь добавить, что этот выпуск программы «Доброе утро, Израиль» подготовили и провели звукооператор Амир Шмуэль, редактор Саша Коган, продюсер Мила Сталинский, музыкальный редактор Таня Барская, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока. И слушаем, конечно, замечательную песню Муслима Магомаева.

рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

звезды, в поисках ласки, сквозь синюю вечность летят до земли.

кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Цааль подтвердил, что вчера ликвидировал еще одного высокопоставленного командира Хизбаллы в ответ на запуск беспилотника, в результате которого трое военнослужащих инженерного спецподразделения Яалом получили тяжелые ранения. Ликвидированный боевик Абу Хасан Алаа из подразделения БАДР участвовал в подготовке многочисленных террористических атак, в том числе в организации запусков беспилотников по израильским военным на юге Ливана. Он был убит в результате удара в районе Дер-Аз-Захрани. Газета «Вашингтон-Пост» сообщает о растущем недовольстве в странах Персидского залива политикой Соединенных Штатов. Как отмечает издание, руководство Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едино в своем недовольстве администрацией Трампа. Некоторые из этих стран уже начали пересматривать целесообразность размещения на своей территории американских военных баз. Иран утверждает, что Катар уже полгода удерживает у себя троих иранских пилотов-истребителей, чьи самолеты «Сухой» были сбиты в ходе боевых действий. Глава иранского военного управления по поиску пропавших без вести генерал Мухаммад Бакерзаде обратился к Международному комитету Красного Креста с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Корреспондент КАН Рам Брандес сообщает, что в Катаре отрицают утверждение Ирана. Праймерис в Ликуде. Министр Шлома Караи заявил в эфире КАН Решет Бет, что решение премьер-министра зарезервировать несколько мест в списке партии в Кнессет является демократичной и общепринятой практикой. По словам Караи, члены партии демократическим путем одобрили просьбу премьер-министра обновить список кандидатами, которых он считает наиболее подходящими в преддверии, как он выразился, судьбоносных выборов, которые, как ожидается, состоятся примерно через 2,5 месяца. Он добавил, что премьер-министр лучше других понимает значение этих выборов и назвал их именно тем демократическим праздником, которого страна ждала 4 года, когда избиратели смогут дать оценку работе правительства и решить, готовы ли они вновь доверить ему мандат на продолжение своей деятельности. Шабак и Национальное управление кибербезопасности предупреждают о новой волне попыток иранского фишинга, направленных против израильских журналистов и работников СМИ. По данным служб безопасности, иранская разведка обращается к журналистам через WhatsApp и Telegram, выдавая себя за коллег или известных им людей, и предлагает сотрудничество или интервью, соответствующие их профессиональной специализации. Цель таких действий – побудить журналистов перейти по вредоносным ссылкам или открыть файлы, которые позволят получить контроль над их мобильными телефонами и похитить конфиденциальную информацию, журналистские источники и переписку. Полиция Греции задержала 35-летнего гражданина Израиля по подозрению в неосторожном возникновении лесного пожара и возгорании кустарников на Крите. По сообщениям, мужчина разжег мангал в пятницу вечером в районе Ретимно. Корреспондент КАН Рам Брандес сообщает, что пожарным удалось взять огонь под контроль примерно через 4 часа. Пограничная полиция вчера вечером провела рейд на праздновании Хны в Умель-Фахме. В поисках оружия десятки гостей были вынуждены лечь на землю, однако по завершении обыска ничего обнаружено не было. Об этом сообщает корреспондент КАН Орли Эль-Калай. Глава списка Хадаш, депутат Кнессета Йосеф Джабарин, заявил, что Итамар Бен-Гвир – садист и в рамках своей предвыборной кампании намеренно осложняет жизнь арабскому населению. По словам Джабарина, полицейские бросали светошумовые гранаты и даже ели кондитерские изделия, пока все гости были скованы наручниками и лежали на земле. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Хайфе составит сегодня 31 градус, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Бершеве 35, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Средиземное море прогреется до 30 градусов. Высота волн составит от 100 до 150 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 12 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на вопросы отвечают страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер. Словом, Фишер – страхование в Израиле. Наш телефон 072-2801-003. 072-2801-003. Кроме того, можно присылать вопросы, комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Я хочу сказать, что наши сегодняшние гости, а точнее хозяева эфира, демонстрируют самый широкий спектр возможного страхования. Здесь есть страхование жизни, страхование здоровья, страхование автомобилей, здесь поездки за границу. То есть, пожалуйста, все, что связано со страхованием, сегодня вы, уважаемые бесценные наши слушатели, имеете возможность выяснить у замечательных наших профессионалов. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, Марк. Пока наши слушатели собираются звонить и писать, я попрошу произнести традиционное вступительное слово. Ну, как всегда, о том, что вы знаете прекрасно, а мы часто не очень хорошо знаем или забываем, а следовало бы помнить и знать. Поэтому на любую тему, которая вам кажется важной, будем сейчас ждать вашего вступительного слова. А тем временем слушатели наши, пожалуйста, звоните по телефону 072-2801-003 или пишите нам на страницу Рэки в Фейсбуке. Пожалуйста. Жень, Марк.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро вам, да.
4: Да, я хочу немножко рассказать про интересные детали, то, что касается страховки поездок за границу. И я хочу, в принципе, дать такой тип тем, кто меня слушает. Когда вы делаете страховку, собираетесь делать страховку поездок за границу, вы должны обозначить те вещи, которые для вас машмаутим, которые для вас важны. И я сейчас приведу пример. Например, иногда люди сами не знают, что для вас важно. И если вы не знаете, то мы тоже не можем знать. Почему я это говорю? Потому что существует достаточно большая разница между страховыми компаниями по страховке поездок за границу именно в дополнительных деталях. Все, что касается здоровья, все, что касается покрытия ТОСАР, ФУИД, все эти вещи во всех компаниях покрываются одинаково. И суммы варьируются, но, в принципе, суммы очень большие для здорового человека. Человека с какими-то проблемами здоровья тоже есть разница между компаниями. Но сегодня я не хочу говорить про здоровье в основном, а про какие-то общие детали. Например, знали ли вы, что если вы летите и вы собираетесь делать какие-то экстремальные виды спорта, причем они не какие-то суперэкстремальные, это могут быть просто джипы или веревочный парк для детей, то есть разница между компаниями. В одной компании вы должны застраховать всю свою поездку, это может быть там 20, 30, 40 дней на всех членов семьи, это большая сумма, и вы должны это делать заранее. А есть компании, где вы можете застраховать только определенные дни, и даже сделать, когда вы за границей. И вот этот вопрос, он может быть очень актуален, например, для молодых ребят, которые летят в какой-то длительный тюр, и они, например, на месте хотят там за день, за два, на пару дней сделать страховку экстрима, сделать свой экстрим, и потом продолжить спокойный отдых, например. И следующий вопрос, который, например, люди должны спросить у нас, где им выгоднее застраховать, если у них есть вопрос багажа. Что значит вопрос багажа? Вот дам пример. Летят две подружки с одним чемоданом. Ну, куда-то, на недельку, окей? Две подружки летят с одним чемоданом, чемодан не пришел. В одной компании им заплатят условно $150 за то, что чемодан опоздал. Мне не пришел, а опоздал. А в другой компании им заплатят 150 умножить на 2. То есть в одной компании платят лифим из вода по чемодану, а в другой по количеству людей. Такой маленькая деталь. Или, например, люди, у которых стоит вопрос достаточно взрослых, пожилых и не очень здоровых родителей. Их волнует этот вопрос перед тем, как они летят. Они должны сказать страховому агенту: смотрите, вот мы хотим полететь, но у нас есть родители. Они, в принципе, возрасте, у них нету каких-то особых болезней, они ломят уж по землю околь, но все может случиться. В какой компании нам лучше застраховать? И вот эти вот все нюансы, если нам или страховому агенту, который занимается страховками поездки, знает все детали, говорить заранее, то мы, в принципе, сможем вот этот вот шелуф подобрать и выбрать ту компанию, которая больше подходит данному человеку на данную поездку. Или, например, есть такая вещь, как мацав навши. Это как состояние, сейчас скажу, психологического здоровья.
3: Да, да, да, да,
4: да. Да. То есть это могут быть какие-то таблетки антидепрессанты, это могут быть какие-то ишпузим, которые связаны с состоянием брюд-навшит. Угу. Может быть какие-то айт-порциот и так далее. И тут тоже есть страховые компании, которые рассматривают это как обычная болезнь, добавляют за это деньги в страховку и берут за это ответственность, то есть дают на это покрытие. Есть страховые компании, которые говорят, нет, мы за это денег не возьмем, ну и это тоже не покрыто. То есть я так представляю, что есть люди, которым это тоже релевантно для них, для их членов семьи, и, соответственно, они должны этим вопросом спросить у страхового агента, вот есть такая вещь. Или, например, беременность тоже. Есть разные возраста, которые разные страховые компании даются лететь.
3: Жень, я на одно мгновение вас прерву, просто ваша лекция, как всегда, замечательная, и я думаю, что многие просто отвлеклись на нее. Звонить надо, ребята дорогие, бесценные слушатели, у нас есть для этого телефон. Этот телефон имеет номер 072-280-1003. Это ранее мантра, но время пошло, Женя говорит очень интересные вещи, кто-то заслушается и просто свой вопрос не задаст. 072-280-1003. Еще можно писать на страницу Рэки в Фейсбуке. Просто хочу, чтобы опять, как это происходит еженедельно, не столпились, не сгрудились в конце программы люди с вопросами, и технически уже у наших отвечающих просто не будет времени для того, чтобы ответить всем. Начинается потом, ответим на странице там, и так далее. Но можно же все это сделать прямо вот сейчас, не отходя от кассы. Просто распределите звонки, пожалуйста, в течение всей программы. Звоните, пожалуйста. Времени есть очень много. И на вопросы с удовольствием ответят наши замечательные консультанты и специалисты. 072-280-1003. Либо на страницу Рэки в Фейсбуке. Жень, пожалуйста, продолжайте, потому что ваши лекции потом вы должны просто собрать и издать отдельным сборником. Вот это будут такие вступительные слова к программе «Открытый микрофон». Продолжайте, пожалуйста.
4: Я хочу закончить про тему багаж, то, что называется квуда. Значит, на багаж есть несколько видов покрытий. Первое покрытие – это опоздание, то, что называется ихур. Опоздание зачисляется только за границей. То есть часто к нам клиенты говорят, вот я вернулся в Израиль, и мой чемодан опоздал там на 2 дня. Пришел, но опоздал. На это нету покрытия, потому что считается, что в Израиле у человека есть вещи первой необходимости. Он пришел к себе в дом, и у него все есть. А вот если за границей к нему не пришел чемодан вовремя, там он испытывает жуткий дискомфорт, и ему выдают или $150, или $200, в зависимости от компании, и в зависимости от того, как компания это покрытие видит. В том примере, как я привела, или лифи мизводот, или лифи анашим. Окей. Это первое покрытие, которое называется опоздание. Второе покрытие называется потеря или кража. Ну, тут все понятно. Это не только в самолете, не только при авиаперелете и доставках. Это везде. Это может быть в гостинице, это может быть при того, что вы переезжали с места на одно на другое. И тут есть интересная вещь, что опять есть страховые компании, которые, если ваш чемодан был украден из машины, они дают меньше компенсацию. Почему, не знаю. Считается, может быть, охраняют человека. У нас вот был случай, люди были в СПА, понятно, приехали в СПА на машине, оставили все вещи в машине, взяли там только минимум, что надо, бегедьям и так далее, и порцули рехев, то есть взломали машину, которая была со Схерута, и все их вещи украли. Вот, так что не буду, нам же нельзя говорить название компании, но так вот, знаете, что есть компании, которые кражи из машины относятся особенно и дают очень маленькое покрытие. Поэтому, если вы едете за границу, и у вас серьезный багаж, и вы собираетесь брать машину на съем, задайте этот вопрос страховому агенту, где мне лучше застраховать.
3: Окей. Сейчас, у нас есть звонок, давайте, это прерываться не хочется, но надо. У нас звонок. Пожалуйста, вы продолжите. Я запомнил, на каком месте мы остановились. Алло.
5: Здравствуйте.
3: Назовите себя, пожалуйста. Да, назовите только себя, пожалуйста, и задавайте вопрос.
5: Аня из Батьяма.
3: Да, пожалуйста.
5: Скажите, пожалуйста, вот я страхую квартиру. Мне страховой агент отказывается делать, предоставлять договор на бумаге, только на как в электронном виде. Законно ли это?
4: Ну, тут, смотрите, тут не то, что это связано с законом. Страховая компания и агенты должны выслать договор, что это полис и условия полиса. И там уже давно все компании перешли на то, что высылать это на электронную почту. Если вам это очень неудобно, попросите, чтобы вам выслали на WhatsApp, если, например, у вас нет электронной почты. И как бы... Возможно, что вам страховой агент, да, пойдет и вышлет в конвертике. Это возможно, просто если он у вас есть, попросите, он это сделает. Но если вы сделали напрямую в компании, ну, я не могу заставить его. Попросите, чтобы он выслал, попросите, чтобы он вам выслал на WhatsApp. Это более удобно, и вы сможете там все увидеть.
5: Ясно. Просто он сказал, что нет почты, некому отправить, и поэтому...
4: Ну да, немножко уже изменилась реальность. Мы тоже уже как бы не ходим на почту, но у нас есть клиенты, которые мы отправляем по почте там раз за несколько месяцев, такие бывают. А в основном, если нет электронной почты, но WhatsApp, это всех устраивает.
5: Ясно, все, спасибо.
3: Всего доброго.
4: Удачи.
3: А вот я сейчас хочу просто тоже встрять, ну, как бы, да, вот в пандан тому, что сказано. Но понятно, что все идет вперед, замечательно, все приобретает все более такие технологизированные формы. Но почему, неужели так трудно, как бы, если человек, мы же понимаем, что мы имеем дело и с какой-то достаточно большим каким-то процентом людей, ну, скажем, которые привыкли делать как было раньше. Им, может быть, сложно переключаться психологически. Почему нельзя оказать такую услугу? Почему так принципиально вот некто, этот человек, который там агент нашей слушательницы, так проявляет такую нетерпимость? Это правильно? Недальновидно?
4: Я не знаю, или это нетерпимость. Может быть, просто какие-то эргелия, вода, просто нету. Ну, в принципе, все, что надо, это распечатать, положить конверт, марка и занести на почту.
3: Что такая? У человека же работа такая, но он же не с улицы человек, он работает. Да? Ну, я понимаю, еще немножко усилий, но стоит ли это? Ведь так начнут просто от клиентов, ну, скажем, такой клиент может отказаться от такого агента, разве нет?
4: Ну, если для него это в приоритете, то, может быть, у этого агента есть другие хорошие качества, которые балансируют вот это вот его...
3: Простите, я просто, всего лишь интересуюсь. Мне кажется, что дело ведь не только в...
4: Ну, в принципе, нету как бы никакой проблемы это сделать. Как я и сказала, это просто распечатать полис, положить его в конверт и наклеить марку. Вот. И занести на почту. Это все. Поэтому...
3: Дело не в том, не только в страховом, допустим, агентах или компаниях. Нет, всюду сейчас банки, там, почты, да. Все что угодно. Ребят, дорогие, оставьте какой-то, делайте так, как нужно, да, идите впереди прогресса. Но только оставьте какую-то талику прежних услуг для тех, кто по разным причинам, геронтологическим или каким-то еще, нуждается в том, чтобы все было по-прежнему. Нельзя же все уничтожить, выжечь все, что было раньше. Мне кажется, это не так трудно. Просто не хочется.
4: Ну да, сейчас такая немножко ткуфатма-аварка, когда еще надо и то, что было раньше, и бежать за тем, что вперед. И вот.
3: Хорошо, это я вас напряг напрасно, мы возвращаемся к тебе. Просто вопрос был, поэтому я посчитал
4: задел
3: возможным.
4: Задел ты живое.
3: Да, да. Нет, просто был момент, когда можно вступить, так сказать, с арией. Да.
6: Я, кстати, скажу вам такую вещь, что когда оформляется любой полис, можно указать, что у человека нету электронной почты, и он предпочитает домашний адрес. И компания будет сама высылать домашний адрес. Такая опция еще есть.
3: Так, тем более, если есть такие возможности, что же так уже убегать стремительно за горизонт? Спасибо. Мы продолжаем разговор, и мы остановились на кражах из машины, насколько я помню.
4: Да. Мы остановились на теме багаж, покрытие багаж.
3: Сейчас, подождите, пожалуйста, тут еще звонок. Я пытаюсь успеть взять звонок, чтобы вас лишнее не дергать и не перебивать. Сейчас посмотрим, если вопрос прозвучит в течение ближайших секунд, то... Да, есть вопрос, спасибо большое, Миле Сталинский. Кто с нами?
7: Юрий.
3: Юрий, пожалуйста, задавайте вопрос.
7: Добрый день. У меня такой вопрос. В июне месяце при полете в Копенгаген на круиз оба чемодана после коннекшена в Амстердаме не прибыли. За опоздание как бы вопрос был решен положительно. Один чемодан прибыл в гостиницу через сутки, второй через трое суток уже на маршруте круиза. По возвращении сюда домой попытался, вещи были какие куплены, поскольку не знали, будут ли найдены чемоданы. Попробовал сделать возврат за вещи купленные. Страховой агент сказал, что обращаться надо только в компанию, в авиакомпанию. Эляль, в которой мы вылетали, и был полностью от них куплен билет, отказалась, сказала, что это КСАС, который выполнял последний рейс. КСАС отправил все документы, возвратилась, письмо написалось только через определенную форму, которую они выслали. Форма не проходит из-за того, что чеки не загружаются и пишутся на какие-то плохо видны, какие-то там объединены.
4: Юрий, я секунду вас остановлю, чтобы
7: да,
4: понять
7: вопрос.
4: Немножко
7: теперь,
4: картину.
7: Теперь только вопрос. Да.
4: Да.
7: Вопрос такой. Первое, есть ли время ограничения, допустим, по возврату вот этих купленных вещей? И второе, вот в такой ситуации, а куда вообще и как можно послать все документы.
4: Это то, что я хотела вас спросить. Вы вернулись в Израиль, ваши чемоданы прибыли в полном в целости и сохранности или нет? Вы в Израиль вернулись уже?
7: Нет, в Израиль мы прибыли вместе с чемоданами.
4: Да. В Израиль вы прибыли вместе с чемоданами, и все, что было в чемоданах, в них находится, правильно?
7: Правильно.
4: Тогда вопрос, за что вы хотите получить компенсацию?
7: Но в течение трех суток не было чемодана, мы вышли уже в круиз, выходили. И поэтому мы купили определенные вещи, потому что чемодан не было.
4: За это вы должны были получить по пункту Ихур Квуда.
7: Это мы получили.
4: Словно, больше вам ничего не положено.
7: Окей,
4: если бы вы приехали
7: спасибо.
4: В Израиль и чемоданы бы не пришли, то можно было бы подать иск по пункту Убдан. А так как этого нету, то вы получили компенсацию. Это то, что я говорила. Есть компании, которые дают один чемодан, а есть компании, если у вас три человека, то вам дают чемодан умножить на три. Есть компании по $150, компании по $200. Это вы уже знаете, сколько вы получили.
7: То есть получается, если полностью утеря чемодана не было, и какие-то вещи были куплены, хотя чемодан только через трое суток нашелся, то все равно ничего не
4: положено. За это вы получили компенсацию, за это вы получили условно $150 или $300.
7: Все понял. Все да. понял. Спасибо большое.
3: Вам пожалуйста. Всего доброго, счастливо. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
8: Я? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
8: Ирина из Афулы. Я сделала страховку за месяц. У меня полет 23 августа. Я сделала страховку за месяц 26 июля. И у меня там есть такой пункт. Битуль, Вакицур, Насия. Дорогой пункт. Он дорого стоит. И я неделю назад, 8 августа, попала в сильную аварию. Машину мою списали с Квиша. И я уже вторую неделю на больничном. У меня сильные боли. И 23-го у меня вылет. И я хочу спросить, могу ли я отменить свою поездку за границу и получить страховку Битуль, Вакицур, Насия?
4: Да, я вам расскажу, как правильно это сделать. Во-первых, желаю вам ахлама мейра, быстрого восстановления, выздоровления. И по пункту этому, если вы за неделю до полета не можете лететь, и это должно быть подтверждено медицинскими документами, то есть вы дома находитесь или вы в больнице?
8: Да, я уже вторую неделю на больничном дома.
4: Вы находитесь на больничном дома, но у вас должно быть письмо от врача. Вы делали сами или через страхового агента страховку?
8: Через страхового агента. У меня есть фирма страховая.
4: Хорошо, значит, вы должны обратиться к страховому агенту. Он вам скажет, в принципе, то, что я вам сейчас скажу. У вас должно быть в документах медицинских написано, что вы не можете лететь, но не документы старые с 8 августа, а документы на Хон Ляхшав. сегодня у нас 16-е, 23-е, это через неделю. Условно, сегодня, завтра, послезавтра вы берете письмо и того, кто вас, и кто вами занимается.
5: Да, фамилия.
4: Да.
5: Завтра у меня очередь к ортопеду, я иду, у меня плечо повреждено.
4: Да, но ни в коем случае не отменяйте страховку. Это ошибка, которую много делают. Если вы отмените страховку из-за того, что вы типа не летите, то вы не, вам не будет кого литво. А также вы должны обратиться к своему Сухентеру, у кого вы заказывали поездку, и написать им, что вы не можете лететь, и получить от них письмо, какой размер возврата. Даже если вам просто напишут, мы ничего не возвращаем, и штраф 100%, то вы это письмо все равно должны будете приложить в иск, который страховой агент подаст. В принципе, то, что
5: надо
4: сейчас
5: будет
4: вам...
5: судиться, да?
4: Все,
5: это фирма ФРН.
4: Нет, никто не должен судиться. Иск – это просто такое слово, перевод на русский со слова «твия». Все должен делать ваш страховой агент. Он вам должен сказать то, что я вам говорю. Вы берете два вида документов. Первый вид – это медицинские документы, в которых написано ваше состояние, почему вы не можете лететь, можете даже приложить больничный. А второй вид документов – это то, что вы обратились к своему Сухентеру, или сами вы заказывали поездку, и то, что вы сказали, например, вы сегодня пишете ему «Шалом, я вот не могу лететь по такой-то причине» на mail, а он вам завтра отвечает: «Вы не можете лететь, но мы вам ничего не возвращаем». И вот эти два письма вы тоже подаете своему страховому агенту, и тогда вам страховая компания возвращает 100% от вашей потери. Например, ваша поездка стоила $1000, например, вам ваш Сухентеру возвращает 20% из-за того, что там вы сообщили за неделю, а все остальные 80% вам даст страховая компания. Вы ничего не должны потерять, только $50
5: и еще отход от них. Вернуть стоимость билета на самолет, да?
4: Билет, если у вас билет и все, так это вообще легко. У вас только билет, без гостиниц, без ничего?
5: Нет, только билет туда и обратно.
4: Ну, сендер.
3: Так.
4: Главное, выздоравливайте, это все ерунда. Это все вы получите.
5: Главное, заранее, сейчас, да, это сделать?
4: Да, сегодня сделайте, не сегодня, завтра. Да.
3: Ну, так я понимаю, что все, да. В общем, вам выздоровление, конечно, и чтобы все было хорошо. Всего доброго вам, до свидания. А, так, значит, звоните.
4: Я хочу добавить, да, если можно, Игорь, вот этот вот пункт, про который наша слушательница говорила, битулики, цурносия.
3: Да.
4: Да, очень часто люди говорят, почему нельзя сделать страховку в день вылета?
3: Так.
4: Или почему нельзя ее сделать за день, за два? Какая разница? Или говорят, вот там, может быть, будет война, зачем делать страховку заранее, может быть, мы вообще не полетим. Вот это вот ответ, что если вы делаете страховку, вы фиксируете свое условно состояние здоровья. И тогда, если что-то происходит, вот у нее это даже не произошло за неделю, у нее это произошло раньше, но ее состояние до сих пор оно то, что было в результате аварии. И поэтому страховая компания вернет ей. В ее случае это только билет. А ведь если у людей, у которых это и билеты, и гостиницы, и очень дорогие расходы по 40-50 тысяч. Вот она вначале сказала, что этот пункт дорогой. Да, он дорогой, он где-то 75 центов стоит. Но люди получают по $10,000 компенсацию. Поэтому это неизмеримо цена этого пункта и сколько можно получить компенсации. Но если человек делает за 3 дня, за 4 дня, за 5, то это как бы он сам своими руками... С одной стороны, платит за этот пункт, а с другой стороны, он себя его лишает.
3: Угу, угу. Ну, в общем, как бы все эти вещи, это очень важно, чтобы были проговорены, чтобы люди знали, видите, что как бы люди мечутся, переживают, нервничают. А вот на самом деле есть такие правила, есть такие уложения, которые позволили бы так...
4: Ну да, весь смысл в том, что как бы человек... не должен вообще это знать, он не должен это помнить и не должен этим заниматься, потому что сделать страховку через страхового агента, у нас это работа, она не стоит дороже, мы это всегда говорим во всех углах, что мы страховые агенты, не только мы, да, Фишер, Златкин, Битухим, а все страховые агенты, которые делают повестки за границу, получают свою зарплату от страховой компании, не от клиента. Поэтому клиент имеет ту же цену, если он зайдет на сайт, или он позвонит в МОКЕД какому-то нацигу, или он позвонит нам, как страховым агентам, он заплатит ту же цену, только он получит вот такие вот объяснения, вот такую вот консультацию, правильную страховку. И если происходит ТВЯ, то, что мы сказали, иск, это не сейчас иск в суд идти, что я напугала человека, нет. Иск — это ТВЯ, которую мы подаем, правильно заполняем документы, проверяем, что человеку надо все быстро выплатить. Это тоже мы все этим занимаемся, поэтому с одной стороны, все, что мы говорим, это важно, с другой стороны, никто не должен это вообще запоминать, потому что, как бы, мы владеем информацией, точно как мы обращаемся к врачам, к адвокатам, ко всем другим профессиям, точно так же к нам надо обращаться, к нам и к другим страховым агентам, которые владеют информацией. Это то, что я хотела сказать.
3: Нет,
4: если нету звонков, то я могу как бы насчет багажа закончить, закрепить тему.
3: Сейчас, подождите, да, мы закрепим обязательно. Я только скажу, у меня есть мантра середины программы. Вот, я скажу, что вот уже люди получили очень хорошие консультации, позвонив по телефону 072-280-1003, пожалуйста, воспользуйтесь телефоном, это славное изобретение Александра Белла, вам поможет, и вы сможете получить ответы на многие интересующие вас вопросы, как это было только что. Поэтому продолжайте, пожалуйста, Жень, все, что вы говорите, это очень интересно, но тем, кто хочет узнать многое и разное о себе, звоните, пожалуйста, звоните, не отвлекайтесь даже на рассказ Жени, узнавайте то, что вам необходимо узнать, это сэкономит вам время, это сэкономит вам, очень может быть, и деньги. Продолжайте, пожалуйста, Жень.
4: Все, и последнее, что я хочу закончить про тему багажа, это шевер мизводот. Шевер, и как мы скажем правильно на русском языке, поломка чемодана, это покрывает только одна страховая компания, вот так она решила сделать себе такой бедуль на рынке, и все остальные страховые компании этого не проверяют, а нам примерно раз в неделю поступает сообщение, вот мне вернули чемодан без колесика, или без ручки, или с дыркой и так далее. И тут я как бы всем объясняю, что тот, кто ответственен за этот кошмар, это Хеврата Уфа. И она всегда и без проблем, ну, если это израильская или альта, вообще это чик-чак, возвращает деньги и дает компенсацию. Для этого нужно, если вы прилетели в Израиль, и вы увидели, что ваш чемодан в таком виде, только подойти к стойке, которая находится вот в самом конце справа в Дейт-Уфа, там на выходе. И можно даже этот чемодан показать, если это опять, я сказала, Эляль, израильские компании, они дают специальный линк на место, куда приходишь. Есть снифим в Израиле, филиалы, и там мы по факту или дают новый чемодан, или делают секунду, ну, починку и возвращают. Это легко, это если вы можете показать. Если это как в другом месте, не в Израиле, то вы должны обратиться на электронную почту авиакомпании, приложить туда. Все, что я говорю, не имеет к страховке отношения, это просто шерут лицебур. Просто как бы такие типы, которые я даю по поводу как бы нашей области, что мы знаем, смежной, не нашей. Итак, вы обращаетесь на электронную почту авиакомпании, которой вы летели, которая вам повредила чемодан, вы туда делаете фотографии, вы туда делаете картис алияли матос и мадбекот, эти наклейки, которые вам правильно клеят на чемодан, когда вы поднимаетесь на полет. Вот вы можете их сфотографировать тоже до того, как вы поднимаетесь на полет. И все это вы высылаете, и тогда через какое-то время никто как бы не будет мелочиться в этой области, вам высылают какой-то ваучер, вы себе покупаете новый чемодан. Просто я говорю, чтобы лохсох и нам, и всем страховым агентам эти вопросы. Есть ли покрытие на шевер? Нет, если вы не сделали в одной компании.
3: Так, спасибо большое. У нас обвал вопросов, значит, и дождались люди. Очень хорошо, поехали по вопросам. Спасибо большое, Жень, за эти ваши сведения. Они очень кому-то могут пригодиться. Спасибо большое. Поехали. Вопрос. Кто с нами? Алло. Алло.
9: Алло.
3: Да, здравствуйте. Назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
9: Добрый день и доброй недели вам. Спасибо. У меня назрел вопрос. Буквально на днях вылетели в Яван. И самолет был задержан на 4,5 часа. Здесь у нас, в Израиле. По возврату была задержка на 3 часа. Я спрашиваю вопрос, что можно получить от хевры, или можно что-то получить от хевры, которая занимается вылетами?
4: Мы должны сделать с вами Афрода разделение. Мы страховая компания. Кто вам должен или не должен делать компенсацию из-за задержки, это авиакомпания. У них есть тоже свои таблицы, за сколько часов кто получает какую компенсацию. Там 2-3 часа, может, дают какой-то коржик и кофе, чем больше и так далее. Что касается страховой компании, то только в одной из них, если есть задержка, то можно зайти бесплатно в Траклин. Но это такая отава, как бонус такой. Это не что-то, что как бы это не деньги, это просто если вы сделали в одной из страховых компаний, то вы при задержке больше, чем 1,5 часа, заходите бесплатно в Траклин, в такой лаунж, где есть напитки, еда, отдых и так далее, туда и назад. Нужно заранее записаться. А то, что вы спросили, это только обращаться в авиакомпанию, а до этого проверить, или вообще что-то вам положено, потому что есть таблицы.
9: Ага. Потому что существует закон ТИБИ, я понял, для этих вещей, да?
4: Есть закон, есть даже адвокаты, которые занимаются все, что связано с ТУФА, там, когда такие более сложные, серьезные случаи. Но, в принципе, ваш Кивун – это авиакомпания, это не страховая компания.
9: Ага, все сейчас, понятно, спасибо.
4: Я сейчас скажу и для вас, и для всех остальных, как знать, или это страховая компания, или нет. Страховая компания – это все, что связано со здоровьем человека. Вот вы, ваш туда дзеут и ваше здоровье. Плюс к этому всякие мелкие приятные добавки, про которые мы говорим, как багаж, как телефон, как спортэдгари. Но все, что связано с задержкой полета, с мацабмим хама и так далее, это условно не связано с таудадзутом человека, правильно? Это что-то арбегадольмизе, арбеютергадольмизе. Поэтому это не связано со страховкой. Это нужно идти в авиакомпанию.
9: Потому что здесь напрямую связано еще с тем, что мы в Бет-Малоне были меньше 2,5 дня почти. 5 человек отсутствовали в Бет-Малоне. Мы не отдохнули в то время, которое мы бы назначили.
4: Это все вот эти вот ваши вполне претензии ему за код нужно обратить в авиакомпанию, написать им красивое письмо, как вы пострадали, как вы не отдохнули, и получить от них какую-то компенсацию, то, что они найдут или на хон.
9: Все понятно. Значит, взять адвоката, я имею в виду. Вы имеете в виду, да.
4: Если вы хотите взять адвоката, то только который занимается Бетхум Тауфа. Да, не каждый. Это не такая область очень распространенная, а именно кто этим занимается и знает, да. Есть, кстати, вы можете в интернете поискать, есть не адвокат, есть всякие организации, которые дают ИУ, потому что не обязательно нужен адвокат. Это не очень большой тик, который вам даст консультацию, помогут вам написать правильное письмо. Такие люди тоже есть.
9: Все, спасибо большое.
3: Спасибо вам. Всего доброго, удачи.
9: Хорошей недели вам.
3: Спасибо и вам. Следующий вопрос, пожалуйста. Алло, кто с нами?
10: Добрый день, это, наверное, я.
3: Это совершенно точно вы. Назовите себя, задавайте вопрос.
10: Олег,
3: пожалуйста.
10: Вопрос таков. Если было такое сообщение, что будет понижена страховка на автомобили, если вы этим занимаетесь, это правда или...
4: Цены на страховки автомобилей понизились последних 1,5 года. Это не, как это сказать, это не ГУРФ, это зависит от возраста водителя, от вида машины, от того, были ли у человека аварии или нет. Но, в принципе, если мы возьмем тот же возраст, то же состояние аварии, ту же машину, то да, понизились страховки. Опять-таки, в каждой компании по-разному. Поэтому, если у вас есть машина, то сотрудничайте со страховым агентом, который работает со всеми компаниями. Или хотя бы с большинством, потому что если он работает один и два компании, у него нет выбора.
10: Я говорю совершенно про другое. Это было где-то сообщение месяц и полтора назад, что страховки, по-моему, это даже и Макиев, он понизился, должны понизиться. Я не говорю про
4: я вам ответила, что да, страховки понизились, и это даже не я не ориентируюсь на рекламу, потому что все эти сообщения, рекламные трюки разных компаний, они действительно понизились. Был от Куфа, что период, что они повысились, сейчас они понизились, это не месяц назад, это уже Магома, которая больше года.
10: Хорошо, это если да. если я сделал страховку приблизительно около года назад, и страховки понизились, они мне разницу не возвращают, страховые агенты, страховая компания не возвращает.
4: Нет. При хидуше вам дают новую цену, насколько она.
10: Понятно. Второй вопрос. Смотрите, допустим, другое государство, путешествие в другое государство, они требуют местную страховку. Если эти деньги, затраченные на их страховку местную, вычитаются из той страховки, которую я, допустим,
4: делаю... Какое государство требует местную страховку?
10: Ну, допустим, Занзибар, Танзания требует местную страховку.
4: Ну, и сколько она стоит, там, местная страховка? Она стоит там...
10: $44.
4: Эфе. Они требуют эту страховку. Эта страховка не покрывает вам в тех... Как раз хотела про это говорить. Местные страховки, неважно, где вы их делаете, они покрывают на меньшие суммы, на меньшие гвулотах рают. Они не покрывают, если, не дай бог, человеку надо делать это Сара Фуит или Халила Тасад Гуфа. И они не вычитаются из израильской. Кто будет вам это компенсировать? Страховая компания Израиля? Нет. Страховой агент, который вам сделает, нет. Это какой-то ваш дополнительный расход, что вы решили лететь в такую страну, точно как люди платят за визу или еще за какие-то вещи. Поэтому нету никакой связи. Но если вы сделаете только страховку там, а не сделаете израильскую, то вы будете как бы подвержены большим рискам. Она, в принципе, покрывает... Условно, я не знаю, что она покрывает. Страховые агенты в Израиле не знают, как бы, какой там гвуль охрают на здорового человека, на больного, что происходит, кому обращаться, если есть страховой случай и так далее, понимаете? Но они требуют, считайте, что это какой-то маск Ниссана Медина.
10: Я понял то, что они никакой связи с местной, с нашей израильской страховкой.
4: Нет, конечно. Нет, это их способ собрать какой-то деньги.
10: Помимо страховки, которую я всегда делаю перед поездкой, они требуют еще, бонусафлеза, сделать местную страховку. Без этой страховки они в страну вас не впустят. Вот
4: они это кто? Они это кто? Вы можете у них спросить... Я поняла, это... Аль-Занзибар это не человек. Кто именно вам это сказал? И вот именно этому человеку вы говорите, я вам принесу страховку, на которой полис на английском языке, и на ней написано покрытие $1 миллион. Будет ли это вам достаточно? И вы увидите, что он скажет «да». Это же не Занзибар.
10: Это написано в условиях при заказе организованной поездки через компанию. Это компания пишет, это не один человек. Это пишет компания.
4: Вы обращаетесь к компании, вы говорите, мы вам предоставляем страховку на английском языке, израильской фирмы известной. Если они вам говорят, что не подходит, ну тогда вы уже платите $44 и относитесь к этому как маск НИСА.
10: Хорошо. Маск НИСА там еще 50. Всего доброго. Все вместе. Удачи.
3: Всего доброго вам. Счастливо. Идем дальше. У нас следующий звонок. Пожалуйста, алло.
11: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
11: Людмила, у меня следующий вопрос. Где-то в течение 14 лет я страхую дом в одной из компаний.

0: году пришел хидуш, они вам делают хидуш, но без этих назаким. Без этого покрытия слеха. Понимаете, о чем я говорю?
1: То да, есть у конечно.
0: Вас, то есть у вас как бы N малосот МЗ. Вы можете сделать шопинг и сказать, что у вас страховой агент поискал какую-то компанию, но 99%, что это же нужно всегда говорить, были ли назаким, когда делается ТОФС отца. Поэтому если ваш Сохранбитох, и вы честно и правда скажете всем другим компаниям, они вам дадут такой же ответ. Переждите этот год. Раз уже вам там все починили, может, у вас не будет никаких проблем. Но следующий год этот ВИА отодвинется, и вы сможете сделать.
1: А, то есть это в течение года только, да?
0: Ну, у вас должна отодвинуться, у вас должна отодвинуться какая-то твия, которая далека, и у вас должно быть три года, допустим, с одной твией, не с двумя. Понимаете? А что есть люди, которые из-за этого отказываются и вообще не делают страховку. Это неправильно. Потому что это только один пункт. Есть же еще и пожары, и землетрясения.
1: Нет, ну конечно. Нет, я застраховала дом, но только что отодвинули вот этот пункт. Понятно, я поняла.
0: Н-малосот, это у многих такое бывает, нужно переждать год.
1: Переждем. Спасибо большое. Хорошего дня.
2: Спасибо, всего вам доброго. Так, у нас сейчас есть пауза, да? Я произнесу тогда заключительную на сегодня мантру. Сегодня правильно, вот три так и должно быть. Значит, на 1-2 вопроса еще можно, как говорится, записаться сейчас, позвонив по телефону 072-280-1003. 072-280-1003. Либо же написав нам на страницу Рэки в Фейсбуке. Пожалуйста, еще есть достаточно времени, чтобы на пару вопросов вы получили квалифицированный, профессиональный и важный для вас ответ. Это была последняя на сегодня мантра, после чего мы, я думаю, еще поговорим. Я понимаю, что сегодня очень трудно переключаться с разговоров на вопросы, но, тем не менее, очень много сегодня важного проговорено, и я думаю, что можно еще какие-то важные вещи нам узнать. Я пока скажу 0772-280-1003, звоните 0772-280-1003, и я обращаюсь еще раз к Жене и Марку. Что-то еще, мы вроде бы одну тему, так сказать, которая была связана с поездками за границу, покрыли, в общем.
0: Или... Есть такая очень важная тема, которую вот сейчас товарищ Занзибара сказал.
2: Да, да.
0: Это люди, которые говорят, я еду Россия, Украина, у меня там есть страховка. Или люди, которые едут в другие страны и делают страховку на месте. Ну, понятно, по какой причине, потому что она дешевле. Теперь, ребята, что мне важно сказать? Если вы делаете страховку в Израиле, у вас есть страховой агент, у вас есть страховая компания, вы знаете, сколько у вас покрытия. И самое главное, вас туда принимают, вам делают декларацию здоровья. Когда вы делаете страховки за границей, я просто эту тему изучала, мне было интересно, то туда принимают всех, не делают никогда проверку, кто здоровый, кто больной. Проверка делается только, когда надо выплачивать страховой случай. И тогда практически мало кому платят. Это первое. Второе, страховки, которые там на месте. Условно, вы приехали там в Россию, Украину, Занзибар и сделали страховку на месте. Они не покрывают все, что связано, чтобы вас вернуть в Израиль одной частью бахатихаха от машинекра. Бенемзе бенадам хай, которому надо от асара фуи, сопровождение медицинского цевета, и бенемзе хасвахалила от асад гуфа. И тоже это не покрывает суммы мизерные. То есть там может быть граница ответственности 30 тысяч долларов, когда в Израиле это миллион долларов. Понимаете вообще разницу? То есть приехать за границу и сделать страховку на месте, вы, если хотите, вы можете бенусав. Не знаю, по какой причине, но не бимком. Опять, вы, если делаете за границей, вы не знаете, к кому обращаться, вы не знаете, кто будет за это платить, вы не знаете, какая сумма покрыта, и вы не знаете, что если у вас есть проблемы со здоровьем, будет ли вам покрыто, потому что они берут всех одинаково, и больных, и здоровых. А проверка, вот в Израиле проверяют на входе, а там проверяют на выходе, то есть когда надо платить. Ну, это такая, как бы...
2: Ну, по-моему, очень убедительно объяснили, что вот не надо менять, как бы, добавить всегда можно, и это, наверное, не такие кромешные уже суммы, вот, но ни в коем случае не за счет здешней страховки. У нас вопрос...
0: Да, еще... Да,
2: пожалуйста.
0: Если есть.
2: Давайте, тогда вопрос, а потом еще добавление. Да, алло, кто с нами? Алло.
3: Алло, здравствуйте.

0: Наверное, это я.
1: Это совершенно точно вы. Назовите себя, пожалуйста, задавайте вопрос.
0: Так, я Мила Магдаленко. Объясните мне, пожалуйста, если можно, ответьте на такой вопрос. Мне сейчас исполнилось 85 лет, допустим, и мне надо ехать в ноябре месяце за границу. У меня была одна фирма, у которой я всегда делала страховки, и все было благополучно. Я уже где-то лет 20 там страхуюсь. А теперь я им позвонила, мне всего на 10 дней надо сделать страховку. Они сказали, нет, после 85 мы страховки не делаем. Имеют право они это делать или нет?
2: Я не знаю, про какую фирму вы говорите. Насчет
0: я могу
2: право...
0: сказать, фирма
1: не надо.
2: А, ну, беседа. Я поняла, это туристическая фирма, это не... Но они работают со страховой компанией. Смотрите... И страховые компании делают страховки на ваш возраст. Они могут попросить письмо от врача, чтобы посмотреть, что все окей. И даже если не все окей, они вам скажут, вот вы можете поехать там на 2 недели, или на 10 дней, или там на вот такое количество дней у вас будет покрытие. Если кто-то один вам отказал, обратитесь не там, где вы покупали билеты и поездку, а обратитесь к страховому агенту, который...
0: Вы мне извините, дело в том, что поездка у нас, это от Ниццы Шоа, мы не покупаем билеты. Это нам в Иерусалиме купили на 50 человек билеты. Мне только страховку сделать.
2: Я поняла. Тогда я вам просто говорю, нет никакой проблемы сделать вам страховку, обратитесь к страховому агенту, который занимается этим. Мы тоже этим занимаемся. Мы страхуем Гиля Шлиши, золотой возраст, имеем на это все знания. Все
0: а вы мне скажите, какая у вас фирма?
2: Я могу сказать свое имя, Игорь?
1: Да, скажите свое имя, а дальше
2: меня
1: в гугле...
2: Меня зовут Женя Златкин Фишер.
1: Дальше вы все можете... прогуглите и найдете.
2: Если захотите, вы можете меня найти, Женя Златкин Фишер. Если не я, то любой страховой агент, который занимается страховками поездок, он тоже может вам помочь.
0: Вы понимаете, это мне нужно сидеть, искать телефоны всех фирм и звонить и спрашивать.
2: Нет,
0: да?
1: Ну вот уже
2: вам
1: объяснили, прогуглите.
2: Одного человека,
1: да.
2: Одного человека, и он сделает для вас все.
0: Так вот именно, а как найти фирму, которая после 85 страхует... Тем более у меня нет проблем таких больших. Я сколько летала...
2: Слава Богу, что у вас нету проблем. Вы можете найти меня, я сказала вам свое имя, или просто написать на русском языке в гугле страхование поездок за границу, и он вам даст страховых агентов, и вы с ними пообщаетесь. Удачи, хорошей поездки.
1: Всего вам доброго, счастливо, всего доброго.
0: Спасибо, до свидания.
1: И у нас есть еще один вопрос, думаю, уже заключительный вопрос на сегодня. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте, назовите это себя, задавайте вопрос. Вы?
3: Да, меня зовут Лев. Вопрос такой. Мой родственник, он сейчас за границей, потерял телефон. Какие могут быть действия? И есть ли страховка на утерю телефона? Пожалуйста.
2: Это вы скажите, если вашего родственника страховка на телефон, сделал ли он ее? Потому что эта страховка отдельная. Все, что я говорила про багаж, она не включает ни телефон, ни таблет, ни мацлиму и так далее. Поэтому если он сделал кисуй на телефон, то первым делом он должен пойти в Миштару и там заявить и получить такой ишур. С этим ишуром он, когда возвращается в Израиль, он подает страховую компанию, они открывают его полис, они говорят, окей, ты сделал покрытие, вот тебе положена такая сумма минус личное участие, получи. Или они говорят, смотри, ты не сделал покрытие на телефон, тебе ничего не положено. Отсюда вывод, если вы летите за границу и у вас есть телефон, особенно дорогой, обязательно делайте на него покрытие.
3: Да, спасибо, понятно. Вот я ему так и передал обратись в полицию. Он говорит, я потерял его или украли в Дании, а сейчас я в Швеции. И надо ли идти в полицию?
2: Это не важно. Он приходит там, где он находится, и говорит, где это произошло, потому что он, наверное, должен был ехать с группой или какая-то другая причина.
3: Группой.
2: Да, как бы везде сидят люди, которые понимают человеческий язык. Поэтому если вы захочете, или он объяснит, вот я приехал сюда, здесь потерялся, но завтра мы уехали сюда, ему все это напишут.
3: Понятно. Да. Спасибо.
1: Всего доброго вам, удачи. Надеюсь, что телефон найдется. Шведы свяжутся с зачанами. И будет хорошо.
2: Все вернулось.
3: Если не мигранты украли.
1: Ну, Главное, чтобы сделать страховку. Спасибо, да. Всего доброго. Жень, ну буквально 2-3 минутки завершить красиво нашу сегодняшнюю беседу.
2: Да, я хочу завершить то, раз мы уже много времени, силы, энергии уделили разговорам про багаж, то действительно важно знать, что багаж, он включает только чемоданы, тролли, сумки. Он, кстати, включает такие документы, как даркуним и решаёный га. Но он не включает все вот эти вот электро... все вещи, которые нужно покупать дополнительно, на них покрытие. Это телефоны, это компьютеры, таблицы, это фотоаппарат, это какие-то ценные вещи, которые, например, детская коляска, например, и талит, филин, люди, которые молятся и берут это с собой. То есть... когда вы делаете страховку, задайтесь этим вопросом, опять-таки спросите страхового агента, скажите, вот у меня есть такие вещи, входит ли это в багаж, или я должен это застраховать отдельно, и сколько это стоит. Угу, вот. Угу. Тут очень много нюансов, все про это говорить, это не надо никому, я думаю, но именно в процессе оформления спрашивайте, не стесняйтесь, для этого это наша работа, чтобы вы нас спрашивали, мы вам отвечали, мы это знаем, умеем, любим, как вы слышите.
1: Вы это знаете. Знаете, любите, надо издавать. Просто полный перечень лекций.
2: Да, это везде написано во всех страховых компаниях. Нет, фишка, я не говорю ничего
1: фишка
2: нового.
1: Фишка в том, это... чтобы соединить это все, понимаете, как бы написано, ну, да. Что, здесь сегодняшний наш открытый микрофон подходит к завершению. Огромное спасибо Жене Златкин-Фишер и Марку Фишеру. До новой, надеюсь, скорой встречи. Счастливо. Всего доброго вам, чтобы все было хорошо. Хорошей
2: всего
1: недели
2: доброго,
1: вам.
2: Спасибо,
1: пока. Пока.
2: Шавуатов.
1: В студии были звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, которых я горячо благодарю. Игорь Хариф, как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Документы Хамаса, захваченные Цаалем в Газе, раскрывают, как организация на протяжении многих лет создавала военную инфраструктуру в Ливане в рамках стратегического плана по открытию еще одного фронта против Израиля. Об этом говорится в исследовании Центра информации по разведке и терроризму имени генерал-майора Мейра Амита. Корреспондент Кан Кармела Менаше сообщает, что эта деятельность началась еще в 90-е годы прошлого века. 14 лет назад высокопоставленные представители Хамаса обсуждали с Хасаном Насралой создание военного подразделения в Ливане. Впоследствии была разработана программа, включавшая создание боевых ячеек, ракетные обстрелы, подготовку проникновения в Израиль и другие действия. Президент Ирана Пизешкиан признает, что экономическое положение страны ухудшилось из-за резкого снижения доходов от нефтяного сектора. Во время визита в Индонезию Пизешкиан заявил, что многие промышленные объекты получили серьезные повреждения в результате войны, а государственные расходы при этом выросли. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Иран утверждает, что Катар уже полгода удерживает у себя троих иранских пилотов, чьи самолеты «Сухой» были сбиты в ходе боевых действий. Глава иранского военного управления по поиску пропавших без вести генерал Мухаммад Бакерзаде обратился к Международному комитету Красного Креста с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Корреспондент Кан Рам Брандес сообщает, что в Катаре отрицают утверждение Ирана. Спустя 6 лет после восстановления отношений между Израилем и Марокко, израильское представительство в Рабате переехало в постоянное здание. Об этом сообщают марокканские СМИ. Корреспондент Кан Руи Кейс сообщает, что круги в Марокко, выступающие против нормализации отношений с Израилем, выразили недовольство переездом в постоянную резиденцию, в то время как Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. Шабак и Национальное управление кибербезопасности предупреждают о новой волне попыток иранского фишинга, направленных против израильских журналистов и работников СМИ. По данным служб безопасности, иранская разведка обращается к журналистам через приложения WhatsApp и Telegram, выдавая себя за коллег или известных им людей и предлагает сотрудничество или интервью, соответствующее их профессиональной деятельности. Цель таких действий – побудить журналистов перейти по вредоносным ссылкам или открыть файлы, которые позволят получить контроль над их мобильными телефонами и похитить конфиденциальную информацию, журналистские источники и переписку. В 40% времени работы угольных энергоблоков электростанции Орот-Рабин в Хадере были зафиксированы выбросы загрязняющих частиц выше допустимого уровня. Об этом говорится в профессиональном заключении, которое Ассоциация городов по охране окружающей среды Шарон-Кармель передала Министерству защиты окружающей среды. На расположенных в этом районе станциях мониторинга превышения нормативов зафиксировано не было, однако отмечен рост концентрации оксидов серы. Корреспондент Кан Михаль Вассерман сообщает, что эти данные публикуются на фоне иска, поданного Ассоциацией в суд против Министерства защиты окружающей среды. В иске содержится требование прекратить работу угольных энергоблоков и не разрешать их дальнейшую эксплуатацию до 2028 года. Война между Украиной и Россией. Украинская армия минувшей ночью провела одну из крупнейших воздушных атак за все время войны по территории России. В частности, под Москвой был поражен один из крупнейших логистических центров компании «Wildberries». Корреспондент Кан Рам Брандес сообщает, что в России заявили о 6 погибших в результате атаки. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Хайфе сегодня достигнет 31 градуса, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Бейершеве 35, а в Эйлате ожидается до 41 градуса. Средиземное море прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 100 до 150 сантиметров. Это был обзор последних событий, а следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека слушайте в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
2: Бокер товля коля мазиним, лохоля митам лимикон. Вшисткего доброго.
3: ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Глава египетской разведки Хасан Рашад встретился в Каире с делегацией Хамаса во главе с главой политбюро организации Халилем Аль-Хайей. Телеканал Аль-Хадас сообщает, что спецпосланник президента Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер также должен встретиться с представителями Хамаса в присутствии посредников Египта, Катара и Турции. Цель встречи, как сообщается, предотвратить срыв соглашения по сектору Газа. Это сообщение передал обозреватель Кан Шимон Миджан. Американский новостной сайт Axios сообщает, что президент иракского Курдистана Нечирван Барзани выступал тайным посредником между администрацией Трампа и иранским корпусом стражей исламской революции, КСИР, в попытке достичь соглашения о прекращении войны. По данным сайта, контакты начались около 3 месяцев назад, после того, как в Вашингтоне возникли опасения, что участвовавшие в переговорах иранские представители Галибаф и Аракчи не уполномочены принимать решения без прямого одобрения КСИР. С одобрения президента Трампа и вице-президента Венса, занимавшая тогда пост директора национальной разведки Талси Габбард, обратилась к Барзани. Тот провел зашифрованный разговор с командующим КСИР генералом Ахмадом Вахиди. Вахиди подтвердил, что поддерживает переговорную группу. Это сообщение передал обозреватель Кан Рам Брандес. Папа Римский Лев XIV вновь призвал прекратить насилие на территориях палестинской автономии и продвигать решение на основе принципа двух государств. «Дорогие братья и сестры, я вновь призываю положить конец повторяющимся актам насилия против палестинского гражданского населения на Западном берегу», — заявил папа. Во время молитвы в своей летней резиденции в Кастель-Гандольфо к югу от Рима он призвал международное сообщество содействовать продвижению решения на основе принципа двух государств, чтобы установить в регионе справедливый и прочный мир. Сообщение передал обозреватель Кан Рам Брандес. Около 2000 директоров школ, входящих в организацию Манхигим, угрожают прекратить сотрудничество с Министерством просвещения. По их словам, руководство министерства принимает решения, оторванные от реальной ситуации, мешает повседневной работе школ и подготовке к началу учебного года. Это сообщение передал корреспондент Кан Лиран Худжаинов. Директор экспериментальной школы в Иерусалиме и член организации Манхигим Гили Шило заявил Эсти Перес в эфире Кан, что министерство не предоставляет директорам необходимых инструментов для успешной работы. «Пусть они стоят за своими словами. Если они говорят, что именно директора школ должны играть ведущую роль, пусть дадут мне инструменты, чтобы руководить, они связывают мне руки и ноги. Министерство запускает всевозможные программы, объясняет мне и указывает, как управлять школой, но не дает мне возможностей. Мне предлагают выбор между вариантами А, Б и В, а я хочу создать совершенно другой вариант. Я хочу составлять программы, которые подходят именно моим ученикам». Это было заявление директора экспериментальной школы в Иерусалиме Гили Шило. Известный певец задержан по подозрению в угрозах в адрес своей бывшей партнерши. Корреспондент Кан Орли Алкалай сообщает, что после допроса певец был освобожден на ограничительных условиях. Легкая атлетика. Сборная Израиля по марафону завоевала командную золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Бирмингеме в Англии. Трое израильских бегунов показали суммарное время 6 часов 28 минут. Корреспондент Кан Йоав Барович сообщает, что помимо командного золота, Гашау Айели завоевал бронзовую медаль в личном зачете, преодолев марафон за 2 часа 9 минут 21 секунду. После соревнований Айели обратился к израильтянам со следующими словами. «Я хочу поблагодарить весь народ Израиля за то, что вы дали нам возможность достойно представлять вас. Для нас это большая честь. Лично я очень рад, что сумел завоевать еще одну медаль чемпионата Европы. Я хочу посвятить свою медаль всему народу Израиля. Я очень вас люблю. Увидимся в следующем году». И о погоде. Завтра температура немного понизится. С полудня местами возможны дожди, главным образом на востоке страны. Во вторник без существенных изменений. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Канрека.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Очередное наше с вами в данном случае путешествие. Почувствуйте себя и меломанами, и немного историками, археологами от музыки в данном случае. Мы с вами сегодня будем чувствовать, вспоминать очень разные песни, написанные в разное время, но в данном случае, которые нашли свои очередные жизни достаточным, под порядковым номером, достаточно большим уже, в Израиле, в котором мы с вами живем в большинстве своем. Я знаю, что нас слушают и в других странах. И звучат они на иврите очень и очень интересно. Давайте начнем с очень известной песни, начало которой во Франции. Именно там Пол Анка услышал эту балладу, никакого отношения не имеющую по смыслу к тому, о чем пел гораздо позже, желая попрощаться уже с карьерой, Фрэнк Синатра. Мы говорим, конечно, о песне «My Way», «Мой путь», «Моя дорога», песня философская, где лейтмотивом служит именно эта фраза «I did it my way», «Я делал это по-своему». Что касается иврита и версии, которую я вам хочу предложить, она мне нравится. Нравится, потому что я слышу тембр, который подходит для исполнения песни, о которой забыть мы, конечно, не в состоянии. И песня эта звучит в Израиле в устах Арика Лави. «Бадарки шели».

Вот так, такая песня. Мы переходим к следующей, и я думаю, эту мелодию многие из вас знают. А в нашем эфире звучит голос Тони Беннета.

том виде, в котором вы слышите эту песню, она называется «Бульвар разбитых сердец», не сбывшихся. Это ретро-хит, разумеется, ретро. Это вообще сама по себе песня была написана в 1933 году. Авторами стали Гарри Уоррен и Эл Дубин. Песня эта звучала в кино, исполнялась огромным количеством звезд эстрады и джаза, в которых очень хорошо прижилась. И это было написано для фильма «Мулен Руж» 1934 года, тогда я имею в виду, первого старого фильма. И для Тони Беннета эта композиция стала судьбоносной. Она принесла запись этой композиции, принесла ему первый в жизни профессиональный контракт с очень известным лейблом, но это если говорить о Тони Беннете. После этого появилось очень много достойнейших исполнителей, как, например, Нэт Кинг Кол, если мы говорим о джазе, а не только об эстраде или крунерах. Ну а что касается, напоминаю, тема у нас иврит и версии в Израиле известных песен, тут хочется вспомнить Сомерсета Моэма и «Луну и грош», потому что в Израиле эта тема и песня получила именно это название. Песня обыгрывает вечный контраст между возвышенной такой романтикой и, конечно, материальной, достаточно суровой реальностью, и лирический герой обращается к Луне, отмечая, что при романтическом настроении сияющей Луне в кармане нет ни единой пруты, то есть мелкая монета, которая когда-то здесь имела хождение. В общем, сам по себе текст 48-го года полон иронии по поводу дефицита в бюджете, необходимости покупать новую одежду, латать дыры в быту, несмотря на то, что весна ужасная с дефицитом в бюджете. Версия на иврите принадлежит Хаиму Хеферу, и он написал на эту достаточно меланхоличную, на самом деле, очень красивую мелодию, абсолютно новый и остроумный текст на иврите. Это было в период войны за независимость. Версий на иврите множество. Предлагаю вам услышать версию Арика Лави вместе с трио «Шоколад Мента Мастик». Кстати, имею честь практически каждую неделю видеть это трио сейчас, которые приходят к нам в корпорацию, записывают свои передачи, которые выходят в эфир каждую пятницу. Давайте слушать. Итак, слушаем, вспоминаем.

Хорошо, да? Мне очень нравится. Мы слышим с вами, конечно, идыш. И раз уж мы говорили о трио израильском, культовом трио женском «Шоколад Мента Мастик», лидером, на мой взгляд, всегда была и даже до сих пор остается. Если вы увидите когда-нибудь проходящую мимо Ярдену Арази, вы сами все поймете. Так вот, давайте услышим песню на иврите, на ту же мелодию, которую поет именно она, великолепная Ярдена Арази, из ее румынского так называемого альбома, где тексты на иврите написал Иуд Манор, а обрабатывал аранжировки прекрасной Мати Каспи.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: На Кан Река. Кстати, о сюрпризах. Эту песню, равно как и эту в инструментальном виде мелодию, вы, конечно, слышали и знаете, и, я думаю, не только на нашем канале. Старая очень запись, сама по себе старая композиция. Эта песня еще в исполнении Леса Пола и Мэри Форд, тогдашней его супруги, на самом деле является международным хитом, который вырос из румынской народной мелодии «Сани еку зургалай». «Сани с бубенцами» она была написана в 1937 году еврейско-румынским композитором Рихардом Штайном. И он написал музыку, а вот Ливия Делану, поэт, румынские слова для этой песни «Сани еку зургалай». Те из вас, кто в Израиль приехали из Молдовы, те, кто разбираются в языках этих, они, конечно, эту песню знают безусловно. Но в Румынии ее исполняли популярные артисты того времени, потом знаменитая румынская певица Мария Лестерецу. Собственно, в оригинале румынский текст рассказывает о девушке, чьи санки катятся с горки под звон бубенцов, о ее бурных ревнивых чувствах к любимому парню. Лес Пол, который был очень известным американским гитаристом, инноватором, в 52-53 годах решил, услышав эту зажигательную действительно музыку, решил записать ее с Мэри Форд, со своей женой, она была вокалистка, и уже появился английский текст, новые слова. Они не имели отношения, ничего общего не было ни с зимой, ни с санками и так далее, но они повествовали, этот текст был о девушке. Его написали Марсель Стелман и Педди Робертс. Сингл этот вышел в 1953 году и стал просто невероятным хитом в США. Ну и потом, конечно, как это водится, и в других странах нашего маленького любопытного музыкального мира. Что касается дальнейшей истории, даже нет смысла рассказывать, потому что, конечно, песня осталась, и адаптировали ее в разных странах, на разных языках, делая аранжировки еще более быстрые. Я вспомнила всю эту историю еще, потому что, да, я люблю эту песню саму по себе. Она есть в современном виде, есть более в старых исполнениях. Но вы мне напомнили тоже одну из версий, которую я иногда ставлю в наших эфирах. С удовольствием ее вам напомню. Это был так называемый театральный клуб «Муадона Театрон», который когда-то исполнили на эту мелодию замечательную песню. На этот раз она тоже называется «Джонни». В оригинале называется эта песня, я хочу напомнить. «Джонни» — это парень для меня. «Джонни is a boy for me». Я имею в виду в оригинале английском. Ну а тут «Джонни is a boy for me». «Муадона Театрон».

И еще раз я назову имя Ярдена Арази, я дам только фрагмент, услышать та же самая вроде бы мелодия. И я выше говорила о том, что у Ярдена Арази был совершенно потрясающий двойной так называемый румынский альбом, где мелодии были все оттуда, скажем так, и адаптированы, написаны с помощью Иуда Манора на иврите. Потрясающие песни, которые стали, как говорят, ну это действительно не банальность, а факт, золотыми для нашей страны, их поют, их помнят. И вот Ярдена Арази, которая записывала этот альбом, среди всех песен была и она, как раз написанная именно на эту мелодию, но в Израиле с помощью Иуда Манора она стала называться «Руах ва эш», «Ветер и огонь», но и по аранжировке Мати Каспи это точно выглядит именно так. Обратите внимание на скорость.

0: Думаю, вы поняли.
1: Какая скорость, какая возможность. И, в общем, еще раз спасибо Иордане Аразе, что мы ее сегодня несколько раз услышали. А мы с вами переселяемся сейчас во Францию, услышим кое-что оттуда. Песня эта стала хитом, даже не хочется говорить. Я не очень люблю это слово на самом деле, потому что иногда есть такие песни, о которых не хочется в этом отношении использовать слово «хит». Просто не хочется. Песня эта и авторство Луиги. Она стала, в общем, визитной карточкой Эдит Пиаф, которая написала к ней слова. И впервые была исполнена в 1946 году, в 1946 году. Совершенно замечательная песня, в которую влюбилась сам мир, конечно. Мир, зрители благодарные, поклонники Эдит Пиаф, само собой, но и музыканты, которые работали в очень разных направлениях музыкальных. Инструментальная, например, версия стала джазовым стандартом, начиная с Луи Армстронга. А помимо Эдит Пиаф эту песню исполняли Одри Хёбберн, Марлен Дитрих, Мири Матье, Патрисия Каас, Грейс Джонс, Донна Саммер, Сара Монтьель, Дин Мартин, Леди Гага, Мадонна. Я просто специально показываю, насколько разные это имена в музыкальном мире, как по-разному они поют и в разных направлениях работают. Песня действительно замечательная. Слова ее обыгрываются в названии бельгийского фильма. Он назывался «Моя жизнь в розовом цвете». Именно об этой песне мы и говорим. Давайте слушать. Мы слушаем и песню на иврите в исполнении совсем недавно ушедшей Корин Алаль.

Коринолал. Следующая песня, мы все еще во Франции, легендарная песня, которая была написана и записана бельгийским шансонье, которого считают частью Франции, разумеется, по причине того, сколько его знают, как его любят до сих пор. И песню эту, кстати, после опроса, сделанного в 20 веке, сочли лучшей песней шансонье века 20-го. Она была записана Жаком Брелем, автором, 11 сентября 1959 года, и родилась эта песня после болезненного разрыва Бреля со своей возлюбленной. И, как он сам рассказывал, он вложил в эту композицию всю силу драматизма, но сам при этом никогда не считал банальной автобиографической жалобы или серенады о любви. Наоборот, Брель говорил, по словам самого Бреля, это была скорее история о мужском эгоизме, где герой песни молит женщину остаться, готов стать тенью твоей тени, буквально на французском, унижаться, прощать все, что угодно, но только бы не оставаться в одиночестве. Песню эту любит весь мир. Давайте услышим это в исполнении человека, который принес, донес и сделал так, чтобы Израиль почувствовал, что такое французский шансон. Благодаря именно ему это произошло очень серьезно. Йоси Банай, который пел и адаптировал песни французский шансон, в частности Бреля и Брассанса, в Израиле. «Не ме китте па»,

0: אל תלכי מכאן, לא אפקה יותר, לא, לא אומר מילה, אסתתר לי כאן, אסתכל היטב, איך רחוק רחוק, את תלכי מכאן, בריקוד וצחוק, ככה אהפך לך לצל צילך, או לצל ידך, או לצל כלבך, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן.
1: יוסי בנאי, אקטור, רג'יסור, замечательный актер, театральный и киноактер, который очень много сделал для того, чем он занимался напрямую, и отдельно та музыка, которую он смог привнести до израильской публики, до израильского слушателя и меломанов, разумеется, то, что он связывал с шансоном, разумеется, французским. Еще интересное такое путешествие в данном случае, которое предоставило всем Ахиноам Нини, замечательная израильская певица в мире, поскольку она очень много работает и в других странах, ее знают под именем Ноа, без Ахиноам Нини, просто как Ноа. И у нее один из альбомов, это дело было достаточно давно, несколько лет назад, назывался «Письма к Баху». То есть все, что было записано на диске, было записано на музыку Йоганна Себастьяна Баха. Как, например, то, что вы услышите сейчас. Естественно, такие музыки классические узнают в этом шутку, ту самую «Бадинари».

Вот так. Это «Ахенам мнение». Запомните это имя, если вы еще никогда не слышали песни на иврите или на других языках в ее исполнении. Она того стоит. «Ахенам мнение» или «Ноа» можете найти и по этому имени. Вы увидите очень много интересных работ. У нее есть, если я сегодня успею, дам кое-что еще послушать, поэтому не называю, что еще она интересного делала с других, я имею в виду, языков. А вот то, что я вам предлагаю услышать, сначала вы услышите французскую версию. И сразу скажу, она вторична.

Ну а теперь слушайте то, что родилось когда-то именно в Израиле. А вот Джо Дассен, узнали его, я думаю, да? Потом уже спел это как армейская служба, собственно. А вот это уже группа Каверет, наша группа Каверет, именно ее тема, вот эта самая тема, переехала потом, в частности, и во Францию, на Тальтель-Ахаяй. Так что мы были первыми.

Американского происхождения, известная феминистка своего времени, с очень грустной судьбой. Она, будучи смертельно больной, решилась на уход из жизни. На месте ее гибели в городе Мар-дель-Плата был установлен памятник работы очень известного скульптора. И эта песня написана в стиле аргентинской самбы изначально, которая отличается от традиционной бразильской своей большей лиричностью, нежностью, романтизмом, можно даже сказать. Авторами стали Ариэль Рамирес, композитор, и Феликс Луна, очень известный поэт. Они сочинили ее в 1969 году, эту песню. Но сочинили они в качестве части цикла «Аргентинские женщины», куда вошло 7 произведений. Но стало известно по-настоящему только это песня, это самба Альфонсина и море, Альфонсина Уэльмар. И, конечно, очень много было исполнителей, начиная с Мерседес Соса, с певца Рафаэлева, я думаю, вам хорошо известного. Ну, а мы слушаем это в исполнении «Проварим».

Порвала им. Следующая песня. Ну, как вы можете это не знать? Если вы даже не владеете ни английским, ни французским, ни смесью каких-то языков, вы эту музыку помните совершенно точно. Эта песня прославилась благодаря Чарли Чаплину в фильме «Новые времена», получила продолжение и свои новые жизни в разных странах, получила песни продолжение и на иврите, пародийный, кстати, сионистский текст. Эту версию написал поэт Хаим Хефер, о котором я сегодня уже упоминала. Написал он эту версию для программы «Тель-Авив Актана», «Маленький Тель-Авив», превратив на самом деле любовную песенку в диалог пионеров Халуцим, Эфраима и Титины. То есть та самая песня Титина, в данном случае Титина – это одна из двух персонажей. Поют это Рам Мессингер и Гиль Капон. Эфраим уговаривает Титину приехать, как вы куда догадываетесь, в Палестину, в Эрец-Исраэль, где жарко, песок, колючки. Но, тем не менее, они ведь станут первыми строителями новой жизни. Автором музыки, естественно, является Лео Данидерф. Это 1917 еще год, когда была написана мелодия. Французский оригинал адаптирован Хаймом Хефером на иврит, как я уже сказала. А дальше начало на иврите, вы сами сейчас все услышите. Титина, ой, Титина, Мара бе Палестина, Аникла Лоавина, Мара бе Тель-Авив. Титина, ой, Титина, что плохого в Палестине? Я совсем не понимаю, что плохого в Тель-Авиве.

Ну, вот такое приключение, такой диалог о том, что здесь хорошо и что не очень, в той самой Палестине, в Эрец-Исраэль, между двумя персонажами по именам Эфраим и Тетинен, напоминаю. Еще одна песня, которая живет очень много лет, и, конечно, которая теперь живет уже очень давно, практически с самого начала и в Израиле. И эта песня авторства Пола Маккартни, песня, наверное, одна из самых знаменитых, самых перепеваемых официально, я не просто так это говорю, чтобы не повторять, собственно, все известные строчки, о которых я уже рассказывала в эфирах, в принципе. Так вот, интересен тот дуэт, который я хочу вам сейчас напомнить, это Арик Эйнштейн и Яфа Яркони «Yesterday».

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Как передает обозреватель Кан Ювалин Бар, в секторе Газа сообщают о 7 раненых в результате удара израильского беспилотника в Хан-Юнисе. Корреспондент Кан Итай Блюменталь добавляет, что целью удара был командир роты исламского джихада. Его судьба пока неизвестна. Глава Хамаса во главе с Халилем Аль-Хайей встретилась с руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом. В официальном заявлении организации говорится, что делегация изложила Рашаду ситуацию на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме, в секторе Газа и в израильских тюрьмах. В Хамасе утверждают, что Израиль ежедневно нарушает соглашение о прекращении огня и план президента Трампа «Дорожная карта», и что политика Израиля требует реакции на региональном и международном уровнях. Западные дипломатические источники сообщили саудовскому телеканалу «Аш-Шарк», что цель нынешней поездки по региону посланников президента Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткофа, а также высокопоставленного представителя Совета мира Тони Блэра, не допустить срыва плана «Дорожная карта» и снизить напряженность. Сегодня и завтра посланники Трампа и Блэр встретятся с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и другими официальными лицами, после чего отправятся в Египет для переговоров с посредниками. По словам источников, в Вашингтоне понимают стремление Нетаньяху отложить реализацию плана до окончания выборов, однако требуют от него гарантий снижения напряженности и сокращения числа ударов. Это сообщение передал корреспондент Кан Лиран Аарони. Американский новостной сайт Axios сообщает, что президент иракского Курдистана Нечирван Барзани выступал тайным посредником между администрацией Трампа и иранским корпусом стражи исламской революции, КСИР, в попытке достичь соглашения о прекращении войны. По данным сайта, контакты начались около 3 месяцев назад, после того, как в Вашингтоне возникли опасения, что участвовавшие в переговорах иранские представители Галибаф и Аракчи не уполномочены принимать решения без прямого одобрения КСИР. С одобрения президента Трампа и вице-президента Венса, занимавшая тогда пост директора национальной разведки Талси Габбард, обратилась к Барзани. Тот провел зашифрованный разговор с командующим КСИР генералом Ахмадом Вахиди. Вахиди подтвердил, что поддерживает переговорную группу. Это сообщение передал обозреватель Кан Рам Брандес. Состояние офицера ЦАЛ и 2 военнослужащих, пострадавших в конце недели в Ливане в результате удара беспилотника со взрывчаткой, запущенного Хизбаллой, улучшилось. Об этом сообщил заведующий отделением общей интенсивной терапии Хайфской больницы Рамбам доктор Асаф Миллер. Вчера рано утром в больницу доставили 3 пострадавших в результате инцидента в Ливане. 2 находились в тяжелом состоянии. После стабилизации в противошоковой палате их доставили в операционную. Они перенесли сложные и продолжительные операции и затем были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Их состояние стабилизируется, они по-прежнему находятся на искусственной вентиляции легких и под седацией. Состояние 3 пострадавшего было легче, сейчас он проходит лечение в одном из отделений больницы. Мы надеемся, что в ближайшие дни состояние 2 тяжелораненых также будет улучшаться, и они придут в сознание. Слова доктора Миллера приводит корреспондент Кан Михаль Вассерман. Около 2000 директоров школ, входящих в организацию Мангигим, угрожают прекратить сотрудничество с Министерством просвещения. По их словам, руководство министерства принимает решения, оторванные от реальной ситуации, мешает повседневной работе школ и подготовке к началу учебного года. Это сообщение передал корреспондент Кан Лиран Худжаинов. Директор экспериментальной школы в Иерусалиме и член организации Мангигим Гили Шило заявил Эсти Перез в эфире Кан, что министерство не предоставляет директорам необходимых инструментов для успешной работы. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра и послезавтра ожидается постепенное небольшое похолодание, главным образом в горных и внутренних районах страны. В среду и четверг в этих же районах постепенное небольшое повышение температуры. Завтра днем в Иерусалиме будет 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе и Цфате 30, в Бейт-Шане 37, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, мир ушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад, что компанию мне и звукооператору Михаилу Ольшвангу сегодня составит гид-экскурсовод, тонкий, глубокий, блестящий, одним словом, знаток литературы Марина Озерова. Марин, я вас приветствую.
1: Я вас, Игорь.
0: Спасибо. И тому, что говорить мы будем, несмотря на все внутренние колебания, тревоги, о великом, сложном, таинственном, противоречивом, гениальном поэте Лани Томасе, не зря именуемым принцем Уэльским. Ему посвящены песни, из которых, ну, одна сейчас прозвучала, это группа The Gathering Field, Дилан Томас Дейс, вот, и другие еще здесь прозвучат по ходу программы. Ну, это, наверное, совершенно естественно, ему посвящено очень много, потому что он фигура, безусловно, культовая, чтобы это слово не означало, но мы начнем с краткой его биографии, а потом Марина озвучит одно из стихотворений, коих сегодня будет немало. Итак, очень скупо, очень коротко, Дилан Марлейс Томас, валлийский поэт, прозаик, драматург, публицист. Он родился в 1914 году, 27 октября, в приморском городе Суонси на юге Уэльса. Его отец был писателем, имел ученую степень по английскому языку. Дилана воспитывали так, чтобы он знал только английский язык, хотя валлийский был родным языком его матери. Именем Марлайс Томас обязан своему дяде, проповеднику-унитарианисту Уильяму Томасу, который увлекался кельтской культурой Уэльса, и взял себе бардическое имя Гвильям Марлис. Томас окончил грамматическую школу Суонси в районе Маунт-Плезент. Его отец преподавал в этой школе для мальчиков английскую литературу. В школьном журнале Дилан опубликовал свое первое стихотворение. В 16 лет бросил школу, и правильно, и полтора года работал репортером. Детство Томаса прошло главным образом в Суонси, а также на ферме в Кармартеншире, принадлежавшей семье его матери. Эти поездки в деревню и их контраст с городской жизнью в Суонси стали основой для большой части или большей части творчества Томаса, в особенности его рассказов и радиопостановок, а также стихотворения «Папоротниковый холм». Ко времени выхода первого сборника, 18 стихотворений, Томас был одним из самых известных молодых англоязычных поэтов. Затем последовали сборники 25 стихотворений, «Карта любви», в него вошли также стихи «Проза» и «Смерти и входы». В 37 году, 1900, Томас женился на Кейтлин Макнамара. У них родилось трое детей, несмотря на сложности во взаимоотношениях и частые измены. В январе 39 года родился сын Левелин. Он скончался в 2000 году. В марте 43-го родилась дочь Айронуи, а в июле 49-го сын Колм Гарн. Во время службы Второй мировой войны Томас не был призван в армию, так как был признан негодным к службе по состоянию здоровья. Тем не менее, он работал на правительство, писал пропагандистские тексты. Томас любил хвастаться тем, как много алкоголя он мог употребить. Одна из известных его фраз: «Я выпил 18 порций неразбавленного виски, кажется, это рекорд». 9 ноября 1953 года, когда Томас выпивал в таверне «Белая лошадь» на Манхэттене, он потерял сознание. Позже он скончался в больнице Святого Винсента в возрасте 39 лет. Причиной его смерти стала пневмония в сочетании с повышенным давлением в кровяных сосудах мозга и проблемами с печенью. По некоторым сведениям, его последние слова были: «И это все, что я сделал в 39 лет». После смерти он был перевезен в Уэльс и похоронен возле церкви в Лохарне, Кармартеншир, в 94 году. Там же была похоронена его вдова Кейтлин. Меня здесь поразили, конечно, слова: «И это все, что я сделал 39 лет». Он остался навеки в истории английской поэзии. Я думаю, он довольно много сделал. Марин, пожалуйста, ваше слово, ваши стихи.
1: Ну, вообще, он даже и думал заранее, что больше 40 лет он не проживет, как положено поэту. Поэты всегда думали о своей смерти и о том, как это и когда случится. Но когда мы говорим именно о Дилане Томасе, то мы видим совершенно необычного поэта, которого не так просто понять, войти в его поэтический мир, в котором огромное количество ассоциаций. Это мир, в который входит вообще весь земной мир со всей его историей, со всей природой. И здесь как раз, вот, наверное, такое кельтское одухотворение природы, то, что было свойственно именно кельтскому мировоззрению, оно вошло в этого поэта, у которого природа — огромная часть его творчества. Все это сопровождается постоянно смертью, с которой ни на минуту не расстанешься, и это звучит рефреном в очень многих произведениях. И вот стихотворение «Там, где лицо твое в потоках вод» — это как раз, мне, на мой взгляд, такое стихотворение, где море и несет вот эту огромную многомиллионную историю человечества, Земли, все, что прошло за все это время по Земле, по воде, что с чем стало. В переводе Григория Кружкова. «Там, где лицо твое в потоках вод накручивалось на мои винты, там ныне джинны воздуха живут, где пробивали головой лед моржи усатые, там мертвецы щелями ртов сухую память пьют, где прежде лот не доставал до дна в узлах зеленых сплошь, там ходит жнец и режет стебли волн косым серпом. Он трудится с утра и до темна, текучих, зыбких, не щадя сердец, прибой ложится перед ним пластом. Невидимый прилив волнистых дней выносит с водорослями на песок любви бесплодной, бесполезный хлам. Средь вросших в берег ржавых якорей, бродя, взывает детский голосок, тоскуя по дельфиньим островам. Но не замкнется крышка сундука волшебного, пусть прах в нем и труха не оскудеет блеском небосвод, и будут вновь светиться жемчуга на дне и змей всплывать у маяка, пока морская память не умрет.
0: Спасибо огромное, Марина. Мы сегодня будем возвращаться к стихотворному наследию Дилана Томаса. А сейчас группа The Men They Couldn't Hang. Странное название, но окей. Песня Dog's Eyes, Owl Meat and Man Chop. Эта песня посвящена Дилану Томасу и району Уэльса, где он жил. Слушаем.

0: Марина Озерова с нами в студии. Гид, экскурсовод, тонкий, глубокий, блестящий знаток литературы. Про песню, про название группы, пожалуйста.
1: Ну, на мой взгляд, это очень кельтская музыка, и именно подход вот к человечеству очень подходящий Дилану.
0: В смысле,
1: люди, которых не смогли повесить. Вопрос повешенного у него тоже проходит очень такой нитью. Не красный, но идет постоянно.
0: И очень кельтская музыка.
1: И очень кельтская музыка. Ритмы, да. Да.
0: Отлично, хорошо. Да. Я этого, честно, не знал, когда подбирал музыку, потому что я
1: что-то не услышал.
0: Да, но это просто замечательно, что вообще огромное число групп сочинял о нем.
1: Оно ложится, да.
0: Теперь, пожалуйста, соло.
1: Да. Ну вот вы говорили, Игорь, о биографии, о географии мест, где жил Дилан Томас. Это и Уэльс, это и Лондон, Англия, это и Соединенные Штаты Америки, где он умирает. Но, наверное, не было места более дорогого для Дилана Томаса. Это небольшой такой вот городочек, поселение Лохарн. Хотя сегодня очень в большом почете именно валлийский язык, язык Уэльса, они пишут Талахарн. И на указателях вы тоже это увидите. Этот небольшой городок находится не так далеко от Суэнси, где родился Дилан Томас, где провел детство. Но вот большая часть его уже зрелого периода проходит там, хотя он наездами бывал в этих местах. Ему очень везло на поклонниц и на ценительниц его творчества. И вот одна из таких женщин, жена профессора истории Маргарет Тейлор, понимает очень тонко, что нужно этому человеку, который без конца слоняется, без пристанища. И вот она как раз в этом городочке, в Лохарне, покупает маленький домик. Но этот домик совершенно особенный. Этот домик 3 этажа. Находится он на скале над заливом, в том месте, где река Таф впадает в этот залив. Вы не можете прийти в этот дом просто так. Вы должны спуститься с высоты утеса, попадаете на 2-й этаж, и только потом уже 3-й, 1-й. Но работал Дилан Томас не там, где жила его семья, а маленькая будочка была, такой гараж для лодок. И вот это был его рабочий кабинет. Он был безумно благодарен Маргарет Тейлор, и он писал так ей: «Потому что это место, которое я люблю, где я хочу работать, это оно, место, дом, рабочая комната, время. Все, что я напишу в этой комнате, в дереве и в воде, на утесе, каждое слово будет благодарностью вам. Вы дали мне жизнь, и я сейчас начинаю ее проживать». Он живет погруженный в природу в прямом смысле этого слова, ведь это место, вот этот залив, он идет далее в океан, поэтому приливы, отливы, вся живность, которая копошится в этих вязких водах и в этой почве болотистой, все это его, на все это он смотрит. Это лаборатория, где он работает, это непосредственный взгляд на то, что он опишет. Для него всегда очень важны были дни рождения. И вот день рождения, 35 лет, он смотрит в окно, и он пишет так: «Где солнце с горчичное зерно, где в море скатывается река, и бакланы по водяным холмам, как с катальных горок скользят, где в доме на ходулях, под птичий гам, ведь птичьим собранием нет конца, глубоко в шершаво-песчаный день гнутый залив погружен. Человек и празднует, и не хочет принять ветром сплавляемую по реке страничку 35. Но на клювы цапель надета она, как на длинные копья времен. А в ястребином, хватающем небе, птахи бьются в когтях, стайки рыбешек неслышно скользят сквозь корабельный каркас туда, где жадные выдры ждут. А поэт в своих небесах, в наклонно летящем доме.
0: А вообще, он какой-то пантеист, честно говоря.
1: Да.
0: Он растворен в природе, природа растворена в нем.
1: Это кельтский мир. Ну вот как раз из этого дома, из окна, если посмотреть из окна направо, то виден холм. Холм, который весь в лесу, и там написано не одно произведение Дилана Томаса, но, наверное, одно из таких программных произведений, так и называется, «Над холмом сэра Джона». Сэр Джон, вот так и назывался этот холм. И в этом стихотворении снова вот этот мир, который окружает его, когда он смотрит из окна. «Над холмом сэра Джона ястреб в закате на пламенных крыльях парит неподвижно и напряженно, сумерки наползают. Ястреб лучами зрачков тянет, как на виселицу, к своим когтям разных мелких птичек, воробьев, куличков и прочих, занятых детской игрой, войной. Радостно крича, к огненной виселице они летят над возмущенной вязовой кроной, пока по берегу, гордо шагая, цапля святая неспешно рыбачит. Клюв, косой обелиск, над речкой Тауи наклоняя. Трещат искры и перья, праведный холм сэра Джона на голову надел черный клобук из галок. Теперь к ястребу, огнем охваченному, одураченные птички летят увлеченно в шуме ветра над плавниками реки, где идиллическая цапля протыкает клювом плотвичек и судачков. На галечной отмели, поросшей осокой, ястреб с виселицы высокой кричит: «Дили, Дили, поди-ка сюда, чтоб тебя убили!» А я среди крабиков, шевелящих клешнями, листаю страницы воды, теней и псалмов. Я читаю смерть и в раковине, и в колоколе буйка. Славься, огненный ястреб, у сумерек твои глаза, когда он висит неподвижно и неизменно в петле огней, юные пташки да будут благословенны, и свистят они: «Дили-дили, сюда-сюда, мы ждем, чтобы нас убили». Эти веселые птички никогда больше не взлетят с ветвей, и цапля, и я, мы оба печальны. Я молодой Эзоп. Под звонкий аккомпанемент серебристых угрей рассказываю что-то набегающим сумеркам, а цапля поет гимны. В дальней кристальной долине, усеянной ракушками, у пристани, откуда отплывают скалы, где вышагивают белые журавли, где пляшут стенки причала, это цапля и я стоим перед холмом сэра Джона, ибо он судья. И рассказываем о вине погревального колокола, о птицах, о пути совращенных. Соблаговоли, Господь, в своем водоворотном безмолвии их спасти, ты, благословляющий пение воробьиных душ. Цапля печалится в камышах, и я сквозь окно сумерек и воды вижу, как наклоняется, что-то шепча, потаенно цапля, которая под снежным кружением пуха идет вдоль берега, отраженная, рыбачить в Тауе, прозрачной, как слеза. И сова утихает, но желторотые птенчики больше не закричат в ограбленных вязах на холме сэра Джона. И только цапля, бредущая по щиколотку в чешуйчатой ряби волн, творит мелодию. И я этот реквием слушаю обожженно, и у реки на камне, расшатанном временем, под плакучими ивами, пока не сгустилась ночь, в память о птичьих душах, отлетевших безвременно, высекаю значки нот.
0: Песнь. Вот. Я хочу сказать, что чтобы случиться разным гениальным вещам, иногда достаточно какому-то человеку, ну, вроде бы не так связанному, да, с поэтом, я имею в виду эту женщину.
1: Маргарет Тейлор.
0: Вот, может быть, что и Дилан Томас, тот, которого мы знаем в полном его объеме, случился благодаря Маргарет
1: Тейлор. Может быть, и не случился бы, да.
0: Да. Там, поэтому вот люди, которые подставили на каком-то этапе плечо гению, они оказывают человечеству какую-то совершенно фантастическую услугу. Просто хотелось их вспомнить.
1: Да.
0: Мариночка, значит, мы будем сейчас, мы в следующем блоке послушаем чтение, значит, самого Дилана.
1: Да.
0: Я хочу тогда поставить следующую композицию. Эта композиция у нас от группы Manic Street Pictures. Она называется, она написана от первого лица, называется «Dylan and Caitlin» и посвящена, соответственно, взаимоотношениям Кэтлин Макнамара, ну и Дилана Томаса. Поехали, поехали.

0: Говорим о великом Дилане Томасе. В студии замечательная Марина Озерова. Давайте сейчас немножко мы с Мариной, точнее Марина, а я тут немножко сбоку, вот, поговорим чуть-чуть о, собственно, о особенностях творчества. Почему же он все-таки, ну почему, как определяют критики, он такой великий? В отличие от творчества поэтов его времени, большинства поэтов его времени, который все-таки существовал в русле реализма, для Томаса характерны яркие и подчас фантастические образы, но во многом его творчество близко романтической традиции. Важными источниками его вдохновения были валлийский фольклор и мифология, детские впечатления, мы уже говорили об этом, от жизни в сельском Уэльсе. Вот его пьеса «Детство, Рождество, Уэльс» до сих пор, я не знаю, подтвердите, Марин, каждый год читается по радио на Рождество.
1: Да.
0: А радиопьеса «Под сенью молочного леса», наверное, самое известное произведение Томаса, посвящено жизни маленького валлийского городка. Да, кстати, как это для желающих, по драме Дилана Томаса «Доктор и дьявол» был поставлен фильм с Тимоти Далтоном, очень известным в главной роли. На сём я передаю слово Марине. Итак, творчество Томаса, чем оно характерно?
1: В него надо проникнуть, как я уже начала с этого наш разговор. Ведь идет нагромождение ассоциаций, образов, которые рождаются как будто на ходу, и из них должно сложиться вот это поэтическое видение очень сложного мира, который вырастает в каждом стихотворении. Сам Дилан Томас говорил так: «В поэзии я, как автор, имею право и на новые слова образования, и на сбой ритма, и на фантастические метафоры, и на ассонансные рифмы». Далее он говорил: «Каждое мое стихотворение должно стать приютом образов. Я создаю один образ, хотя создавать, пожалуй, не то слово. Вероятно, я сначала позволяю образу проникнуть в меня, а затем наделяю его всем интеллектуальным и эмоциональным, чем владею». И вот на него, конечно же, производили впечатление произведения поэтов, которых он знал очень много. И в частности, Уильям Блейк подействовал стихотворением о розе, силой и красота которой была сломлена. И так рождается стихотворение Дилана Томаса, в его понимании вот этого природного губительного начала. Снова перевод Григория Кружкова. «Та сила, что по стеблю гонит вверх бутон зеленый, бродит и во мне. Бурлящая, губительная сила. Но как сказать цветам, поникшим в снег, что той же бурей и меня скосила? Стихия, что катает валуны картавых рек, качает и мои безумных жил извилистые русла. Но как узнают горные ручьи, что мой исток в кипении их стоустом? Рука, что кружит ураган степей, кружит и волны на моем пути, филюги с траурными парусами. Но как сказать мне, жертвам палачей, что сам я в той же известковой яме? Пиявка времени сосет любовь беззубым ртом, чтобы дурная кровь печали не будила беспробудной. Но как сказать мне, демонам ветров, что рай очерчен стрелкою минутной? У гроба, где покоится Тристан, как мне сказать, что червь мой также рьян?
0: Я так вот сейчас почему-то, мне кажется, немножко, да, чем-то даже перекликаются кружковские переводы. Я почему-то подумал о елизаветинцах, которых он обожал переводить, и какие-то отдельные слова,
1: да,
0: и какие-то отдельные, да, образы и метафоры проскальзывают.
1: Да, что это?
0: Так. Значит, совершенно замечательное стихотворение, совершенно замечательно глубоко он говорил о своем творчестве. Что хочу сейчас сделать? Давайте так. Давайте сейчас мы прочитаем по стихотворению в разных переводах. Маленький лингвистический эксперимент.
1: И мы увидим, как трудно переводить этого автора, насколько это ложится по-разному на каждого переводчика.
0: Я прочитаю, у меня перевод Бахыта Кинжеева, как бы тоже, в общем, человека, владеющего ремеслом, замечательно владевшего. «Зажгутся фонари, и милое лицо в восьмиугольнике предательского света увянет, и любой любовник дважды подумает, зачем ему все это. Для нежной темноты давнишние черты и теплая щека, а день введет в обман, осыплет краску с губ, заставит различить в покровах мумии две сохшиеся груди. Мне сердце слушаться велели, а оно ничуть не лучше разума. Напрасно соразмерял я жизнь с его биением, противореча огненному пульсу, по косточкам раскладывая страсть. Лети вне времени, спокойный господин, продрогший на египетском ветру. Мне столько лет велят повиноваться, пора бы хоть немного измениться. Но детский мяч, подброшенный в саду, еще не скоро упадет на землю». Бахыт Кинжеев.
1: Я прочитаю немножко другое стихотворение, Игорь. Это стихотворение Кружкова, но вот начальные образы, они примерно те же, о чем вы говорили. «Их лиц коснулось некое сияние, смешался лунный свет с фонарным светом, и пошлым поцелуем смысл придал, преобразив грошовую любовь в коронование, а гроба прохожих в источники тепла и новой жизни скелеты ожили. Но это длилось одно мгновение. Ветер прошуршал, с деревьев капнуло, луна затмилась, и все исчезло. Ситцевая дура и жалкий ухажер, никто из них подвоха не заметил. Сияние возникло и пропало. Продолжился парад самоубийц».
0: Так, давайте следующую нашу часть. Мы, в конце концов, решаем по ходу нашего приключения с Мариной. Давайте вы прочитаете и потом послушаем кусочек чтения Дилана Томаса или наоборот?
1: Наоборот, сначала послушаем Томаса.
0: Послушаем Томаса, сейчас мы это попытаемся сделать. Вот. Мы только кусочек, потому что это довольно долго, и это просто с телефона, как бы, да. Но давайте замрем, послушаем несколько фрагментов изумительного стихотворения, а потом Марин прочтет его полностью.
1: Звук.
0: Ну, да, сейчас мы... Сейчас мы не все еще у нас получается сразу. Мы слишком много задумали технических новаций и сложностей. Ну, в общем, сейчас, одну секунду. Я думаю, что мы... так бывает. Это эфир. Вот. Мы сейчас услышим. Потому что это надо, это действительно надо услышать. Это совершенно потрясающе. Так. Так. Ищем. Сейчас. Еще несколько секунд ищем, находим. Так, значит, где у нас, здесь у нас Дилан Томас. Так, все нормально, у меня все правильно, все в нужный момент. Сейчас зарядится и... Так, слушаем, вот.
2: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right. Because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men.
0: Уберем сейчас, да, совершенно гениальное чтение, по-моему, он поет, и поет так, что мурашки идут по коже.
1: Ну вот в этом как раз очень много того, что отличает Дилана Томаса, может быть, от других авторов. Его надо слушать. Вот это автор, которого ты не читаешь, ты должен его проговаривать, ты должен слушать его. Он должен ложиться на, именно на слух. Звучание для него было доминирующим признаком стихотворения. Сам он был исполнителем, как вы нам сейчас показали, Игорь, совершенно гениальным.
0: Счастье, что сохранилась такая запись.
1: А вот он работал на радио. Несмотря на все его дисциплинарные кошмарные вещи, когда он мог не прийти, опоздать, не записать, но его обожали. Его голос, этот звучный голос, который мы сейчас слышали, он поражал. О, это было время, когда люди слушали радио прежде всего. А? Блаженное время.
0: И... Давайте это стихотворение вы прочтете в переводе Кружкова.
1: В переводе Кружкова. И я бы хотела обратить внимание на то, что, как строится стихотворение. Во-первых, оно посвящено тому, что уходит отец. Отец уходит из жизни. И это для каждого всегда тяжелейший момент. Но здесь мы видим еще, как строятся стихи у Дилана Томаса. Ведь у него рифма совершенно произвольная. Он вдруг ее вставляет там, где вы не ожидаете. Или ее совершенно нет. Или 100 строк, и первая рифмуется с сотой, а вторая с 99-й. Вот стихотворение, которое перевел Григорий Кружков, и нам прекрасно показывает, как строится рифма. Здесь трехстишие. И в трехстишии первая рифмуется со второй, а первая рифмуется с третьей, а вторая в каждой строфе рифмуется одна с другой. Более того, первая, вторая первой строфы, первая, вторая второй строфы, все это рифмуется. «Не уходи покорно в мрак ночной. Пусть ярой будет старость под закат. Гневись, гневись, что гаснет свет земной. Пусть мудрецы строкой огневой небес темнеющих не озарят. Не уходи покорно в мрак ночной. Пусть праведники, смытые волной с утеса, о непрожитом скорбят. Гневись, гневись, что гаснет свет земной. Пусть храбрецы, идущие на бой с судьбой, кричат нелепо и невлад, не уходи покорно в мрак ночной. Пускай ханжи под смертной пеленой себя игрой в прятки веселят. Гневись, гневись, что гаснет свет земной. Отец, с той высоты, где хлад и зной, плачь, проклинай, зови на помощь ад. Не уходи покорно в мрак ночной. Гневись, гневись, что гаснет свет земной. Рейдж, рейдж, гневись.
0: Вот, честно, такое богоборческое стихотворение, сказал бы я, в чистом виде. И сказано это «Не уходи покорно в мрак ночной», Кружков. А, это гениально.
1: Да.
0: Это совершенно... У меня мурашки идут по коже, да. Даже когда я даже слушаю не только самого поющего Дилана Томаса, а вот просто стихотворение потрясающее. Я хочу, чтобы мы сейчас... мы тут набрали драгоценных несколько минут. Вот. Я хочу, чтобы мы сказали вещь, наверное, важную. Потому что каждый, кто будет изучать более... А нам бы хотелось, чтобы кто-то взял да и открыл томик Дилана Томаса. Но при этом можно налететь на его биографию. И, конечно, он не был образцовым семьянином и человеком. А, учитывая то, что он адски любил выпить, вот этот человек, который все знал об умирании, и сам ушел всего в 39, иногда ползал по бару на четвереньках и кусал друзей, значит, за разные части тела. То есть это сделал художник Бреннер спустя много лет, но только у Бреннера были просто человек-собака, а это так проводил досуг Дилан Томас. Да, изменял жене, да, был не самым, наверное, обязательным человеком, вы уже об этом сказали. Да, он... Ну, я думаю, что это дикий случай, когда он какую-то газету, я не знаю, послал свое стихотворение юношеское, хотя у него было очень много уже стихов к тому времени, через 20 лет обнаружилось, что он просто переписал его у какой-то детской писательницы. Зачем?

0: что ли, по Уэльсу, по Южному Уэльсу. И мы были в Лохарне. И вот мы видим, как живет сегодня Дилан Томас среди уэльсцев, насколько он им дорог. Вы видите, там здесь тут цитаты, продаются постоянно томики его стихотворений. Все время есть какие-то указатели, где он проходил, где он был, особенно Лохарн. Вот это небольшое поселение, там еще замок колоссальный нормандский, но вот именно дом Дилана Томаса, о котором мы с вами говорили, его называют «дом-корабль». Он как бы и выступает на утесе прямо в воду. Так вот, этот дом является местом паломничества буквально сразу после смерти Дилана Томаса. Там поселилась его мать, отец уже умер. И ей было очень приятно, что люди приходят туда, что они хотят поговорить с ней о ее сыне, который был так дорог ей. И она была счастлива даже после смерти сына, вот в этих стенах, в которых она жила после него, видеть этих людей. Она придумала такую вещь. Она брала его письма, вырезала из них его подпись и раздавала как автографы его почитателям, которые тогда еще
1: очень
0: приходили к ней.
1: Очень.
0: Сегодня это просто пилигримаж. В Лохарн приезжают все любители Дилана Томаса, любители кельтской, уэльской литературы. И такой круг общества Дилана Томаса. Ну, во-первых, в этом доме корабле, конечно же, там музей и все, что связано с жизнью, там увековечено. Но, наверное, не это главное. Главное — это пейзаж, который вы видите вокруг, который оживает, когда вы читаете стихи, вдруг вы видите все это в реальности. И вот что интересно, что это общество, которое сегодня очень активно работает, оно продумало тропу, которую совершил Дилан Томас, ведь мы говорили с вами о значимости дней рождений. 27 октября для него было непростым днем. Это был день рождения, очередной этап. Мы читали стихотворение, написанное в 35 лет, вот в самом начале. А вот стихи, его 30-летие, «Стихи в октябре» называется оно. Он начинает цитатой из Данте. Данте начинает свою божественную комедию «Земной свой путь, пройдя до середины». «Земную жизнь, пройдя до 30, я проснулся от голосов гавани и соседних лесов. На темных камнях и лужицах отлива радостно толпились мидии, цапля славила берег». Утро меня пробудило молитвой воды, криками чаек, скрипом грачей, ударами лодок о повитую паутиной стенку причала и повелела отправиться в спящий и предрассветный город. Мой день рождения начался с того, что водяные птицы и окрыленные деревья над фермами и над головами белых пасущихся лошадей пронесли мое имя на крыльях. И я проснулся и встал, и в дождливую осень, и вышел, чтобы сквозь ливни всех моих дней идти. И был прилив, и ныряла цапля, и был я. И далее уже к концу стихотворения Дилан Томас продолжает. «И я увидел ребенка, которого давно уже не было и нет, бредущего с матерью в глубину позабытых дней, сквозь разговорчивый солнечный свет, через легенды зеленых церквей, сквозь пересказанные бормотания детства. Его слезы обжигали мне щеки. Его сердце билось во мне». Дилан Томас поднимается в день рождения, как он описывает в этом стихотворении, на тот самый холм сэра Джона, который мы упомянули с вами раньше. Эта тропа была проложена еще в XIX веке, чтобы вот по ней ходили те, кто собирает мидии, чтобы им было удобней. Вот идет Дилан Томас этой тропой и думает о жизни, смерти, как это ему было свойственно в этом мире природы, в котором он живет. И вот сегодня энтузиасты создали там тропу. Тропа дня рождения, так она и называется. Вы идете везде, в тех или иных местах, цитаты из этого стихотворения «Стихи в октябре», которые мы сейчас с вами прочитали.

0: Вы поднимаетесь на холм, оттуда прекрасные виды, которые созерцал еще Дилан Томас. Но после этого, когда вы уже прошли этой тропой, вас ждет награда за этот подвиг. Вы приносите паспорт или водительские права, в которых написана дата вашего дня рождения. Если вы это проделали в день рождения, то огромное количество пабов, которые вокруг, участвуют в этом проекте, и вы получите то, что вы хотите там. Хотите пиво, хотите виски, хотите гамбургер или что-то такое. Вот,
1: Смотрите, как умеют ирландцы и валлийцы праздновать.
0: Да. Да, там это Джойс, это кельтский период, проект. И это очень популярно. И сегодня Мекка в день рождения совершить путь Дилана Томаса. И
1: поезжайте 16-го Doubles Day.
0: Даблин. Да.
1: Вот.
0: Июня, да.
1: Да. И, пожалуйста, вот.
0: И вот 27 октября. Но нет, надо идти в свой день рождения. Так что надо идти в день рождения с паспортом.
1: А если день рождения совпадает с днем рождения Дилана Томаса, тогда это, совсем тогда... хорошо, это бинго. Да, но на самом деле я вам страшно благодарен. Как я просто вот сейчас я слушал снова эти стихи, как же он замечательно вписывает Уэльс и вот всех этих мидий, там, не знаю, он вписывает в мировую литературу, потому что вместе с Данте, как бы он начинает от Данте, он, и он свою вот эту вот малую родину, я не знаю, свой холм, да, он просто... несет, тащит в мировую литературу, где, да. В общем, этому не удивлены, это щедрый дар.
0: Да.
1: Это был гениальный человек. Ну, да, расскажут вам, что он умер от алкогольного отравления. Это не совсем так и не совсем правда. Да, странная жена у него была под стать ему. Вот Кейтлин Макнамара, она была такая же сумасшедшая, как и он.
0: Но вот вы знаете, Игорь, ведь умирает он в Соединенных Штатах Америки, и по его желанию его гроб перевозят, да. Конечно же, Уэльс. Кейтлин его везет, а Кейтлин прожила очень долго потом. У нее был второй муж, она жила в Италии, но когда она приезжает в Лохарн, она просит быть похороненной именно рядом с Томасом. И там она... Белый крест. На одной стороне имя Дилана Томаса, на другой стороне Кейтлин.
1: Вы знаете, даже этим она мне напоминает Нору Барнакл,
0: да.
1: Которая очень достойно себя вела.
0: А раз вы это сказали, то я бы хотела сказать о том, что есть общее между Джойсом и Диланом Томасом в их обсессии к слову. Вот как раз Дилан Томас видел тоже в них звучание, ритм, совершенно особые ассоциации, а самое главное – многозначность слова.
1: Вот, многозначность слова – очень странный человек. А может, если бы он был примерный семьянин вот, и не пьющий, может, он не написал бы вот этого всего. Художник может делать своей, мне кажется, жизнью все, что он хочет делать, если в результате высекаются вот такие удивительные вещи. В общем, Дилан Томас Forever. Огромнейшее спасибо блистательной Марине Озеровой. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харив. Вдруг мы кого-то побудили, ну так, открыть томик Дилана Томаса, чтобы остаться завороженным его волшебной поэзией. Я не знаю, эта поэзия, да, трудная, не будем скрывать. И поэтому мы, собственно, немножко так откладывали эту программу, потому что, ну, наверное, да, не так просто заходит Дилан Томас, но кому-то, вот я думаю, что мне очень помогло, кстати, то, что Марина раздобыла вот эту запись. Когда ты слушаешь его поющее, вот поющим, тебе что-то становится еще более ясно в этом удивительном поэтическом механизме, который работал непостижимым образом. Вот поэтому он великий поэт, поэтому его называют принц Уэльса. Потому что, наверное, подлинный принц Уэльса — это он. Теперь завершающая композиция. Вот, это у нас в данном случае тоже достойный человек. Песня Ника Кейва и группы Bad Seeds. Она называется «There She Goes, My Beautiful World». И он там поет: Дилан Томас умер пьяным в больнице Святого Винсента, но запомните, от запущенного воспаления легких. Давайте все расставим на свои места. Это легенда, черт возьми. Но он хотел, чтобы эта легенда была такой. Это рекорд 18 порций виски. Да? Зачем бы он болтал эту ерунду, если бы не хотел остаться таким? Отчасти он таким был, отчасти он таким, может быть, хотел казаться, может быть, защищая то, что то хрупкое, то прекрасное, что было в его душе и что осталось для нас после него в его поэзии. Спасибо.
0: Спасибо, Игорь.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Как передает обозреватель Кан Юваль Инбар, в секторе Газа сообщают о 7 раненых в результате удара до израильского беспилотника в Хан-Юнисе. Корреспондент Кан Итай Блюменталь добавляет, что целью удара был командир роты исламского джихада. Его судьба пока неизвестна. Делегация Хамаса во главе с председателем Политбюро организации Халилем Аль-Хайей встретилась с руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом. В официальном заявлении организации говорится, что делегация изложила Рашаду ситуацию на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и израильских тюрьмах. В Хамасе утверждают, что Израиль ежедневно нарушает соглашение о прекращении огня и план президента Трампа «Дорожная карта», и что политика Израиля требует реакции на региональном и международном уровнях. Западные дипломатические источники сообщили саудовскому телеканалу «Аш-Шарк», что цель нынешней поездки по региону посланников президента Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткофа, а также высокопоставленного представителя Совета мира Тони Блэра, не допустить срыва плана «Дорожная карта» и снизить напряженность. Сегодня и завтра посланники Трампа и Блэр встретятся с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и другими официальными лицами, после чего отправятся в Египет на переговоры с посредниками. По словам источников, в Вашингтоне понимают стремление Нетаньяху отложить реализацию плана до окончания выборов, однако требуют от него гарантий снижения напряженности и сокращения числа ударов. Это сообщение передал корреспондент Кан Лиран Аарони. Состояние офицера ЦААЛа и двух военнослужащих, пострадавших в конце недели в Ливане в результате удара беспилотника со взрывчаткой, запущенного Хизбаллой, улучшилось. Об этом сообщил заведующий отделением общей интенсивной терапии Хайфской больницы Рамбам доктор Асаф Миллер. Вчера рано утром в больницу доставили троих пострадавших в результате инцидента в Ливане. Двое находились в тяжелом состоянии. После стабилизации в противошоковой палате их доставили в операционную. Они перенесли сложные и продолжительные операции и затем были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Их состояние стабилизируется, они по-прежнему находятся на искусственной вентиляции легких и под седацией. Состояние третьего пострадавшего было легче, сейчас он проходит лечение в одном из отделений больницы. Мы надеемся, что в ближайшие дни состояние двух тяжело раненых также улучшится, и они придут в сознание. Слова доктора Миллера приводит корреспондент Кан Михаль Вассерман. Правительство Франции распорядилось расследовать антисемитский инцидент на одном из горнолыжных курортов страны. На видео, распространенном в социальных сетях, владелец одного из предприятий говорит еврейскому клиенту, что евреев стало слишком много, и это раздражает людей. Обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф сообщил, что министр по вопросам гендерного равенства и борьбы с дискриминацией Аврора Берже обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать произошедшее. «Мы не потерпим ни антисемитских действий, ни каких-либо проявлений расизма», заявила министр Берже. Президент Ицхак Герцог и его супруга Михаль сегодня побеседовали с атлетом Гашау Айеле и поздравили его и сборную Израиля с достижениями на чемпионате Европы по легкой атлетике. «Мы очень-очень гордимся вами, и я благодарю вас от имени всего народа. Это огромная честь для государства Израиль добиться такого результата. И должен сказать, меня особенно трогает, что нашими звездами стали столь яркие представители Алии из Эфиопии», сказал президент. Корреспондент Кан Юав Барович напоминает, что сборная Израиля по марафону завоевала командную золотую медаль, а Гашау Айеле бронзовую, преодолев дистанцию за 2 часа 9 минут 21 секунду. Известный певец, которого допрашивали по подозрению в угрозах в адрес бывшей партнерши, Шимон Бускила. Его имя было разрешено к публикации некоторое время назад. Корреспондент Кан Адас Гринберг сообщила, что после допроса и очной ставки с женщиной Бускила был освобожден на ограничительных условиях. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра и послезавтра ожидается постепенное небольшое похолодание, главным образом в горных и внутренних районах страны. В среду и четверг в этих же районах постепенное небольшое повышение температуры. Завтра днем в Иерусалиме будет 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе и Цфате 30, в Бейт-Шане 37, в Бершеве 33, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.
3: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о новом законе, согласно которому коммерческие компании обязаны записывать все телефонные разговоры с клиентами и предоставлять записи по первому требованию. Обсудим особый случай, связанный с неуплатой штрафа в аэропорту Бен-Гурион, а также поговорим о том, когда же, наконец, придет конец телефонным мошенничествам. Все это и многое другое сегодня в программе «Особый случай», и я лишь напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту special@kan.org.il. Кратко пишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Только обратите внимание, что мы не принимаем звонки на этот номер, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. В Украине разоблачен колл-центр, сотрудники которого подозреваются в мошенничестве против израильтян. Мы беседуем с пресс-секретарем полиции майором Михаилом Зингерманом. Михаил, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, добрый день.
3: Все, о чем мы с вами так долго говорили в течение 6 лет, все, что казалось невозможным, в результате получается возможно. И да здравствует израильская полиция, которая в сотрудничестве с украинской полицией все-таки нашла и разоблачила этот колл-центр.
4: Ну, это только начало, я думаю, этих колл-центров. Действительно, мы очень много с вами об этом говорили. Говорили постоянно о том, что мозг и центр этой группировки находятся за границей, в одной из стран бывшего Советского Союза. Да, мы можем сказать, что эти центры находятся в Украине. Один из таких центров несколько дней назад, на прошлой неделе, был разгромлен совместными действиями полиции Украины, национальной полиции Украины и Израиля. В городе Кам'янське, это Днепродзержинск, бывшее название города Днепродзержинск, Днепропетровской области, там действовал этот колл-центр, арестовано 9 подозреваемых, еще будут аресты, и нам известно о дополнительных колл-центрах, которые, я надеюсь, очень... благодаря работе наших украинских коллег будут разгромлены в ближайшее время. Мы говорим о дополнительных областных центрах Украины, в которых находятся эти колл-центры, преступные колл-центры.
3: То есть вы уже знаете приблизительно, где они находятся?
4: Мы уже знаем приблизительно, где они находятся. Нужно прекрасно понимать, что они могут передвигаться и создаваться в других различных местах. Но сейчас мы, в принципе, с этой информацией уже вышли и говорим об этом, действительно, об успешной операции, которая была проведена. Это совместная операция, конечно, и мы предоставили, израильская полиция предоставила нашим украинским коллегам все необходимые оперативные данные, которые у нас были в распоряжении, были... взяты показания у многих жертв, мошенников, преступников и другие данные, другие элементы этого дела. И, естественно, к этому все было прибавлено то, что находилось в Украине, то, что было в распоряжении наших украинских коллег. И это в конечном итоге привело к этой очень серьезной, эффективной операции, Знаете, я скажу...
3: Ну вот что привело, да, вот к тому, что на иврите называют прецадерах, да, вот самое то, благодаря чему эта операция удалась. Ведь на протяжении 6 лет, я помню, что первая жалоба к нам в редакцию поступила еще во время короны, где-то в 2020 году, в 2019 году, сейчас мы в 2026 году. Что изменилось за эти 6 лет, что привело, наконец-то, и израильскую, и украинскую полицию, что вывело вас на эти данные?
4: Ну, вы знаете, я вам скажу так. Вы сказали о короне, да, вот 20-й год. Я вам скажу, конечно, еще одну причину, которая известна всем. 22-й год, начало войны в Украине. И, конечно, вы прекрасно понимаете, что это очень серьезно повлияло на все, о чем мы с вами говорили, как вы говорите, на протяжении 6 лет. И это, конечно, оказало очень, очень важное и очень, конечно же, тяжелое влияние. Поэтому, да, действительно, были определенные операции, были не проведены, были, естественно, определенные задержки, были определенные, естественно, проблемы, велось следствие. Естественно, предпринималось все необходимое, что должно было сделать. Это, знаете, это нужно прекрасно понимать. Я сказал об этих условиях, которые, конечно, существуют там, в Украине. Вы это прекрасно понимаете. Я думаю, что люди, которые нас слышат, это прекрасно понимают. Я не буду говорить о других, так сказать, моментах, которые могли повлиять. Во всяком случае... Интенсивно велось и скрытое следствие. Это все очень непросто. Это все очень непросто было действительно выйти и разгромить эти колл-центры. Вы знаете, подозреваемые, которые были арестованы, еще которые будут арестованы, это разные совершенно люди. Это люди, которые у каждого из которых была своя должность. Это группировка, это целое предприятие. Это были руководители, начальники отделов кадров, скажем так, да.
3: То есть это действительно сложная пирамида.
4: Которые занимались подбором кадров, которые контролировали кадры, которые набирали кадры. Вы знаете, нам даже мы получили индикацию о том, что кадры, которые подбирались туда, должны были пройти полиграф. Вот, это все, это люди, которые работали с теми, которые разговаривали по телефону с нашими пожилыми людьми, то есть с ними проводилась работа, что они должны были сказать, как они должны были сказать, какие слова и так далее.
3: Кроме они вообще этого, понимали, что они являются вот звеном в мошеннической цепи?
4: Ну, естественно. Это
3: а как они объясняли, деньги, что они согласились на это работать?
4: Ну, это все это деньги, это зарплата, это деньги, и это действительно те моменты, которые ведут и которые сопровождают именно преступность и являются почвой для создания существования этих преступных группировок. И кроме того, в этих преступных группировках были люди, которые контролировали всех работников, то есть тотальный контроль, вы понимаете, то есть это преступная группировка, которая действовала, я повторю еще раз, что были преступные группировки, есть преступные группировки, которые еще продолжают действовать. Здесь я понимаю, что у меня особо времени нет, я все-таки должен сказать о взаимодействии полиции двух стран. И это не просто так, это наш представитель, который там находится постоянно в довольно непростых условиях, представитель полиции, который все-таки в этих непростых условиях сумел действительно направить и сделать все так, что наши украинские коллеги провели эти действия, разгромили этот колл-центр, но это не значит, что нужно, конечно, расслабляться нашим людям, нужно продолжать быть внимательными, быть осторожными и ни в коем случае не давать никому свои личные данные, свои личные деньги и подавать жалобу в полицию. Выясняется, я об этом всегда говорил, что подача жалобы в полицию – это действительно очень важный, очень эффективный элемент.
3: Что ж, будем надеяться, что в ближайшее время и другие подобные колл-центры, и не только в Украине, я думаю, что они существуют, или это только украинская вот такая специфика, но мне кажется, что вполне вероятно, что мошенники используют и другие страны бывшего Советского Союза. Будем надеяться, что в ближайшее время действительно все эти мошенники будут разоблачены, все эти колл-центры будут демонтированы, ну и нам останется только вздохнуть с облегчением. К сожалению, денег, которые украли у пожилых людей, уже не вернешь. Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции, майор полиции, большое вам спасибо.
4: Спасибо вам. Всего доброго.
3: Всего доброго. Ну и в заключение этого интервью я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что к нам поступало несколько вопросов от клиентов компании «Орель», которые подозревают, что мошенники хотят каким-то образом выудить у них деньги, когда посылают им смс-сообщение, что компания «Орель» перевела им некую сумму на бит. Так вот, мы обратились непосредственно в компанию «Орель», и нам ответили следующее. Компания «Орель» придает огромное значение обеспечиванию своих клиентов простым, быстрым и удобным цифровым услугами. Наряду с представлением полноценной альтернативы для тех, кто предпочитает получать свои деньги на банковский счет. В рамках этого подхода «Орель» дает клиентам возможность получать возмещение по определенным страховым искам через приложение «Бит». То есть те, кто получает сообщение, являются клиентами компании. Действительно, компания «Орель» переводит деньги по «Биту». Клиенты могут получать свои средства быстро, просто и с комфортом сразу же после утверждения иска. Следует подчеркнуть, что получение денег через БИТ не обязывает клиента переходить по ссылке, указанной в СМС-сообщении. Клиент, выбравший получение перевода через БИТ, может самостоятельно зайти в приложение БИТ, увидеть уведомление о поступлении средств и подтвердить их получение непосредственно в самом приложении. В любом сомнительном случае всегда можно обратиться к нам по стандартным каналам для проведения проверки и получения ответа с нашей стороны. Вот такое сообщение от компании «Орель». Ну и в добавление хочу вам сказать, что наши продюсеры тоже испытывают некие затруднения, когда они звонят радиослушателям, оставившим сообщение на наш автоответчик, потому как их принимают за мошенников. Поэтому мы очень просим те, кто связывался с нами, пожалуйста, мы звоним с телефона, который начинается на 074, других каналов связи у нас, к сожалению, нет. Это наш стандартный офисный телефон. И, пожалуйста, мы будем вам очень признательны, если вы все-таки ответите Мирьям и Алексею, нашим продюсерам, которые пытаются с вами связаться. Ну, а то, о чем сегодня сообщил нам Михаил Зингерман, это, конечно, вызывает радость. И будем надеяться, что и украинской полиции, и израильской полиции удастся все-таки прекратить это ужасное явление, которое называется русское мошенничество. Окоц о Руси. Революция в телефонном обслуживании потребителей. Компании обяжут записывать разговоры с клиентами и предоставлять их по первому требованию. Несмотря на то, что закон вступит в силу через 8 месяцев, обязанность сохранять уже существующие записи действует уже сейчас. Об этом мы поговорим с адвокатом Айдвир Рагуан, юридическим советником Управления по защите прав потребителей. Орехадин Айдвир Рагуан, йоэц тамишпатит шель решут להגנת הצרכן, שלום לך.
5: שלום וברכה.
3: אז החוק הזה בעצם אושר רק לפני כמה שבועות, אבל כבר עכשיו החברות נדרשות לשמור את ההקלטות של שיחות טלפון עם הצרכנים. למה?
5: זה נכון, קודם כל זה לא כל החברות, זה חברות מסוימות, אבל הסיבה שהן נדרשות כבר עכשיו היא רק ככל שהן כבר הקליטו את השיחות ממילא. החוק פוגש מציאות קיימת, חלק מהעוסקים כבר היום נוהגים להקליט את השיחות או באופן וולונטרי כי זה מה שהם רוצים, או כי יש חובות רישוי ופיקוח של מאסדרים אחרים שמחייבים אותם להקליט שיחות, ואם הם כבר מקליטים, והם יהיו חייבים עוד 8 חודשים לפי החוק שלנו להקליט, אז כבר היום מה שהקליטו חייבים לתת גם לצרכן לשמוע את זה ולקבל את זה.
3: אבל אמרת שזה חברות מסוימות, באיזה חברות מדובר?
5: אז בעצם זה נטל משמעותי, החובה הזאת להקליט הקלטה, והיא לא הוכלה על כל העוסקים במשק, אלא על עוסקים שהם בזירות שבהם התגלה ריבוי של פגיעות בצרכנים. זה בעיקר בתחומים פיננסיים, איתור כספים עבודים, החזרי הלוואות, בדיקות זכויות של מצב רפואי, תיווך הלוואות, טיפול בהחזרי מס, חברות תקשורת שמוכרות כבלים, סלולרי, לוויין. חלק מהחברות האלה כבר היום חייבות לפי החוקים של משרד התקשורת להקליט. חברות גז, ומי שמתעסק בטלמרקטינג שמשווק טובין, הכל לגבי עסקאות שהסכום שלהם הוא מעל 750 שקלים במצטבר, ועוסקים כאלה חייבים להקליט. והסיבה שהחלנו את זה כבר עכשיו זה שאם המידע כבר קיים ומוקלט ממילא שלא מכוח החוק שלנו, אז מבחינתנו הצרכן צריך ליהנות מהמידע הזה כבר עכשיו.
3: Они рак торгем, а за откама шелот. Моя собеседница говорит о том, что уже есть сейчас компании, которые записывают разговоры с потребителями, и закон, который был утвержден буквально несколько недель назад, обязывает их сохранить эти записи. Речь идет о тех компаниях, которые записывают разговоры с потребителями, или потому что они сами так решили, или потому что есть какие-то другие законы, которые их обязывают. Не все компании должны через 8 месяцев начать записывать и предоставлять разговоры с потребителями. Речь идет только о тех компаниях, которые действительно участвуют в телефонных разговорах. Речь идет о компаниях, которые занимаются возвратом налогом, возвратом налогов. Те компании, которые занимаются различными проверками вашего здоровья, компании связи, компании маркетинга. Если речь идет о компании, которая продает что-то, то речь идет только о тех разговорах, которые о продаже тех товаров, которые превышают сумму 750 шекелей. Они все обязаны записывать ваши разговоры и предоставлять их по вашему требованию. Лифнезе, анахну арбенит кальну басихот телефон, шебаймет хеврот месуемот иклиту има צרכנים, אבל כשהצרכן ביקש להציג את השיחה, הוא היה נתקל בכל מיני בעיות כאלה ואחרות, אמרו לו רק דרך בית המשפט, או נגיד אם קרוב משפחה של הקשיש ביקש את השיחה, אמרו לו רק הוא עצמו יכול לבקש את השיחה הזאת, איך זה יעבוד בעוד 8 חודשים?
5: אז בעצם זה חלק מהבשורה הגדולה של החוק הזה. החוק הזה מבין שיש הקלטות של שיחות ושצרכנים מתקשים לקבל אותן, והוא קובע שעוסק שמקליט שיחה, קודם כל צריך להגיד לצרכן שהוא מקליט ושהוא זכאי לקבל את עותק השיחה. הוא מטיל על העוסק חובה תוך 10 ימים למסור לצרכן את השיחה שהוקלטה לפי בקשתו, ובמקרה שעוסק כושל ולא מוסר שיחה לצרכן, עוסק שחייב להקליט לא מוסר שיחה לצרכן, אז בעצם מבחינה משפטית יש לצרכן חזקה שהגרסה שלו למה קרה באותה שיחה היא האמת. זאת אומרת שלעוסק מאוד מאוד כדאי לשתף עם זה פעולה, כי בכל מקרה שהוא לא מוסר את השיחה לצרכן, חזקה בבית המשפט שגרסת הצרכן היא נכונה.
3: ואם השיחה הוקלטה נגיד בשפה אחרת, רוסית או אמהרית, האם בכל זאת יכולים לבקש את השיחה, את ההקלטה הזאת?
5: החוק מכיל את זה על סוגי עסקאות והוא לא מתנה את זה בשפת השיחה.
3: אוקיי, כלומר, כל צרכן ששיחתו הוקלטה, לא משנה באיזה שפה, הוא יכול לדרוש בעצמו את השיחה הזאת, ולא צריך להוכיח שום דבר, לא צריך לפנות בבית המשפט.
5: נכון, תוך 10 ימים, ורק לגבי סוגי העסקאות שמוגדרות בחוק, זה לא חל על כל העסקאות במשק, אלא על עסקאות בענפים שבאמת זוהו בהם הרבה מאוד פגיעות בצרכנים. כן, כמו שתיארתי מקודם.
3: כן. אני אתרגם. Моя собеседница говорит о том, что в отличие от того, что было раньше, если вы разговариваете с компанией, то через 8 месяцев, потому что через 8 месяцев ХОК, этот закон вступит в силу, вы можете попросить запись вашего разговора. Во-первых, компания должна предупредить вас, что разговор записывается, и неважно, на каком языке идет разговор, компания записывает ваш разговор, и если есть что-то спорное, например, вы говорите, вы сказали одно, а компания утверждает, что вы сказали другое, вы можете попросить этот разговор, и в течение 10 дней, не через суд и не через какого-то адвоката или посредника, компания обязана предоставить вам запись этого разговора. Естественно, речь идет только о тех компаниях, о которых мы говорили, в которых было замечено достаточно большое количество нарушений, только те компании будут через 8 месяцев обязаны предоставить вам запись этого разговора. Они гамскарты бешила кудемет в דווקא לציבורי דוברי שפות זה מאוד מאוד חשוב. לדוגמה, השיחה מתנהלת עם בן אדם קשיש שלא כל כך מבין את השפה. האם קרוב משפחה, בן, בת, נכד, יכולים לפנות לחברה ולבקש את הקלטת השיחה של אותו בן אדם?
5: אז זאת שאלה שהחוק שלנו אינו מטפל בה, אבל היא קשורה לייצוג כאפוטרופוס או כמיופה כוח. זה מוסדר בדינים הכלליים. יש הרבה פעמים שאלה מי יוכל לעזור לי כשיש לי בעיה, ויש כללים במשפט איך פותרים את זה, מייפים את כוחו של אדם קרוב, או שעושים, או אדם שלא קשיר לקבל החלטה, ממנים לו אפוטרופוס, ובמצבים כאלה גם מיופה כוח או אפוטרופוס יכול לבקש בשם האדם. אבל החוק שלנו לא מטפל בהסדרי המסגרת האלה, אלא מקנה לצרכן את הזכות לקבל הוא או בא כוחו, כמובן.
3: או בא כוחו, כמובן עורך דין, או
5: מי שפועל מטעמו. אפשר שזה יהיה עורך דין, אני מניחה שזה יכול להיות גם קרוב משפחה. יש כללים במשפט, איך ממנים מישהו שייצג אותנו, זה לא חייב להיות מסחרי, זה יכול להיות גם מיפוי כוח לבן משפחה, אבל זה לא מכוח החוק הזה, זה מכוח חוקים אחרים.
3: אוקיי, אנחנו נקווה שבאמת באמת החוק הזה יעזור להרבה צרכנים באמת לגלות את האמת, האם הם אמרו, האם הם הסכימו לעסקה, האם הם לא הסכימו לעסקה ובאיזה תנאים. תודה רבה לך, תודה רבה לך עורכת דין איה דביר רגואן, כן, איה דביר רגואן, יועצת המשפטית של רשות להגנת הצרכן, תודה רבה לך. Вопрос, который я задала, касается людей, которые не говорят на иврите, которым достаточно тяжело обращаться в какие-то компании. Может ли человек, родственник или же адвокат обратиться вместо этого человека в компанию и получить эту запись? И моя собеседница говорит о том, что эти вопросы на самом деле определяет другое законодательство, а не этот закон. В принципе, апотропус или же человек, у которого есть доверенность или же адвокат, могут обратиться в компанию и получить запись вашего разговора, и вы можете установить, действительно ли вы согласились на какую-то сделку, действительно ли вы согласились на условия какой-то сделки или нет, и дальше требовать от компании возмещения. Это действительно закон, который может, во-первых, улучшить обслуживание. Да? В течение 10 дней вы можете получить запись вашего телефонного разговора, а также установить правду в спорных ситуациях. Итак, через 8 месяцев этот закон вступит в силу. Будьте внимательны. Некоторые компании уже сейчас записывают ваши разговоры, и через 8 месяцев вы сможете потребовать эти записи, и они будут обязаны вам их предоставить. Ну, а теперь небольшая пауза.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Не люби меня. неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Мы продолжаем программу «Особый случай». И вот обращение, которое поступило к нам в редакцию. Наш радиослушатель жалуется на то, что после того, как он припарковался в неположенном месте, через год к нему пришел посыльный и принес штраф за парковку с огромными-огромными процентами. Наш радиослушатель утверждает, что не получал никаких сообщений, которые говорили бы о том, что ему нужно уплатить штраф, что он не получал никаких письменных или почтовых уведомлений. И вот так, несмотря ни на что, сразу же официальное письмо и огромные-огромные пени. Можно ли этого избежать и как этого можно избежать? Об этом поговорим с адвокатом, специалистом по транспортному праву Юрием Брантом. Юрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: Но наш радиослушатель говорит о том, что он не отрицает того, что припарковался в неположенном месте. Он утверждает, что не получал никаких оповещений, которые бы говорили, что есть штраф. Он даже на почте проверял, говорит. И там тоже подтверждают на почте, что ему никаких уведомлений не приходило.
7: Ну, я не знаю, как они подтверждают. Вопрос в том, или они могут это подтвердить письменно. Угу. Как правило, письменно подтвердить не отказывается. Но я постараюсь объяснить всю картину в целом. Любой водитель, нарушивший правила дорожного движения, получивший штраф от полиции, от муниципалитета, другой какой-то организации, должен получить сообщение об этом заказным письмом. Угу. Для того, чтобы это сообщение было законным. Что значит законное сообщение? То есть полиция, муниципалитет, другое какое-то ведомство должны в конечном итоге доказать, что они послали сообщение заказным письмом, и у них должен быть так называемый ишурный сера, справка о том, что это сообщение было передано.
3: Okay.
7: И они должны в конечном итоге это предоставить суду, они должны предоставить этому водителю. Теперь, что есть законное сообщение? Кстати, это очень важно знать, и многие этого не знают. Достаточно того. В том случае, если приходит почтальон и чека дома нет, почтальон опускает в почтовый ящик так называемое сообщение о уведомление о заказном письме. И если в течение 2 недель после этого водитель или другое какое-то лицо не приходит на почту для того, чтобы это заказное письмо забрать, это уведомление и это заказное письмо является законным. То есть по закону это считается, что лицо получило уведомление о штрафе. Угу. То есть те люди, которые думают, вот мне пришло, я не пойду на почту, не заберу, потом они не докажут, что я получил этот штраф, они ошибаются. Достаточно предоставить суду уведомление почтальона, что он бросил почтовый ящик сообщение о заказном письме. И в течение 2 недель не пришли забрать это заказное письмо, это заказное письмо вернулось, это является законным сообщением о том, что есть штраф. Если водитель уехал куда-то за границу, к примеру, его нет дома больше, чем 2 недели, и он не получил сообщение о штрафе, по закону его сообщение о штрафе является законным. То есть муниципалитет больше ничего не должен доказывать, либо полиция. Они только должны показать уведомление почтальона и сообщение почты о том, что никто не пришел это забирать, и это письмо, этот штраф вернулся. К сожалению, никто об этом не знает. Думает, вот я не пойду забирать сообщение об заказном письме. Все, значит, я его не получал. Это не так. По закону это будет автоматически. Если вы его не забрали, вы автоматически его получите. Вы автоматически считается, что вы его получили. И так называемый ишур мессера, уведомление о передаче, будет законным. В любой суд.
3: Но мы, к сожалению, последнее время знаем, что почта работает, скажем так, не так, как бы нам хотелось, скажем. Да?
7: Значит, что должен делать ваш радиослушатель после того, как он получил это через год? Кстати, если кто-то из родственников вписался, это тоже считается законно. Угу. Но неважно, если он утверждает, что он этого не получал, допустим, штраф от полиции. И есть такой параграф, 230-й параграф Уголовного кодекса. То есть я имею право подать в суд, в транспортный суд, просьбу о том, чтобы мне вернули этот штраф на номинальный штраф, и эти 90 дней начали сначала. То есть мы знаем, что любой штраф у нас есть 90 дней для того, чтобы его либо оплатить, либо послать просьбу в суд.
3: Угу.
7: Если мы в течение 90 дней этого не сделаем, соответственно, штраф уже будет, к нему будут добавляться дополнительные деньги, это называется ребит.
3: Да,
7: и сумма штрафа возрастет. И подать просьбу на суд уже будет невозможно. То есть мы подаем в суд просьбу о том, чтобы нам эти 90 дней считали заново на основании того, что мы не получали этот штраф. И, соответственно, мы должны доказать, что мы его не получали. А полиция должна предоставить вот так называемые шурмессера. Если они его не предоставляют, либо есть там какие-то помарки, почтальон не расписался, неправильная дата, не указано, куда он это положил, уведомление, соответственно, суд примет нашу сторону. Это единственное, что можно сделать в таком случае. Но, как правило, из моего опыта, у полиции есть эти шурмессера. Просто так они не будут. Эти шурмессера у них есть автоматически. Единственное, ваш радиослушатель имел право обратиться в полицию либо в муниципалитет и потребовать справку о том, что это письмо ему передали. Полиция обязана это предоставить. В том случае, если этого не предоставят, либо предоставят эту справку, и она с ошибками, неправильная дата, почтальон не расписан, вот тогда надо подавать просьбу в суд, и суд придет к тому, что эти 90 дней начнутся заново, соответственно, 230-му параграфу.
3: Такой вопрос. Наш радиослушатель уже оплатил этот штраф, да?
7: Если он оплатил этот штраф, соответственно, он признал свою вину, и он признал все. Соответственно, уже сделать ничего нельзя.
3: То есть ни полиция, ни муниципалитеты не занимаются тем, что они там возвращают деньги?
7: Нет, это уже переходит так называемый решутлик вяткносот, управление по взысканию долгов. Полиция после 90 дней этим уже не занимается. То есть время прошло, вы ничего сделать не можете. Опять-таки, только по решению суда время можно возвратить назад, и в этом случае нужно будет доказать суду, что вы уведомление не получали законным образом. А как его получать законным образом, я уже объяснил.
3: И то только если вы этот штраф не оплатили.
7: Совершенно верно. Даже если этот штраф оплачен, но если его оплатил кто-то другой по ошибке, можно, конечно же, суду это объяснить, но опять-таки шансов будет очень мало. Поэтому советую заходить на государственный сайт, на личную страницу. Там, кстати, эти штрафы все указаны. Если это на имя хозяина машины, либо на имя нарушителя, и можно их отследить. Но опять-таки полиция, я повторю, если вы увидели в вашем почтовом ящике уведомление прийти на почту для того, чтобы забрать заказное письмо, и вы туда не пришли в течение 2 недель, уведомление, сообщение с заказным письмом является законным, и информацию, которую и приглашение, либо оповещение о штрафе является законным. И уже ничего сделать нельзя, если вы просто не пришли на почту, и это письмо вернулось.
3: Понятно. Большое вам спасибо. Адвокат Юрий Брандт, специалист по транспортному праву. Огромное-огромное вам спасибо за это разъяснение.
7: Спасибо вам.
3: Спасибо. Всего доброго. И пока мы связываемся с нашим следующим собеседником, я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту, ее адрес specialsobaka.kan.org.il, specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. И добавлю, что сегодня мы говорили о том, что наши продюсеры, уважаемые радиослушатели, пытаются с вами связаться с номера телефона, который начинается на 074. Ну и, к сожалению, как они нам говорят, несмотря на все их старания. Очень многие наши радиослушатели сразу бросают трубку. С одной стороны, это, конечно же, очень хорошо. Это значит, что наши радиослушатели усвоили, что незнакомые номера или же мошенники могут позвонить, и это может закончиться не очень хорошо. Но, с другой стороны, это, к сожалению, сейчас нам немножко мешает в работе, поэтому очень просим вас, если вам представляется Мирьям или Алексей, это наши продюсеры, и они вам звонят в том случае, если, конечно же, вы к нам обращались. Такая информация. А сейчас мы как раз поговорим на достаточно приятную для одних, не очень приятную для других тему о праздниках, подарках и выходных днях. И побеседуем об этом с адвокатом, специалистом по трудовому праву Яковом Шнитманом. Яков, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Давайте начнем с подарков, самого приятного. Да? Обязан ли работодатель давать подарок сотрудникам?
8: Хороший вопрос. Ответ так. Если по букве закона, то нет.
3: Не обязан.
8: А вот если есть, не обязан. А если есть коллективные договора или договора по месту работы, то обязан. Во многих секторах на сегодняшний день есть в договорах коллективных или указах министра труда, там, где прописывается шай лехаг. И там прописана сумма, это два раза, как правило, это два раза в году, на осенние праздники, на Рош ха-Шана, ну и на Песах, на весенние праздники.
3: То есть это должно быть прописано в коллективном договоре, а если коллективного договора нет, то, там, не знаю, захотел, дает, не захотел, не дает. Или может, дает, не может, не дает.
8: Совершенно верно. Это коллективный договор или личный договор об условиях труда. То есть или, и как третий вариант, работодатель вправе дать, если нету договора, если, допустим, частный сектор не привязан ни к какому договору, то он праве дать или праве не дать. То есть на его усмотрение. Но если он дает, он должен давать всем.
3: И то сотрудникам, есть, которые работают через посреднические фирмы, то есть ОФДЭК Каплан?
8: Да, да, конечно. То есть не должна быть, совершенно хороший вопрос задали, да, не должна быть дискриминация по поводу именно оплаты. Все работники, которые трудятся напрямую или косвенно через посредников, должны получать те же самые подарки. Не только подарки, они и условия труда. Если, допустим, там полагается добавка за смены. Или там, допустим, дополнительный выпуск от день отдыха. То они имеют право, работники, которые непосредственно работают через посредников, кабланов, также получают. То есть их нельзя ущемлять в правах.
3: Понятно. Я так понимаю, что это коллективный договор определяет, да, на какую сумму и в соответствии, допустим, с какой ставкой должен быть получен подарок. Да? То есть, если, допустим, человек работает на полставки, то коллективный договор определяет, получит ли он подарок на ту же сумму или меньше.
8: Да, ну, допустим, что сегодня там возьмем 300 шекелей, да, празднику дается минимальная сумма. То есть он работает полная ставка. Что значит полная ставка? Если он работает 182 часа в месяц, то для это является полная ставка. 22 рабочих дня – это является полная ставка. И при этом он, да, получает 300 шекелей. Да. Если он работает, соответственно, меньше, на полставки, 50%, то, соответственно, 150 шекелей он должен получить. Ну, если мы берем в валенте 300 шекелей.
3: Понятно. Да. Теперь давайте поговорим про выходные дни во время праздников. Ну вот в этот раз так хорошо получилось. Рош ха-Шана у нас выпадает пятница, суббота и воскресенье. Ну и вопрос, допустим, человек работает в воскресенье. Это, возможно, какой-то завод, который не может остановиться на празднике, какое-то предприятие, которое не может остановиться на празднике. Как будет рассчитываться его зарплата в этот день?
8: Хорошо. Хороший вопрос. Смотрите, давайте разберем насчет праздничных дней, вообще право на получение праздничных. В законе прописано, что человек, проработающий 3 месяца, стажем 3 месяца, имеет право на, вообще на праздничные дни.
3: Так.
8: То есть, да,
3: то есть если сотрудник, ну, так у него получилось, пришел на работу за неделю до Рош ха-Шана, ему не будут оплачены праздничные дни?
8: Да, работодатель имеет право не платить. имеет право. Есть работодатель, который, несмотря на это, да, заплатит. Но если мы говорим по букве закона, то работодатель не обязан платить. Это одно условие. Второе условие, что работник должен работать за день до праздника и день после праздника. Допустим, если у нас праздники вот осенние, помощь будет у нас в сентябре, то и четверг — это рабочий день. Должен прийти работать на работу. Работать, не быть в отпуске, не болеть. То есть он должен прийти на работу.
3: Он в четверг должен прийти на работу, и тогда ему оплатят праздничные дни. Окей.
8: Да, ему оплатят праздничный день, пятницу, при условии, что он работает 6 дней в неделю. Если он работает пятидневку, то, в принципе, пятницу, субботу ему могут не оплачивать. Очень важно дальше. И тот, кто получает зарплату глобально, оплата ему праздники отдельно не платятся, он получает в глобальной зарплате, он продолжает получать глобальную зарплату без того, что есть надбавка за праздничный день. Дальше. Это общие условия. Конкретная работа вот в воскресенье, о которой вы говорите. Работа в воскресенье, если у нас, как мы знаем, выпадает праздник, то воскресенье — это работа в выходной праздничный день. Что это говорит о том, что работнику, если он уходит на работу, полагается 250% за работу в праздник. Это 100% праздничный день, как обычный праздничный день, и 150% за саму работу в праздник. Итого работники имеют право получить с первого числа 250%.
3: Ну, а если, допустим, работодатель говорит, окей, вы поработали в празднике, получайте 100% рабочих дней плюс выходной. Такое может быть?
8: И это может быть, но это при условии, что это прописано в коллективном договоре. Такое может быть, если или в договоре, который прописан какие-то другие условия. То есть должна быть какая-то равная компенсация вот этого работы праздничный день. То есть человек, как правило, он не хочет работать праздничный день, да, априори. То есть человек отдыхает праздничный день. И поэтому, если он выходит, ему должна быть какая-то компенсация. Или за...
3: Ой, вас очень плохо слышно.
8: Или отпускные дни, или стоимость отпускных дней.
3: Окей. Допустим, человека вызвали на работу в Муцейхаг, да? То есть это уже не праздник.
8: Да.
3: И что тогда? Тогда как оплачиваются эти дни? Как обычный день?
8: Как обычные часы, да.
3: Как обычные часы. Да. А когда вот... Как устанавливается?
8: Муцейхаг.
3: Да.
8: Это, кстати,

0: Он обязан предоставить работодатель подвозку, даже несмотря на то, что, в принципе, да, еще полчаса, и общественный транспорт начнет работать.
1: Да, да, если он требует вернуть, допустим, на 7 часов вечера, еще праздник не вышел, ну, буквально 24 часа, то он обязан предоставить подвозку или заплатить за переезд. Там, там работник может взять такси или еще вид транспорта какой, там, не знаю, поезд, и вернуть ему все расходы на транспорт. То есть работодатель обязан компенсировать работника на возврат всех расходов на проезд.
0: Окей. Переходим к Йом-Кипуру, да? Во-первых, Йом-Кипур начинается, ну, скажем так, да, раньше, чем все праздники. Общественный транспорт прекращает работать гораздо раньше, чем, допустим, в пятницу. Вот эрев Йом-Кипур, да, каковы здесь правила работы и существуют ли они?
1: Да, существует. Во-первых, если оплачивается рабочий день, вот если человек работает, допустим, 7 часов при праздничный день, он должен получить зарплату как за 8. Угу. Если есть коллективные договора в разных отраслях, там электроники, там промышленности, там пластика и так далее, которые, или там вот в области, я вспомнил, гостиничной области работы, то там человек работает достаточно, что он работает 6 часов, и получает надбавку за, как за 8 часов работы. То есть на 2 часа позже дополнительных. Вот. Касательно, вот есть дополнительная надбавка от эры в Йом-Кипу. Дальше. Как раз праздничный, ну вот проезд, да, возврат денег за проезд. То если человек не может добраться, то работодатель, естественно, должен ему компенсировать. Как это делается? То есть мы, я так, работодатель заранее должен подумать, предоставить подвозку, ну, чтобы у него работник мог вернуться, но если у него нет по какой-то причине или не успел, то и работодатель или он должен вызвать за свой счет такси, или работник пускай вызовет такси и обязательно сохранит квитанцию о том, что он заплатил за эту поездку. И тогда он сможет предоставить бухгалтерии, и ему вернут эти расходы, естественно.
0: Окей, вот. Переходим к самому запутанному, и это Суккот, да, полупраздничные дни, праздничные дни, давайте самого, ну, вот такого простого, да, работодатель говорит, я не хочу вообще, чтобы никто сюда в Суккот не приходил, все могут идти в отпуск, я всех отпускаю в отпуск. Может ли сотрудник сказать, а я не хочу сейчас в отпуск идти, у меня вообще другие планы?
1: Может. Но это право работодателя вывести в отпуск. То есть он может сказать, что это отпуск коллективный, все в холомуэд не работают, и поэтому нету занятости. То есть работодатель не обязан предоставлять работу холомуэд. Мы говорим за исключением тех работников, которые получают работу глобально, что если у них в договоре не написано иначе, они как бы продолжают работать и выполнять свою работу и получают за это деньги. А касательно вопроса тех, которые работают по часам, да, по часам или которые работают дневную работу, то работодатель вправе сказать, да, холомуэд, закрытые офисы, закрытые магазины, и как бы, ну, нет, потому что это холомуэд не является теми праздниками, холомуэд, да, мы не говорим, первый день Суккот обязательный, есть праздник Симхат Тора, это второй день, они обязательны, они прописаны в законе. Все, что между ними, они не обязательны для выплаты. То есть они не являются хагим, предусмотренным в законе на оплату трудового права. Ну, в законодательстве оплата часов работы. Поэтому вправе работодатель сказать, да, вы не выходите на работу, и, ну, как бы вы можете, использовать те отпускные дни, которые у вас есть, если есть, или, ну, сказать, что мы не работаем и все.
0: Ну, а если нет отпускных дней, допустим, сотрудник вернулся после месячного отпуска, да, истратил все свои отпускные дни на этот год, что тогда?
1: Да. Ну, ничего тогда. То есть работодатель вправе не выводить работника в этот холомуэд. То есть получается, что работник...
0: То есть работник потеряет в деньгах.
1: Работник гуляет за свой счет, да. Он теряет в деньгах, но он за свой счет отдыхает, как и работодатель.
0: Okay.
1: То есть работодатель места не работает, офисы не работают. Он не обязан предоставить работу и за тот период, когда офис не работает. Это не то, что он работает, а работник не работает. Да, это не говорится, что какой-то работник не выводит. Все остальные выходят, а только по отношению к этому работнику его не выводят. Про это совсем другая уже разговор. Это уже дискриминация, это по поводу того, что должна быть одинаковое право у всех работников. Но если сам офис закрыт,

0: то нету никакой обязанности. Еще раз мы говорим о том, что если это не прописано в коллективном договоре или в указе труда, или в конкретном договоре. То есть, как по букве закона, вот такое вот правило.
1: Если, допустим, все-таки предприятие работает в Холимуэт, да?
0: Да.
1: Как считаются в Холимуэт эти часы? Да? Должны ли работать все там 8 часов, или же там есть некая пониженная ставка?
0: Нет, они считают по закону государства Израиля, они обычные часы работы. Холимуэт Суккот, обычная работа, да, это праздничный день. Ну, там нету никакого там дополнительной компенсации, если работник выходит в Холимуэт, там, допустим, Суккот, да, первый день Суккот или второй день Суккота. То есть, если он выходит, он получает обычные часы работы.
1: Понятно.
0: То есть, закон не предусматривает какую-то дополнительную выплату касательно их. Ну, как еще раз я говорю, если это не прописано в коллективном договоре, всегда надо смотреть, на как работает работодатель, распространяется на него какой-то коллективный договор или указ министра труда и так далее.
1: Потому что может быть некая заниженная ставка, да, допустим, там только 6 часов работы в Холимуэт и так далее.
0: Может быть, 6 часов работы получить за 8 часов, да, работы, может быть такое, да. Но это надо смотреть. То есть это все в индивидуальном случае осматривается, поэтому, как правило, нет. То есть человек получает обычные часы работы. Вот РФХ, как мы говорили раньше, РФХ или РФ Йомену Хашвуид, предпраздничный день или перед день перед выходным днем, то... Человек, обычный день это 7 часов работы. То есть он или работает 7, получает за 8 часов, а если он работает, допустим, 10 часов, то сверхурочные часы идут уже после 7 часа.
1: Понятно.
0: А как ночью, как если человек работает ночью, то 7 часов это обычный ночной день. Ночь 7 часов, и после 7 часа уже оплачивают сверхурочные часы. Вот. И поэтому люди, которые трудятся в праздничные дни, должны понимать, что ставка у них, как я говорил, 150%, это только басис. На это еще есть дополнительные 2 часа, 175 и так далее, 200%. Но у них основной басис это 150 плюс 100, итого 250. То есть 250 за первые 8 часов, потом за 2, там 275, доходит до 300%.
1: Да, действительно, работа в празднике – это такой небольшой квест, но я думаю, что вы нам разъяснили, как стоит себя вести и как отчитываются дополнительные часы, и что делать, имеет ли право работодатель отпускать в отпуск весь коллектив или нет. Огромное вам спасибо, адвокат, специалист по трудовому праву Яков Шнитман. Огромное вам спасибо за это разъяснение.
0: Спасибо вам и с праздниками.
1: С праздниками, с наступающими.
0: Да, с наступающими. Всего доброго.
1: Ну, а я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особый случай – вопросы и комментарии. Ну, еще раз добавлю, все, кто к нам обращается, наши сотрудники, наши продюсеры пытаются с вами связаться. И, пожалуйста, если вы видите звонок с номера 074, попытайтесь хотя бы послушать. Может быть, это наш продюсер вам позвонил. Я благодарю всех, кто помогал мне редактировать и выпускать эту программу в эфир. Продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Йони Кахта. У микрофона Яна Брискман. Ну и после небольшой паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Алекс Гольдберг. Ну а затем мой коллега Михаил Гуревич подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем вам спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. В секторе Газа, в районах Хан-Юнис и Нусейрат, военно-воздушные силы атаковали двух боевиков исламского джихада и Хамаса. В армии заявили, что боевики готовили теракты и были атакованы, чтобы устранить угрозу. Сообщение передали корреспонденты Кан Кармела Менаше и Итай Блюменталь. Министр обороны Исраэль Кац и его коллега из Гондураса подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий углубление сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Документ был подписан в ходе визита в Израиль делегации Министерства обороны Гондураса. Стороны обсудили стратегические вопросы, а гостям представили обзор стоящих перед Израилем вызовов в сфере безопасности и проведения военных операций. Правительство Франции распорядилось расследовать антисемитский инцидент на одном из горнолыжных курортов страны. На видео, распространенном в социальных сетях, владелец одного из предприятий говорит еврейскому клиенту, что евреев стало слишком много, и это раздражает людей. Обозреватель Каны Шайбар Йосеф сообщил, что министр по вопросам гендерного равенства и борьбы с дискриминацией Аврора Берже обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать произошедшее. «Мы не потерпим ни антисемитских действий, ни каких-либо проявлений расизма», — заявила министр Берже. Обстоятельства исчезновения 9-летней Хаймонот Касау в Цфате около 2,5 лет назад до сих пор не выяснены. После того, как Мали и Лелья Аломе были найдены в Аргентине, сестра Хаймонот Ярус Касау заявила, что когда исчезает представитель эфиопской общины, власти менее мотивированы разыскивать его. В интервью журналистам Каны Фат Глик и Анне Пинес она сказала следующее. «Шабак не хочет заниматься ее делом, потому что, видимо, не считает его достаточно важным. Наверное, потому что мы, эфиопы, к нам не относятся как следует. Мы видели, как в случае с девочкой и ее матерью, которые поехали путешествовать и отдыхать, задействовали все силы и все необходимое, чтобы их найти. А здесь пропала 9-летняя девочка. Она вошла в здание и словно сквозь землю провалилась». Председатель партии Ахдут Гилад Эрдан заявил, что предпочел бы правительство с участием сионистских партий, а не правительство, допускающее уклонение от военной службы среди ультраортодоксов и арабов. В интервью программе «Кан Беньямини и Гуэта» Эрдан резко раскритиковал партию Ационут Адатит за поддержку сохранения освобождения ультраортодоксов от призыва. К сожалению, партия Ационут Адатит бросила на произвол судьбы представителей религиозного сионизма, которые служат и платят кровью. Мы хотим обратиться к ним и попросить их голоса, потому что будем бороться за них, чтобы бремя, которое сейчас ложится только на них или в значительной степени на них, распределялось более равномерно между всем обществом, в том числе и нашими братьями из ультраортодоксальной общины, заявил Гилад Эрдан. Председатель Центральной избирательной комиссии, судья Ноам Солберг, отклонил просьбу пересмотреть свое решение, запрещающее представителям партии на избирательных участках передавать в реальном времени информацию о том, кто именно проголосовал. Судья Солберг написал, что это решение разъясняет требования закона о защите частной жизни и что фракции должны были заранее к нему подготовиться. Вместе с тем он постановил, что в день выборов комиссия не менее 4 раз опубликует общие данные о явке на каждом участке, чтобы партии могли мобилизовать избирателей, не раскрывая их личности. Это сообщение передал корреспондент КАН Шахар Глик. Участок шоссе номер 90 от Мицпе-Шалем до гостиничной зоны Мертвого моря был закрыт для движения чуть больше часа тому назад из-за угрозы наводнений. Полиция просит граждан воздержаться от поездок в этот район без необходимости. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра и послезавтра ожидается постепенное небольшое похолодание, главным образом в горных и внутренних районах страны. В среду и четверг в этих же районах постепенное небольшое повышение температуры. Завтра днем в Иерусалиме будет 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе и Цфате 30, в Бейт-Шеане 37, в Бейершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». Студия Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Хизбалла ждет зеленого света». Об эскалации на юге Ливана спросим Давида Гендельмана. Праздник правящей демократии. Ликуд готовится к завтрашним праймерис. О перспективах и прогнозах нам расскажет Борис Аплейчук. Трамп не ждет. Президент США не хочет останавливать процессы на Ближнем Востоке из-за выборов в Израиле. Поговорим об этом с Анной Раева. Нашли и отпустили. Итоги поисков в Мали и Лиэль-Яаломе обсудим с Сергеем Мигдалем. Почему не ищут Айманут? На фоне истории с найденными женщинами родители пропавшей девочки требуют подключения шабака. Причину узнаем у Ерус Касау. Рост есть, но есть и нюанс. Что происходит с отечественной экономикой, попытаемся понять с Романом Гурфинкелем.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: На северной границе Израиля вновь накаляется обстановка. После тяжелого инцидента на хребте Али-Тахер, где в результате атаки Хизбаллы были тяжело ранены трое бойцов Цааля, армия ответила мощнейшей волной ударов по югу Ливана, который на той стороне уже назвали «огненным поясом». Точечными ударами ликвидированы двое высокопоставленных командиров террористической организации, командир батальона сил Радуан и один из руководителей подразделения Бадр. Однако за новой вспышкой боевых действий скрывается куда более масштабная борьба за будущие правила игры. В Госдепе США прямо заявили, что присутствие израильских сил в Ливане – это прямое следствие действий Хизбаллы. Ну а тем временем источники в Бейруте бьют тревогу, что Хизбалла пытается сорвать прямой переговорный процесс при посредничестве Вашингтона и ждет окончательного зеленого света из Тегерана, что рискует вернуть регион в состояние полномасштабной войны. Обсудим вопросы войны и мира с военным экспертом Давидом Гендельманом. Добрый вечер, Давид.
4: Добрый вечер.
3: А почему именно вот за высоту Али-Тахер идут такие вот столкновения? И, соответственно, означает ли ликвидация двух полевых командиров переход Израиля, точнее, возвращение к превентивным ударам без оглядки на режим прекращения огня?
4: Конкретно эти ликвидации – это был ответ на ранение одного офицера и двух солдат подразделения «Яалом» с помощью ударного беспилотника. Но в целом это все идет в рамках боевых действий вокруг крупного подземного комплекса под хребтом Али-Тахер, который является одним из стратегических объектов Хизбаллы. Мы пока все еще какой-то масштабный штурм не начинаем. Наши действия там вокруг все еще ограничены различными спецназами, дронами и так далее. Нет какого-то штурма, захода внутрь и подрыва комплекса в целом. И даже Иран уже и вслух, и не вслух заявлял, что в случае какой-то нашей серьезной активизации там возможны иранские удары по Израилю. То есть это только показывает, насколько важным для Хизбаллы и для Ирана является этот подземный объект. Но в данном случае обе стороны ждут зеленого света от своих шефов. Основная причина, почему мы сейчас не проводим масштабную операцию на Али-Тахер, это потому что нет зеленого света от Трампа. Хизбалла, соответственно, пока не активизирует намного свои действия, тоже потому что нет зеленого света от Ирана.
3: А вообще, насколько чувствительны для боеспособности Хизбаллы вот такие удары по командирам батальонного и оперативного звена? Насколько это приводит к параличу управления на местах или, в принципе, не сказывается на их действиях?
4: Частично, разумеется, сказывается. С одной стороны, разумеется, у нас незаменимых нет, но выбивание командира всегда полезно, даже если кто-то сразу же станет на его место. В конце концов, были причины, почему он не был на его месте до сих пор. Все зависит от конкретного веса в иерархии, конкретного опыта, конкретных умений и так далее. Короче, выбивание командиров, тем более среднего, а не только низшего оперативного уровня, это всегда полезно.
3: Ну вот, соответственно, ливанцы обвиняют Израиль, что мы не соглашаемся на новые пилотные зоны, а мы говорим о том, что нынешние пилотные зоны ливанской армии не может обеспечить там герметичное, скажем так, закрытие от боевиков Хизбаллы и не вступает с ними в прямое столкновение. Как-то в этом вопросе есть какой-то прогресс и, в принципе, можно ли на него надеяться?
4: Вопрос, надо ли надеяться на прогресс, потому что прогресс, как его понимают обе стороны, он разный. Ливанское правительство бы хотело отступления израильской армии из Южного Ливана с тем, чтобы дальнейшие проблемы с Хизбаллой они решали сами как могут. А проблема в том, что нас это ливанское как могут не устраивает. Именно потому, что уже в переданных пилотных зонах реального эффективного контроля ливанской армии нет. И Хизбалла тут и там сдает им незначимые объекты, чтобы ливанская армия могла отчитаться, что она там что-то делает, то, что реально для Хизбаллы важно. Она им мест дает, а ливанская армия, разумеется, в какую-то реальную борьбу с Хизбаллой не вступает. Короче, даже эти небольшие наши отступления и передача пилотных зон мы это делали только под американским давлением, потому что реально ни в военном, ни в политическом руководстве Израиля никто не верит, что ливанская армия на данном этапе реально способна
3: это сделать. Последний вопрос касается уже Газы. ЦАЛЬ сообщает, что в Газе ликвидированы боевики Хамаса и исламского джихада. 16 августа в течение часа были нанесены два удара в Нусейрате и Хан-Юнисе, и, соответственно, оба боевика занимались подготовкой террористических атак. Как бы, что это говорит о наших действиях в Газе? Получается, что мы тоже, ну, не то чтобы идем навстречу Совету мира.
4: Ну, скажем так, после почти двух недель, когда таких ликвидаций практически не было, сегодня мы такие удары видим. То есть мы там тоже видим примерно ту же тактику, что и в Ливане. С одной стороны, мы учитываем американские требования, с другой стороны, постоянно прощупываем, насколько мы все-таки можем продавить именно свои собственные взгляды на это, потому что понятно, что без американского давление, мы бы эти точечные ликвидации в Газе вообще не прекращали. Короче, сегодня, можно сказать, это некое тактическое прощупывание американских намерений.
3: То есть мы как бы делаем, а дальше уже разговариваем с ними. Хотя напомню, что Кушнер уже находится в нашем регионе. Сегодня, судя по всему, встретился с представителями Хамаса. Об этом мы еще позднее сегодня поговорим. О ситуации в Южном Ливане мы говорили с военным экспертом Давидом Гендельманом. Спасибо, Давид, за участие в нашей программе.
4: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Уже завтра в Ликуде пройдут праймерис, будут выборы в общий список, а также, среди прочего, члены партии определят кандидатов на места, предназначенные для репатриантов. О том, как готовиться к празднику демократии в правящей партии, как относится к тому, что значительную часть проходных мест займут кандидаты, назначенные Бениамином Нетаньяху, нам расскажет глава русскоязычного штаба партии Борис Оплейчук. Борис, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Насколько я понимаю, вы завтра не будете баллотироваться после того, как решили в Ликуде, что вы почему-то не соответствуете статусу нового репатрианта. А почему вы не пошли на общий праймерис?
5: Соответствует статусу нового репатрианта. Вернули год 90-й, и вполне я мог бы баллотироваться. Это мое личное решение. Я решил не баллотироваться. Но на общие вопросы могу ответить. Какой второй вопрос вы задали?
3: Не, ну я почему вы не пошли на общий праймерис? Я понял, что это ваше решение. А вот второй вопрос тогда у меня будет к вам. Значит, я смотрю по списку, и там есть на места репатриантов Авраам Джараев, Герба Варка, Виталий Хайкин, Павел Елизаров, Эдди Коэн, Шлома Франти и Кафри Ихья. Во-первых, у кого больше шансов... Извините. Борис, вас... плохо слышно.
5: Да, баллотируется 7 человек, и это трое русскоязычных.
3: Да. Ну вот у кого больше шансов, и вообще каков шанс, что 41-е место, которое забронированное за ними, станет проходным?
5: 41-е? Ну,
3: сейчас... Очень плохо, Борис, слышно. Мы сейчас переберем... Я не знаю. Ну-ка, попробуйте еще, скажите... К сожалению, очень плохая связь. Мы пытаемся переподключить соответственно, Бориса Плечука, главу русскоязычного штаба партии. Напомню, что много споров было вокруг этих праймерис, и даже обсуждался вопрос их полной отмены, а в случае проведения боевых действий во время праймерис рассматривался вариант проведения онлайн-голосования, то есть такого с помощью телефонов голосования, но в итоге, как мы видим, все происходит в штатном режиме, ну, во всяком случае, все готовятся к тому, что завтра именно так и произойдет, и все кандидаты, точнее, все члены партии смогут голосовать. Борис, слышите ли у меня?
4: Да, слышу.
3: Вот, ну сейчас чуть получше. Так вот, кто из репатриантов станет кандидатом и каков шанс, что 41-е место будет проходным?
4: Я не могу ответить на этот вопрос. Это выборы. Совершенно непонятно, кто победит. Практически нигде нету уверенности ни в чем. Это демократические выборы. Очень трудно сказать сейчас.
3: Ну, а вот среди основного списка, я так понимаю, баллотируется Зеев Элькин или кто еще из русскоязычных?
4: Из русскоязычных Зеев Элькин, да.
3: Да. Кстати, как вы относитесь к его ролику, вот, который стал не так давно широко вирусным среди
4: Его ролик – это ролик чисто маркетинговый такой трюк, который предназначен исключительно для целевой аудитории ивритоязычной, избиратели Ликуда. Он не предназначен для русскоязычных, поэтому он сделан в таком, в общем-то, гротесковом стиле, насколько я понимаю. Опять же, я не в штабе Зеева Элькина, но я просто могу это оценить, как это все происходит. И он, в общем, достаточно профессионально подошел к делу. Этот ролик взорвал интернет, и он оказался на слуху.
3: Я правильно понимаю, что вот именно такими русских видят другие члены партии Ликуд, которые должны проголосовать за
4: это? Я думаю, что нет. Я не знаю, вы знаете, вы меня как бы интервьюете, как будто я...
3: Вы глава русскоязычного штаба партии.
4: Да, нет, я глава русскоязычного штаба партии, но я не глава штаба праймерис Элькина. Это у каждого кандидата свой штаб, и каждый имеет свою стратегию. Я просто могу вам сказать, независимый, скажем так, человек, я изучал маркетинг, у меня вторая степень по таким бизнес-администрейшн, а ролик назначен специально, чтобы привлечь внимание. Насколько я понимаю, цели свои он, наверное, достиг, потому что он стал вирусным, и в том числе среди членов Ликуда. Но это не означает, что этот ролик предназначен для русскоязычной аудитории, насколько я понимаю.
3: Да, но внимание-то он привлек как раз русскоязычной аудитории. Но... А насколько он привлек внимание ивритоязычной аудитории членов партии, наверное, видимо, мы узнаем по итогам завтрашнего
4: дня. Да, я думаю, да. Но я думаю, что по поводу этого ролика вам гораздо лучше спросить самого Зеева Элькина, потому что это его кампейн, это он это сделал. Я вам просто могу сказать, что я смотрю на это со стороны и понимаю, что Элькин профессионал с точки зрения продвижения своих политических целей. Он
3: молодец, да. Ну, спросим при возможности, будет
4: будет пища. Все остальное это не ко мне.
3: А вообще, один вот кандидат на русскоязычный в правящей партии, насколько вы считаете, это нормальная ситуация?
4: Ну, во-первых, мы не знаем, сколько будет в итоге. Я пожелаю Элькину удачи на праймерис. Начнем с того. Во-вторых, я надеюсь, что на Алимовское место тоже пройдет кто-нибудь из русскоязычных.
3: Ну, знаете, 41-е место пока никто из опросов, включая 14-й канал, как-то не...
4: Нет, ну это разговор такой, что Алимовское место по норвежскому закону люди могут пройти. Это, кстати, 43-е даже место.
3: Даже 43-е.
4: Но если мы действительно победим, как мы надеемся, с большим перевесом на этих выборах, то по норвежскому закону может пройти и кандидат с Алимовского места. Ну и будем надеяться, что будет в списке кто-то. Надеюсь, что Зеев Элькин, может быть, Роша Мшала, премьер-министр, захочет кого-то забронировать еще русскоязычный. Я не знаю, мы не знаем этого. Сколько будет в итоге русскоязычных, мы увидим только в конце, когда будут поданы списки.
3: А когда будет известно, кого еще глава правительства коптирует вот в список Ликуда на эти 8 мест, которые у них есть? Мы пока знаем только одно место, если я правильно понимаю, из вас.
4: Пока есть только одно место, которое анонсировано, это вот...
3: До какого числа он должен сообщить всем?
4: До подачи заявления.
3: До 7 сентября.
4: До 7 сентября, я так думаю, что это будет из предыдущего опыта, скорее всего, это будет известно
5: за день, за полтора, за два, а может быть даже и в тот же день до подачи. Так,
3: последний вопрос. Получается, что если смотреть по опросам, ну и не читать там 14-й канал, у вас там от 20 до 23 мест проходных в парламент, и получается около трети, 8 из них назначены лидером партии. Насколько это демократично?
5: Ну, знаете, когда нам задают вопрос о демократичности, ну, очень смешно, потому что все партии оппозиции, за исключением демократ, партии Яр-Гулана, там везде просто назначается список начальниками, грубо говоря, да, главами партии. Или это,
3: ну, демократов
5: праймерис. У демократов, у них у единственных были праймерис. В Ликуде тоже есть праймерис. У нас на 75% мы голосуем. На 25% в этот раз действительно предоставили возможность премьер-министру добавить в список тех людей, которых он считает, что они могут принести нам победу на выборах. И это тоже демократично, на самом деле. Мы за это тоже голосовали.
3: Ну, и посмотрим по итогам, насколько
5: это демократично. Просто к вопросу о демократии. За это решение делегировать премьер-министру возможность забронировать 8 мест, члены центра партии Ликуд голосовали на абсолютно демократических выборах. И, кстати, по этому пункту, примерно, там было три пункта. По этому пункту,
3: слушайте, премьер-министр... Слушайте, знаете, у меня остается буквально вот 15 секунд. Можно да или нет? Если в итоге в списке Ликуда, который пройдет в Кнессет, не будет ни одного русскоязычного, для вас, как для лидера главы русскоязычного штаба, нормально или нет?
5: Я считаю, что должен быть там русскоязычный кандидат.
3: То есть ненормально.
5: Ну, думаю, что ненормально, надеюсь, что будет.
3: Да, будем смотреть и следить за выборами. Спасибо большое за участие в нашей программе, о предстоящих завтра праймерис в Ликуде. Мы говорили с главой русскоязычного штаба партии Борисом Аплечуком.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Менее 2,5 месяца остается до парламентских выборов, а вот эта наша гонка все сильнее сталкивается с глобальными планами Вашингтона. Дональд Трамп намерен закрывать большие региональные сделки, а поэтому все опасаются на Потомаке. Там помнят череду израильских выборов 2019 года, когда были парализованы вообще дипломатия. И в этот раз они не собираются позволять израильской предвыборной кампании тормозить инициативы президента. В то время как Нетаньяху не может позволить себе выглядеть уступающим территории без гарантии разоружения Хизбаллы и так далее, Трамп уже четырежды уклонился от прямой поддержки премьера, держа этот козырь при себе. А за кулисами лидеры израильской оппозиции Яир Лапид, Нафтали Беннет и Гади Айзенкот ведут свою дипломатическую работу, передавая в Белый дом главную единственную просьбу сохранять нейтралитет. Поговорим об этом с Анной Раева, нашим коллегой, ведущей Канрека, и политическим обозревателем издания «Маариф». Анна, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
3: Ну вот вы сами пишете, да, что Трамп уже четырежды публично уклонился от прямой поддержки Нетаньяху, хотя в 2019 году путем признания голландских высот он открыто играл на его победу. Почему сейчас он держит дистанцию?
6: На самом деле ситуация изменилась. Ситуация Нетаньяху сейчас очень отлична от той, которая была в 2019 году. И ситуация, в которой находится Трамп, она отличается от той, в которой он был во время своей первой каденции. Поэтому, в принципе, действительно, сравнивать трудно. Я хочу отметить еще один момент, который, может быть, я даже не написала об этом в этом тексте, вот, который вы приводите. На самом деле это так. Это такая простая психология, что, может быть, до политики или помимо политики, но это факт. Трамп так по-простому очень любит победителей. Вы это заметили, да? Он любит сильных.
3: Он людей любит с победителей, картами.
6: Людей с картами, да. И я полагаю, что нынешняя ситуация, в которой Нетаньяху предстоит, так сказать, бороться на ближайших выборах за победу, она очень для Нетаньяху неоднозначна. И совершенно не факт, что он здесь выглядит как фаворит этой гонки, но даже совсем не выглядит, да, как там потенциальный победитель. Опять же, да, мы сейчас с вами не утверждаем здесь какие-то факты, не приводим, да, не утверждаем, что мы что-то знаем, мы ничего не знаем, и мы знаем с вами только, что вообще выборы — вещь достаточно непредсказуемая, ну, в демократическом.
3: Ну да, но вот мы видим, мы имеем.
6: А в Израиле она особенно непредсказуемая. Я, например, помню выборы 2015 года, да, когда по опросам Ливни и Эрцог должны были вообще одержать
3: победить,
6: победу.
3: Победить, да, Нетаньяху удержал свою власть.
6: А в итоге одержал победу Нетаньяху, да, причем очень такое внушительное.
3: Вы пишете, поэтому, что Беннет, да, Лапид и Айзенкот через доноров и посредников просят Трампа о нейтралитете. Вообще, насколько влиятельны эти каналы и как на эти сигналы реагируют в окружении Трампа?
6: Ну, я полагаю, что, прежде всего, Трампу очень нравится, что он находится в центре таких обращений. Да, мы знаем, что, так сказать, почета и славы для сошки Трампа мало не бывает, да, и неважно, что он президент Соединенных Штатов, которому, в общем, ну, видимо, не очень надо доказывать свою мощь и силу, так сказать, и влияние в мире, но я думаю, что такие месседжи, которые посылаются, они, несомненно, доставляют Трампу удовольствие, он чувствует себя человеком, который, по сути, так сказать, влияет на израильскую политику, не только на американскую, но мы видели, что он, в общем, откровенно пытался это делать, да, не то, что на уровне наших предположений, да, когда он с трибуны Кнессета предлагал президенту Герцогу
3: помиловать, да,
6: помилование.
3: А про Лапида говорил, что какой он классный парень, лидер у вас оппозиции. Посмотрите, какую
6: душку. Да, но кроме этого, да, кроме всех этих личных качеств Трампа, о которых мы тут сейчас с вами рассуждаем, да, есть действительно понимание, что у Нетаньяху позиция очень неопределенная, очень неоднозначная, это очень тяжелая каденция, в которой было 7 октября, со всем последовавшим за этим, да, война на несколько фронтов, которые...
3: И надо, в общем, рассматривать все сценарии.
6: И так далее, и так далее. И при этом Трамп с его советниками, да, прекрасно могут анализировать ситуацию, понимают, что победа Нетаньяху, они видят опросы, точно так же, как мы с вами их видим, победа Нетаньяху совершенно не гарантирована, не обеспечена, а поэтому, с точки зрения Трампа, сейчас Нетаньяху не в той позиции, чтобы, например, однозначно получить его, Трампу, Трампа поддержку, если он ведет себя в некоторых вопросах не так, как Трампу бы хотелось. Тут, собственно говоря, мы возвращаемся к тому, с чего вы начали, да, в двери нашего разговора. У Трампа и у Нетаньяху они разные цели.
3: Не, ну потому что события вот деревни Кусра, потом заявление, ну, да, по поводу Газы, действия в Ливане. Вообще тут даже интересно, где же предел терпения Трампа по отношению к израильской предвыборной риторике?
6: Ну, я думаю, что ему придется потерпеть, да, понимая ситуацию. Он может раздражаться, он может, так сказать, передавать какие-то послания жесткие своих посредников. Вот, в частности, сегодня прилетает Джаред Кушнер, говорит про Газу вместе с Николаем Младеновым, вместе с Тони Блэром. Но понятно, что пока Нетаньяху премьер-министр, в эту игру, в это танго, так сказать, они там танцуют его двое, играют двое, да. Но понятно, что у Трампа совершенно другое сейчас отношение к Нетаньяху. Он считает, кстати говоря, тоже интересный вопрос, это публичная поддержка, которую не хочет, не стремится, не спешит оказывать Трамп Нетаньяху, насколько бы она действительно играла бы свою роль здесь в итоге в нашей предвыборной кампании. Мы с вами знаем, что, может быть, в глазах Трампа, так сказать, в том фильме, который он смотрит, в своем сознании.
3: Да, она в плюс, а может
6: поддержка,
3: быть,
6: она тут же, может быть, там, не знаю, 121 мандат из 120 возможных бы Нетаньяху бы тут же принесла. Но с точки зрения израильского избирателя, мы с вами знаем, что это тонкая материя. Очень многие избиратели не
3: в
6: любят...
3: В этом году многие израильтяне поняли, что заповедь «Не сотвори себя кумиром», она не просто так. Это правда. Последний вопрос. По поводу Кушнера, как раз вы упомянули, да, он встретился с Хамасом в Египте. Какой ультиматум или какой коридор возможностей он везет в Иерусалим?
6: Здесь следует понимать, что тут такая тонкая достаточно игра, которую ведут американцы, насколько они могут быть тонкими в нынешней администрации. А цели, они, в принципе, пересекающиеся, по крайней мере, частично, в отличие, например, от иранской истории. Да? Никто не хочет видеть Хамас, оставшимся у власти или оставшимся при своем оружии в Газе. Но дело в том, что Трамп, он вообще нетерпелив. Он, в принципе, не любит каких-то очень медлительных, долгих процессов, которые застревают, мы с вами это видели. С точки зрения Нетаньяху, главное здесь не записать какой-то результат, да, а главное, чтобы этот результат не был достигнут ценой безопасности Израиля. Поэтому вот в этом промежутке, так сказать, американцы пытаются лавировать. С одной стороны, они хотят уже продемонстрировать достижения. Да, они хотят, чтобы тот самый план Трампа начал продвигаться. Прекрасно, я думаю, никто не дурак, да, здесь. И американцы тоже очень прекрасно понимают, что Хамас, он на то и не миротворческая группировка, да, а террористическая организация, чтобы хотеть хотеть продолжать накапливать свои силы, не хотеть отказываться от своего оружия, которому соберется потом как-нибудь снова начать воевать с Израилем, потому что в этом вся его жизненность, суть идеологии.
3: Ну, то есть, в общем, они пытаются какую-то свою тонкую игру сыграть и вырулить.
6: Ну, американцы пытаются это продвинуть, в то время как Нетаньяху отчаянно пытается сделать все для того, чтобы на выборы, к выборам он не пришел с пониманием того, что он в чем-то уступил, Хамас остался частью оружия, так сказать, и так далее. При этом, в общем...
3: Спасибо за участие в нашей программе. Отношение Белого дома к отечественному электоральному забегу мы разбирали с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Конрека, и политическим обозревателем издания «Маариф».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Конрека. Здесь и сейчас.
3: На фоне того, как история с исчезновением двух израильтянок завершилась благополучно и после масштабной международной операции полиции и спецслужбы вышли на их след в Аргентине, так вот этот громкий успех силовиков с новой силой вскрыл другую незаживающую рану. Семья 9-летней Хаймонут Касао, бесследно пропавшей из центра абсорбции в Цфате, уже более 2,5 лет назад, более 900 дней прошло. Так вот, семья выступила с громким заявлением. Родные задают прямой вопрос руководству, руководству полиции и обществу, почему на поиски двух взрослых женщин, решивших скрыться по личным мотивам, за считанные дни были брошены колоссальные ресурсы, а судьба маленькой девочки до сих пор остается в тупике. Семья требует немедленно передать дело Шабак и заявляет об избирательности внимания правоохранителей. Поговорим об этом с Ерус Касау, сестрой пропавшей Айманут. Шалом лах, Ерус Касау, ахаташель Айманут. Мезет хушот кибальтем это псура, аль как ше мацу это, в мацу кульках маэр это мали в лель, а им зо айта симха бишвиль мишпаха шелен, о бейкар каев, в тискуль аль эх михапсим это хотех.
7: כמשפחה היינו מאוד שמחים שמצאו אותם, כי אני לא הייתי מאחלת לאף אחד שיעבור את הסבל שאנחנו עוברים, ולאף אחד גם לא מגיע לו שעבור את מה שאנחנו עוברים, והייתי מאוד שמחה שמצאו אותם, אבל בצד אחד גם אמרתי, אבל יש לי פה אחות שנעלמת שמות בשלושה ימים, ו... לא מחפשים אותה כמו שהם חיפשו אותם, שהם אנשים שגדולים שיצאו מארץ לטייל. ואני אומרת, אבל למה? פה יש פה ילדה בתשע שנחטפה, והם לא אפילו מגדירים אותה כחטופה. הם מגדירים אותה כנעדרת, והנה אנחנו ב-903 ימים, ואין לנו שום קצה חוט, אז זה היה לי מאוד עצוב לראות את זה.
3: Литаген Бюшетех. Так вот, я спросил, с каким чувством встретилась семья, вот сообщение о том, что Лели Мали так быстро нашли, что, чего было больше, радости или, вот, скажем так, грусти от того, что их сестру так не ищут. На что Ерус говорит, что, конечно, мы очень рады за семью, и мы вообще ни разу не хотим, чтобы кто-то проходил через что проходим мы. И очень, с одной стороны, радостно, что так быстро и качественно сработала полиция и спецслужба, но почему сестру не ищут? Ведь речь идет не о взрослом человеке, а о 9-летнем ребенке. Причем до сих пор у пропавшей Айманут нету статуса похищенной. Она как бы пропавшая. Пропавшая, про которую ничего не понятно. Баудашеля мате неймарша хокрим кимат лёнев гашимитхэм ולא מעדכנים אתכם. מתי פעם אחרונה נציגי משטרה דיברו עם המשפחה, והאם הם מדווחים לכם על, לא יודע, על איזה קצה חוט חדש בחקירה, משהו?
7: מצא ממשטרה כבר, ואני לא טועה בדיוק אם זה היה בדיון 18, אני לא יודעת בדיוק באיזה דיון היה, אבל המשטרה בעצמה אמרו שהם נכשלים בתפקיד, ו... התיק כבר אין להם מה לעשות עם התיק, כי זה מעלם, והם לא יכולים לעשות עם התיק משהו אחר, כי הם עשו את מה שהם יכולים לעשות, ואמרו שנכשלו בעצמם בתפקיד. אז אחרי זה התיק עבר ללאב 433, זה כמעט שנה שהתיק עבר אצלם, בהתחלה הם אמרו שהם צריכים קצת זמן להכיר את התיק, ואולי שזה תיק מופעל בו הרבה כלים, אז נתתם להם את הזמן שעד שהם מבחנו את התיק, אבל מאז שהם קיבלו את התיק עד עכשיו לא שמענו שום קצה חוט ושום התקדמות.
3: והם לא דיברו איתכם.
7: וכן יש פעם ב, יש מישהו שיוצא יוצא מאתיופיה, שכאילו שהוא דובר אמרת שיוכל לתרגם להם להורים שלי, שאני הייתה בקשר, אבל אין לנו שום צחות ושום מידע, ואין לנו שום דבר.
3: Давайте. А, да, на что я вот спросил, что представители семьи заявили, что полиция и следователи не встречаются с ними практически и не представляют никакой информации о каких-то новых версиях в расследовании, на что мне было сказано, что полиция сама заявила, что у нее ничего не получается, им нечего делать с этим делом. И примерно год назад значит, дело было передано в ЛАВ-433, и с тех пор практически ничего нового не придумали. Никаких тоже новостей нету. Время от времени им какая-то информация, но это, по сути, не информация о чем-то новом. Такая отписка передается через человека, который общается с представителями эфиопской общины. А вот матем хошвимшей им лавирата хакера давкали шабак зе азор?
7: כן, כי כמו שאמרתי, המשטרה כבר אמרו שהם לא יכולים לטפל בתיק, והנה, התיק גם שאחרי שעבר ללאו 433 היינו מאוד עם מלא תקוות, אבל הנה, עכשיו גם לא ראינו תוצאה כמעט שנה, אין לנו שום התקדמות ושום מידע, אנחנו נמצאים באותו מצב שהיינו בו בימים הראשונים שנעלמה. אז עכשיו הגיע הזמן שהשב"כ ייכנס ויטפל בתיק, כי כמו שראינו בימים האחרונים, השבק נכנס, מצא אותה מהר, אפילו לא לקח יותר מיומיים, זה כאילו תוך 24 שעות שבק נכנס ומצא אותם. אז
3: אתם רצים גם כן. Балу, тен, Итальгем, я спросил, почему они хотят, чтобы Шабак взял на себя это дело, на что они говорят, ну вот мы смотрим на поиски Мали или Эль, за несколько дней просто было решено все, и женщины были найдены, а в нашем случае, как уже было сказано, полиция говорит, что ничего не может сделать, и, собственно говоря, мы не ищем никаких, не слышим никаких новых версий, ничего не делается, но, может быть, Шабак может, раз он так вот прекрасно работает в другом кейсе. Такие от Маргиша Шарека Шельмишпаха Шарахем, Вауда Шезекараба, Меркас Клитаба, Периферия, Шпиаль Рамата Кешев Шелемедина, Вауда Хипусим?
7: כן, בגלל שזה היה מקום להיות אמור מוגן לעולים החדשים. כן, הם יותר לקחו את זה קשה, כי זה אחריותם זה היה לשמור על מישהו שנמצא בתוך מרכז קליטה, וזה לא מה שקרה. אז כן, זה גרם יותר שהתחסו ב...
3: אבל זאת עובדה שאתם יוצאי אתיופיה. יש בזה גם כן זה שהם לא מתעסקים בזה... בחשיבות רבה יותר, מה אתם חושבים?
7: כן, לצערי, גם המקרים שקרו לנו בשבועיים האחרונים, זה ההוכחה שזה באמת, שזה קשור, שזה, אפשר להגיד שזה במקום גזעני, שהם, בגלל שאנחנו יוצאים מקהילה אתיופי, שהם לא מתחצים אלינו כמו שצריך, כי הנה ראינו, השב"כ נכנס תוך יומיים, תוך 24 שעות.
3: ועשה את הכל, כן.
7: כן, ואז אני רוצה, כאילו, שאם אני טועה, אני רוצה שחושבו לי שאני טועה, שזה לא קשור לדת ולצבע לצבע האור שאנחנו נמצאים בו.
3: Да, я спросил, я спросил, имеет ли вот происхождение семьи, эфиопское происхождение, то, что это произошло на периферии, какое-то, вот имеет ли все это влияние на уровень внимания государства и масштабы поисковой операции. Ну, по сути, да, по сути, хотелось бы, говорит, потому что есть в этом проявление расизма, а если нету, то хотелось бы увидеть в ближайшее время, что к нам относится так же, как относится к поискам Мали и Лиэль. Вышла хона, и мы этим, и мы тали хакша в издамнут лифнот еще год ли мавкаля мечтара вы или мемчела. Мы это умертляем.
7: Кен, אני רוצה לפנות לדוד זיני, לראש השבק. שלחנו לו גם מכתב, ואנחנו מקווים שנקבל תשובה בימים הקרובים. ואני רוצה להגיד לו שהגיע הזמן להיכנס לתיק ולמצוא לנו את האחותי. 903 ימים זה מאוד הרבה זמן שילדה בת 9 שלא בביתה, היא כבר עכשיו בת 11, עוד מעט היא בת כמעט 12, וצריך להפסיק את זה. והנה, זה הגיע הזמן שאנחנו צריכים להפסיק לסבול, ואני פונה לך בכבוד שתיקח את התיק ותעשה הכל כדי לחזר את האחותי, הכל בידך והכל ברשותך. אז אני מבקשת מדוד ציני שהוא ייקח את התיק ברציני ושהוא יחזר לי את האחותי.
3: Ярос Касау, тогда рабаля хали штат футбетухнет.
7: Да,
3: я пока переведу последний вопрос. Собственно говоря, если бы была возможность напрямую обратиться к генеральному инспектору полиции и правительству, что бы вы им сказали? Вместо обращения к предложенным лицам, собственно, Ярос обращается к главе Шабака, к Давиду Зини, с просьбой взять дело под свой контроль, заняться розыском девочки, потому что Айманат уже почти 12 лет, прошло 903 дня, это слишком много, на 903 дня больше, чем нужно было, вот, и уже надо эти поиски закончить, желательно закончить таким же благополучным исходом, как это случилось с Лейль и Мали. О резонансном заявлении семьи пропавшей Айманат Касау мы говорили с ее сестрой Ерус.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: История исчезновения Мали, Лиэль и Аломи, найденных в Аргентине после масштабной международной операции, обрастает новыми вопросами к работе правоохранительных органов. Пресс-секретарь полиции Ари Дарон в эфире Кан Решет Бет заявил, что точная причина побега до сих пор неизвестна. Проверка не выявила ни угроз насилия в семье, ни крупного криминала вроде каких-то там подобных дел. Ну, а речь идет лишь о мелких долгах и желании матери с дочерью начать жизнь с чистого листа. Однако профессиональное сообщество и общественность интересует оперативная сторона дела. За считанные дни полиция и спецподразделения развернули трансграничную операцию через несколько континентов. Задействовали агентурную сеть и искусственный интеллект, отследили маршрут через Вену, Франкфурт и настигли женщин прямо в автобусе в Южной Америке. Где проходит граница между поиском человека в опасности и вмешательством в право совершеннолетнего гражданина просто исчезнуть? Поговорим об этом со специалистом по безопасности, бывшим офицером управления Ахбаль полиции Израиля Сергеем Мигдалем. Сергей, добрый день.
8: Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что пригласили меня.
3: Вы знаете, прежде чем говорить об этой истории, у нас в эфире еще будет сестра другой пропавшей девочки, пропавшей репатриантки из Эфиопии, 9-летняя Айманут Касау. Почему вот одних ищет полиция и 2 года ничего не слышно, а тут Шабак, Моссад, международный отдел полиции, все сразу и весьма оперативно?
8: Но причина этому – это, очевидно, напряженная общая ситуация и то, что они исчезли именно в Австрии, то есть в Европе, за границей. И с самого начала был этого такой аспект, хотя я помню, что с самого начала стало еще в каком-то интервью сразу после этого, что вряд ли, но аспект был такой, что это могло быть какой-то террористической акцией или похищение какими-то враждебными организациями, и поэтому все так как бы все обострилось, и такое было общественное внимание. Это не значит, например, в случае с Айманут нету поисков, полиция не работает, но там все-таки ситуация другая. И это уже немножко перешло в такой, как это сказать, висяк, неразрешенное дело. Надеюсь, что найдут, но это может продолжаться очень долго по опыту.
3: А вообще какие, значит, инструменты вот разведки, киберконтроля позволяют за неделю действительно отследить такое перемещение людей через Вену, Франкфурт и в Аргентину?
8: Мы имеем тут дело как с инструментами, собственно, формального, объективного контроля. А это, например, и, естественно, пересечение погранпунктов, да, где проходит проверку паспорта. Это и полеты, скажем, на самолетах, там тоже, даже внутри Шенгена, тем не менее, каждый человек, когда он проходит регистрацию, когда он проходит через гейт, его фамилия попадает в систему, даже если ему не надо пересекать госграницу. И поэтому все это тоже можно отследить. Плюс сейчас в рамках сотрудничества международного правоохранительных органов и спецслужб можно, если надо, и не за неделю, а гораздо быстрее, зачастую, если есть возможность в реальном времени, да, получать информацию, например, с систем камер наблюдения, как полицейских, так и муниципальных, зачастую частных, и составлять картину. Этим пользуются сейчас очень много именно для поимки преступников.
3: В данном случае все-таки не преступники, а два вполне себе дееспособных взрослых человека, которые решили исчезнуть, оборвать контакты с семьей, уехать и не становиться объектами охоты спецслужб. Вот где здесь проходит точка между правом человека, ну, если не на забвение, то на новую жизнь, и правом силовиков вмешиваться в эту личную частную жизнь?
8: Эта граница, Михаил, проходит на том месте, где, насколько я понимаю, семья Мелиэль, именно семья подала жалобу в полицию, забила тревогу, что их близкие родственницы пропали. Если бы никто бы эту тревогу не бил, ну, поехали, там люди уезжают иногда на месяца, как мы знаем, гулять по всему миру. Те же не только молодые люди после армии, но и более взрослые израильтяне, какие-нибудь, которые уволились с работы и решили, как говорят, проветриться. Но тут все началось именно из-за того, что эта семья подняла тревогу, обратилась в полицию. Важно отметить, упоминаются слова там «силовики», «спецслужбы», что точно понятно, что, например, были какие-то случаи, что Моссад этим занимается. Насколько я знаю, Моссад этим не занимался и не собирался. К ним обращались вроде, но они сразу сказали, что практически близко к 100%, что речь идет просто максимум о криминале, а минимум, что просто люди куда-то поехали и, скажем так, не по своим личным причинам не сообщили об этом своим родственникам, что, как я понимаю, оказалось в результате, а полиция делает свою работу. Да, поскольку обратились в полицию, да, и все опасались, что действительно есть какой-то криминал, в первую очередь, да, это была одна из главных версий, и тогда скорость, как бы, принятия решений и прохождения всех процессов поиска была очень важной, чтобы именно снять угрозу и попытаться до них добраться до того, как произошло что-то плохое. В результате, как мы знаем, оказалось, что ничего плохого вообще не было, но в тот момент, когда семьи, члены семьи пожаловались, что они пропали, никто этого не знал.
3: Кто такой вот этот таинственный представитель полиции Уолтер? Каковы у него полномочия и сколько у нас подобных специалистов в разных точках планеты?
8: Ну, я не думаю, что он таинственный. Вальтер и фамилия его Коган, как я понимаю, его семья сама родом из Южной Америки, куда попали его предки, скорее всего, из той же самой Украины, Белоруссии или черты оседлости когда-то. И он работает, как я понимаю, в посольстве, при посольстве Буэнос-Айресе. Это называется на иврите «Ниспаха Миштара». То есть буквально атташе полиции.
3: Атташе по полиции. Но он сразу на несколько стран.
8: Да. Ну, это зависит от места. В идеале полиция бы, кстати, хотела, чтобы в каждой крупной стране было...

0: Включая, например, в свое время был ответственен за балтийские страны, например, и за Финляндию и так далее. Да, это просто и есть представитель, насколько я знаю, в Бангкоке, да, он, например, за всю Юго-Восточную Азию несет ответственность.
1: Вот Вальтер отвечает за Южную Америку. А тут говорят, говорят, что у них было немножко долгов, ну, там, не крупные суммы, но все-таки. Вот если их нашли, и я так понимаю, что их отпустили, есть ли возможность, если вдруг нашли должников, есть ли возможность как-то возвращать их в Израиль, если тут уже кредиторы, например, ждут их и ищут?
0: Есть всякие возможности, но еще раз важно отметить, что когда речь идет о каких-то долгах коммерческих, личных, там задолженности банку, каким-то компаниям, частным лицам, в первую очередь те всегда могут подать, и что они и делают, в гражданский иск. Гражданский иск – это совершенно не тема для вот такой вот международного поиска с помощью полиции и спецслужб или какой-то темы, как я слышал разговоры про просьбы об экстрадиции или задержании, нет. Для такого дела, ну, это необходимо уголовное преследование, да, когда человек подозревается в краже.
1: А здесь был только поиск, в общем, людей для того, чтобы зафиксировать, что они живы, здоровы и по своей воле все это делают.
0: Когда речь идет о личных долгах, это дело тех, кому должен. Они могут нанять частных детективов, юристов, и те будут искать. Это стоит много денег. Когда речь идет о каких-то больших долгах, иногда это кредиторы делают. Но это уже их личное дело, а не дело государства или полиции.
1: Ну, будем надеяться, что полиция сделает тоже какие-то выводы из этой истории и будет проверять требования семей в будущем, хотя, конечно, во время вообще поисков было много отсылок к старой давней истории с Йосили. Наверное, новые репатрианты не в курсе, а, в общем, стоит поискать значит, информацию про то, как пропал мальчик в 60-е
0: Йосили
1: годы.
0: Шухмакер.
1: Да-да-да, его нашли в Бруклине, и, в общем, это такая была большая история, куда более резонансная для своего времени, но вот многие вспомнили.
0: Да, там было подозрение о похищении ребенка.
1: Да, вспомнили в связи вот с историей Мали Ильи Аломи. Спасибо за участие в нашей программе об окончании таинственной истории исчезновения двух израильтянок. Мы говорили со специалистом по безопасности и бывшим офицером управления Яхбаль полиции Израиля Сергеем Мигдалем.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и напоследок про экономику. Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало свежие макроэкономические данные за второй квартал текущего года. На первый взгляд, все круто. После спада в начале года на фоне войны ВВП страны совершил мощный скачок на 15,4%. В годовом исчислении отделовый сектор показал рост более чем на 16%. Однако при детальном анализе картина менее однозначна. По итогам первого полугодия рост составляет 3,2%. И это отстает от прогнозов Банка Израиля и Минфина, которые ждали 4. Но главный тревожный маркер кроется еще глубже. Если исключить из расчетов продукцию израильских компаний, которая произведена на зарубежных заводах, реальный рост внутреннего рынка составил всего 1%. И это прямо указывает на фактическую стагнацию местной деловой активности. Обсудим эти вопросы со специалистом в области макроэкономики и антикризисного управления Романом Гурфинкелем. Роман, добрый вечер. Роман, слышите ли вы меня?
3: Да, да.
1: Слышно. Добрый вечер. Скачок ВВП на 15,4% во втором квартале. Это реальный разгон экономики или всего лишь технический отскок за счет активности и сделок, которые были отложены из-за войны в первом квартале?
3: Абсолютно лаконично и точно второе.
1: Давайте так дальше двигаться лаконично, потому что вопросов-то много. То есть это просто мы как бы нагоняем. А скажите тогда, вот при красивой официальной цифре полугодового роста в 3,2%, экономисты говорят о скрытой стагнации. Что на самом деле вот, показывает? Там есть 3,2% общий рост ВВП, при этом рост только в 1% внутри страны.
3: Давайте так, если мы уйдем от популизма, да, и попытаемся не мучить ваших слушателей
1: цифрами.
3: И, кстати, это все сказано в ваших эфирах и полгода, и год, и полтора года назад, и в хорошую, и в плохую сторону, в объективную. Я просто очень просто объясню. Дело в том, что фундаментом является действительно уходя от популизма.

0: ее политики действительно достаточно здоровая и сильная экономическая база. Просто возьмем это как аксиома, и сейчас не будем уходить в объяснение. Вот просто аксиоматично. Безусловно, во время войны или во время каких-то других подобных шоков, корона и так далее, происходит определенная деформация. Да? И как вы правильно сказали, есть микроэкономические аспекты, которые откладывают сделки, которые, соответственно, мы видим. Допустим, элементарно сделка отложилась, сегодня мы видим спад экономики, завтра она состоялась, возобновилась, и мы видим вдруг невероятный рост, который наложился на обычные сделки. То есть не стоит обращать внимание на вот эти вот числа 15.4, 18. Более того, вам скажу, что вот то, что говорят про 3.2 и недооценку, недоход до
1: 4.
0: До таргета, да. Есть то, что называется сезонность. Мы сейчас находимся в моменте, когда после этой деформации, да, как пружина, оно выстреливает. И, соответственно, оно выстреливает ненормативно. Поэтому то, что выстрелило в конце года, или в месяце в октябре, или в сентябре, или выстрелит в январе, дострелит. На это не стоит обращать внимание. Если бы это было 0% или 1.5%, это существенная разница. Но, а вот отличие от цели Центробанка, или, скажем так...
1: 0.8% по первому полугодию, вы говорите, нормально. Скажите,
0: это абсолютно, да.
1: А почему для израильской экономики стало нормой производить продукцию оборонки, фармы и даже хай-тека за границей? Не ускоряет ли слишком крепкий шекель вывод реальных производственных линий и рабочих мест из Израиля?
0: К сожалению, вы опять же затрагиваете, ну, к сожалению, для израильской действительности, вы попадаете опять в точку. Одна из самых больших проблем — это, конечно, ревальвация шекеля, укрепление шекеля. И я не буду опять же входить в политические аспекты. Я считаю, что то, что в октябре, в ноябре не было изменения процентной ставки, когда это было действительно вовремя и могло это привести к правильным положительным следствиям, это в итоге сделали, но это было полбеременности, извинения за такое сравнение. Самая большая проблема — это действительно ревальвация шекеля, укрепление шекеля. И но. Я по-прежнему считаю, что это будет нивелировано в следующие полгода. Наша экономика не способна, экспортно зависимая, не способна справляться с таким крепким шекелем. А касаемо вашего главного вопроса, перевод определенной части производства за границу, оно не должно нас сильно пугать, то есть не должно пугать вообще. То есть это просто как это поиск уменьшения себестоимости производства, от этого не пострадает наш рынок труда.
1: Ну, просто на этом теряется подоходный налог на рабочих, НДС, там, муниципальные сборы и так далее.
0: В принципе, да, но нам нужен... Я понимаю, что это будет звучать очень так глобально, но поверьте мне, что все эти рабочие...
1: Наша сила не в этом,
0: там,
1: я понял.
0: Они перейдут просто в другие индустрии, и это происходит...
1: Время остается очень мало, не могу вас не спросить, все-таки вы затронули тему учетной ставки. Вот этот риск стагнации, падение частного потребления с одной стороны, с другой — сильный заграничный экспорт. Что у нас с ключевой процентной ставкой? Это все волнует тех, кто платит машканты. Как бы, вот,
0: к великому сожалению, я считаю, что определенно она будет продолжать падать. Ну, если не будет никаких эксогенных каких-то факторов, войн и так далее, то, чего мы не можем предвидеть. К великому сожалению, дорогая ложка к обеду. До сих пор непонятно, почему это не произошло в октябре, в ноябре, когда было бы это эффективно. Сегодня это принесет половину эффекта того, который могло принести. Но вопросов стагнации в Израиле мы можем не бояться. То есть, ну, опять же, так полупозитивно, да, но
1: будем жить, мы можем это... Будем развиваться. У нас уже все, заканчивается программа. Спасибо. Важно, важно, чтобы перспектива была неплохая. Спасибо за участие в нашей программе «Рост или стагнацию национальной экономики». Мы обсуждали со специалистом в области макроэкономики и антикризисного управления Романом Гурфинкелем. Ну вот,
0: добрый вечер.
1: Добрый вечер, спасибо. Ну вот, собственно, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, а также звукорежиссер Йони Кахда. А пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, осторожнее на дорогах и пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

Потому что искусство поэзии требует слов. Я один из глухих, облысявших, угрюмых послов второсортной державы, связавшейся с этой, не желая насиловать собственный мозг, сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск за вечерней газетой. Ветер гонит листву старых лампочек тусклый накал. В этих грустных краях, чей эпиграф победа зеркал, при содействии луж порождает эффект изобилия. Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя. Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, это чувство.

Вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках. Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь. Даже стулья плетеные держатся здесь, на болтах и на гайках.

пятерка шестых остающихся в мире частей чересчур далека, то ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю, как горне, кричать же слугу, да чешу котофея. То ли пулю в висок, словно вместо ошибки перстом, то ли дернуть отсюда по морю новым Христом, да и как не смешать.

способные в общей своей слепоте отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек. Белоглазое чуть дальше смерти.

князя будить динозавра. Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера. Неповинной главе всех и дел-то, что ждать.

0: Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В эфире программа «На пике событий». Студия Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Хизбалла ждет зеленого света». Об эскалации на юге Ливана спросим Давида Гендельмана. Праздник правящей демократии. Ликуд готовится к завтрашним праймерис. О перспективах и прогнозах нам расскажет Борис Аплейчук. Трамп не ждет. Президент США не хочет останавливать процессы на Ближнем Востоке из-за выборов в Израиле. Поговорим об этом с Анной Раева. Нашли, отпустили. Итоги поисков Мали и Лиэль-Яломе обсудим с Сергеем Мигдалем. Почему не ищут Айманут? На фоне истории с найденными женщинами родители пропавшей девочки требуют подключения шабака. Причину узнаем у Ерус Касау. Рост есть, но есть и нюанс. Что происходит с отечественной экономикой, попытаемся понять с Романом Гурфинкелем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: На северной границе Израиля вновь накаляется обстановка. После тяжелого инцидента на хребте Али-Тахер, где в результате атаки Хизбаллы были тяжело ранены трое бойцов Цааля, армия ответила мощнейшей волной ударов по югу Ливана, который на той стороне уже назвали «огненным поясом». Точечными ударами ликвидированы двое высокопоставленных командиров террористической организации, командир батальона сил Радуан и один из руководителей подразделения Бадр. Однако за новой вспышкой боевых действий скрывается куда более масштабная борьба за будущие правила игры. В Госдепе США прямо заявили, что присутствие израильских сил в Ливане – это прямое следствие действий Хизбаллы. Ну а тем временем источники в Бейруте бьют тревогу, что Хизбалла пытается сорвать прямой переговорный процесс при посредничестве Вашингтона и ждет окончательного зеленого света из Тегерана, что рискует вернуть регион в состояние полномасштабной войны. Обсудим вопросы войны и мира с военным экспертом Давидом Гендельманом. Добрый вечер, Давид.
2: Добрый вечер.
1: А почему именно вот за высоту Али-Тахер идут такие вот столкновения? И, соответственно, означает ли ликвидация двух полевых командиров переход Израиля, точнее, возвращение к превентивным ударам без оглядки на режим прекращения огня?
2: Конкретно эти ликвидации, это был ответ на ранение одного офицера и двух солдат подразделения Ялом с помощью ударного беспилотника. Но в целом это все идет в рамках боевых действий вокруг крупного подземного комплекса под хребтом Али-Тахер, который является одним из стратегических объектов Хизбаллы. Мы пока все еще какой-то масштабный штурм не начинаем. Наши действия там вокруг все еще ограничены различными спецназами, дронами и так далее. Нет какого-то штурма, захода внутрь и подрыва комплекса в целом. И даже Иран уже и вслух, и не вслух заявлял, что в случае какой-то нашей серьезной активизации там возможны иранские удары по Израилю. То есть это только показывает, насколько важным для Хизбаллы и для Ирана является этот подземный объект. В данном случае обе стороны ждут зеленого света от своих шефов. Основная причина, почему мы сейчас не проводим масштабную операцию Али-Тахер, это потому что нет зеленого света от Трампа. Хизбалла, соответственно, пока не активизирует намного свои действия, тоже потому что нет зеленого света от Ирана.
1: А вообще, насколько чувствительны для боеспособности Хизбаллы вот такие удары по командирам батальонного и оперативного звена? Насколько это приводит к параличу управления на местах или, в принципе, не сказывается на их действиях?
2: Естественно, разумеется, сказывается. С одной стороны, разумеется, у нас незаменимых нет, но выбивание командира всегда полезно, даже если кто-то сразу же станет на его место. В конце концов, были причины, почему он не был на его месте до сих пор. Все зависит от конкретного веса в иерархии, конкретного опыта, конкретных умений и так далее. Короче, выбивание командиров, тем более среднего, а не только низшего оперативного уровня, это всегда полезно.
1: Ну вот, соответственно, ливанцы обвиняют Израиль, что мы не соглашаемся на новые пилотные зоны, а мы говорим о том, что нынешние пилотные зоны ливанской армии не может обеспечить там герметичное, скажем так, закрытие от боевиков Хизбаллы и не вступает с ними в прямое столкновение. Как-то в этом вопросе есть какой-то прогресс и, в принципе, можно ли на него надеяться?
2: Вопрос, надо ли надеяться на прогресс, потому что прогресс, если его понимают обе стороны, он разный. Ливанское правительство бы хотело отступления израильской армии из Южного Ливана с тем, чтобы дальнейшие проблемы с Хизбаллой они решали сами как могут. А проблема в том, что нас это ливанское как могут не устраивает. Именно потому, что уже в переданных пилотных зонах реального эффективного контроля ливанской армии нет. И Хизбалла тут и там сдает им незначимые объекты, чтобы ливанская армия могла отчитаться, что она там что-то делает, то, что реально для Хизбаллы важно. Она им не сдает, а ливанская армия, разумеется, в какую-то реальную борьбу с Хизбаллой не вступает. Короче, даже эти небольшие наши отступления и передача пилотных зон мы это делали только под американским давлением, потому что реально ни в военном, ни в политическом руководстве Израиля никто не верит, что ливанская армия на данном этапе реально способна
1: это сделать. Последний вопрос касается уже Газы. Цааль сообщает, что в Газе ликвидированы боевики Хамаса и исламского джихада. 16 августа в течение часа были нанесены два удара в Нусейрате и Хан-Юнисе, и, соответственно, оба боевика занимались подготовкой террористических атак. Как бы, что это говорит о наших действиях в Газе? Получается, что мы тоже, ну, не то чтобы идем навстречу Совету мира.
2: Ну, скажем так, после почти двух недель, когда таких ликвидаций практически не было, сегодня мы такие удары видим. То есть мы там тоже видим примерно ту же тактику, что и в Ливане. С одной стороны, мы учитываем американские требования, с другой стороны, постоянно прощупываем, насколько мы все-таки можем продавить именно свои собственные взгляды на это, потому что понятно, что без американского давление, мы бы эти точечные ликвидации в Газе вообще не прекращали. Короче, сегодня, можно сказать, это некое тактическое прощупывание американских намерений.
1: То есть мы как бы делаем, а дальше уже разговариваем с ними. Хотя напомню, что Кушнер уже находится в нашем регионе. И сегодня, судя по всему, встретился с представителями Хамаса. Об этом мы еще позднее сегодня поговорим. О ситуации в Южном Ливане мы говорили с военным экспертом Давидом Гендельманом. Спасибо, Давид, за участие в нашей программе.
2: До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Уже завтра в Ликуде пройдут праймерис, будут выборы в общий список, а также, среди прочего, члены партии определят кандидатов на места, предназначенные для репатриантов. О том, как готовиться к празднику демократии в правящей партии, как относится к тому, что значительную часть проходных мест займут кандидаты, назначенные Бениамином Нетаньяху, нам расскажет глава русскоязычного штаба партии Борис Аплейчук. Борис, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Насколько я понимаю, вы завтра не будете баллотироваться после того, как решили в Ликуде, что вы почему-то не соответствуете статусу нового репатрианта. А почему вы не пошли на общий праймерис?
3: Соответствует статусу нового репатрианта. Вернули год 90-й, и вполне я мог бы баллотироваться. Это мое личное решение. Я решил не баллотироваться. Но на общий вопрос я могу ответить. Какой второй вопрос вы задали?
1: Не, ну я почему вы не пошли на общий праймерис? Я понял, что это ваше решение. А вот второй вопрос тогда у меня будет к вам. Значит, я смотрю по списку, и там есть на места репатриантов Авраам Джараев, Герба Варка, Виталий Хайкин, Павел Елизаров, Эдди Коэн, Шлома Франти и Кафри Ихья. Во-первых, у кого больше шансов... Извините. Борис, вас плохо слышно.
3: Да, вообще-то 7 человек, и это трое русскоязычных.
1: Да. Ну вот у кого больше шансов, и вообще каков шанс, что 41-е место, которое забронированное за ними, станет проходным?
3: 41-е, ну,
1: что-то... Вас очень плохо, Борис, слышно. Мы сейчас переберем...
3: Алло, вот так
1: лучше? Я не знаю, ну-ка попробуйте еще скажите... К сожалению, очень плохая связь. Мы пытаемся переподключить соответственно, Бориса Плечука, главу русскоязычного штаба партии. Напомню, что много споров было вокруг этих праймерис, и даже обсуждался вопрос их полной отмены, а в случае проведения боевых действий во время праймерис рассматривался вариант проведения онлайн-голосования, то есть такого с помощью телефонов голосования, но в итоге, как мы видим, все происходит в штатном режиме, ну, во всяком случае, все готовятся к тому, что завтра именно так и произойдет, и все кандидаты, точнее, все члены партии смогут голосовать. Борис, слышите ли у меня?
3: Да, слышу, слышу.
1: Вот, ну сейчас чуть получше. Так вот, кто из репатриантов станет кандидатом и каков шанс, что 41-е место будет проходным?
3: Я не могу ответить на этот вопрос. Это выборы. Совершенно непонятно, кто победит. Практически нигде нет уверенности ни в чем. Это демократические выборы. Очень трудно сказать сейчас.
1: Ну, а вот среди основного списка, я так понимаю, баллотируется Зеев Элькин, или кто еще из русскоязычных?
3: Из русскоязычных Зеев Элькин, да.
1: Да. Кстати, как вы относитесь к его ролику, вот, который стал не так давно широко вирусным среди
3: Его ролик, это ролик чисто маркетинговый такой трюк, который предназначен исключительно для целевой аудитории ивритоязычной, избирателей Ликуда. Он не предназначен для русскоязычных, поэтому он сделан в таком, в общем-то, гротесковом стиле, насколько я понимаю. Опять же, я не в штабе Зеева Элькина, но я просто могу это оценить, как это все происходит. И он, в общем, достаточно профессионально подошел к делу. Этот ролик взорвал интернет, и он оказался на слуху.
1: Я правильно понимаю, что вот именно такими русских видят другие члены партии Ликуд, которые должны проголосовать за
3: это? Я думаю, что нет. Я не знаю, вы знаете, вы меня как бы интервьюете, как будто я...
1: Вы глава русскоязычного штаба партии.
3: Нет, я глава русскоязычного штаба партии, но я не глава штаба праймерис Элькина. Это у каждого кандидата свой штаб, и каждый имеет свою стратегию. Я просто могу вам сказать, независимый, скажем так, человек, я изучал маркетинг, у меня вторая степень по таким бизнес-администрейшн, а ролик назначен специально, чтобы привлечь внимание. Насколько я понимаю, цели своего, наверное, достиг, потому что он стал вирусным, в том числе среди членов Ликуда. Но это не означает, что этот ролик предназначен для русскоязычной аудитории, насколько я понимаю.
1: Да, но внимание-то он привлек как раз русскоязычной аудитории. А насколько он привлек внимание ивритоязычной аудитории членов партии, наверное, видимо, мы узнаем по итогам завтрашнего
3: дня. Но я думаю, что по поводу этого ролика вам гораздо лучше спросить самого Зеева Элькина, потому что это его кампейн, это он это сделал. Я вам просто могу сказать, что я смотрю на это со стороны и понимаю, что Элькин профессионал с точки зрения продвижения своих политических целей. Он
1: молодец, да. Ну, спросим при да. возможности, будет,
3: да, но... будет день, будет пища. Все остальное это не ко мне.
1: А вообще, да. Один вот кандидат на русскоязычный в правящей партии, насколько вы считаете, это нормальная ситуация?
3: Ну, во-первых, мы не знаем, сколько будет в итоге. Я пожелаю Элькину удачи на праймериз. Начнем с того. Во-вторых, я надеюсь, что на Алимовское место тоже пройдет кто-нибудь из русскоязычных.
1: Ну, знаете, 41-е место пока никто из опросов, включая 14-й канал, как-то не...
3: Нет, ну это разговор такой, что Алимовское место по норвежскому закону люди могут пройти. Это, кстати, 43-е даже место.
1: Даже 43-е.
3: Но если мы действительно победим, как мы надеемся, с большим перевесом на этих выборах, то по норвежскому закону может пройти и кандидат с Алимовского места. Ну и будем надеяться, что будет в списке кто-то. Надеюсь, что Зеев Элькин, может быть, Рошен Мшала, премьер-министр, захочет кого-то забронировать еще русскоязычный. Я не знаю, мы не знаем этого. Сколько будет в итоге русскоязычных, мы увидим только в конце, когда будут поданы списки.
1: А когда будет известно, кого еще глава правительства коптирует вот в список Ликуда на эти 8 мест, которые у них есть? Мы пока знаем только одно место, если я правильно понимаю, из вас.
3: Пока есть только одно место, которое анонсировано, это вот...
1: До какого числа он должен сообщить всем?
3: До подачи заявления.
1: До 7 сентября,
3: я так думаю, что это будет из предыдущего опыта, скорее всего, это будет известно за день, за полтора, за два, а может Понятно. Быть даже и в тот же день до подачи.
1: Так, последний вопрос. Получается, что если смотреть по опросам, ну и не читать там 14-й канал, у вас там от 20 до 23 мест проходных в парламент, и получается около трети, 8 из них назначены лидером партии. Насколько это демократично?
3: Ну, знаете, когда нам задают вопрос о демократичности, ну, очень смешно, потому что все партии оппозиции, за исключением «Демократ», партии Яр-Гулана, там везде просто назначается список начальниками, грубо говоря, да, главами партии.
1: Или это, ну, демократов
3: праймерис. У демократов, у них у единственных были праймерис. В Ликуде тоже есть праймерис. У нас на 75% мы голосуем. На 25% в этот раз действительно предоставили возможность премьер-министру добавить список тех людей, которых он считает, что они могут принести нам победу на выборах. И это тоже демократично, на самом деле. Мы за это тоже голосовали.
1: Ну, не посмотрим то, по итогам, насколько
3: это демократично. Нет, просто к вопросу о демократии. За это решение делегировать премьер-министру возможность забронировать 8 мест, члены центра партии Ликуд голосовали на абсолютно демократических выборах. И, кстати, по этому пункту, премьер, там было три пункта, по этому пункту премьер-министр...
1: Слушайте, знаете, у меня остается буквально вот 15 секунд. Можно да или нет? Если в итоге в списке Ликуда, который пройдет в Кнессет, не будет ни одного русскоязычного, для вас, как для лидера главы русскоязычного штаба, нормально или нет?
3: Я считаю, что должен быть там русскоязычный кандидат.
1: То есть ненормально.
3: Ну, думаю, что ненормально, надеюсь, что будет.
1: Да, будем смотреть и следить за выборами. Спасибо большое за участие в нашей программе, о предстоящих завтра праймерис в Ликуде. Мы говорили с главой русскоязычного штаба партии Борисом Аплечуком. Менее 2,5 месяца остается до парламентских выборов, а вот эта наша гонка все сильнее сталкивается с глобальными планами Вашингтона. Дональд Трамп намерен закрывать большие региональные сделки, а поэтому все опасаются на Потомаке. Там помнят череду израильских выборов 2019 года, когда были парализованы вообще дипломатия. И в этот раз они не собираются позволять израильской предвыборной кампании тормозить инициативы президента. В то время как Нетаньяху не может позволить себе выглядеть уступающим территории без гарантии разоружения Хизбаллы и так далее, Трамп уже четырежды уклонился от прямой поддержки премьера, держа этот козырь при себе. А за кулисами лидеры израильской оппозиции Яир Лапид, Нафтали Беннет и Гади Айзенкот ведут свою дипломатическую работу, передавая в Белый дом главную единственную просьбу сохранять нейтралитет. Поговорим об этом с Анной Раева, нашим коллегой, ведущей Канрека и политическим обозревателем издания «Маариф». Анна, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: А, ну вот вы сами пишете, да, что Трамп уже четырежды публично уклонился от прямой поддержки Нетаньяху, хотя в 2019 году путем признания Голанских высот он открыто играл на его победу. Почему сейчас он держит дистанцию?
4: На самом деле ситуация изменилась. Ситуация Нетаньяху сейчас очень отлична от той, которая была в 2019 году. И ситуация, в которой находится Трамп, она отличается от той, в которой он был во время своей первой каденции. Поэтому, в принципе, действительно, сравнивать трудно. Но я хотела отметить еще один момент, который, может быть, я даже не написала об этом в этом тексте, вот, который вы приводите. На самом деле это так. Это такая простая психология, еще, может быть, до политики или помимо политики, но это факт. Трамп так по-простому очень любит победителей. Вы это заметили, да? Он любит сильных.
1: Он людей любит с картами.
4: Людей с картами, да. И я полагаю, что нынешняя ситуация, в которой Нетаньяху предстоит, так сказать, бороться на ближайших выборах за победу, она очень для Нетаньяху неоднозначна. И совершенно не факт, что он здесь выглядит как фаворит этой гонки, но даже совсем не выглядит, да, как там потенциальный победитель. Опять же, да, мы сейчас с вами не утверждаем здесь какие-то факты, не приводим, да, не утверждаем, что мы что-то знаем, мы ничего не знаем, и мы знаем с вами только, что вообще выборы – это вещь достаточно непредсказуемая, ну, в демократическом...
1: Ну да, но вот мы, да? видим, мы имеем
4: а то, что... А в Израиле она особенно непредсказуема. Я, например, помню выборы 2015 года, да, когда по опросам Ливни и Эрцог должны были вообще одержать победу.
1: Победить, да, Нетаньяху удержал свою власть.
4: А и в итоге одержал победу Нетаньяху, да, причем очень такое внушительное.
1: Вы пишете, поэтому... что Беннет, да. Лапид и Айзенкот через доноров и посредников просят Трампа о нейтралитете. Вообще, насколько влиятельны эти каналы и как на эти сигналы реагируют в окружении Трампа?
4: Но я полагаю, что прежде всего Трампу очень нравится, что он находится в центре таких обращений. Да, мы знаем, что, так сказать, почета и славы для Сашки Трампа мало не бывает, да, и неважно, что он президент Соединенных Штатов, которому, в общем, ну, видимо, не очень надо доказывать свою мощь и силу, так сказать, влияние в мире, но я думаю, что такие месседжи, которые посылаются, они, несомненно, доставляют Трампу удовольствие, он чувствует себя человеком, который, по сути, так сказать, влияет на израильскую политику, не только на американскую, но мы видели, что он, в общем, откровенно пытался это делать, да, не то, что на уровне наших предположений, да, когда он с трибуны Кнессета предлагал президенту Герцогу
1: помиловать, да, да.
4: Помилование.
1: А про Лапида говорил, что какой он классный парень, лидер у вас оппозиции. Кстати, какую
4: душу. Да, но кроме этого, да, кроме всех этих личных качеств Трампа, о которых мы тут сейчас с вами рассуждаем, да, есть действительно понимание, что у Нетаньяу позиция очень неопределенная, очень неоднозначная. Это очень тяжелая каденция, в которой было 7 октября. Со всем последовавшим за этим, да, война на несколько фронтов, которые...
1: И надо, в общем, рассматривать все сценарии.
4: И так далее, и так далее. И при этом Трамп с его советниками, да, прекрасно могут анализировать ситуацию, понимают, что победа Нетаньяу, они видят опросы, точно так же, как мы с вами их видим, победа Нетаньяу совершенно не гарантирована, не обеспечена, а поэтому, с точки зрения Трампа, сейчас Нетаньяу не в той позиции, чтобы, например, однозначно получить его, Трампу, Трампа поддержку, если он ведет себя в некоторых вопросах не так, как Трампу бы хотелось. И тут, собственно говоря, мы возвращаемся к тому, с чего вы начали, да, в двери нашего разговора. У Трампа и у Нетаньяу они разные цели.
1: Не, ну потому что события вот деревни Кусра, потом заявление, да, по поводу Газы, действия в Ливане, вообще тут даже интересно, где же предел терпения Трампа по отношению к израильской предвыборной риторике?
4: Ну, я думаю, что ему придется потерпеть, да, понимая ситуацию. Он может раздражаться, он может, так сказать, передавать какие-то послания жесткие своих посредников. Вот, в частности, сегодня прилетает Джаред Кушнер, говорит про Газу вместе с Николаем Младеновым, вместе с Тони Блэром. Но понятно, что пока Нетаньяу премьер-министр, в эту игру, в этот танго, так сказать, они там танцуют его двое, играют двое, да. Но понятно, что у Трампа совершенно другое сейчас отношение к Нетаньяу. Он считает, кстати говоря, тоже интересный вопрос, это публичная поддержка, которую не хочет, не стремится, не спешит оказывать Трамп Нетаньяу, насколько бы она действительно играла бы свою роль здесь в итоге в нашей предвыборной кампании. Мы с вами знаем, что, может быть, в глазах Трампа, так сказать, в том фильме, который он смотрит в своем сознании.
1: Да, она в плюс, а может быть,
4: поддержка, она тут же, может быть, там, не знаю, 121 мандат из 120 возможных бы Нетаньяу бы тут же принесла. Но с точки зрения израильского избирателя, мы с вами знаем, что это тонкая материя. Очень многие избиратели не
1: любят... В этом году многие израильтяне поняли, что заповедь «Не сотвори себя кумиром», она не просто так. Это правда.
4: Верно.
1: Последний вопрос. По поводу Кушнера, как раз вы упомянули, да, он встретился с Хамасом в Египте. Какой ультиматум или какой коридор возможностей он везет в Иерусалим?
4: Здесь следует понимать, что тут такая тонкая достаточно игра, которую ведут американцы, насколько они могут быть тонкими в нынешней администрации. Цели, они, в принципе, пересекающиеся, по крайней мере, частично, в отличие, например, от иранской истории. Да? Никто не хочет видеть Хамас, оставшимся у власти или оставшимся при своем оружии в Газе. Но дело в том, что Трамп, он вообще нетерпелив. Он, в принципе, не любит каких-то очень медлительных, долгих процессов, которые застревают, мы с вами это видели. С точки зрения Нетаньяу, главное здесь не записать какой-то результат, да, а главное, чтобы этот результат не был достигнут ценой безопасности Израиля. Поэтому вот в этом промежутке, так сказать, американцы пытаются лавировать. С одной стороны, они хотят уже продемонстрировать достижения. Да, они хотят, чтобы тот самый план Трампа начал продвигаться. Прекрасно, я думаю, никто не дурак, да, здесь. И американцы тоже очень прекрасно понимают, что Хамас, он на то и не миротворческая группировка, да, а террористическая организация, чтобы хотеть продолжать накапливать свои силы, не хотеть отказываться от своего оружия, которому соберется потом как-нибудь снова начать воевать с Израилем, потому что в этом вся его жизненность, суть идеологии.
1: Ну, то есть, в общем, они пытаются какую-то свою тонкую игру сыграть и вырулить.
4: Ну, американцы пытаются как-то продвинуть, в то время как Нетаньяу отчаянно пытается сделать все для того, чтобы на выборы, к выборам он не пришел с пониманием того, что он в чем-то уступил, Хамас остался с частью оружия, так сказать, и так далее, а при этом, в общем...
1: Спасибо за участие в нашей программе. Отношение Белого дома к отечественному электоральному забегу мы разбирали с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Конрека, и политическим обозревателем издания «Маариф».
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: На фоне того, как история с исчезновением двух израильтянок завершилась благополучно и после масштабной международной операции полиции и спецслужбы вышли на их след в Аргентине, так вот этот громкий успех силовиков с новой силой вскрыл другую незаживающую рану. Семья 9-летней Хаймонут Касао, бесследно пропавшей из центра абсорбции в Цфате, уже более 2,5 лет назад, более 900 дней прошло. Так вот, семья выступила с громким заявлением. Родные задают прямой вопрос руководству полиции и обществу, почему на поиски двух взрослых женщин, решивших скрыться по личным мотивам, за считанные дни были брошены колоссальные ресурсы, а судьба маленькой девочки до сих пор остается в тупике. Семья требует немедленно передать дело Шабак и заявляет об избирательности внимания правоохранителей. Поговорим об этом с Йерус Касау, сестрой пропавшей Айманут. Шалом лах, Йерус Касау, ахоташель Айманут. Имезет хушот кибальтем это псура, аль как ше мацу это, в мацу кульках маэр это мали вэлель, а имзо айта симха бишвиль мишпаха шелен, о бейкар каев, ותסכול על איך מחפשים את האחותך.
5: כמשפחה היינו מאוד שמחים שמצאו אותם, כי אני לא הייתי מאחלת לאף אחד שיעבור את הסבל שאנחנו עוברים, ולאף אחד גם לא מגיע לו שעבור את מה שאנחנו עוברים, והייתי מאוד שמחה שמצאו אותם, אבל בצד אחד גם אמרתי, אבל יש לי פה אחות שנעלמה שמות בשלושה ימים, ו... לא מחפשים אותה כמו שהם חיפשו אותם, שהם אנשים שגדולים שיצאו מארץ לטייל. ואני אומרת, אבל למה? פה יש פה ילדה בתשע שנחטפה, והם לא אפילו מגדירים אותה כחטופה. הם מגדירים אותה כנעדרת, והנה אנחנו ב-903 ימים, ואין לנו שום קצה חוט, אז זה היה לי מאוד עצוב לראות את זה.
1: Летаген Бюшетех. Так вот, я спросил, с каким чувством встретилась семья, вот сообщение о том, что Лейли Мали так быстро нашли, что, чего было больше, радости или, вот, скажем так, грусть от того, что их сестру так не ищут. На что Йерус говорит, что, конечно, мы очень рады за семью, и мы вообще ни разу не хотим, чтобы кто-то проходил через то, через что проходим мы. И очень, с одной стороны, радостно, что так быстро и качественно сработала полиция и спецслужба, но почему сестру не ищут? Ведь речь идет не о взрослом человеке, а о 9-летнем ребенке. Причем до сих пор у пропавшей Айманут нету статуса похищенной. Она как бы пропавшая. Пропавшая, про которую ничего не понятно. Баудашеля мате, неймарша хокрим кимат лёнев гашимитхем, вилёме откинимитхем. Матай памахона на цигей миштара дибу има мишпаха, ваим эм медавхим лахем аль, лёйда, лэза каце худ хадаш бхакера машу?
5: מצא ממשטרה כבר, אם אני לא טועה בדיוק אם זה היה בדיון 18, אני לא יודעת בדיוק איזה דיון היה, אבל המשטרה בעצמה אמרו שהם נכשלים בתפקיד, והתיק כבר אין להם מה לעשות עם התיק, כי זה מעלם, והם לא יכולים לעשות עם התיק משהו אחר, כי הם עשו את מה שהם יכולים לעשות, ואמרו שנכשלו בעצמם בתפקיד. אז אחרי זה התיק עבר ללאב 433, זה כמעט שנה שהתיק עבר אצלם. בהתחלה הם אמרו שהם צריכים קצת זמן להכיר את התיק, בגלל שזה תיק מופעל בו הרבה כלים. אז נתתם להם את הזמן שעד שהם מבחנו את התיק, אבל מאז שהם קיבלו את התיק עד עכשיו לא שמענו שום קצרות ושום התקדמות.
1: והם לא דיברו אתכם.
5: וכן, יש פעם ב... יש מישהו שיוצא יוצא מאתיופיה, שכאילו שהוא דובר אמרת שיוכל לתרגם להם להורים שלי, שנהיה איתה בקשר, אבל אין לנו שום קצה חוט ושום מידע, ו... אין לנו
1: שום דבר. הבנתי. Да, на что я вот спросил, что представители СМИ заявили, что полиция и следователи не встречаются с ними практически и не представляют никакой информации о каких-то новых версиях в расследовании, на что мне было сказано, что полиция сама заявила, что у нее ничего не получается, им нечего делать с этим делом. И примерно год назад, значит, дело было передано в ЛАВ-433, и с тех пор практически ничего нового не придумано, никаких тоже новостей нету, время от времени им какая-то информация, но это, по сути, не информация о чем-то новом, такая отписка, передается через человека, который общается с представителями эфиопской общины. А вот матем хошвимши им лавирата хакера давка ли шабак зе азор?
5: כן, כי כמו שאמרתי, המשטרה כבר הם אמרו שהם לא יכולים לטפל בתיק, והתיק גם שאחרי שעבר ללאו 433 היינו מאוד עם מלא תקוות, אבל הנה עכשיו גם לא ראינו תוצאה כמעט שנה, אין לנו שום התקדמות ושום מידע, אנחנו נמצאים באותו מצב שהיינו בו בימים הראשונים שנעלמה. אז עכשיו הגיע הזמן שהשב"כ ייכנס ויטפל בתיק, כי כמו שראינו בימים האחרונים, השב"כ נכנס, מצאו אותה מהר, אפילו לא לקח יותר מיומיים, זה כאילו תוך 24 שעות שב"כ נכנס ומצאו אותם. אז
1: אתם רצים גם כן. Бо, Итальян, я спросила, почему они хотят, чтобы Шабак взял на себя это дело, на что они говорят, ну вот мы смотрим на поиски Мали или Эль, за несколько дней просто было решено все, и женщины были найдены, а в нашем случае, как уже было сказано, полиция говорит, что ничего не может сделать, и, собственно говоря, мы не ищем никаких, не слышим никаких новых версий, ничего не делается, но, может быть, Шабак может, раз он так вот прекрасно работает в другом кейсе. Так иди от Маргишаши, а Рекашель Мишпахаши Рахем, Вауфдаши, Закарабы, Меркасклитабы, Периферия, Шпиаль Рамата Кешевшеля Медина, Вауфдаши, Хипусим?
5: כן, בגלל שזה היה מקום להיות המור מוגן לעולים החדשים. כן, הם יותר לקחו את זה קשה, כי זה אחריותם זה היה לשמור על מישהו שנמצא בתוך מרכז קליטה, וזה לא מה שקרה. אז כן, זה גרם יותר שהתחסו ב...
1: אבל זאת עובדה שאתם יוצאי אתיופיה. יש בזה גם כן זה שהם לא מתעסקים בזה... בחשיבות רבה יותר, מה אתם חושבים?
5: כן, לצערי גם המקרים שקרו לנו בשבועיים האחרונים, זה ההוכחה שזה באמת, שזה קשור, שזה, אפשר להגיד שזה במקום גזעני, שהם, בגלל שאנחנו יוצאים מקהילה אתיופית, שהם לא מתחצים אלינו כמו שצריך, כי הנה ראינו, השב"כ נכנס תוך יומיים, תוך 24 שעות.
1: ועשה את הכל, כן.
5: ואז אני רוצה, כאילו, שאם אני טועה, אני רוצה שחושבו לי שאני טועה, שזה לא קשור לדת ולצבע האור שאנחנו נמצאים בו.
1: Да, я спросил, точнее, они так. Я спросил, имеет ли вот происхождение семьи, эфиопское происхождение, то, что это произошло на периферии, какое-то, вот имеет ли все это влияние на уровень внимания государства и масштабы поисковой операции. Ну, по сути, да, по сути, хотелось бы, потому что есть в этом проявление расизма, а если нету, то хотелось бы увидеть в ближайшее время, что к нам относится так же, как относится к поискам Мали и Лиэль. Вышла хона, и мы это ли хакшав издамнут ли фнот еще вот ли мавкаля миштара вы или мемчела. Мы это умерт ли им?
5: Кен, они рутца ли фнот ли Давид Зини, ла Роша Шабак. שלחנו לו גם מכתב, ואנחנו מקווים שנקבל תשובה בימים הקרובים. ואני רוצה להגיד לו שהגיע הזמן להיכנס לתיק ולמצוא לנו את אחותי. 903 ימים זה מאוד הרבה זמן שילדה בת 9 שלו בביתה. היא כבר עכשיו בת 11, עוד מעט היא בת כמעט 12, וצריך להפסיק את זה. והנה, זה הגיע הזמן שאנחנו צריכים להפסיק לסבול, ואני פונה לך בכבוד שתיקח את התיק ותעשה הכל כדי לחזיר את האחותי, הכל בידך והכל ברשותך. אז אני מבקשת מדוד ציני שהוא ייקח את התיק ברציני ושהוא יחזיר לי את האחותי.
1: Ярус Касау, тогда раба лехали штатфуд бетухни.
5: Да, раба.
1: Я пока переведу последний вопрос. Собственно говоря, если бы была возможность напрямую обратиться к генеральному инспектору полиции и правительству, что бы вы им сказали? Вместо обращения к предложенным лицам, собственно, Ярус обращается к главе Шабака, к Давиду Зини, с просьбой взять дело под свой контроль, заняться розыском девочки, потому что Айманат уже почти 12 лет, прошло 903 дня, это слишком много, на 903 дня больше, чем нужно было, вот, и уже надо эти поиски закончить, желательно закончить таким же благополучным исходом, как это случилось с Лейль и Мали. О резонансном заявлении семьи пропавшей Айманат Касау мы говорили с ее сестрой Ярус.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: История исчезновения Мали, Лели и Аломи, найденных в Аргентине после масштабной международной операции, обрастает новыми вопросами к работе правоохранительных органов. Пресс-секретарь полиции Ари Дарон в эфире Кан Решет Бет заявил, что точная причина побега до сих пор неизвестна. Проверка не выявила ни угроз насилия в семье, ни крупного криминала вроде каких-то там подобных дел. Ну, а речь идет лишь о мелких долгах и желании матери с дочерью начать жизнь с чистого листа. Однако профессиональное сообщество и общественность интересуют оперативная сторона дела. За считанные дни полиция и спецподразделения развернули трансграничную операцию через несколько континентов. Задействовали агентурную сеть и искусственный интеллект, отследили маршрут через Вену, Франкфурт и настигли женщин прямо в автобусе в Южной Америке. Где проходит граница между поиском человека в опасности и вмешательством в право совершеннолетнего гражданина просто исчезнуть? Поговорим об этом со специалистом по безопасности, бывшим офицером управления Ахбаль полиции Израиля Сергеем Мигдалем. Сергей, добрый день.
6: Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что пригласили меня.
1: Вы знаете, прежде чем говорить об этой истории, у нас в эфире еще будет сестра другой пропавшей девочки, пропавшей репатриантки из Эфиопии, 9-летняя Айманут Касау. Почему вот одних ищет полиция и 2 года ничего не слышно, а тут Шабак, Моссад, международный отдел полиции, все сразу и весьма оперативно?
6: Ну, причина этому – это, очевидно, напряженная общая ситуация и то, что они исчезли именно в Австрии, то есть в Европе, за границей. И с самого начала был этого такой аспект, хотя я помню, что с самого начала сказал еще в каком-то интервью сразу после этого, что вряд ли, но аспект был такой, что это могло быть какой-то террористической акцией или похищение какими-то враждебными организациями, и поэтому все так как бы все обострилось, и такое было общественное внимание. Это не значит, например, в случае с Айманут нету поисков, полиция не работает, но там все-таки ситуация другая. И это уже немножко перешло в такой, как это сказать, висяк, неразрешенное дело. Надеюсь, что найдут, но это может продолжаться очень долго по опыту.
1: А вообще какие, значит, инструменты вот разведки и киберконтроля позволяют за неделю действительно отследить такое перемещение людей через Вену, Франкфурт и в Аргентину?
6: Мы имеем тут дело как с инструментами, собственно, формального объективного контроля. А это, например, и, естественно, пересечение погранпунктов, да, где проходит проверку паспорта. Это и полеты, скажем, на самолетах, там тоже, даже внутри Шенгена, тем не менее, каждый человек, когда он проходит регистрацию, когда он проходит через гейт, его фамилия попадает в систему, даже если ему не надо пересекать госграницу. И поэтому все это тоже можно отследить. Плюс сейчас в рамках сотрудничества международного правоохранительных органов и спецслужб можно, если надо, и не за неделю, а гораздо быстрее, зачастую, если есть возможность в реальном времени, да, получать информацию, например, с систем камер наблюдения, как полицейских, так и муниципальных, зачастую частных, и составлять картину. Этим пользуются сейчас очень много именно для поимки преступников.
1: В данном случае все-таки не преступники, а два вполне себе дееспособных взрослых человека, которые решили исчезнуть, оборвать контакты с семьей, уехать и не становиться объектами охоты спецслужб. Вот где здесь проходит точка между правом человека, ну если не на забвение, то на новую жизнь, и правом силовиков вмешиваться в эту личную частную жизнь?
6: Эта граница, Михаил, проходит на том месте, где, насколько я понимаю, семья Мелиэль, именно семья подала жалобу в полицию и забила тревогу, что их близкие родственницы пропали. Если бы никто бы эту тревогу не бил, ну, поехали, там люди уезжают иногда на месяца, как мы знаем, гулять по всему миру. Те же не только молодые люди после армии, но и более взрослые израильтяне, какие-нибудь, которые уволились с работы и решили, как говорят, проветриться. Но тут все началось именно из-за того, что эта семья подняла тревогу, обратилась в полицию. Важно отметить, упоминаются слова там силовики, спецслужбы, что точно понятно, что, например, были какие-то случаи, что Моссад этим занимается. Насколько я знаю, Моссад этим не занимался и не собирался. К ним обращались вроде, но они сразу сказали, что практически близко к 100%, что речь идет просто максимум о криминале, а минимум, что просто люди куда-то поехали и, скажем так, не по своим личным причинам не сообщили об этом своим родственникам, что, как я понимаю, оказалось в результате, а полиция делает свою работу. Да, поскольку обратились в полицию, да, и все опасались, что действительно есть какой-то криминал, в первую очередь, да, это была одна из главных версий, и тогда скорость, как бы, принятия решений и прохождения всех процессов поиска была очень важной, чтобы именно снять угрозу и попытаться до них добраться до того, как произошло что-то плохое. В результате, как мы знаем, оказалось, что ничего плохого вообще не было, но в тот момент, когда члены семьи пожаловались, что они пропали, никто этого не знал.
1: Кто такой вот этот таинственный представитель полиции Уолтер? Каковы у него полномочия и сколько у нас подобных специалистов в разных точках планеты?
6: Ну, я не думаю, что он таинственный. Вальтер и фамилия его Коган, как я понимаю, его семья сама родом из Южной Америки, куда попали его предки, скорее всего, из той же самой Украины, Белоруссии или черты оседлости когда-то. И он работает, как я понимаю, в посольстве, при посольстве Буэнос-Айресе. Это называется на иврите «Ниспаха Миштара». То есть буквально атташе
1: полиции. Атташе по полиции. Но он сразу на несколько стран.
6: Да. Ну, это зависит от места. В идеале полиция бы, кстати, хотела, чтобы в каждой крупной стране был атташе. Но из-за того, что есть проблемы с бюджетом, я эту тему хорошо знаю, поскольку я с таким представителем очень много работал во время своей работы в Яхбаль. Так вот, есть один, который каждый покрывает несколько стран. Например, есть представитель, который находится в Гааге, он ответственен за северо-западную Европу. Представитель, который находится в Париже, в посольстве, ответственен, так сказать, за южную и юго-западную Европу. Есть представитель в России, да, в Москве, он ответственен еще за несколько стран. То же самое, включая, например, в свое время был ответственен за балтийские страны, например, и за Финляндию, и так далее. Да, это просто есть представитель, насколько я знаю, в Бангкоке, да, он, например, за всю Юго-Восточную Азию несет ответственность.
1: Вот Вальтер отвечает за Южную Америку. А тут говорят, говорят, что у них было немножко долгов, ну, там, не крупные суммы, но все-таки. Вот если их нашли, и я так понимаю, что их отпустили, есть ли возможность, если вдруг нашли должников, есть ли возможность как-то возвращать их в Израиль, если тут уже кредиторы, например, ждут их и ищут?
6: Есть всякие возможности, но еще раз важно отметить, что когда речь идет о каких-то долгах, коммерческих, личных, там, задолженности банку, каким-то компаниям, частным лицам, в первую очередь те всегда могут подать, и что они делают, в гражданский иск. гражданский иск – это совершенно не тема для вот такой вот международного поиска с помощью полиции и спецслужб или какой-то темы, как я слышал разговоры про просьбы об экстрадиции или задержании, нет. Для такого дела, ну, это необходимо уголовное преследование, да, когда человек подозревается в краже.
1: А здесь был только поиск, в общем, людей для того, чтобы зафиксировать, что они живы, здоровы и по своей воле
6: Совершенно верно, все это делают. Когда речь идет о личных долгах, это дело тех, кому должен. Они могут нанять частных детективов, юристов, и те будут искать. Это стоит много денег. Когда речь идет о каких-то больших долгах, иногда это кредиторы делают. Но это уже их личное дело, а не дело государства или полиции.
1: Ну, будем надеяться, что полиция сделает тоже какие-то выводы из этой истории и будет проверять требования семьи в будущем, хотя, конечно, во время вообще поисков было много отсылок к старой давней истории с Йосили. Наверное, новые репатрианты не в курсе, а, в общем, стоит поискать значит, информацию про то, как пропал мальчик в 60-е годы.
6: Йосили Шухмахер.
1: Да-да-да, его нашли в Бруклине, и, в общем, это такая была большая история, куда более резонансная для своего времени, но вот многие ее вспомнили.
6: Да, там было подозрение о похищении ребенка.
1: Да, вспомнили в связи вот с историей Мали Лиэль Яломи. Спасибо за участие в нашей программе об окончании таинственной истории исчезновения двух израильтянок. Мы говорили со специалистом по безопасности и бывшим офицером управления Яхбаль полиции Израиля Сергеем Мигдалем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и напоследок про экономику. Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало свежие макроэкономические данные за второй квартал текущего года. На первый взгляд, все круто. После спада в начале года на фоне войны ВВП страны совершил мощный скачок на 15,4%. В годовом исчислении отделовый сектор показал рост более чем на 16%. Однако при детальном анализе картина менее однозначна. По итогам первого полугодия рост составляет 3,2%, и это отстает от прогнозов Банка Израиля и Минфина, которые ждали 4. Но главный тревожный маркер кроется еще глубже. Если исключить из расчетов продукцию израильских компаний, которые произведены на зарубежных заводах, реальный рост внутреннего рынка составил всего 1%. И это прямо указывает на фактическую стагнацию местной деловой активности. Обсудим эти вопросы со специалистом в области макроэкономики и антикризисного управления Романом Гурфинкелем. Роман, добрый вечер. Роман, слышите ли вы меня?
7: Да, да.
1: Слушаю. Добрый вечер. Скачок добрый ВВП на 15,4% во втором квартале. Это реальный разгон экономики или всего лишь технический отскок за счет активности и сделок, которые были отложены из-за войны в первом квартале?
7: Абсолютно лаконично и точно второе.
1: Давайте так дальше двигаться лаконично, потому что вопросов-то много. То есть это просто мы как бы нагоняем. А скажите тогда, вот при красивой официальной цифре полугодового роста в 3,2%, экономисты говорят о скрытой стагнации. Что на самом деле показывает? Там есть 3,2% общий рост ВВП, при этом рост только в 1% внутри страны.
7: Давайте так, если мы уйдем от популизма, да, и попытаемся не мучить ваших слушателей
1: цифрами, да, вот это.
7: Цифрами, да, да. Кстати, это все сказано в ваших эфирах и полгода, и год, и полтора года назад, и в хорошую, и в плохую сторону, в объективную. Я просто очень просто объясню. Дело в том, что фундаментом является действительно, уходя от популизма и политики, действительно достаточно здоровая и сильная экономическая база. Просто возьмем это как аксиома, и сейчас не будем уходить в объяснение. Вот просто аксиоматично. Безусловно, во время войны или во время каких-то других подобных шоков, корона и так далее, происходят определенные деформации. Да? И как вы правильно сказали, есть микроэкономические аспекты, которые откладывают сделки, которые, соответственно, мы видим. Допустим, элементарно сделка отложилась, сегодня мы видим спад экономики, завтра она состоялась, возобновилась, и мы видим вдруг невероятный рост, который наложился на обычные сделки. То есть не стоит обращать внимание на вот эти вот числа 15.4, 18. Более того, вам скажу, что вот то, что говорят про 3.2 и недооценку, недоход до
1: 4.
7: До таргета, да. Есть то, что называется сезонность. Мы сейчас находимся в моменте, когда после этой деформации, да, как пружина, оно выстреливает. И, соответственно, оно выстреливает не нормативно. Поэтому то, что выстрелило в конце года, или в месяце в октябре, или в сентябре, или выстрелит в январе, дострелит, на это не стоит обращать внимание. Если бы это было 0% или 1.5%, это существенная разница. Но, а вот отличие от цели Центробанка, или, скажем так...
1: 0.8% по первому полугодию, вы говорите, нормально. Скажите,
7: это абсолютно, да.
1: А почему для израильской экономики стало нормой производить продукцию оборонки, фармы и даже хай-тека за границей? Не ускоряет ли слишком крепкий шекель вывод реальных производственных линий и рабочих мест из Израиля?
7: К сожалению, вы опять же затрагиваете, ну, к сожалению, для израильской действительности, вы попадаете опять в точку. Одна из самых больших проблем – это, конечно, ревальвация шекеля, укрепление шекеля. И я не буду опять же входить в политические аспекты. Я считаю, что то, что в октябре, в ноябре не было изменения процентной ставки, когда это было действительно вовремя и могло это привести к правильным положительным следствиям. Это в итоге сделали, но это было полбеременности, прошу за извинения за такое сравнение. Самая большая проблема – действительно ревальвация шекеля, укрепление шекеля. Но. Я по-прежнему считаю, что это будет нивелировано в следующие полгода. Наша экономика не способна, экспортно зависимая, не способна справляться с таким крепким шекелем. А касаемо вашего главного вопроса, перевод определенной части производства за границу, оно не должно нас сильно пугать, то есть не должно пугать вообще. То есть это просто как это поиск уменьшения себестоимости производства, от этого не пострадает наш рынок труда.
1: Ну, просто на этом теряется подоходный налог на рабочих, НДС, там, муниципальные сборы и так далее.
7: В принципе, да, но нам нужно... Я понимаю, что это будет звучать очень так глобально, но поверьте мне, что все эти рабочие...
1: Наша сила не в этом,
7: там,
1: я понял.
7: Они перейдут просто в другие индустрии, и это происходит...
1: Время остается очень мало, не могу вас не спросить, все-таки вы затронули тему учетной ставки. Вот этот риск стагнации, падение частного потребления с одной стороны, с другой сильный заграничный экспорт. Что у нас с ключевой процентной ставкой? Это всех волнует, тех, кто платит машканты. Как бы, вот,
7: к великому сожалению, я считаю, что определенно она будет продолжать падать. Ну, если не будет никаких эксогенных каких-то факторов, войн и так далее, то, чего мы не можем предвидеть. К великому сожалению, дорогая ложка к обеду. До сих пор непонятно, почему это не произошло в октябре, в ноябре, когда было бы это эффективно. Сегодня это принесет половину эффекта того, который могло принести.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о новом законе, согласно которому коммерческие компании обязаны записывать все телефонные разговоры с клиентами и предоставлять записи по первому требованию. Обсудим особый случай, связанный с неуплатой штрафа в аэропорту Бен-Гурион, а также поговорим о том, когда же, наконец, придет конец телефонным мошенничеством. Все это и многое другое сегодня в программе «Особый случай», и я лишь напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту special@kan.org.il. Кратко пишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Только обратите внимание, что мы не принимаем звонки на этот номер, только сообщения и только в письменном виде. Особый случай, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. В Украине разоблачен колл-центр, сотрудники которого подозреваются в мошенничестве против израильтян. Мы беседуем с пресс-секретарем полиции майором Михаилом Зингерманом. Михаил, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, добрый день.
1: Все, о чем мы с вами так долго говорили в течение 6 лет, все, что казалось невозможным, в результате получается возможно, и да здравствует израильская полиция, которая в сотрудничестве с украинской полицией все-таки нашла и разоблачила этот колл-центр.
2: Ну, это только начало, я думаю, этих колл-центров. Действительно, мы очень много с вами об этом говорили. Говорили постоянно о том, что мозг и центр этой группировки находятся за границей, в одной из стран бывшего Советского Союза. Да, мы можем сказать, что эти центры находятся в Украине. Один из таких центров несколько дней назад, на прошлой неделе, был разгромлен совместными действиями полиции Украины, национальной полиции Украины и Израиля в городе Каменское. Это Днепродзержинск, бывшее название города Днепродзержинск, Днепропетровской области. Там действовал этот колл-центр, арестовано 9 подозреваемых, еще будут аресты, и нам известно о дополнительных колл-центрах, которые, надеюсь, очень благодаря работе наших украинских коллег будут разгромлены в ближайшее время. Мы говорим о дополнительных областных центрах Украины, в которых находятся эти колл-центры, преступные колл-центры.
1: То есть вы уже знаете приблизительно, где они находятся?
2: Мы уже знаем приблизительно, где они находятся. Нужно прекрасно понимать, что они могут передвигаться и создаваться в других различных местах. Но сейчас мы, в принципе, с этой информацией уже вышли и говорим об этом, действительно, об успешной операции, которая была проведена. Это совместная операция, конечно, и мы предоставили, израильская полиция предоставила нашим украинским коллегам все необходимые оперативные данные, которые у нас были в распоряжении, были взяты показания у многих жертв, мошенников, преступников и другие данные, другие элементы этого дела. Естественно, к этому все было прибавлено то, что находилось в Украине, то, что было в распоряжении наших украинских коллег, и это в конечном итоге привело к этой очень серьезной, эффективной операции. Знаете, я скажу...
1: Ну вот что привело, да, вот к тому, что на иврите называют прецадерах, да, вот самое то, благодаря чему эта операция удалась. Ведь на протяжении 6 лет, я помню, что первая жалоба к нам в редакцию поступила еще во время короны, где-то в 2020 году, в 2019 году, сейчас мы в 2026 году. Что изменилось за эти 6 лет, что привело, наконец-то, и израильскую, и украинскую полицию, что вывело вас на эти данные?
2: Ну, вы знаете, я вам скажу так. Вы сказали о короне, да, вот 2020 год. Я вам скажу, конечно, еще одну причину, которая известна всем. 22-й год, начало войны и в Украине. И, конечно, вы прекрасно понимаете, что это очень серьезно повлияло на все, о чем мы с вами говорили, как вы говорите, на протяжении 6 лет. И это, конечно, оказало очень, очень важное и очень, конечно же, тяжелое влияние. Поэтому, да, действительно, были определенные операции, были не проведены, были, естественно, определенные задержки, были определенные, естественно, проблемы, велось следствие, естественно, предпринималось все необходимое, что должно было сделать. Это, знаете, это нужно прекрасно понимать. Я сказал об этих условиях, которые, конечно, существуют там, в Украине. Вы это прекрасно понимаете. Я думаю, что люди, которые нас слышат, это прекрасно понимают. Я не буду говорить о других, так сказать, моментах, которые могли повлиять. Во всяком случае, интенсивно велось и скрытое следствие. Это все очень непросто. Это все очень непросто было действительно выйти и разгромить эти колл-центры. Знаете, подозреваемые, которые были арестованы, еще которые будут арестованы, это разные совершенно люди. Это люди, которые у каждого из которых была своя должность. Это группировка, это целое предприятие. Это были руководители, начальники отделов кадров, скажем так, да,
1: то есть это была действительно сложная пирамида.
2: Которые занимались подбором кадров, которые контролировали кадры, которые набирали кадры. Вы знаете, нам даже мы получили индикацию о том, что кадры, которые подбирались туда, должны были пройти полиграф. Вот, это все, это люди, которые работали с теми, которые разговаривали по телефону с нашими пожилыми людьми, то есть с ними проводилась работа, что они должны были сказать, как они должны были сказать, какие слова и так далее.
1: Кроме они вообще этого, понимали, что они являются вот звеном в мошеннической цепи?
2: Ну, естественно, естественно. Это
1: а как они
2: деньги
1: объясняли, что они согласились на это работать?
2: Ну, это все, все это деньги, это зарплата, это деньги. И это действительно те моменты, которые ведут и которые сопровождают именно преступность и являются почвой для создания существования этих преступных группировок. И кроме того, в этих преступных группировках были люди, которые контролировали всех работников, то есть тотальный контроль, вы понимаете, то есть это преступная группировка, которая действовала, я повторю еще раз, что были преступные группировки, есть преступные группировки, которые еще продолжают действовать. Здесь я понимаю, что у меня особо времени нет, я все-таки должен сказать о взаимодействии полиции двух стран, и это не просто так, это наш представитель, который там находится постоянно в довольно непростых условиях, представитель полиции, который все-таки в этих непростых условиях сумел действительно направить и сделать все так, что наши украинские коллеги провели эти действия, разгромили этот колл-центр, но это не значит, что нужно, конечно, расслабляться нашим людям, нужно продолжать быть внимательными, быть осторожными и ни в коем случае не давать никому свои личные данные, свои личные деньги и подавать жалобу в полицию. Выясняется, я об этом всегда говорил, что подача жалобы в полицию – это действительно очень важный, очень эффективный элемент.
1: Что ж, будем надеяться, что в ближайшее время и другие подобные колл-центры, и не только в Украине, я думаю, что они существуют, или это только украинская вот такая специфика, но мне кажется, что вполне вероятно, что мошенники используют и другие страны бывшего Советского Союза. Будем надеяться, что в ближайшее время действительно все эти мошенники будут разоблачены, все эти колл-центры будут демонтированы, ну и нам останется только вздохнуть с облегчением. К сожалению, денег, которые украли у пожилых людей, уже не вернешь. Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции, майор полиции, большое вам спасибо.
2: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Всего доброго. Ну и в заключение этого интервью я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что к нам поступало несколько вопросов от клиентов компании «Орел», которые подозревают, что мошенники хотят каким-то образом выудить у них деньги, когда посылают им смс-сообщение, что компания «Орел» перевела им некую сумму на бит. Так вот, мы обратились непосредственно в компанию «Орел», и нам ответили следующее. Компания «Орел» придает огромное значение обеспечиванию своих клиентов простым, быстрым и удобным цифровым услугами. Наряду с представлением полноценной альтернативы для тех, кто предпочитает получать свои деньги на банковский счет. В рамках этого подхода «Орел» дает клиентам возможность получать возмещение по определенным страховым искам через приложение «Бит». То есть те, кто получают сообщение, являются клиентами компании. Действительно, компания «Орел» переводит деньги по «Биту». Клиенты могут получать свои средства быстро, просто и с комфортом сразу же после утверждения иска. Следует подчеркнуть, что получение денег через БИТ не обязывает клиента переходить по ссылке, указанной в СМС-сообщении. Клиент, выбравший получение перевода через БИТ, может самостоятельно зайти в приложение БИТ, увидеть уведомления о поступлении средств и подтвердить их получение непосредственно в самом приложении. В любом сомнительном случае всегда можно обратиться к нам по стандартным каналам для проведения проверки и получения ответа с нашей стороны. Вот такое сообщение от компании «Орел». Ну и в добавление хочу вам сказать, что наши продюсеры тоже испытывают некие затруднения, когда они звонят радиослушателям, оставившим сообщение на наш автоответчик, потому как их принимают за мошенников. Поэтому мы очень просим тех, кто связывался с нами, пожалуйста, мы звоним с телефона, который начинается на 074, других каналов связи у нас, к сожалению, нет, это наш стандартный офисный телефон. И, пожалуйста, мы будем вам очень признательны, если вы все-таки ответите Мирьям и Алексею, нашим продюсерам, которые пытаются с вами связаться. Ну, а то, о чем сегодня сообщил нам Михаил Зингерман, это, конечно, вызывает радость. И будем надеяться, что и украинской полиции, и израильской полиции удастся все-таки прекратить это ужасное явление, которое называется «Русское мошенничество». ОКЭЦ о Руси. Революция в телефонном обслуживании потребителей. Компании обяжут записывать разговоры с клиентами и предоставлять их по первому требованию. Несмотря на то, что закон вступит в силу через 8 месяцев, обязанность сохранять уже существующие записи действует уже сейчас. Об этом мы поговорим с адвокатом Айдвир Рагуан, юридическим советником Управления по защите прав потребителей. Орехедин Айдвир Рагуан, юрист мишпатичель решут להגנת הצרכן, שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: אז החוק הזה בעצם אושר רק לפני כמה שבועות, אבל כבר עכשיו החברות נדרשות לשמור את ההקלטות של שיחות טלפון עם הצרכנים. למה?
3: זה נכון, קודם כל זה לא כל החברות, זה חברות מסוימות, אבל הסיבה שהן נדרשות כבר עכשיו היא רק ככל שהם כבר הקליטו את השיחות ממילא. החוק פוגש מציאות קיימת, חלק מהעוסקים כבר היום נוהגים להקליט את השיחות, או באופן וולונטרי כי זה מה שהם רוצים, או כי יש חובות רישוי ופיקוח של מאסדרים אחרים שמחייבים אותם להקליט שיחות, ואם הם כבר מקליטים, והם יהיו חייבים עוד 8 חודשים לפי החוק שלנו להקליט, אז כבר היום מה שהקליטו חייבים לתת גם לצרכן לשמוע את זה ולקבל את זה.
1: אבל אמרת שזה חברות מסוימות.
3: נכון.
1: באיזה חברות מדובר?
3: אז בעצם זה נטל משמעותי, החובה הזאת להקליט הקלטה, והיא לא הוכלה על כל העוסקים במשק, אלא על עוסקים שהם בזירות שבהם התגלה ריבוי של פגיעות בצרכנים. זה בעיקר בתחומים פיננסיים, איתור כספים עבודים, החזרי הלוואות, בדיקות זכויות של מצב רפואי, תיווך הלוואות, טיפול בהחזרי מס, חברות תקשורת שמוכרות כבלים, סלולרי, לוויין. חלק מהחברות האלה כבר היום חייבות לפי החוקים של משרד התקשורת להקליט. חברות גז, ומי שמתעסק בטלמרקטינג, שמשווק טובין, הכל לגבי עסקאות שהסכום שלהם הוא מעל 750 שקלים במצטבר, ועוסקים כאלה חייבים להקליט. והסיבה שהחלנו את זה כבר עכשיו, זה שאם המידע כבר קיים ומוקלט ממילא, שלא מכוח החוק שלנו, אז מבחינתנו הצרכן צריך ליהנות מהמידע הזה כבר עכשיו.
1: אני רק אתרגם, ואז עוד כמה שאלות. Моя собеседница говорит о том, что уже есть сейчас компании, которые записывают разговоры с потребителями, и закон, который был утвержден буквально несколько недель назад, обязывает их сохранить эти записи. Речь идет о тех компаниях, которые записывают разговоры с потребителями, или потому что они сами так решили, или потому что есть какие-то другие законы, которые их обязывают. Не все компании должны через 8 месяцев начать записывать и предоставлять разговоры с потребителями. Речь идет только о тех компаниях, которые действительно участвуют в телефонных разговорах. Речь идет о компаниях, которые занимаются возвратом налогов, те компании, которые занимаются различными проверками вашего здоровья, компании связи, компании маркетинга. Если речь идет о компании, которая продает что-то, то речь идет только о тех разговорах, которые о продаже тех товаров, которые превышают сумму 750 шекелей. Они все обязаны записывать ваши разговоры и предоставлять их по вашему требованию. Лифнезе, анахну арбенит кальну басихот телефон, שבאמת חברות מסוימות הקליטו עם הצרכנים, אבל כשהצרכן ביקש להציג את השיחה, הוא היה נתקל בכל מיני בעיות כאלה ואחרות. אמרו לו רק דרך בית המשפט, או נגיד אם קרוב משפחה של הקשיש ביקש את השיחה, אמרו לו רק הוא עצמו יכול לבקש את השיחה הזאת. איך זה יעבוד בעוד 8 חודשים?
3: אז בעצם זה חלק מהבשורה הגדולה של החוק הזה. החוק הזה מבין שיש הקלטות של שיחות ושצרכנים מתקשים לקבל אותן, והוא קובע שעוסק שמקליט שיחה, קודם כל צריך להגיד לצרכן שהוא מקליט ושהוא זכאי לקבל את עותק השיחה. הוא מטיל על העוסק חובה תוך 10 ימים למסור לצרכן את השיחה שהוקלטה לפי בקשתו, ובמקרה שעוסק כושל ולא מוסר שיחה לצרכן, עוסק שחייב להקליט לא מוסר שיחה לצרכן, אז בעצם מבחינה משפטית יש לצרכן חזקה שהגרסה שלו למה קרה באותה שיחה היא האמת. זאת אומרת שלעוסק מאוד מאוד כדאי לשתף עם זה פעולה, כי בכל מקרה שהוא לא מוסר את השיחה לצרכן, חזקה בבית המשפט שגרסת הצרכן היא נכונה.
1: ואם השיחה הוקלטה נגיד בשפה אחרת, רוסית או אמהרית, האם בכל זאת יכולים לבקש את השיחה, את ההקלטה הזאת?
3: החוק מכיל את זה על סוגי עסקאות, והוא לא מתנה את זה בשפת השיחה.
1: אוקיי, כלומר, כל צרכן ששיחתו הוקלטה, לא משנה באיזה שפה, הוא יכול לדרוש בעצמו את השיחה הזאת, ולא צריך להוכיח שום דבר, לא צריך לפנות לבית המשפט.
3: נכון, תוך 10 ימים, ורק לגבי סוגי העסקאות שמוגדרות בחוק, זה לא חל על כל העסקאות במשק, אלא על עסקאות בענפים שבאמת זוהו בהם הרבה מאוד פגיעות בצרכנים. כן, כמו שתיארתי מקודם.
1: כן. אני אתרגם. Моя собеседница говорит о том, что в отличие от того, что было раньше, если вы разговариваете с компанией, то через 8 месяцев, потому что через 8 месяцев ХОК, этот закон вступит в силу, вы можете попросить запись вашего разговора. Во-первых, компания должна предупредить вас, что разговор записывается, и неважно, на каком языке идет разговор, компания записывает разговор, ваш разговор, и если есть что-то спорное, например, вы говорите, вы сказали одно, а компания утверждает, что вы сказали другое, вы можете попросить этот разговор, и в течение 10 дней, не через суд и не через какого-то адвоката или посредника, компания обязана предоставить вам запись этого разговора. Естественно, речь идет только о тех компаниях, о которых мы говорили, в которых было замечено достаточно большое количество нарушений. Только те компании будут через 8 месяцев обязаны предоставить вам запись этого разговора. Они гамас карты бешила кудемет в דווקא לציבורי דוברי שפות זה מאוד מאוד חשוב. לדוגמה, השיחה מתנהלת עם בן אדם קשיש שלא כל כך מבין את השפה. האם קרוב משפחה, בן, בת, נכד, יכולים לפנות לחברה ולבקש את הקלטת השיחה של אותו בן אדם?
3: אז זאת שאלה שהחוק שלנו אינו מטפל בה, אבל היא קשורה לייצוג כאפוטרופוס או כמיופה כוח. זה מוסדר בדינים הכלליים. יש הרבה פעמים שאלה מי יוכל לעזור לי כשיש לי בעיה, ויש כללים במשפט איך פותרים את זה, מייפים את כוחו של אדם קרוב, או שעושים, או אדם שלא קשיר לקבל החלטה, ממנים לו אפוטרופוס, ובמצבים כאלה גם מיופה כוח או אפוטרופוס יכול לבקש בשם האדם. אבל החוק שלנו לא מטפל בהסדרי המסגרת האלה, אלא מקנה לצרכן את הזכות לקבל הוא או בא כוחו, כמובן.
1: או בא כוחו,
3: מי שפועל מטעמו. אפשר שזה יהיה עורך דין, אני מניחה שזה יכול להיות גם קרוב משפחה. יש כללים במשפט, איך ממנים מישהו שייצג אותנו, זה לא חייב להיות מסחרי, זה יכול להיות גם מיפוי כוח לבן משפחה, אבל זה לא מכוח החוק הזה, זה מכוח חוקים אחרים.
1: אוקיי, אנחנו נקווה שבאמת באמת החוק הזה יעזור להרבה צרכנים באמת לגלות את האמת, האם הם אמרו, האם הם הסכימו לעסקה, האם הם לא הסכימו לעסקה ובאיזה תנאים. תודה רבה לך, תודה רבה לך עורכת דין איה דביר רגואן, כן, איה דביר רגואן, יועצת המשפטית של רשות להגנת הצרכן, תודה רבה לך. Вопрос, который я задала, касается людей, которые не говорят на иврите, которым достаточно тяжело обращаться в какие-то компании. Может ли человек, родственник или же адвокат, обратиться вместо этого человека в компанию и получить эту запись? И моя собеседница говорит о том, что эти вопросы на самом деле определяют другое законодательство, а не этот закон. В принципе, апотропус или же человек, у которого есть доверенность или же адвокат, могут обратиться в компанию и получить запись вашего разговора, и вы можете установить, действительно ли вы согласились на какую-то сделку, действительно ли вы согласились на условия какой-то сделки или нет, и дальше требовать от компании возмещения. Это действительно закон, который может, во-первых, улучшить обслуживание, да, в течение 10 дней вы можете получить запись вашего телефонного разговора, а также установить правду в спорных ситуациях. Итак, через 8 месяцев этот закон вступит в силу. Будьте внимательны, некоторые компании уже сейчас записывают ваши разговоры, и через 8 месяцев вы сможете потребовать эти записи, и они будут обязаны вам их предоставить. Мы продолжаем программу «Особый случай». И вот обращение, которое поступило к нам в редакцию. Наш радиослушатель жалуется на то, что после того, как он припарковался в неположенном месте, через год к нему пришел посыльный и принес штраф за парковку с огромными-огромными процентами. Наш радиослушатель утверждает, что не получал никаких сообщений которые говорили бы о том, что ему нужно уплатить штраф, что он не получал никаких письменных или почтовых уведомлений. И вот так, несмотря ни на что, сразу же официальное письмо и огромные-огромные пени. Можно ли этого избежать и как этого можно избежать? Об этом поговорим с адвокатом, специалистом по транспортному праву Юрием Брантом. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Но наш радиослушатель говорит о том, что он не отрицает того, что припарковался в неположенном месте. Он утверждает, что не получал никаких оповещений, которые бы говорили, что есть штраф. Он даже на почте проверял, говорит. И там тоже подтверждают на почте, что ему никаких уведомлений не приходило.
4: Ну, я не знаю, как они подтверждают. Вопрос в том, или они могут это подтвердить письменно. Угу. Как правило, письменно подтвердить не отказывается. Но я постараюсь объяснить всю картину в целом.
1: Так.
4: Любой водитель, нарушивший правила дорожного движения, получивший штраф от полиции, от муниципалитета, другой какой-то организации, должен получить сообщение об этом заказным письмом.
1: Угу.
4: Для того, чтобы это сообщение было законным. Что значит законное сообщение? То есть полиция, муниципалитет, другое какое-то ведомство должны в конечном итоге доказать, что они послали сообщение заказным письмом, и у них должен быть так называемый ишурный сера, справка о том, что это сообщение было передано.
1: Okay.
4: И они должны в конечном итоге это предоставить суду, они должны предоставить этому водителю. Теперь, что есть законное сообщение? Кстати, это очень важно знать, и многие этого не знают. Достаточно того, в том случае, если приходит почтальон и чека дома нет, почтальон опускает в почтовый ящик так называемое сообщение о уведомление о заказном письме.
1: Uh-huh.
4: И если в течение 2 недель после этого водитель или другое какое-то лицо не приходит на почту для того, чтобы это заказное письмо забрать, это уведомление и это заказное письмо является законным. То есть по закону это считается, что лицо получило уведомление о штрафе.
1: Угу.
4: То есть те люди, которые думают, вот мне пришло, я не пойду на почту, не заберу, потом они не докажут, что я получил этот штраф, они ошибаются. Достаточно предоставить суду уведомление почтальона, что он бросил почтовый ящик сообщение о заказном письме. И в течение 2 недель не пришли забрать это заказное письмо вернулось, это является законным сообщением о том, что есть штраф. Если водитель уехал куда-то за границу, к примеру, его нет дома больше, чем 2 недели, и он не получил сообщение о штрафе, по закону его сообщение о штрафе является законным. То есть муниципалитет больше ничего не должен доказывать, либо полиция. Они только должны показать уведомление почтальона и сообщение почты о том, что никто не пришел это забирать, и это письмо, этот штраф вернулся. К сожалению, никто об этом не знает. Думает, вот я не пойду забирать сообщение об заказном письме. Все, значит, я его не получал. Это не так. По закону это будет автоматически. Если вы его не забрали, вы автоматически его получите. Вы автоматически считается, что вы его получили. И так называемый ишур мессера, уведомление о передаче, будет законным. В любой суд.
1: Ну, мы, к сожалению, последнее время, да, знаем, что почта работает, ну, скажем так, не так, как бы нам хотелось, да, мягко скажем. Да?
4: Значит, что должен делать ваш радиослушатель после того, как он получил это через год? Кстати, если кто-то из родственников вписался, это тоже считается законно.
1: Угу.
4: Но неважно, если он утверждает, что он этого не получал, допустим, штраф от полиции.
1: Угу.
4: И есть такой параграф, 230-й параграф Уголовного кодекса. То есть я имею право подать в суд, в транспортный суд, просьбу о том, чтобы мне вернули этот штраф на номинальный штраф, и эти 90 дней начали сначала. То есть мы знаем, что любой штраф у нас есть 90 дней для того, чтобы его либо оплатить, либо послать просьбу в суд.
1: Угу.
4: Если мы в течение 90 дней этого не сделаем, соответственно, штраф уже будет, к нему будут добавляться дополнительные деньги, это называется ребит.
1: Да,
4: и
1: деньги.
4: Сумма штрафа возрастет. И подать просьбу на суд уже будет невозможно. То есть мы подаем в суд просьбу о том, чтобы нам эти 90 дней считали заново на основании того, что мы не получали этот штраф. И, соответственно, мы должны доказать, что мы его не получали. А полиция должна предоставить вот так называемые шурмистера. Если они его не предоставляют, либо есть там какие-то помарки, почтальон не расписался, неправильная дата, не указано, куда он это положил уведомление, соответственно, суд примет нашу сторону. Это единственное, что можно сделать в таком случае. Но, как правило, из моего опыта, у полиции есть эти шурмистера. Просто так они не будут. Эти шурмистера у них есть автоматически. Единственное, ваш радиослушатель имел право обратиться в полицию либо в муниципалитет и потребовать справку о том, что это письмо ему передали. Полиция обязана это предоставить. В том случае, если этого не предоставят, либо предоставят эту справку, и она с ошибками, неправильная дата, почтальон не расписан, вот тогда надо подавать просьбу в суд, и суд придет к тому, что эти 90 дней начнутся заново, соответственно, 230 параграфу.
1: Такой вопрос. Наш радиослушатель уже оплатил этот штраф, да?
4: Если он оплатил этот штраф, соответственно, он признал свою вину, и он признал все. Соответственно, уже сделать ничего нельзя.
1: То есть ни полиция, ни муниципалитеты не занимаются тем, что они там возвращают деньги?
4: Нет, это уже переходит так называемый решутлик вяткнасот, управление по взысканию долгов. Полиция после 90 дней этим уже не занимается. То есть время прошло, вы ничего сделать не можете. Опять-таки, только по решению суда время можно возвратить назад, и в этом случае нужно будет доказать суду, что вы уведомление не получали законным образом. А как его получать законным образом, я уже объяснил.
1: И то только если вы этот штраф не оплатили.
4: Совершенно верно. Даже если этот штраф оплачен, но если его оплатил кто-то другой по ошибке, можно, конечно же, суду это объяснить, но опять-таки шансов будет очень мало. Поэтому советую заходить на государственный сайт, на личную страницу. Там, кстати, эти штрафы все указаны. Если это на имя хозяина машины, либо на имя нарушителя, и можно их отследить. Но опять-таки полиция, я повторю, если вы увидели в вашем почтовом ящике уведомление прийти на почту для того, чтобы забрать заказное письмо, и вы туда не пришли в течение 2 недель, уведомление, сообщение заказным письмом является законным, и информацию, которую и приглашение, либо оповещение о штрафе является законным. И уже ничего сделать нельзя, если вы просто не пришли на почту, и это письмо вернулось.
1: Понятно. Большое вам спасибо, адвокат Юрий Брандт, специалист по транспортному праву. Огромное-огромное вам спасибо за это разъяснение.
4: Спасибо вам.
1: Спасибо. Всего доброго. И пока мы связываемся с нашим следующим собеседником, я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту, ее адрес specialsobaka.kan.org.il, specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. И добавлю, что сегодня мы говорили о том, что наши продюсеры, уважаемые радиослушатели, пытаются с вами связаться с номера телефона, который начинается на 074. Ну и, к сожалению, как они нам говорят, несмотря на все их старания, очень многие наши радиослушатели сразу бросают трубку. С одной стороны, это, конечно же, очень хорошо. Это значит, что наши радиослушатели усвоили, что незнакомые номера или же мошенники могут позвонить, и это может закончиться не очень хорошо. Но, с другой стороны, это, к сожалению, сейчас нам немножко мешает в работе, поэтому очень просим вас, если вам представляется Мирьям или Алексей, это наш наши продюсеры, и они вам звонят в том случае, если, конечно же, вы к нам обращались. Такая информация. А сейчас мы как раз поговорим на достаточно приятную для одних, не очень приятную для других тему, о праздниках, подарках и выходных днях. И побеседуем мы об этом с адвокатом, специалистом по трудовому праву Яковом Шнитманом. Яков, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с подарков, самого приятного. Да? Обязан ли работодатель давать подарок сотрудникам?
5: Хороший вопрос. Ответ так. Если по букве закона, да, то нет.
1: Не обязан.
5: А вот если есть, не обязан. А если есть коллективные договора, угу, или договора по месту работы, то обязан. Во многих секторах на сегодняшний день есть в договорах коллективных или указах министра труда, там, где прописывается шай лехаг.
1: Ага.
5: И там прописана сумма, это два раза, как правило, это два раза в году, на осенние праздники, на Рош ха-Шана, ну и на Песах, на весенние праздники.
1: То есть это должно быть прописано в коллективном договоре, а если коллективного договора нет, то, там, не знаю, захотел, дает, не захотел, да, не дает. Или совершенно может, верно, дает, да, не может, не дает.
5: Совершенно верно. Это коллективный договор или личный договор об условиях труда. Угу. То есть или, и как третий вариант, работодатель вправе дать, если нет договора, если, допустим, частный сектор не привязан ни к какому договору, он праве дать или праве не дать, то есть на его усмотрение. Но если он дает, он, да, должен давать всем.
1: И то сотрудникам, есть, которые работают через посреднические фирмы, то есть ОВД Каплан?
5: Да, да, конечно. То есть не должна быть, совершенно хороший вопрос задали, да, не должна быть дискриминация по поводу именно оплаты. Все работники, которые трудятся напрямую или косвенно через посредников, должны получать те же самые подарки. Не только подарки, они и условия труда. Если, допустим, там полагается добавка за смены. Или там, допустим, дополнительный выпуск от день в отдыха. Ага. То они имеют право, работники, которые непосредственно работают через посредников, кабланов, также получают. То есть их нельзя ущемлять в правах.
1: Понятно. Я так понимаю, что это коллективный договор определяет, да, на какую сумму и в соответствии, допустим, с какой ставкой должен быть получен,
5: да,
1: подарок.
5: Да?
1: То есть, если, да, допустим, человек работает на полставки, то коллективный договор определяет, получит ли он подарок на ту же сумму или меньше.
5: Да, ну, допустим, что сегодня там возьмем 300 шекелей, да, к празднику, угу, дается минимальная сумма. То есть он работает полная ставка. Что значит полная ставка? Если он работает 182 часа в месяц, то для это является полная ставка. Угу. 22 рабочих дня – это является полная ставка. И при этом он, да, получает 300 шекелей. Да. Если он работает, соответственно, меньше, на полставки, 50%, то, соответственно, 150 шекелей он должен получить. Ну, если мы берем в эквиваленте 300 шекелей.
1: Понятно. Да. Теперь давайте поговорим про выходные дни во время праздников. Ну, вот в этот раз так хорошо получилось. Рош ха-Шана у нас выпадает пятница, суббота и воскресенье. Ну и вопрос, да, допустим, человек работает в воскресенье, это, возможно, какой-то завод, который не может остановиться на празднике, какое-то предприятие, которое не может остановиться на празднике. Как будет рассчитываться его зарплата в этот день?
5: Хорошо. Хороший вопрос. Смотрите, давайте разберем насчет праздничных дней, вообще право на получение праздничных. Uh-huh. В законе прописано, что человек, проработающий 3 месяца, стажем 3 месяца, имеет право на, вообще на праздничные дни.
1: Так.
5: То есть, да,
1: то есть если сотрудник, ну, так у него получилось, пришел на работу за неделю до Рош ха-Шана, ему не будут оплачены праздничные дни?
5: Да, работодатель имеет право не платить.
1: Угу.
5: Имеет право. Есть работодатели, которые, несмотря на это, да, заплатят. Но если мы говорим по букве закона, то работодатель не обязан платить. Это одно условие. Второе условие, что работник должен работать за день до праздника и день после праздника. Допустим, если у нас праздники вот осенние, Божьей помощью будет у нас в сентябре, то и четверг — это рабочий день. Должен прийти работать на работу. Работать, не быть в отпуске, не болеть. То есть он должен прийти на работу.
1: Он в четверг должен прийти на работу, и тогда ему оплатят праздничные дни. Окей.
5: Да, ему оплатят праздничный день, пятницу, при условии, что он работает 6 дней в неделю.
1: Угу.
5: Если он работает пятидневку, то, в принципе, пятницу, субботу ему могут не оплачивать.
1: Угу.
5: Очень важно дальше. И тот, кто получает зарплату глобально, оплаты, ему праздники отдельно не платятся, он получает в глобальной зарплате, он продолжает получать глобальную зарплату без того, что есть надбавка за праздничный день. Дальше. Это общие условия. Конкретная работа вот в воскресенье, о которой вы говорите.
1: Угу.
5: Работа в воскресенье, если у нас, значит, ну, как мы знаем, выпадает праздник, то воскресенье — это работа в выходной праздничный день. Что это говорит о том, что работнику, если он уходит на работу, полагается 250% за работу в праздник.
1: Угу.
5: Это 100% праздничный день,
1: так,
5: как обычный праздничный день, и 150% за саму работу в праздник. Итого работники имеют право получить с первого числа 250%.
1: Ну а если, допустим, работодатель говорит: окей, вы поработали в празднике, получайте 100% рабочих дней плюс выходной. Такое может быть?
5: И это может быть, но это при условии, что это прописано в коллективном договоре.
1: Mm-hmm.
5: Такое может быть, если или в договоре, который прописан какие-то другие условия. То есть должна быть какая-то равная компенсация вот этого работы праздничный день. То есть человек, как правило, он не хочет работать праздничный день, да, априори. То есть человек отдыхает праздничный день. И поэтому, и он как бы, если он выходит, ему должна быть какая-то компенсация.
1: Mm-hmm.
5: Или за...
1: Ой, вас очень или, плохо слышно.
5: Или отпускные дни, или угу. стоимость отпускных дней.
1: Окей. Допустим, человека вызвали на работу в Муцейхаг, да? То есть это уже не праздник.
5: Да.
1: И что тогда? Тогда как оплачиваются эти дни? Как обычный день?
5: Как обычное число, да.
1: Как обычное число.
5: Да.
1: А когда вот... Как
5: устанавливается? Это, кстати, не заканчивается как шаббат на выходе, муцей шаббат.
1: Угу.
5: Праздник заканчивается муцей в полночь. То есть не на выходе, как мы знаем, 7-8 часов вечера, как муцей шаббат,
1: угу.
5: а считается в полночь. Ну, за пределы полночи он уже считается обычные дни.
1: Угу.
5: А если он выйдет в муцей хак, то до полночи может засчитываться его как Адайна Вуда праздничный день.
1: Ну, угу.
5: Может засчитываться как часы праздничный день.
1: А вот если мы говорим о подвозке, допустим, праздник закончился в 7 часов, работника вызвали приехать к 7:30, общественного транспорта еще нет. Должен ли предоставить работодатель подвозку, даже несмотря на то, что, в принципе, да, еще полчаса и общественный транспорт начнет работать?
5: Да, если он требует вернуть, допустим, на 7 часов вечера, еще праздник не вышел, ну, буквально 24 часа, то он обязан предоставить подвозку или заплатить за переезд. Там работник может взять такси или еще вид транспорта какой, там, не знаю, поезд, и вернуть ему все расходы на транспорт. То есть работодатель обязан компенсировать работника на возврат всех расходов на проезд.
1: Окей. Переходим к Йом-Кипуру, да? Во-первых, Йом-Кипур начинается, ну, скажем так, да, раньше, чем все праздники. Общественный транспорт прекращает работать гораздо раньше, чем, допустим, в пятницу. Вот эрев Йом-Кипур, да, каковы здесь правила работы и существуют ли они?
5: Да, существует. Во-первых, если оплачивается рабочий день, вот если человек работает, допустим, в 7 часов при праздничный день, он должен получить зарплату как за 8.
1: Угу.
5: Если есть коллективные договора в разных отраслях, там электроники, там промышленности, там пластика и так далее, которые, или там вот в области, я вспомнил, гостиничной области работы, то там человек работает достаточно, что он работает 6 часов, и получает надбавку как за 8 часов работы.
1: Mm-hmm.
5: То есть на 2 часа позже дополнительных. Вот. Касательно, вот есть дополнительная надбавка от эры в Йом-Кипур. Дальше. Как раз праздничный, ну вот проезд, да, возврат денег за проезд. То если человек не может добраться, то работодатель, естественно, должен ему компенсировать. Как это делается? То есть мы, я так и работодатель заранее должен подумать, предоставить отпуску, ну, чтобы у него работник мог вернуться, но если у него нет по какой-то причине или не успел, то и работодатель, или он должен вызвать за свой счет такси, или работник пускай вызовет такси и обязательно сохранит квитанцию о том, что он заплатил за эту поездку. И тогда он сможет предоставить бухгалтерии, и ему вернут эти расходы, естественно.
1: Окей, вот. Переходим к самому запутанному, и это Суккот, да, полупраздничные дни, праздничные дни, давайте самого, ну, вот такого простого, да, работодатель говорит, я не хочу вообще, чтобы никто сюда в Суккот не приходил, все могут идти в отпуск, я всех отпускаю в отпуск. Может ли сотрудник сказать, а я не хочу сейчас в отпуск идти, у меня вообще другие планы?
5: Может. Но это право работодателя вывести в отпуск. То есть он может сказать, что это отпуск коллективный, все в холомуэд не работают, и поэтому нету занятости. То есть работодатель не обязан предоставлять работу холомуэд. Мы говорим за исключением тех работников, которые получают работу глобально, что если у них в договоре не написано иначе, они как бы продолжают работать и выполнять свою работу и получают за это деньги. А касательно вопроса тех, которые работают по часам, или которые работают дневную работу, то работодатель праве сказать, да, холомуэд, закрытые офисы, закрытые магазины, и как бы, ну, нет, потому что холомуэд не является теми праздниками, холомуэд, да, мы не говорим, первый день Суккот обязательный, есть праздник Симхат Тора, это второй день, они обязательно, они прописаны в законе. Все, что между ними, они не обязательны для выплаты. То есть они не являются хагим, предусмотренным в законе на оплату трудового права. Ну, в законодательстве оплата часов работы. Поэтому вправе работодатель сказать, да, вы не выходите на работу, и, ну, как бы вы можете, использовать те отпускные дни, которые у вас есть, если есть, или, ну, сказать, что мы не работаем и все.
1: Ну, а если нет отпускных дней, допустим, сотрудник вернулся после месячного отпуска, да, истратил все свои отпускные дни на этот год, что тогда?
5: Да, ну ничего тогда, то есть работодатель праве не выводить работника в этот холомуэд. То есть получается, что работник...
1: То есть работник потеряет в деньгах.
5: Работник гуляет за свой счет, да. Он теряет в деньгах, но он за свой счет отдыхает, как и работодатель. Okay. То есть работодатель места не работает, офисы не работают. Он не обязан предоставить работу и за тот период, когда офис не работает. Это не то, что он работает, а работник не работает. Да, это не говорится, что какой-то работник они выводят, все остальные выходят, а только по отношению к этому работнику его не выводят. То это совсем другая уже разговор, это уже дискриминация, это по поводу того, что должна быть одинаковые права у всех работников. Но если сам офис закрыт, то нету никакой обязанности. Еще раз мы говорим о том, что если это не прописано в коллективном договоре или в указе труда, или в конкретном договоре, то есть, как по букве закона, вот такое вот правило.
1: Если, допустим, все-таки предприятие работает в холомуэд, да?
5: Да.
1: Как считаются в холомуэд эти часы? Да, должны ли работать все там 8 часов, или же там есть некая пониженная ставка?
5: Нет, они считают по закону государства Израиля, они обычные часы работы. Холомуэд Суккот, обычная работа, да, это праздничный день. Ну, там нету никакого там дополнительной компенсации, если работник выходит в холомуэд, там, допустим, Суккот, да, первый день Суккот или второй день Суккота. То есть, если он выходит, он получает обычные часы работы.
1: Понятно.
5: То есть, он не предусматривает какую-то дополнительную выплату касательно их. Ну, как еще раз я говорю, если это не прописано в коллективном договоре, всегда надо смотреть, на как работает работодатель, распространяется на него какой-то коллективный договор или указ министра труда и так далее.
1: Потому что может быть некая заниженная ставка, да, допустим, там только 6 часов работы в холомуэд и так далее.
5: Может быть, 6 часов работы получить за 8 часов, да, работу, может быть такое, да. Но это надо смотреть. То есть это все в индивидуальном случае осматривается, поэтому, как правило, нет. То есть человек получает обычные часы работы. Вот РФХ, как мы говорили раньше, РФХ или РФ Йом Менуха Швуит, предпраздничный день или перед выходным днем, то... Человек обычный день это 7 часов работы. То есть он или работает 7, получает за 8 часов, а если он работает, допустим, 10 часов, то сверхурочные часы идут уже после 7 часа.
1: Понятно.
5: А как ночью, как если человек работает ночью, то 7 часов это обычный ночной день. Ночь 7 часов, и после 7 часа уже оплачивают сверхурочные часы. Вот. И поэтому люди, которые трудятся в праздничные дни, должны понимать, что ставка у них, как я говорил, 150%, это только басис. На это еще есть дополнительные 2 часа, 175 и так далее, 200%. Но у них основной басис это 150 плюс 100, итого 250. То есть 250 за первые 8 часов, потом за 2 там 275 доходит до 300%.
1: Да, действительно, работа в празднике – это такой небольшой квест, но я думаю, что вы нам разъяснили, как стоит себя вести и как отсчитываются дополнительные часы, и что делать, имеет ли право работодатель отпускать в отпуск весь коллектив или нет. Огромное вам спасибо, адвокат, специалист по трудовому праву Яков Шнитман. Огромное вам спасибо за это разъяснение.
5: Спасибо вам и с праздниками.
1: С праздниками, с наступающим.
5: Да, с наступающими. Всего доброго.
1: Ну, а я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Еще раз добавлю, все, кто к нам обращается, наши сотрудники, наши продюсеры пытаются с вами связаться. И, пожалуйста, если вы видите звонок с номером 074, попытайтесь хотя бы послушать. Может быть, это наш продюсер вам позвонил. Я благодарю всех, кто помогал мне редактировать и выпускать эту программу в эфир. Продюсер Мирьям Гилевич, за звукорежиссерским пультом был Йони Кахта. У микрофона Яна Брискман.

0: Повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на вопросы отвечают страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер. Словом, Фишер страхование в Израиле. Наш телефон 072-2801-003. 072-2801-003. Кроме того, можно присылать вопросы, комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Я хочу сказать, что наши сегодняшние гости, а точнее хозяева эфира, демонстрируют самый широкий спектр возможного страхования. Здесь есть страхование жизни, страхование здоровья, страхование автомобилей, здесь поездки за границу. То есть, пожалуйста, все, что связано со страхованием, сегодня вы, уважаемые бесценные наши слушатели, имеете возможность выяснить у замечательных наших профессионалов. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, Марк. Пока наши слушатели собираются звонить и писать, я попрошу произнести традиционное вступительное слово. Ну, как всегда, о том, что вы знаете прекрасно, а мы часто не очень хорошо знаем или забываем, а следовало бы помнить и знать. Поэтому на любую тему, которая вам кажется важной, будем сейчас ждать вашего вступительного слова. А тем временем слушатели наши, пожалуйста, звоните по телефону 072-2801-003 или пишите нам на страницу Рэки в Фейсбуке. Пожалуйста, Жень, Марк.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро вам, да.
2: Да, я хочу немножко рассказать про интересные детали, то, что касается страховки поездок за границу. И я хочу, в принципе, дать такой тип тем, кто меня слушает. Когда вы делаете страховку, собираетесь делать страховку поездок за границу, вы должны обозначить те вещи, которые для вас машмаутим, которые для вас важны. И я сейчас приведу пример. Например, иногда люди сами не знают, что для вас важно. И если вы не знаете, то мы тоже не можем знать. Почему я это говорю? Потому что существует достаточно большая разница между страховыми компаниями по страховке поездок за границу именно в дополнительных деталях. Все, что касается здоровья, все, что касается покрытия ТОСАРа, ФУИД, все эти вещи во всех компаниях покрываются одинаково. И суммы варьируются, но, в принципе, суммы очень большие для здорового человека. Человека с какими-то проблемами здоровья тоже есть разница между компаниями. Но сегодня не хочу говорить про здоровье в основном, а про какие-то общие детали. Например, знали ли вы, что если вы летите и вы собираетесь делать какие-то экстремальные виды спорта, причем они не какие-то суперэкстремальные, это могут быть просто джипы или веревочный парк для детей, то есть разница между компаниями. В одной компании вы должны застраховать всю свою поездку. Это может быть там 20, 30, 40 дней на всех членов семьи, это большая сумма, и вы должны это делать заранее. А есть компании, где вы можете застраховать только определенные дни, и даже сделать, когда вы за границей. И вот этот вопрос, он может быть очень актуален, например, для молодых ребят, которые летят в какой-то длительный тюр, и они, например, на месте хотят там за день, за два, на пару дней сделать страховку экстрима, сделать свой экстрим, и потом продолжить спокойный отдых, например. И следующий вопрос, который, например, люди должны спросить у нас, где им выгоднее застраховать, если у них есть вопрос багажа. Что значит вопрос багажа? Вот дам пример. Летят две подружки с одним чемоданом. Ну, куда-то, на недельку, окей? Две подружки летят с одним чемоданом, чемодан не пришел. В одной компании им заплатят условно $150 за то, что чемодан опоздал. Мне не пришел, а опоздал. А в другой компании им заплатят 150 умножить на 2. То есть в одной компании платят лифим из вода по чемодану, а в другой по количеству людей. Такая маленькая деталь. Или, например, люди, у которых стоит вопрос достаточно взрослых, пожилых и не очень здоровых родителей. Их волнует этот вопрос перед тем, как они летят. Они должны сказать страховому агенту: смотрите, вот мы хотим полететь, но у нас есть родители. Они, в принципе, в возрасте, у них нету каких-то особых болезней, они ломят уж по землю околь, но все может случиться. В какой компании нам лучше застраховать? И вот эти вот все нюансы, если нам или страховому агенту, который занимается страховками поездок, знает все детали, говорить заранее, то мы, в принципе, сможем вот этот вот шимов подобрать и выбрать ту компанию, которая больше подходит данному человеку на данную поездку. Или, например, есть такая вещь, как мацав навши. Это как состояние, сейчас скажу, психологического здоровья.
1: Да.
2: То есть это могут быть какие-то таблетки антидепрессанты, это могут быть какие-то ишпузим, которые связаны с состоянием брюзновшит.
1: Угу.
2: Может быть какие-то айтпорциоты и так далее. И тут тоже есть страховые компании, которые рассматривают это как обычная болезнь, добавляют за это деньги в страховку и берут за это ответственность, то есть дают на это покрытие. Есть страховые компании, которые говорят, нет, мы за это денег не возьмем, ну и это тоже не покрыто. То есть я так представляю, что есть люди, которым это тоже релевантно для них, для их членов семьи, и, соответственно, они должны этим вопросом спросить у страхового агента, вот есть такая вещь. Или, например, беременность тоже есть разные, как бы, разные возраста, которые разные страховые компании даются лететь.
1: Жень, я на одно мгновение вас прерву, просто ваша лекция, как всегда, замечательная, и я думаю, что многие просто отвлеклись на нее. Звонить надо, ребята дорогие, бесценные слушатели, у нас есть для этого телефон. Этот телефон имеет номер 072-280-1003. Это ранняя мантра, но время пошло, Женя говорит очень интересные вещи, кто-то заслушается и просто свой вопрос не задаст. 072-280-1003. Еще можно писать на страницу Рэки в Facebook. Я просто хочу, чтобы опять, как это происходит еженедельно, не столпились, не сгрудились в конце программы люди с вопросами, и технически уже у наших отвечающих просто не будет времени для того, чтобы ответить всем. Начинается потом, ответим на странице там и так далее, но можно же все это сделать прямо вот сейчас, не отходя от кассы. Просто распределите звонки, пожалуйста, в течение всей программы. Звоните, пожалуйста, времени есть очень много. И на вопросы с удовольствием ответят наши замечательные консультанты и специалисты. 072-280-1003. Либо на страницу Рэки в Фейсбуке. Жень, пожалуйста, продолжайте, потому что ваши лекции потом вы должны просто собрать и издать отдельным сборником. Вот это будут такие вступительные слова к программе «Открытый микрофон». Продолжайте, пожалуйста.
2: Я хочу закончить про тему багаж, то, что называется квуда. Значит, на багаж есть несколько видов покрытия. Первое покрытие – это опоздание, то, что называется ихор. Опоздание зачисляется только за границей. То есть часто к нам клиенты говорят, вот я вернулся в Израиль, и мой чемодан опоздал там на 2 дня. Пришел, но опоздал. На это нету покрытия, потому что считается, что в Израиле у человека есть вещи первой необходимости. Он пришел к себе в дом, и у него все есть. А вот если за границей к нему не пришел чемодан вовремя, там он испытывает жуткий дискомфорт, и ему выдают или $150, или $200, в зависимости от компании, и в зависимости от того, как компания это покрытие видит. В том примере, как я привела, или лифи мизводот, или лифи анашим. Окей. Это первое покрытие, которое называется опоздание. Второе покрытие называется потеря или кража. Ну, тут все понятно. Это не только в самолете, не только при авиаперелете и доставках. Это везде. Это может быть в гостинице, это может быть при того, что вы переезжали с места на одно на другое. И тут есть интересная вещь, что опять есть страховые компании, которые, если ваш чемодан был украден из машины, они дают меньше компенсацию. Почему, не знаю. Считается, может быть, охраняют человека. У нас вот был случай, люди были в СПА, понятно, приехали в СПА на машине, оставили все вещи в машине, взяли там только минимум, что надо, бегедьям и так далее, и порцули рехев, то есть взломали машину, которая была со Сафхирута, и все их вещи украли. Вот, так что нам же нельзя говорить название компании. Так вот, знаете, что есть компании, которые кражи из машины относятся особенно и дают очень маленькое покрытие. Поэтому, если вы едете за границу, и у вас серьезный багаж, и вы собираетесь брать машину на съем, задайте этот вопрос страховому агенту, где мне лучше застраховать.
1: Окей. Сейчас, у нас есть звонок, давайте, это прерываться не хочется, но надо, у нас звонок. Пожалуйста, мы продолжите. Я запомнил, на каком месте мы остановились. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Назовите себя, пожалуйста. Да, назовите только себя, пожалуйста, и задавайте вопрос.
3: Аня из Батьяма.
1: Да, пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, вот я страхую квартиру, мне страховой агент отказывается делать, предоставлять договор на бумаге, только в электронном виде. Законно ли это?
2: Ну, тут, смотрите, тут не то, что это связано с законом. Страховая компания агенты должны выслать договор, что это полис и условия полиса. И там уже давно все компании перешли на то, что высылать это на электронную почту. Если вам это очень неудобно, попросите, чтобы вам выслали на WhatsApp, если, например, у вас нет электронной почты. И как бы возможно, что вам страховой агент, да, пойдет и вышлет в конвертике. Это возможно, просто если он у вас есть, попросите, он это сделает. Но если вы сделали напрямую в компании, ну, я не могу заставить его. Попросите, чтобы он вам выслал на WhatsApp. Это более удобно, и вы сможете там все увидеть.
3: Ясно. Просто он сказал, что нет почты, некому отправить, и поэтому...
2: Ну да, немножко уже изменилась реальность. Мы тоже уже как бы не ходим на почту, но у нас есть клиенты, которые мы отправляем по почте там раз в несколько месяцев, такие бывают. А в основном, если нет электронной почты, но WhatsApp, это всех устраивает.
3: Ясно, все, спасибо.
1: Всего доброго.
2: Удачи.
1: А вот я сейчас хочу просто тоже встретить, ну, как бы, да, вот в пандан тому, что сказано. Но понятно, что все идет вперед, замечательно, все приобретает все более такие технологизированные формы. Но почему, неужели так трудно, как бы, если человек, мы же понимаем, что мы имеем дело и с какой-то достаточно большим каким-то процентом людей, ну, скажем, которые привыкли делать как было раньше. Им, может быть, сложно переключаться психологически. Почему нельзя оказать такую услугу? Почему так принципиально вот некто, этот человек, который там агент нашей слушательницы, так проявляет такую нетерпимость? Это правильно? Это недальновидно?
2: Я не знаю, или это нетерпимость, может быть, просто какие-то эргелия, вода, просто нету. Ну, в принципе, все, что надо, это распечатать, положить конверт, марка и занести на почту.
1: Что такая? У человека же работа такая, но он же не с улицы человек, он работает. Да? Ну, я понимаю, еще немножко усилий, но стоит ли это? Ведь так начнут просто от клиентов, ну, скажем, такой клиент может отказаться от такого агента, разве нет?
2: Ну, если для него это в приоритете, то, может быть, у этого агента есть другие хорошие качества, которые балансируют вот это вот его...
1: Простите, я просто, я всего лишь интересуюсь. Мне кажется, что дело ведь не только в...
2: Ну, в принципе, нету как бы никакой проблемы это сделать. Как я и сказала, это просто распечатать полис, положить его в конверт и наклеить марку. Вот. И занести на почту. Это все. Поэтому...
1: Ну, дело не в том, не только в страховых, допустим, агентах или компаниях. Нет, всюду сейчас банки, там, почты, да. Все что угодно. Ребят, дорогие, оставьте какой-то, делайте так, как нужно, да, идите впереди прогресса. Но только оставьте какую-то талику прежних услуг для тех, кто по разным причинам, геронтологическим или каким-то еще, нуждается в том, чтобы все было по-прежнему. Нельзя же все уничтожить, выжечь все, что было раньше. Мне кажется, это не так трудно. Не
2: хочется. Ну да, сейчас такая немножко скуфатма-авар, когда еще надо и то, что было раньше, и бежать за тем, что вперед. И вот.
1: Хорошо, это я вас напряг напрасно, мы возвращаемся к тебе. Просто вопрос был, поэтому я посчитал возможным.
2: Задел за живое.
1: Да, да. Нет, просто был момент, когда можно вступить, так сказать, с этой с арией.
4: Да. Я, кстати, скажу вам такую вещь, что когда оформляется любой полис, можно указать, что у человека нету электронной почты, и он предпочитает домашний адрес. И компания будет сама высылать домашний адрес. Такая опция еще есть.
1: Так, тем более, если есть такие возможности, что же так уже убегать стремительно за горизонт. Спасибо. Мы продолжаем разговор, и мы остановились на кражах из машины, вот насколько я помню.
2: Да. Мы остановились на теме багаж, покрытие багаж.
1: Сейчас, подождите, пожалуйста, тут еще звонок. Я пытаюсь успеть взять звонок, чтобы вас лишнее не дергать и не перебивать. Сейчас посмотрим, если вопрос прозвучит в течение ближайших секунд, то... Да, есть вопрос, спасибо большое, Миле Сталинске. Кто с нами?
5: Юрий.
1: Юрий, пожалуйста, задавайте вопрос.
5: Добрый день. У меня такой вопрос. В июне месяце при полете в Копенгаген на круиз оба чемодана после коннекшена в Амстердаме не прибыли. За опоздание как бы вопрос был решен положительно. Один чемодан прибыл в гостиницу через сутки, второй через трое суток уже на маршруте круиза. По возвращении сюда домой попытался, вещи были какие куплены, поскольку не знали, будут ли найдены чемоданы. Попробовал сделать возврат за вещи купленные. Страховой агент сказал, что обращаться надо только в компанию, в авиакомпанию. Эляль, в которой мы вылетали, и был полностью от них куплен билет, отказалась, сказала, что это КСАС, который выполнял последний рейс. В САС отправил все документы, возвратилось, письмо написалось только через определенную форму, которую они выслали. Форма не проходит из-за того, что чеки не загружаются и пишутся на какие-то плохо видны, какие-то там
2: объединены. Юрий, я секунду вас остановлю, чтобы понять
5: вопрос.
2: Немножко
5: теперь,
2: картину.
5: Теперь только вопрос. Да. Вопрос такой. Первое, есть ли время ограничения, допустим, по возврату вот этих купленных вещей? И второе, вот в такой ситуации, а куда вообще и как можно послать все документы?
2: Это то, что я хотела вас спросить. Вы вернулись в Израиль, ваши чемоданы прибыли в полном в целости и сохранности или нет? Вы в Израиль вернулись уже?
5: Нет, в Израиль мы прибыли вместе с чемоданами.
2: Да. В Израиль вы прибыли вместе с чемоданами, и все, что было в чемоданах, в них находится, правильно?
5: Правильно.
2: Тогда вопрос, за что вы хотите получить компенсацию?
5: Но в течение трех суток не было чемодана, мы вышли уже в круиз, выходили. И поэтому мы купили определенные вещи, потому что чемодан...
2: За это вы должны были получить по пункту Ихур-Квуда.
5: Это мы получили.
2: Больше вам ничего не положено.
5: Окей,
2: если бы вы приехали в Израиль и чемоданы бы не пришли, то можно было бы подать иск по пункту УБДАН. А так как этого нет, то вы получили компенсацию. Это то, что я говорила. Есть компании, которые дают один чемодан, а есть компании, если у вас три человека, то вам дают чемодан умножить на три. Есть компании по $150, компании по $200. Это вы уже знаете, сколько вы получили.
5: То есть получается, если полностью утеря чемодана не было, и какие-то вещи были куплены, хотя чемодан только через трое суток нашелся, то все
2: равно ничего не
5: положено.
2: За это вы получили компенсацию, за это вы получили условно $150 или $300.
5: Все понял. Спасибо большое.
1: Вам всего доброго, счастливо. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
6: Ирина из Афулы. Я сделала страховку за месяц. У меня полет 23 августа. Я сделала страховку за месяц 26 июля. И у меня там есть такой пункт. Битуль, Вакицур, Насия. Дорогой пункт. Он дорого стоит. И я неделю назад, 8 августа, попала в сильную аварию. Машину мою списали с Квиша. И я уже вторую неделю на больничном, у меня сильные боли. И 23-го у меня вылет. И я хочу спросить, могу ли я отменить свою поездку за границу и получить страховку Битуль, Вакицур, Насия?
2: Да, я вам расскажу, как правильно это сделать. Во-первых, желаю вам ахлама мейра, быстрого восстановления, выздоровления. И по пункту этому, если вы за неделю до полета не можете лететь, и это должно быть подтверждено медицинскими документами, то есть вы дома находитесь или вы в больнице?
6: Да, я уже вторую неделю на больничном дома.
2: Вы находитесь на больничном дома, но у вас должно быть письмо от врача. Вы делали сами или через страхового агента страховку?
6: Через страхового агента. У меня есть фирма страховая.
2: Да. Хорошо, значит, вы должны обратиться к страховому агенту. Он вам скажет, в принципе, то, что я вам сейчас скажу. У вас должно быть в документах медицинских написано, что вы не можете лететь, но не документы старые с 8 августа, а документы на Хон Ляхшав. сегодня у нас 16-е, 23-е, это через неделю. Условно, сегодня, завтра, послезавтра вы берете письмо и того, кто вас, и кто вами занимается.
6: Да, фамилию.
2: Да.
6: Завтра у меня очередь к ортопеду, да. Я иду, у меня плечо повреждено.
2: Да, но ни в коем случае не отменяйте страховку. Это ошибка, которую много делают. Если вы отмените страховку из-за того, что вы типа не летите, то вы не, вам не будет кого Литва. А также вы должны обратиться к своему Сухентеруту, кого вы заказывали поездку, и написать им, что вы не можете лететь, и получить от них письмо, какой размер возврата. Даже если вам просто напишут, мы ничего не возвращаем, и штраф 100%, то вы это письмо все равно должны будете приложить в иск, который страховой агент подаст. В принципе, то, что
6: надо
2: сейчас
6: будет
2: вам
6: судиться, да? Все, это фирма ФРС.
2: Нет, никто не должен судиться. Иск — это просто такое слово, перевод на русский со слова ТВИА. Все должен делать ваш страховой агент. Он вам должен сказать то, что я вам говорю. Вы берете два вида документов. Первый вид – это медицинские документы, в которых написано ваше состояние, почему вы не можете лететь, можете даже приложить больничный. А второй вид документов – это то, что вы обратились к своему Сухентеяруту, или сами вы заказывали поездку, и то, что вы сказали, например, вы сегодня пишете ему «Шалом, я вот не могу лететь по такой-то причине» на mail, а он вам завтра отвечает: «Вы не можете лететь, но мы вам ничего не возвращаем». И вот эти два письма вы тоже подаете своему страховому агенту, и тогда вам страховая компания возвращает 100% от вашей потери. Например, ваша поездка стоила $1000, например, вам ваш Сухентеярут возвращает 20% из-за того, что там вы сообщили за неделю, а все остальные 80% вам даст страховая компания. Вы ничего не должны потерять, только $50
6: и штрафов. Если вернут стоимость билета на самолет, да?
2: Билет, если у вас билет и все, так это вообще легко. У вас только билет, без гостиниц, без ничего?
6: Нет, только билет туда и обратно.
2: Ну, Александр.
1: Так.
2: Главное, выздоравливайте, это все ерунда. Это все вы получите.
6: Главное заранее, сейчас, да, это сделать?
2: Да, сегодня сделайте, не сегодня-завтра. Да.
1: Ну так, я понимаю, спасибо. Что все, да. В общем, вам выздоровление, конечно, и чтобы все было хорошо. Всего доброго вам, до свидания. А, так, значит, звоните.
2: Я хочу добавить, да. Если можно, Игорь, вот этот вот пункт, про который наша слушательница говорила, битулики, цурносия.
1: Да.
2: Да, очень часто люди говорят, почему нельзя сделать страховку в день вылета?
1: Так.
2: Или почему нельзя ее сделать за день, за два? Какая разница? Или говорят, вот там, может быть, будет война, зачем делать страховку заранее, может быть, мы вообще не полетим. Вот это вот ответ. Что если вы делаете страховку, вы фиксируете свое условно состояние здоровья. И тогда, если что-то происходит, вот у нее это даже не произошло за неделю, у нее это произошло раньше, но ее состояние до сих пор оно то, что было в результате аварии. И поэтому страховая компания вернет ей. В ее случае это только билет. А ведь есть люди, у которых это и билеты, и гостиницы, и очень дорогие расходы по 40-50 тысяч. Вот она вначале сказала, что этот пункт дорогой. Да, он дорогой, он где-то 75 центов стоит, но люди получают по $10,000 компенсацию. Поэтому это неизмеримо цена этого пункта и столько, сколько можно получить компенсацию. Но если человек делает за 3 дня, за 4 дня, за 5, то это как бы он сам своими руками... С одной стороны, платит за этот пункт, а с другой стороны, он себя его лишает.
1: Ну, в общем, как бы все эти вещи, это очень важно, чтобы были проговорены, чтобы люди знали, видите, что люди мечутся, переживают, нервничают, а вот на самом деле есть такие правила, есть такие уложения, которые позволили бы так...
2: Да, весь смысл в том, что как бы человек... не должен вообще это знать, он не должен это помнить и не должен этим заниматься, потому что сделать страховку через страхового агента, у нас это работа, она не стоит дороже, мы это всегда говорим во всех углах, что мы страховые агенты, не только мы, да, Фишер, Златкин, Битухим, а все страховые агенты, которые делают повестки за границу, получают свою зарплату от страховой компании, не от клиента. Поэтому клиент имеет ту же цену, если он зайдет на сайт, или он позвонит в МОКЕ какому-то нацигу, или он позвонит нам, как страховым агентам, он заплатит ту же цену, только он получит вот такие вот объяснения, вот такую вот консультацию, правильную страховку. И если происходит ТВЯ, то, что вы сказали, иск, это не сейчас иск в суд идти, что я напугала человека, нет. Иск это ТВЯ, которую мы подаем, правильно заполняем документы, проверяем, что человеку надо все быстро выплатить. Это тоже мы все этим занимаемся, поэтому с одной стороны, все, что мы говорим, это важно, с другой стороны, никто не должен это вообще запоминать, потому что как бы мы владеем информацией, точно как мы обращаемся к врачам, к адвокатам, ко всем другим профессиям, точно так же к нам надо обращаться, к нам и к другим страховым агентам, которые владеют информацией. Это то, что я хотела сказать.
1: Нет,
2: если нету звонков, то я могу как бы насчет багажа закончить, закрепить тему.
1: Сейчас, подождите, да, мы закрепим обязательно. Я только скажу, у меня есть мантра середины программы. Вот, я скажу, что вот уже люди получили очень хорошие консультации, позвонив по телефону 072-280-1003, пожалуйста, воспользуйтесь телефоном, это славное изобретение Александра Белла, вам поможет, и вы сможете получить ответы на многие интересующие вас вопросы, как это было только что. Поэтому продолжайте, пожалуйста, Жень, все, что вы говорите, это очень интересно, но тем, кто хочет узнать многое и разное о себе, звоните, пожалуйста, звоните, не отвлекайтесь даже на рассказ Жени, а узнавайте то, что вам необходимо узнать, это сэкономит вам время, это сэкономит вам, очень может быть, и деньги. Продолжайте, пожалуйста, Жень.
2: Все, и последнее, что я хочу закончить про тему багажа, это шевер мизводот. Шевер, как мы скажем правильно на русском языке, поломка чемодана, это покрывает только одна страховая компания, вот так она решила сделать себе такой бедуль на рынке, и все остальные страховые компании этого не проверяют, а нам нам примерно раз в неделю поступает сообщение, вот мне вернули чемодан без колесика, или без ручки, или с дыркой и так далее. И тут я как бы всем объясняю, что тот, кто ответственен за этот кошмар, это Хеврата Уфа. И она всегда и без проблем, ну, если это израильская или альта, вообще это чик-чак, возвращает деньги и дает компенсацию. Для этого нужно, если вы прилетели в Израиль, и вы увидели, что ваш чемодан в таком виде, только подойти к стойке, которая находится вот в самом конце справа, в Сдейт-Уфа, там на выходе. И можно даже этот чемодан показать. Если это опять, я сказала, Эляли, израильские компании, они дают специальный линк на место, куда приходишь. Есть снифинг в Израиле, филиалы, и там мы по факту или дают новый чемодан, или делают починку и возвращают. Это легко, это если вы можете показать. Если это как в другом месте, не в Израиле, то вы должны обратиться на электронную почту авиакомпании, приложить туда. Все, что я говорю, не имеет к страховке отношения, это просто широт лицебур. Просто как бы такие типы, которые я даю по поводу как бы нашей области, что мы знаем, смежной, не нашей. Итак, вы обращаетесь на электронную почту авиакомпании, к которой вы летели, которая вам повредила чемодан, вы туда делаете фотографии, вы туда делаете картис алияли матос и мадбекот, эти наклейки, которые вам правильно клеят на чемодан, когда вы поднимаетесь на полет. Вот вы можете их сфотографировать тоже до того, как вы поднимаетесь на полет. И все это вы высылаете, и тогда через какое-то время никто как бы не будет мелочиться в этой области. Вам высылают какой-то ваучер, вы себе покупаете новый чемодан. Просто я говорю, чтобы лохсох и нам, и всем страховым агентам эти вопросы. Есть ли покрытие на шевер? Нет, если вы не сделали в одной компании.
1: О, так, спасибо большое. У нас обвал вопросов, значит, и дождались люди. Очень хорошо, поехали по вопросам. Спасибо большое, Жень, за эти ваши сведения. Они очень кому-то могут пригодиться. Спасибо большое. Поехали, вопрос. Кто с нами? Алло. Алло.
7: Алло.
1: Да, здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
7: Добрый день и доброй недели вам. Спасибо. У меня назрел вопрос. Буквально на днях вылетели в Яван. И самолет был задержан на 4,5 часа. Здесь у нас, в Израиле. По возврату была задержка на 3 часа. Я спрашиваю вопрос, что можно получить от хевры, или можно что-то получить от хевры, которая занимается вылетами?
2: Мы должны сделать с вами фарда разделения. Мы страховая компания. Кто вам должен или не должен делать компенсацию из-за задержки, это авиакомпания. У них есть тоже свои таблицы, за сколько часов кто получает какую компенсацию. Там 2-3 часа, может, дают какой-то коржик и кофе, чем больше и так далее. Что касается страховой компании, то только в одной из них, если есть задержка, то можно зайти бесплатно в Траклин. Но это такая отава, как бонус такой. Это не что-то, что как бы это не деньги, это просто если вы сделали в одной из страховых компаний, то вы при задержке больше чем 1,5 часа заходите бесплатно в Траклин, в такой лаунж, где есть напитки, еда, отдых и так далее, туда и назад. Нужно заранее записаться. А то, что вы спросили, это только обращаться в авиакомпанию, а до этого проверить, или вообще что-то вам положено, потому что есть таблицы.
7: Ага. Потому что существует закон ТИБИ, я понял, для этих вещей, да?
2: Есть закон, есть даже адвокаты, которые занимаются все, что связано с ТУФА, там, когда такие более сложные, серьезные случаи. Но, в принципе, ваш Кивун – это авиакомпания, это не страховая компания.
7: Ага, все сейчас, понятно. Спасибо.
2: Я сейчас скажу и для вас, и для всех остальных, как знать, или это страховая компания, или нет. Страховая компания – это все, что связано со здоровьем человека. Вот вы, ваш тудадзеут и ваше здоровье. Плюс к этому всякие мелкие приятные добавки, про которые мы говорим, как багаж, как телефон, как спортэдгари. Но все, что связано с задержкой полета, с мацабмим хама и так далее, это условно не связано с таудадзутом человека, правильно? Это что-то арбегадольмизе, арбеутергадольмизе. Поэтому это не связано со страховкой. Это нужно идти в авиакомпанию.
7: По-моему, да, потому что здесь напрямую связано еще с тем, что мы в Бет-Малоне были меньше чем 2,5 дня почти. 5 человек отсутствовали в Бет-Малоне. Мы не отдохнули в то время, которое мы бы назначили.
2: Это все вот эти вот ваши вполне претензии ему за код нужно обратить в авиакомпанию, написать им красивое письмо, как вы пострадали, как вы не отдохнули, и получить от них какую-то компенсацию, то, что они найдутся или на хон.
7: Все понятно. Значит, взять адвоката, я имею в виду. Вы имеете в виду, да.
2: Если вы хотите взять адвоката, то только который занимается Бетхум Тауфа. Да, не каждый. Это не такая область очень распространенная, а именно кто этим занимается и знает, да. Есть, кстати, вы можете в интернете поискать, есть не адвокат, есть всякие организации, которые дают ИУС, потому что не обязательно нужен адвокат, это не очень большой тик, который вам даст консультацию, помогут вам написать правильное письмо. Такие люди тоже есть.
7: Все, спасибо большое.
1: Спасибо вам. Всего доброго, удачи.
7: Хорошей недели вам.
1: Спасибо и вам. Следующий вопрос, пожалуйста. Алло, кто с нами?
8: Добрый день, это, наверное, я.
1: Это совершенно точно вы. Назовите себя, задавайте вопрос.
8: Олег,
1: пожалуйста.
8: Вопрос таков. Если было такое сообщение, что будет понижена страховка на автомобили, если вы этим занимаетесь, это правда или...
2: Цены на страховки автомобилей понизились последних 1,5 года. Это не, как это сказать, это не ГУРФ, это зависит от возраста водителя, от вида машины, от того, были ли у человека аварии или нет. Но, в принципе, если мы возьмем тот же возраст, то же состояние аварии, ту же машину, то да, понизились страховки. Опять-таки, в каждой компании по-разному. Поэтому, если у вас есть машина, то сотрудничайте со страховым агентом, который работает со всеми компаниями. Или хотя бы с большинством. Потому что если он работает один и два компании, у него нет выбора.
8: Я говорю совершенно про другое. Это было где-то сообщение месяц и полтора назад, что страховки, по-моему, это даже и Макиев, он понизился, должны понизиться. Я не говорю.
2: Я вам ответила, что да, страховки понизились, и это даже не, я не ориентируюсь на рекламу, потому что все эти сообщения, рекламные трюки разных компаний, они действительно понизились. Был откуфа, что период, что они повысились, сейчас они понизились, это не месяц назад, это уже магома, которая больше года.
8: Хорошо, если я сделал страховку приблизительно около года назад, и страховки понизились, они мне разницу не возвращают, страховые агенты, страховая компания не возвращает.
2: Нет. При хидуше вам дают новую цену, насколько она...
8: Понятно. Второй вопрос. Смотрите, допустим, другое государство, путешествие в другое государство, они требуют местную страховку. Если эти деньги, затраченные на их страховку местную, вычитаются из той страховки, которую я, допустим,
2: делаю... Какое государство требует местную страховку?
8: Ну, допустим, Занзибар, Танзания требует местную страховку.
2: Ну, и сколько она стоит, там, местная страховка? Она стоит там...
8: $44.
2: Эфе. Они требуют эту страховку. Эта страховка не покрывает вам в тех... как раз хотела про это говорить. Местные страховки, неважно, где вы их делаете, они покрывают на меньшие суммы, на меньших гвулотах рают. Они не покрывают, если, не дай бог, человеку надо делать это Сара Фуит или Халила Тасад Гуфа. И они не вычитаются из израильской. Кто будет вам это компенсировать? Страховая компания Израиля? Нет. Страховой агент, который вам сделает, нет. Это какой-то ваш дополнительный расход, что вы решили лететь в такую страну, точно как люди платят за визу или еще за какие-то вещи. Поэтому нету никакой связи. Но если вы сделаете только страховку там, а не сделаете израильскую, то вы будете как бы подвержены большим рискам. Она, в принципе, покрывает... Условно, я не знаю, что она покрывает. Страховые агенты в Израиле не знают, как бы, какой там гвуль охрают на здорового человека, на больного, что происходит, кому обращаться, если есть страховой случай и так далее, понимаете? Но они требуют, считайте, что это какой-то маск не Сали Медина.
8: Я понял то, что они никакой связи с местной, с нашей израильской страховкой.
2: Нет, конечно. Нет, это их способ собрать какой-то деньги.
8: Помимо страховки, которую я всегда делаю перед поездкой, они требуют еще, бонусов, сделать местную страховку. Без этой страховки они в страну вас не впустят. Вот
2: какой... Они это кто? Вы можете у них спросить, будет... Я поняла, это... Аль-Занзибар – это не человек. Кто именно вам это сказал? И вот именно этому человеку вы говорите, я вам принесу страховку, на которой полис на английском языке, и на ней написано покрытие $1 миллион. Будет ли это вам достаточно? И вы увидите, что он скажет «да». Это же не это Занзибар.
8: Это написано в условиях при заказе организованной поездки через компанию. Это компания пишет, это не один человек. Это пишет компания. Митсуян,
2: вы обращаетесь к компании, вы говорите, мы вам предоставляем страховку на английском языке, израильской фирмы известной. Если они вам говорят, что не подходит, ну тогда вы уже платите $44 и относитесь к этому как маск НИСА.
8: Хорошо. Маск НИСА там еще 50.
2: Так, всего доброго. Все вместе. Удачи.
1: Всего доброго вам. Счастливо. Идем дальше. У нас следующий звонок, пожалуйста. Алло.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
9: Людмила, у меня следующий вопрос. Где-то в течение 14 лет я страхую дом в одной из компаний. В этом году мне отказали застраховать трубы по той причине, что 2 года подряд...
2: Нахон.
9: Да, но я платила участие согласно полису, все как нахон. Положено.
2: Малосот. В Израиле страховые компании.
9: Если правомерно, да?
2: Ну, не то, что правомерно, но это такая практика известная, что если у вас произошло за 3 года, всегда смотрится 3 последних года, поэтому когда у вас год пройдет, уже вы вернетесь опять. То есть если у вас за 3 года были 2 твия на Заким, Нескей Цанерет, да, вы заплатили личное участие, все было окей, но пришел хидуш, они вам делают хидуш, но без этих на Заким. Без этого покрытия слегка. Понимаете, о чем я говорю?
9: То да, есть у конечно.
2: Вас, то есть у вас как бы N малосотым Z. Вы можете сделать шопинг и сказать, что у вас страховой агент поискал какую-то компанию, но 99%, что это же нужно всегда говорить, были ли на ЗАКИМ, когда делается ТОФОС отца. Поэтому если ваш Сохранбитох, и вы честно и правда скажете всем другим компаниям, они вам дадут такой же ответ. Переждите этот год. Сразу же вам там все починили, может, у вас не будет никаких проблем. Но следующий год этот ВИА отодвинется, и вы сможете сделать.
9: А, то есть это в течение года только, да?
2: Ну, у вас должна отодвинуться, у вас должна отодвинуться какая-то твия, которая далека, и у вас должно быть три года, допустим, с одной твией, не с двумя. Понимаете?
9: Я
2: поняла. Есть люди, которые из-за этого отказываются и вообще не делают страховку. Это неправильно. Потому что это только один пункт. Есть же еще и пожар, и землетрясение.
9: Нет, ну, конечно. Нет, я застраховала дом, но только что отодвинули вот этот пункт. Понятно. Я поняла.
2: Н-малосот, это у многих такое бывает. Нужно переждать год.
9: Переждем. Спасибо большое. Хорошего дня.
1: Спасибо. Всего вам доброго. Так, у нас сейчас есть пауза, да? Я произнесу тогда заключительную на сегодня мантру. Сегодня правильно, вот три, так и должно быть. Значит, на 1-2 вопроса еще можно, как говорится, записаться сейчас, позвонив по телефону 072-280-1003. 072-280-1003. Либо же написав нам на страницу Рэки в Фейсбуке. Пожалуйста, еще есть достаточно времени, чтобы на пару вопросов вы получили квалифицированный, профессиональный и важный для вас ответ. Это была последняя на сегодня мантра, после чего мы, я думаю, еще поговорим. Я понимаю, что сегодня очень трудно переключаться с разговоров на вопросы, но, тем не менее, очень много сегодня важного проговорено, и я думаю, что можно еще какие-то важные вещи нам узнать. Я пока скажу 0772-280-1003, звоните 0772-280-1003, и я обращаюсь еще раз к Жене и Марку. Что-то еще, мы вроде бы одну тему, так сказать, которая была связана с поездками за границу, покрыли, в общем.
2: Или... Есть такая очень важная тема, которую вот сейчас товарищ Занзибар рассказал.
1: Да, да.
2: Это люди, которые говорят, я еду Россия, Украина, у меня там есть страховка. Или люди, которые едут в другие страны и делают страховку на месте. Ну, понятно, по какой причине, потому что она дешевле. Теперь, ребята, что мне важно сказать. Если вы делаете страховку в Израиле, у вас есть страховой агент, у вас есть страховая компания, вы знаете, сколько у вас покрытия. И самое главное, вас туда принимают, вам делают декларацию здоровья. Когда вы делаете страховки за границей, я просто эту тему изучала, мне было интересно, то туда принимают всех, не делают никогда проверку, кто здоровый, кто больной. Проверка делается только, когда надо выплачивать страховой случай. И тогда практически мало кому платят. Это первое. Второе. Страховки, которые там на месте. Условно, вы приехали там в Россию, Украину, Занзибар, сделали страховку на месте. Они не покрывают все, что связано, чтобы вас вернуть в Израиль одной частью. Бахатиха-ха от машинекра. Бейнамзе бенадам-хай, которому надо атасаруфуи, сопровождение медицинского цевета, и бейном зехас вахалила тасад гуфа, и тоже это не покрывает суммы мизерные. То есть там может быть граница ответственности 30 тысяч долларов, когда в Израиле это миллион долларов. Вы понимаете вообще разницу? То есть приехать за границу и сделать страховку на месте, вы, если хотите, вы можете бенусав, не знаю по какой причине, но не бимком. Опять, вы, если делаете за границей, вы не знаете, к кому обращаться, вы не знаете, кто будет за это платить, вы не знаете, какая сумма покрыта, и вы не знаете, что если у вас есть проблемы со здоровьем, будет ли вам покрыто, потому что они берут всех одинаково, и больных, и здоровых. А проверка, вот в Израиле проверяют на входе, а там проверяют на выходе, то есть когда надо платить. Ну, это такая, как бы...
1: Ну, по-моему, очень убедительно объяснили, что вот не надо менять, как бы, добавить всегда можно, и это, наверное, не такие кромешные уже суммы, вот, но ни в коем случае не за счет здешней страховки. У нас вопрос...
2: Да, еще...
1: Да,
2: пожалуйста. Если есть.
1: Давайте, тогда вопрос, а потом еще добавление. Да, алло, кто с нами? Алло.
10: Алло, здравствуйте, наверное, это я.
1: Это совершенно точно вы. Назовите себя, пожалуйста, задавайте вопрос.
10: Так, я Мила, Мила Галеменко. Объясните мне, пожалуйста, если можно, ответьте на такой вопрос. Мне сейчас исполнилось 85 лет, допустим, и мне надо ехать в ноябре месяце за границу. У меня была одна фирма, у которой я всегда делала страховки, и все было благополучно. Я уже где-то лет 20 там страхуюсь. А теперь я им позвонила, мне всего на 10 дней надо сделать страховку. Они сказали, нет, после 85 мы страховки не делаем. Имеют право они это делать или нет?
11: Я не знаю, про какую фирму вы говорите. Насчет
10: я могу
11: право...
10: сказать, фирма
1: Не надо.
11: А, ну, беседа. Я поняла, это туристическая фирма, это не... Но они работают со страховой компанией. Смотрите... И страховые компании делают страховки на ваш возраст. Они могут попросить письмо от врача, чтобы посмотреть, что все окей. И даже если не все окей, они вам скажут, вот вы можете поехать там на 2 недели, или на 10 дней, или там на такое количество дней у вас будет покрытие. Если кто-то один вам отказал, обратитесь не там, где вы покупали билеты и поездку, а обратитесь к страховому агенту, который...
10: Вы мне извините, дело в том, что поездка у нас, это от Несулейшуа, мы не покупаем билеты. Это нам в Иерусалиме купили на 50 человек билеты. Не только страховку сделать.
11: Я поняла. Я поняла. Угу. Тогда я вам просто говорю, нет никакой проблемы сделать вам страховку. Обратитесь к страховому агенту, который занимается этим. Мы тоже этим занимаемся. Мы страхуем Гиля Шлиши, Золотой возраст, имеем на это все знания. Все
10: а вы мне скажите, какая у вас фирма?
11: Я могу сказать свое имя, Игорь?
1: Да, скажите свое имя, а дальше
11: меня
1: в гугле...
11: Меня зовут Женя Златкин-Фишер.
1: Дальше вы все можете... прогуглите и найдете.
11: Если захотите, вы можете меня найти, Женя Златкин-Фишер. Если не я, то любой страховой агент, который занимается страховками поездок, он тоже может вам помочь.
10: Вы понимаете, это мне нужно сидеть, искать телефоны всех фирм и звонить и спрашивать.
11: Нет,
10: да?
1: Ну вот уже вам объяснили, прогуглите.
11: Одного человека, да. Одного человека, и он сделает для вас все.
10: Так вот именно, а как найти фирму, которая после 85 страхует... Тем более у меня нет проблем таких больших. Я сколько
11: слава
10: летала,
11: Богу, что у вас нету проблем. Вы можете найти меня, я сказала вам свое имя, или просто написать на русском языке в гугле страхование поездок за границу, и он вам даст страховых агентов, и вы
10: большое
11: с ними пообщаетесь.
10: Спасибо.
11: Удачи, хорошей
1: поездки. Всего вам доброго, счастливо. Счастливо, всего
10: большое
1: доброго.
10: Спасибо, до свидания.
1: У нас есть еще один вопрос, думаю, уже заключительный вопрос на сегодня. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
12: Алло.
1: Да, здравствуйте, назовите это себя, задавайте вопрос.
12: Вы? Да, меня зовут Лев. Вопрос такой. Мой родственник, он сейчас за границей, потерял телефон. Какие могут быть действия? И есть ли страховка на утерю телефона? Пожалуйста.
11: Это вы скажите, если вашего родственника страховка на телефон, сделал ли он ее? Потому что эта страховка отдельная. Все, что я говорила про багаж, она не включает ни телефон, ни таблет, ни мацлиму и так далее. Поэтому если он сделал кисуй на телефон, то первым делом он должен пойти в Миштару и там заявить и получить такой ишур. С этим ишуром он, когда возвращается в Израиль, он подает страховую компанию, они открывают его полис, они говорят, окей, ты сделал покрытие, вот тебе положена такая сумма, минус личное участие, получи. Или они говорят, смотри, ты не сделал покрытие на телефон, тебе ничего не положено. Отсюда вывод, если вы летите за границу и у вас есть телефон, особенно дорогой, обязательно делайте на него покрытие.
12: Да, спасибо, понятно. Вот я ему так и передал обратись в полицию. Он говорит, я потерял его или украли в Дании, а сейчас я в Швеции. И надо ли идти в полицию?
11: Это не важно. Он приходит там, где он находится, и говорит, где это произошло, потому что он, наверное, должен был ехать с группой или какая-то другая причина.
12: Группой.
11: Да, как бы везде сидят люди, которые понимают человеческий язык. Поэтому если вы захочете, или он объяснит, вот я приехал сюда, здесь потерялся, но завтра мы уехали сюда, ему все это напишут.
12: Ага. Понятно. Да. Спасибо.
1: Всего доброго вам, удачи. Надеюсь, телефон найдется. Шведы свяжутся с океанами.
12: Да.
1: И будет хорошо.
11: Все вернутся. Да.
12: Если не мигранты украли.
1: Ну, Главное, чтобы сделал страховку. Спасибо, да. Всего доброго. Жень, ну буквально 2-3 минутки завершить красиво.
2: Да, я вот
1: нашу сегодняшнюю
2: хочу
1: беседу
2: завершить, то раз мы уже много времени, силы, энергии уделили разговорам про багаж, то действительно важно знать, что багаж, он включает только чемоданы, тролли, сумки. Он, кстати, включает такие документы, как даркуним и решаёный га. Но он не включает все вот эти вот электро... все вещи, которые нужно покупать дополнительно, на них покрытие. Это телефоны, это компьютеры, таблицы, это фотоаппарат, это какие-то ценные вещи, которые, например, детская коляска, например, и талит, филин, люди, которые молятся и берут это с собой. То есть... когда вы делаете страховку, задайтесь этим вопросом, опять-таки спросите страхового агента, скажите, вот у меня есть такие вещи, входит ли это в багаж, или я должен это застраховать отдельно, и сколько это стоит. Вот. Тут очень много нюансов, все про это говорить, это не надо никому, я думаю, но именно в процессе оформления спрашивайте, не стесняйтесь, для этого это наша работа, чтобы вы нас спрашивали, мы вам отвечали, мы это знаем, умеем, любим, как вы слышите.
1: Вы это знаете и любите, надо издавать, просто полный перечень лекций.
2: Да, это везде написано во всех страховых компаниях, я не говорю ничего нового.
1: Фишка в том, чтобы соединить это все, понимаете, как бы написано, да. Что, здесь сегодняшний наш открытый микрофон подходит к завершению. Огромное спасибо Жене Златкин-Фишер и Марку Фишеру. До новой, надеюсь, скорой встречи. Счастливо. Всего доброго вам, чтобы все было хорошо. Хорошей
2: всего
1: недели
2: доброго,
1: вам.
2: Спасибо,
1: пока.
2: Спасибо, пока. Всем.
1: Шабуатов. В студии были звукооператор Дрор Ротштейн, продюсер Мила Сталинский, которых я горячо благодарю. Игорь Хариф, как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.